картины. Он иллюстрировал огромное количество всего, начиная от «Мертвых душ» Гоголя до басен Лафонтена. Ну и, конечно, музыка будет сопровождать наши с вами воспоминания.

Итак, Марк Шагал как иллюстратор, безусловно. Как я уже говорила, «Мертвые души» Гоголя, басни Ла Фонтена, сборник рассказов «Тысяча и одна ночь», Библия на французском языке, музей Шагала в Ницце, так, кстати, и называется «Библейское послание». А еще он был мастером монументального искусства. Он делал, как вы знаете, витражи, мозаики, скульптуры, керамику. Оформил огромное количество католических, лютеранских храмов и синагог в Европе, США, Израиле. О нем вспоминаешь, и, как всегда, в данном случае этот человек, эта личность, он у каждого свой. То, что мы успели запомнить, то, как мы смотрим вслед его витражам, оборачиваясь на них и оставляя где-то в себе вот эти лучи, эти цвета, подобранные им. Очень много искусствоведов рассматривают Марка Шагала, ну, например, как одного из модернистских художников ушедшего века. Кто-то считает его продолжателем наивного искусства, кто-то только модернистом, но он в любом случае особое явление XX века.

Если Малевич строил разные идеи, выпускал громкие манифесты, Кандинский развивал свою философию и отразил ее в итоге в статье о духовном искусстве, у Марка Шагала такой задачи не было. Он не видел ее перед собой. Он ничего специально не декларировал, не заявлял. Он просто выражал в своем творчестве восхищение перед Божьим миром. И многие склоняются, исследователи его творчества, к тому, что неправильно воспринимать работы Марка Шагала вне контекста религиозного. А он в одном из интервью вспоминал: ребенком я чувствовал, что во всех нас есть некая тревожная сила. Вот почему мои персонажи оказались в небе раньше космонавтов.

Для Шагала все было чудом. И когда он был мальчиком, и когда он вырос, он этого не скрывал. Для него было чудом все. Жизнь, красота, любовь. Это было проявлением чуда, каждое по-своему. Он чудом, кстати, едва не сгорел, еще не родившись. Когда у матери начались схватки, в доме возник пожар. И ее выносили, его мать выносили из дома на кровати. Этот случай он запечатлел потом на картине и говорил, что таким образом прошел огненное крещение. И, возможно, это тоже утвердило его мысли, что он рожден для чего-то великого. Марк Шагал считал, что Бог его предназначил изображать красоту созданного им мира. И вспоминал дальше, это цитата из книги «Моя жизнь». Не помню, кто писал о Шагал. Скорее всего, мама рассказывала, что как раз когда я родился, вспыхнул пожар. Огонь вообще охватил город, включая бедный еврейский квартал. Мать и младенца у нее в ногах вместе с кроватью перенесли на другой конец города. Но главное, родился я мертвым. Я не хотел жить. Этакий, вообразите, бледный комочек, не желающий жить. Как будто уже насмотрелся картин Шагала. И он... Этот слабый комочек мяукнул. Я родился.

тихо, как в раю. Звезды над местечком высоки и ярки. Я себе пою, я себе краю.

Как многие знают, Марк Шагал родился в Витебске, в еврейской, бедной, верующей семье, где все хорошо знали заповеди, ходили в синагогу, молились, в субботу сжигали свечи, устраивали трапезу. Шагал рано выучил язык, я имею в виду еврейский язык, начал читать Библию, и она стала той книгой, которая и сопровождала его всю жизнь. И вот эта религиозность, которую отмечали все его знающие, была у него, можно сказать, в крови. Сам он вспоминал в своей книге: «Знали бы вы, как я млел от восторга, стоя в синагоге рядом с дедом, сколько мне приходилось проталкиваться, прежде чем я мог туда добраться. И вот здесь, стоя лицом к окну с раскрытым молитвенником, я мог любоваться видом местечка в субботний день. Синева под молитвенный гул казалась еще гуще. Дома было совсем иначе, а вокруг я видел дома, которые мирно парили в пространстве, и каждый прохожий, как на ладони». Такие воспоминания у маленького еще Марка Шагала.

Вы знаете, когда я готовила эту передачу, я смотрела на картины Шагала, но очень разные, разных лет. Смотрела, что о нем пишут, сравнивала свое ощущение и сравнивала то, что писал сам Марк Шагал, когда писал, например, свои воспоминания о детстве в книге «Моя жизнь» или давал интервью, что пишут о нем и о том, что такое авангард, то есть как искусство, которое идет вперед, которое делает то, чего не было раньше. И с этой точки зрения Шагал авангардист. Каждый авангардист может создавать свой мир, свой стиль, и мир Шагала, безусловно, мир красоты, чудес и любви, то, о чем говорил он сам, то, о чем говорили его поклонники и, конечно, исследователи. А вот он сам потом писал: «Лично я не уверен, что теория – такое уж благо для искусства. Импрессионизм, кубизм – мне это чуждо, чуждо одинаково. По-моему, искусство – прежде всего состояние души. А вот душа, она должна быть святой у нас у всех, которые ходят по грешной земле. Душа свободна, у нее свой разум, своя логика. И только там нет фальши, где душа сама достигает той ступени, которую принято называть литературой, иррациональностью». Интересно представлять его размышления и видеть в это время ту или иную картину. Попробуйте сделать то же самое. К тому же, что интересно, ведь чаще всего художники авангарда, если вы вспомните, были людьми неверующими, даже антиклерикальными. Некоторые вдохновлялись религиозным искусством, если мы говорим, например, о Петрове Воткине, о Малевиче даже, но по-своему понятым. А у Шагала религия и авангард, то, как он писал, как он искал сюжеты, как он работал, все это сочеталось. Возможно, он унаследовал многое от иудаизма хасидского. Там много уделяется эмоциям, будь то радость искренняя или глубокое покаяние. Он сам очень много пишет об этом в своих воспоминаниях, о том, как он рос, что он видел вокруг в своем местечке, что на него производило большое впечатление.

Как понимать картины Шагала? Ну, наверное, тут никаких советов не нужно. Каждый ищет и находит по-своему. Мир на картинах Шагала очень многообразен, и часто можно встретить несовместимые, конечно, вещи. Его язык реальным не назовешь. И при этом о реальности Марк Шагал, я уверена, знал гораздо больше, чем кто бы то ни было. И нас, зрителей, тех, кто разглядывает, пытается рассмотреть и понять его картины, он призывает заглянуть глубже и глубже. Он рисует коров с человеческим лицом, а у него внутри теленочек, какая-то новая жизнь. Он видит сокрытое, внутреннее, видит смысл этого мира и знает, что Бог создавал этот мир с любовью, желая, чтобы люди жили в любви. Вообще во всех его работах есть вот это восхищение красотой творения этого мира, который, к сожалению, сейчас так не похож на то, о чем писал в своей картине Марк Шагал. Еще цитата из его книги. «Я бродил по улицам, искал чего-то и молился. Господи, ты что прячешься в облаках или за домом сапожника? Сделай так, чтобы проявилась моя душа, бедная душа заикающегося мальчишки. Яви мне мой путь. Я не хочу быть похожим на других. Хочу видеть мир по-своему». И в ответ город лопался, как скрипичная струна, а люди, покинув обычные места, принимались ходить над землей. Мои знакомые присаживались отдохнуть на кровле. Краски смешивались, превращались в вино, и оно на моих холстах. Красиво.

Марк Шагал. Один из самых необычных художников, на мой взгляд, прошлого века. На полотнах Шагала люди, лошади, все взлетает в воздух. Коровы играют на скрипке, огромные козы и петухи несутся по улицам, катая на себе цирковых артистов. Абсурд, сказка или сложный набор символов, разгадать смысл которых под силу опытному искусствоведу, что, собственно, и происходит.

происходит все эти десятилетия. Шагал редко рассказывал о работах, потому что считал, любые объяснения могут сбить с толку зрителя. Каждый видит в его картинах до сих пор что-то свое. Трогательные воспоминания о детстве, или первозданный хаос, или причудливые сновидения, ну или, возможно, непонятный зрителю рисунок.

Марк Шагал, который говорил: «Я нес свое детство, как теплую шаль. Оно всегда со мной». Именно там, в Витебске, среди простых людей, молитв и песен, зарождался его особый мир, который разгадывают до сих пор. И он часто возвращался в Витебск, а Витебск возвращался в его картины. Дом с зеленой крышей, скрипач на крыше, жених и невеста, летящие над городом. И каждая деталь, а в его картины стоит вглядываться, искать эти детали и находить. Каждая деталь, как звуковой аккорд. Ну а скрипка в картинах Шагала – это не просто инструмент. Это символ еврейской души, о которой он никогда не забывал. Вы же помните скрипача или скрипача на крыше. Музыка там звучит, даже если вы молчите. А еще у Шагала много ангелов. Они тоже играют музыку.

похож на свое одиночество. Ему рассуждать о погоде не хочется. Он сразу с вопросом:

глаза, а после слова монотонно и пасмурно. Тружусь и хвораю, Венеция выставка. Так вы не из Витебска? Нет, я не из Витебска. Он в сторону смотрит, не слышит, не слышит.

Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рады приветствовать всех в нашем эфире. В эфире радиостанции РЭКО. С вами Таня Барск. И мы сегодня продолжаем нашу встречу разговором о переводах. Трудности перевода. Хороший был фильм когда-то. Трудности перевода. Так можно назвать и сегодняшний выпуск нашей передачи. Поговорим вот о каких переводах. Есть такое интересное слово. Эквиритмичные переводы. Поэтические, скажем так, они не всегда соответствуют реальности. Что они собой представляют, эквиритмические? Ну, это перевод стихов, например, да, выполненный с сохранением стихотворного размера. Это важнее всего. То есть это число слогов, ударений, по возможности деления на слова. И необходимость в таких переводах, она возникает в случае, если переводится текст песни, конечно, или либретто оперы. Почему нет? Естественно, да, исполнение на другом языке. В этом, собственно, вся и проблема в том, что вы могли когда-либо услышать песню, не зная язык. Я привожу простой пример. Песня нравится, не знаем, о чем она, и когда мы с вами слышим перевод, да еще уже в исполнении, допустим, на русском языке, как мы слышим многие какие-то иностранные для нас хиты, то мы можем это уже оценивать. Если вы знаете язык, вы можете оценить, насколько точно переведено. Если вы не знаете язык, то можно действительно искать в интернете, смотреть подстрочники, смотреть эквиритмичные, поэтические переводы и сравнивать. Но иногда, на мой взгляд, хорошо сочетание, когда очень близко к тексту удается сделать очередным каким-то шедевром. И получаются очень хорошие песни, которые хочется слушать. Мы с вами в такой вот сегодня передаче. Давайте послушаем для начала песню, которую вы очень хотели услышать. За ту песню, которую вы сейчас услышите, в свое время Шарль Азнавур, это был 1969 год, Американская ассоциация авторов и композиторов, удостоила его специальной награды. Именно за эту песню. В Париже за ту же самую композицию мы вручили специальную медаль. Песня замечательная, на самом деле замечательная. Песня выпуска 64-го года. Говоря о переводах поэтических, ну, посмотрите один из них. «Еще вчера мне было 20 лет. Я временем играл, им не дорожил. Игрался, как в любовь, и только ночью жил. Одни бежали прочь, и их терялся след». Мои былые планы не подвластны мне, надежды все мои растаяли, как снег. Потерянный стою свой, озирая век, душа стремится ввысь, а сердце уж в земле. Еще вчера мне было 20 лет, и мнилось, что смогу я время удержать. По жизни я бежал, чтобы годы обогнать, и выбился из сил. Дыхания больше нет, Шарль Азнавур, еще вчера». Более того, Шарль Азнавур поет здесь в дуэт

те же самые годы создавались шедевры во всем мире, что тоже 60-е, более того, конкретно 1969 год. Пол Анка услышал тогда впервые для себя старинную французскую балладу. Услышал он ее в исполнении Клода Франсуа. Он выкупил права на песню, существенно переработал ее и сочинил к ней английский текст. В новом виде эта песня получила название «Мой путь», «My Way», и стала действительно визитной, а не прощальной карточкой Фрэнка Синатры. Примечательная история этой песни. Песня, написанная Жаком Рево и Клодом Франсуа, была переведена на английский. Полом Анкой, как я сказала. Песня о взгляде, который бросает умирающий, не испытывающий сожаления человек на свою жизнь. Синатра записал ее. И позже эту песню перепевали, конечно, перепевали и перепевают до сих пор. Элвис Пресли, Сид Вишес в октябре 89 года, интересно, благодаря этой песне появилась так называемая доктрина Фрэнка Синатры. А пресс-секретарь МИДа Советского Союза Геннадий Герасимов тогдашний, комментируя в популярной американской телепередаче заявление Шеварднадзе о намерении советского правительства разрешить странам Варшавского договора решать самим свою дальнейшую судьбу, процитировал текст именно этой песни «Каждая страна вольна выбирать свой путь». Песня Пола Анки действительно идеально выражала характер и саму суть Фрэнка Синатры. Насколько он был таким человеком, вот именно эта песня смогла отразить, разумеется, благодаря именно тексту Пола Анки, самого Синатру в том его возрасте и с теми его настроениями. Хотя, наверное, она и выражала в то же время суть самого поколения, самовлюбленного, в чем-то разочарованного. И, наверное, оттого сделалось более чем популярной. Это шел 71-й год. Тогда во Вьетнаме, наверное, вы сами помните, становилось все хуже и хуже. И вот эта песня, она была как бы ответным ударом на многое, на настроение, на непонимание. Что касается переводов. Очень есть разные переводы, есть подстрочники, конечно, есть поэтические. Что касается конкретно этой песни, на мой взгляд, лучше не пытаться переводить, на мой взгляд, конечно, стихами. У кого как получится. Я видела разные стихи, но они не так отражают, как в данном случае, например, этот подстрочник. «Теперь конец близок, и я стою на последнем рубеже. Друзья, расскажу вам обо всем, я расскажу о том, в чем абсолютно уверен. Я прожил полную жизнь, я исколесил полмира, и что гораздо важнее. Тут вы помните, I did it my way, я делал это по-своему. Сожалею я о чем, да, но не о многом, я делал то, что должен был делать, и честно выполнял все. Я тщательно планировал каждое свое движение, каждый шаг на своем пути, и что гораздо важнее». I did it my way. Я делал это по-своему. Давайте услышим эту потрясающую песню в исполнении группы Иль Диво, вокальный квартет Иль Диво и их испанская версия этой песни.

Какая я песня все-таки? Красивая следующая песня. Песня очень старая, кстати, если уж все-таки говорить о десятилетиях. Это был 62-й год. Песня эта является, наверное, одной из самых известных в мире боссанова композиции. Ее написал Антонио Карлос Жобим на текст Маркуша Винисиуша де Круша де Мело Морайшо. Это я честно сказала все, как говорят, на португальском, потому что все-таки это португальская боссанова. Я имею в виду не написанная в Португалии, но на португальском языке, что естественно. И английский текст, конечно, появился позже. Написал его Норман Гимбл. Ну и популярность песни, наверное, ее пик первой волны пришелся на середину 60-х, потому что она просто сразу завоевала популярность. Очень много стали просто петь и танцевать под эту боссанову, петь ее, играть ее везде, где возможно. Так что эта боссанова, эта композиция, наверное, занимает до сих пор второе место среди всех вообще песен по количеству записанных на нее кавер-версий. Уступает она только песне группы Beatles Yesterday. Представьте себе, не Бесаме Мучо, а именно девушка из Ипанемы. Garota de Ipanema, или The Girl from Ipanema, английская версия этой песни. Первая ее запись была сделана все в том же 62-м году, но в мире прославилось второе ее исполнение «Астру Джилберто» под аккомпанемент совершенно потрясающий, на мой взгляд, Стэн Гетц, Жуан Джилберто. Она стала действительно международным хитом. Что касается переводов, тут видела в данном случае и эквиритмичные переводы «Я и здесь». Но что касается текста, можно переводить его в стихах, хотя и здесь, ну, например, если вспоминать исполнение Фрэнка Синатры, очень красивое, разумеется, все тоже высокая, знойная, молодая девушка из Ипанемы гуляет, проходит мимо нас, и каждый вслед ей шепчет «Ах!». Ну вот такое восхищение, собственно, всю песню и длится. А я предлагаю вам услышать женский вокал, более быстрый, на босанову никак не походящий. Тем не менее, Джилла.

Что вам сказать, уважаемые радиослушатели? Вы явно слышите английскую версию песни, которая появилась, между прочим, в Америке. Популярная американская песня, но написал ее человек с совершенно точно итальянскими корнями. Зовут его Винсент или Винс Фьорино. И ее итальянский перевод стал популярен в Советском Союзе еще в начале 60-х, не дожидаясь группы «Лицедеи». Потом, конечно, благодаря именно этой группе, большинство, наверное, из тех, кто жили в Советском Союзе, узнали эту замечательную песенку «Blue Canary». Ну, по-русски, если переводить с английского, «Blue» — это, с одной стороны, голубая канарейка, а вот с другой стороны, она печальная. У нее были на это причины. На сегодня насчитывается очень много версий, сотни есть версий этой песни на разных языках. Автор этой песни Винс Фьорино, он играл на тубе в ансамбле Пола Уайтмана. Потом он смог организовать и свой ансамбль, открыл во Флориде ночной клуб, где исполнял и записывал свои собственные произведения. Так вот, песня «Blue Canary» и слова и музыка, которые он написал, была написана в 1953 году для известной голливудской актрисы и певицы Дины Шор. Ее пластинка вышла в августе 1953-го, запись этой песни имеется тоже, найти достаточно легко. А вот до этого, в феврале того же года, он выпустил и свой собственный вариант, он тоже имеется, разумеется, в океанах интернет-возможных сайтов всех. Можете сами найти и убедиться, где соло исполняла и его певица. У, кстати, Винса Фьорино имелся еще один вариант, который назывался Red, то есть красный, как вы понимаете, имеете канарейки, который выпустило его трио. Ну а в дальнейшем эта песня Blue Canary исполняли, конечно, очень известные музыканты, и на английском, используя оригинальный текст, на других языках, конечно, на итальянском. Один из самых известных дуэтов, который исполнил эту песню, это были Мария Косева и Никола Томов. Их итальянская версия «Канарейки» была и выпущена в Советском Союзе. И именно под их песню нас так радовала группа «Лицедеи», под их исполнение. А я вам предлагаю слышать очень известную японскую версию Идзуми Юкимура, участница знаменитого в 50-х годах трио, дай бог мне памяти и возможности выговорить, это Санин Мусуми, три дочери, собственно.

поскольку мы с вами говорим о переводах поэтических, которые изменяют смысл песни или нет, но что касается грусти у этих канареек, то мы с вами уже, наверное, не раз за эти годы вспоминали причину такой грусти. Тут речь идет о шахтерах, о шахтах, о том, что канареек первыми вносили в шахты на предмет их обоняния. В общем, они чувствовали газ и не всегда выживали. Что касается перевода на русский язык той версии, которую поют, скажем, Косева и Томов, вот что получается. «Грустная канарейка с ветки на ветку, трелью по ветру несется твой зов. Грустная канарейка ждет напрасно, что вернется в гнездо тот, кто ушел далеко». Так что здесь ничего общего с шахтами, но своя романтика и своя птичья грусть. Что получилось у Светланы Александра Менделевых на русском языке?

Снег все кружится, а тебя все нет и нет. Снег все кружится, все мрачнее белый цвет. Белыми коврами мир отгородился, вечер мой пролился белыми слезами. Ты сегодня не придешь, отчаяние, как нож. Снег белый все кружит, а в душе все стужа. Вот это очень близкий перевод к тому, что японцы считали своей практически национальной народной песней, пока не появился автор, и все встало на свои места, разумеется. Автором был Сальваторе Адамо, а вот в Японии до сих пор с большим удовольствием поют эту песню. Кёхико занни. Если хотите знать, как будет «Падает снег», скажите «Юкигафуру».

Следующая песня, мягко говоря, известная, мягко говоря. «Лунная река, что шире мили, я перейду тебя в один прекрасный день. Старый мечтатель, разбивший мне сердце, куда б ты ни шел, я пойду за тобой. Двое бродяг, что пустились в путь, увидеть этот мир, в котором так много всего, что стоит увидеть. Мы следуем за одним и тем же концом радуги, ждущим нас за поворотом». Очень красивый текст. Очень красивая песня, и все начиналось в 61-м году, когда Генри Манчини на слова Джонни Мерсера написал потрясающе красивую песню специально для Одри Хепберн, для фильма «Завтрак у Тиффани». Конечно, это «Лунная река» «Moon River», песня, которая была удостоена номинации «Лучшая песня года», разумеется, «Оскара». Писали они эту песню специально для Одри Хепберн с расчетом на ее не очень сильные, но очень приятные вокальные данные. Ну а дальше, конечно, у песни сложилась очень хорошая карьера. И Карл Готт это только доказывает.

Невозможно ответить на вопрос точно, кто придумал рок-н-ролл, но совершенно точно ясно, очень важную роль в истории этого жанра сыграл Ричард Уэйн Пенниман, более известный как Литл Ричард, который, собственно, в нашем эфире и поет. Это ведь он стал соавтором и первым исполнителем песни, которую один из журналов поместил на первую строчку списка 100 аудиозаписей, изменивших мир. Речь, конечно, идет о композиции, которую вы сейчас слышите, «Тутти Фрутти». Литл Ричард, кстати, сочинил ее в первой половине 50-х, когда работал мойщиком посуды на автостанции. В интервью одному из журналов он говорил: «Я никак не мог поладить со своим боссом. Он постоянно нес мне какие-то кастрюли, пока я однажды не решил, мне нужно что-то придумать, чтобы этот парень больше не носил мне эти кастрюли. Я сказал ему: «Эл, убоб-боб, эл-убоб», ну и дальше в том же духе. Так что «Тутти Фрутти» я написал прямо на кухне. Этот знаменитый возглас, который в дальнейшем часто использовали сами музыканты, которые играли рок-н-ролл, вообще является словесной имитацией барабанного ритма, который где-то услышал Литл Ричард. Якобы он так частенько отвечал этой фразой на вопрос о том, как у него идут дела. Так что если вас будут спрашивать, как у вас дела, так отвечайте: «Тутти Фрутти». Ну а поскольку 14 сентября 1955 года, собственно, и родился официально этот хит, разумеется, он пошел в народ, по странам, стал занимать первые, ну, максимум вторые строчки в самом начале, потому что действительно он во всех отношениях шумел, шумел и шумел. Ну а вскоре вслед за Литл Ричардом кавер-версии на «Тутти Фрутти» исполняли Пэт Бун, Элвис Пресли, конечно, группа Queen, Элтон Джон, Sting и многие другие. Среди многих других был сеньор Челентано.

Как мы видим, итальянский вариант рок-н-ролла совсем не хуже. Уж кто-кто, Адриано Челентано танцевать умел и любил всегда. А мы, с вашего разрешения, продолжим. И будем говорить сейчас о художественном фильме, который считается одним из самых удачных в актерской карьере Элвиса Пресли. Наиболее известной сценой этой музыкальной драмы, разумеется, музыкальной, является эпизод, в котором король рок-н-ролла исполняет композицию, которую вы сейчас и услышите, причем в оригинале. На сюжете фильма я останавливаться не буду. Что касается истории, написали эту песню Джерри Лейбер и Майк Штоллер. Это был, собственно, их первый опыт работы над музыкой к этому фильму и к фильму вообще. Что касается написания, они заняли номер в гостинице, но решили поразвлекаться, и все никак не доходили руки и головы до того, чтобы, собственно, сесть и написать эту песню к мюзиклу. И однажды утром к ним зашел продюсер, который поинтересовался, как продвигается работа с песнями для картины. Соответственно, молодые и очень успешные в будущем Майк и Джерри пообещали, что, собственно, все будет готово в срок. Что вы думаете? В ответ опытный продюсер придвинул стул к двери, уселся на него и сказал, что подремлет тут немножечко, пока они не сделают, что должны, раз осталось с ним немного, собственно, работать. Ну, а парням ничего не оставалось, как написать все песни к этой картине, включая и ту, что вы услышите сейчас. Так что за 5 часов были сделаны песни к музыкальной драме, которая называлась «Тюремный рок».

Элвис Пресли и тюремный рок звучит в эфире нашей радиостанции. Поэтические переводы – дело, конечно, все-таки довольно сложное. И вообще известно, что песни все-таки принято петь, не правда ли? Большинство так и поступает и знает, что гораздо удобнее это делать, когда текст красиво положен на размер музыки, когда строки рифмуются и когда дело происходит с родным для вас языком, и вы хотите петь песню на родном языке, но... скажем, французского, английского, итальянского, португальского, какого угодно, то, конечно, тут добро пожаловать поэтам, потому что всегда поэтический перевод, он очень ценится, и если происходит, как произошло в случае с песней Гарбарианца и Азнавура «Вечная любовь», которую блестяще перевела на русский язык с французского Наталья Кончаловская, где просто идет практически подстрочный, но как блестяще выполненный перевод, до сих пор его все помнят, поют, ну, я думаю, и будут петь, не правда ли? Ну что, уважаемые радиослушатели, времени у нас практически не остается, хочется еще что-то успеть, но почти ни на что не остается времени, кроме как еще раз повторить все хорошее, попрощаться с вами и послушать действительно вот это вот «Вечная любовь». А вам всего хорошего, до следующих встреч.

Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Рекорд.

были всякими, красивыми и безобразными. И люди ржали над двумя смешными рожами. Мы были разными, такими страшно разными.

Нельзя сказать, чтоб я с тобой уже давно не виделся. Есть мир, в котором мы всегда живем по-прежнему. Там ты, Чапаева, усами ощетинился.

вижу, ты уже взял в руки свой крутой аккордеон. Я знаю, ты себе тайком накапал валокордин. Я слышу рядом твой, ну точно, это твой одеколон. Так почему

Где-то, где-то на этой планете, где-то на этом свете, а может потом...

совсем, дороги нет туда. В связи со снежными заносами.

сентябре последним греют теплом. Только вчера с тобой мы были вдвоем, но в твоих грустных глазах застыли капли дождя. Дни сентября, дни сентября. Но в твоих грустных глазах застыли капли дождя. Дни сентября, дни сентября.

стоял стеною в море, в горизонте отыскали дверь, и на этом голубом просторе

все открыты. Старый лед расплавила весна. Паруса мои почти что сшиты, и для мачты

Письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил, а он бы прочитал, намотал на ус.

Письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, отчего так бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.

0: Израиле 7 часов. Вы слушаете Канрека. Сегодня 30 Сивана 5786 года, 15 июня 2026 года. В эфире новости. Соединенные Штаты и Иран пришли к соглашению. Оно будет подписано в пятницу в Швейцарии. В интервью американскому телеканалу Fox News вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что, по его мнению, можно с уверенностью сказать, Иран никогда не будет обладать ядерным оружием. Об этом сообщил корреспондент КАН Итамар Вишенко. Президент США Дональд Трамп объявил минувшей ночью, что работа над соглашением завершена. Он также сообщил, что Ормузский пролив будет открыт для проведения работ по разминированию и поставки нефти вновь будут осуществляться в обоих направлениях. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан. Соединенные Штаты были вынуждены подписать соглашение о прекращении войны с Исламской Республикой Иран и фронтом сопротивления. Так сообщение о заключении соглашения прозвучало по иранскому телевидению этой ночью. Иран подчеркнул, что 60-дневные переговоры о постоянном урегулировании начнутся только после того, как Вашингтон выполнит свои обязательства по прекращению войны, снятию блокады и разблокированию замороженных иранских средств. Высший совет национальной безопасности Ирана объявил, что военные действия на всех фронтах, включая Ливан, будут прекращены немедленно и окончательно. Источники в Корпусе стражи Исламской революции сообщили, что решение прекратить удары по Израилю было принято после того, как Трамп в последний момент отказался от прежнего плана и распорядился отменить морскую блокаду Ирана немедленно, а не поэтапно. Иранское информационное агентство Мехр сообщило, что в соответствии с соглашением Соединенные Штаты разблокируют иранские активы на сумму 12 миллиардов долларов еще до начала переговоров между двумя странами. Иранское агентство Фарс передало, что судоходство в Персидском заливе и Ормузском проливе отныне будет осуществляться в рамках нового координационного механизма, созданного Ираном и Оманом. Об этом сообщил корреспондент КАН Йоав Зеви. Минувшей ночью президент Трамп раскритиковал премьер-министра Беньямина Нетаньяху в связи с бомбардировкой Бейрута. В интервью американской газете «Нью-Йорк Таймс» Трамп заявил, что Нетаньяху очень непростой человек. «По правде говоря, он должен быть нам очень благодарен, потому что если бы у Ирана было ядерное оружие, Израиль не продержался бы и 2 часов», — сказал Трамп. Секретные документы, захваченные в секторе Газа, свидетельствуют о том, что накануне нападения 7 октября руководство Хамаса обсуждало необходимость любой ценой сорвать процесс нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Как сообщили корреспонденты КАН Элиор Леви и Рои Кейс, за 2 недели до резни Яхья Синуар резко критиковал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, а за несколько дней до нападения заявил, что для достижения стратегического перелома необходимы чрезвычайные действия. Из протоколов встречи делегации Хамаса в Тегеране следует, что руководители организации выражали глубокую обеспокоенность этим процессом и получили от верховного лидера Ирана Али Хаменеи и президента Ирана Эбрахима Раиси заверение в том, что дипломатические усилия в этом направлении обречены на провал. Председатель парламента Ирана Мухаммад Багер Галибаф пошел еще дальше и призвал заставить, как он выразился, предателей в лагере сторонников нормализации заплатить высокую цену. Из документов также следует, что в 2022 году Хамас поручил курировать борьбу против нормализации заместителю главы военного крыла организации Маруану Исси. Вместе с тем, за несколько дней до нападения было дано указание избегать прямой конфронтации с Эр-Риядом и арабским миром, чтобы не допустить, как сказано в документе, политического самоубийства. В завершении этого выпуска прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Существенных изменений температуры сегодня не ожидается. В утренние часы на севере страны и вдоль побережья возможен легкий дождь. Завтра и в среду ожидается небольшое потепление. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме и Хайфе 27 градусов, в Тель-Авиве 28, в Бершеве 30 и в Эйлате 38 градусов. Высота волн на Средиземноморском побережье от 100 до 140 сантиметров, ветер северо-западный, скорость от 15 до 25 километров в час. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 8 часов. Шалом, Мирушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: 7 часов и 5 минут в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на КанРК. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». США и Иран пришли к соглашению о завершении военных действий и о начале переговоров об окончательном урегулировании. Подписание соглашения ожидается в ближайшую пятницу в Женеве. Президент США Дональд Трамп, а также представители иранского руководства и президент Пакистана, который был главным посредником в ходе этих переговоров, сообщили о достижении соглашения минувшей ночью. Полный текст пока не опубликован, разумеется, однако детали известны. И к настоящему моменту, судя по тому, что известно к настоящему моменту, у Ирана есть все основания быть удовлетворенным. Иранское агентство Майер опубликовало параграфы соглашения. Помимо прочего, речь идет о постоянном и немедленном прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан. Американское обязательство не вмешиваться во внутренние дела Ирана. Полное снятие морской блокады в течение 30 дней. Обязательство США вывести свои силы из регионов, прилегающих к Ирану. Повторное открытие Ормузского пролива в течение 30 дней в соответствии с иранскими договоренностями. Приостановка санкций на продажу нефти, нефтехимической продукции и их производных, а также предоставление Ирану полного доступа к его финансовым ресурсам. Обязательство США и их союзников представить программы восстановления Ирана в минимальном объеме на сумму 300 миллиардов долларов. Речь идет о 60 днях переговоров для выработки окончательного соглашения, основанного на вопросах ядерной программы, полном снятии всех американских санкций и отмене всех решений и мер, принятых Советом Безопасности ООН. Повторное подтверждение Ираном своего обязательства в рамках договора о нераспространении ядерного оружия, не разрабатывать такое оружие. Размораживание 24 миллиардов долларов из замороженных средств, сохранение механизма контроля и так далее. Окончательные переговоры не начнутся до того момента, пока будет освобождена половина замороженных средств Ирана. Приостановлены нефтяные санкции против Ирана и снята морская блокада. Накануне вечером президент Трамп дважды беседовал с премьер-министром Беньямином Нетаньяху. В Израиле хранят молчание, на данный момент, по крайней мере, хранят молчание по поводу этого соглашения. Однако, как сообщает Нью-Йорк Таймс, точнее говоря, в интервью Нью-Йорк Таймс, Трамп назвал Нетаньяху тяжелым человеком. Он должен быть благодарен нам, заявил Трамп. У Ирана не будет ядерного оружия. А если бы было, Израиль не просуществовал бы и 2 часов. В другом интервью Трамп заявил, что Нетаньяху согласен с этим предложением, согласен с этим договором. Одновременно издание «Маариф» сообщило, что в ходе беседы, которая состоялась между президентом США и премьер-министром Израиля, Нетаньяху заявил, что наша страна не считает себя обязанной выполнять параграфы соглашения, связанные с Ливаном. Еще раз скажем, что согласно иранским источникам, соглашение включает обязательство полного прекращения военных действий на территории Ливана. Надо сказать, что пакистанская версия этого соглашения еще более тяжелое для Израиля. Там речь идет о отступлении Израиля, немедленном отступлении Израиля со всей территории Ливана. Пока непонятно, какая версия точна. Однако, как я уже сказал, Нетаньяху, по сообщению Маарива, Нетаньяху заявил в беседе с Дональдом Трампом, что Израиль не считает себя обязанным выполнять параграфы соглашения, связанного с Ливаном. Напомним, что накануне ЦАЛ нанес удар по кварталу Дахия в пригородах Бейрута. Президент США был крайне недоволен этими действиями и очень резко высказался по этому поводу. «Что ко всем чертям Нетаньяху себе думает», — заявил президент США. И большая часть нашей сегодняшней программы будет посвящена соглашению между Ираном и США и последствиям этого соглашения. Мы будем говорить о военных аспектах, о дипломатических, о месте США в регионе в связи с этим соглашением и, разумеется, о реакциях в Иране и в других странах региона. Прежде чем перейти к газетам и к нашим сегодняшним собеседникам, как обычно, несколько слов о программе передач, которая выйдет в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции КанРК, сегодня, в понедельник, 15 июня. Наша программа продолжится до 9 часов утра. В 9.05 программа «Бокер Тов Исраэль». Сегодня ее проведет Таня Барская. В 11.05 открытый микрофон. Клинический диетолог доктор Ольга Рас в программе «О здоровом образе жизни». В 15.05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16.05 авторская программа Игоря Харифа. В 17.05 программа «Особый случай». Редактор и ведущая Татьяна Берлина. В 18.05 на пике событий. Журнал этот проведет Арик Эльман. А с 22 до полуночи ночная смена под редакцией Тани Барской. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции КанРК. Сегодня, в понедельник, 15 июня. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем и вас принять участие в нашем сегодняшнем эфире. Заходите на нашу страницу, на страницу КанРК в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, сформулирован так. США и Иран пришли к соглашению о прекращении огня сроком на 60 дней. Помимо прочего, договоренность предусматривает полное прекращение военных действий в Ливане. По сообщению СМИ, в беседе с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Бениамин Нетаньяху заявил, что Израиль не считает себя обязанным выполнять положение соглашения, касающиеся Ливана. Как, с вашей точки зрения, будут развиваться события? Заходите на нашу страницу, на страницу КанРК в социальной сети Facebook. Отвечайте, комментируйте. Высказывайте свое мнение об этом соглашении, о его возможных последствиях, об отношениях между Израилем и США и обо всем, что связано с этой темой. Высказывайтесь. Спорьте, дискутируйте, критикуйте нас, все приветствуется. Единственная просьба – делать все это вежливо. Сейчас 7 часов 13 минут, уважаемые радиослушатели. Очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. Ни одна из них не сообщает о соглашении между США и Ираном. Информация об этом поступила около часа ночи, когда газеты уже были сданы в печать, и поэтому они вокруг, но не совсем на эту тему. Газета «Исраэль Айом», начнем мы с нее. Главный заголовок: ЦАЛ нанес удар по Дахе из-за запусков ракет и беспилотников террористической организации и готовится к иранскому ответу. Кстати, этот иранский ответ не последовал, в том числе из-за того, что, или в первую очередь из-за того, что было подписано соглашение. Есть те, кто утверждают, что удар по Дахе стал неким стимулом и для США, в первую очередь для США, попытаться прийти к соглашению. Есть те, кто утверждают, что американцы пошли на дополнительные уступки, чтобы подписать соглашение и не допустить ответа Ирана, а в ответ удара Израиля и, так сказать, нового витка противостояния, нового витка эскалации. Но, тем не менее, это то, что публикуется сейчас. Итак, Иран не даст Хизбалле укрытие под нашим контролем. Министры в военно-политическом кабинете оказывали давление на Нетаньяху. Не позволь Трампу остановить войну в Ливане в рамках договоренности с Тегераном. В политическом руководстве напомнили, соглашение нас не обязывают. Высокопоставленный представитель Ирана об обсуждениях, которые ведет администрация по иранской теме. Спор разрешен. Тот, кто будет возражать, заплатит личную цену. Об этом Шерит Авитан Коэн и Дани Закен со второй по пятую страницы газеты газеты «Исраэль» Гайом. И авторские материалы Мейер Бен-Шаббат, бывший глава Совета по национальной безопасности, на третьей странице. Израиль не является стороной соглашения с Ираном. И Израиль должен делать то, что необходимо для его безопасности. И подполковник запаса Ор Горовиц, с которым, кстати, мы будем беседовать во втором часе нашей сегодняшней программы. Стратегическая ситуация очевидна, известна, однако и из этого лимона можно сделать лимонад. Об этом на пятой странице газеты «Исраэль Айом». И Адар Гольденберг публикует статью под названием «Здесь, в Метуле, мы не нуждаемся в подачках, мы нуждаемся в исправлении многолетней исторической несправедливости». Об этом на седьмой странице газеты «Исраэль Гайом». Что еще можно прочитать в этом издании? В Израиле опасаются, что Европа объявит о санкциях против товаров, произведенных в Иудее и Самарии. Решение может привести и к удару по экспорту с территории, находящейся внутри так называемой «зеленой черты». Также на повестке дня санкции в отношении поселенцев, которые уличены в том, что совершали насильственные действия в отношении палестинских арабов, и против министров Бен-Гвира и Смотрича. Об этом Ниссан Штраухлер на 8 и 9 страницах газеты «Исраэль Айом». И, разумеется, Мондиаль, чемпионат мира по футболу, продолжается. Мондиаль обещал и выполняет. Австралия нанесла неожиданное поражение сборной Турции. Марокко вернула Бразилию на землю реальности, на почву реальности. А Германия отпраздновала с 7 голами в ворота сборной Кюрасао. Завтра, рано утром, Иран сыграет с Соединенными Штатами, в Соединенных Штатах Америки против сборной Новой Зеландии. О последних событиях Мундиаля мы побеседуем в этом часе программы. Что еще можно прочитать в газете «Исраэль Айом»? Действовать на территории Ливана даже ценой конфликта с Соединенными Штатами Америки. Об этом заявляют в израильской политической системе. Взаимопонимание, между Вашингтоном и Ираном и ограничения, которые наложены в этой связи на Израиль. Министра военно-политического кабинета требовали проводить жесткую линию. В Тегеране угрожают запустить ракеты из-за ударов по Дахии в Бейруте. Это все уже вчерашний день. Президент США Дональд Трамп осудил атаку и попытался воспрепятствовать ответу Израиля. Хизбалла вновь запускала беспилотники, начиненные взрывчаткой, в сторону израильской территории. И еще один материал. Министр финансов Соединенных Штатов Америки заявил, что снятие санкций с Ирана – это ошибка. Трамп принял решение, договор о намерениях, назовем это так, будет подписан вопреки мнению госсекретаря Марко Рубио и министра военных действий Пита Эксета. Американские источники, президент намерен уволить тех, кто возражает против переговоров с Ираном. Предупреждение министра финансов в Сенате против снятия санкций было частично принято. После удара по Бейруту в американской администрации оказывают давление на Тегеран, чтобы добиться добиться сдержанности и не допустить ответа на израильский удар по Дахи. Об этом Дани Закен на 5-й странице газеты газеты Исраэль Айом. Еще несколько материалов. В Ливане стремятся к тому, чтобы соглашение о прекращении огня вступило в силу и было закреплено уже в этом круге переговоров. И в результате удара по Дахи был ликвидирован один из командиров Хизбаллы, тот, кто был координатором по связям с Ираном. Штаб, который использовался для планирования терактов против Израиля, подвергся атаке. Командир среднего звена был ликвидирован. Двое бойцов ЦАЛа получили легкие ранения, ранения средней степени тяжести в результате запуска ракет, которые, или беспилотников, которые упали на территории Южного Ливана. Высокопоставленный представитель Ирана заявил, что путь к соглашению пролегает через наказание сионистского режима. Ну, не исключено, что это соглашение станет наказанием для сионистского режима, как его называют в Тегеране. И, однако, поживем, увидим. Еще несколько материалов, на сей раз внутриизраильских. Десятки ультраортодоксов митинговали накануне возле дома главы Верховного суда Ицхака Амита. Это газета «Исраэль Айом». Газета «Идиот Ахронот», главный заголовок «Конфронтация». И здесь фотографии Бениамина Нетаньяу и Дональда Трампа. Подписание или эскалация? ВВС атаковали в Дахи в ответ на обстрелы Хизбалло израильской территории. Президент Трамп, который утверждал, что удар был нанесен в тот час, когда готовилось подписание соглашения с Ираном, был в гневе на премьер-министра. «Что ко всем чертям ты делаешь?» В Тегеране угрожали ответом. В Израиле силы были приведены в повышенную готовность, а Трамп за кулисами оказывал гигантское давление в попытке остановить возобновление военных действий. Нахум Барнеа публикует материал под названием «Положись на рыжего». Об этом на второй странице газеты «Идиот Ахронот». Надав Эйаль публикует статью под названием «Иранская западня». Об этом на 5-й странице издания. Чего мы добились, а где мы отступили назад? Год прошел с начала противостояния с Ираном. Об этом Итамар Айхнер на 6-й и 7-й страницах газеты «Идиот Ахронут». Буря в Ликуде. Назначение Яира Нетаньяу. Об этом пишет Юваль Карни на 10-й странице. Высокопоставленные источники в Ликуде утверждают, что сын премьер-министра проталкивает имена, которые аффилированы с ним в список личных назначений премьер-министра. Например, речь идет о ведущей новостей 14-го канала Маги Табиби или о активистке Таль Гильбоа. Об этом Юваль Карни, как я уже сказал, на 10-й странице издания. Еще несколько материалов. «Голы и ворота». Таков заголовок статьи о событиях чемпионата мира. Сборная Ирана этой ночью сыграет свой первый матч на чемпионате мира в Лос-Анджелесе. Там проживают сотни тысяч иранцев. Однако большинство из них эмигранты, противники существующего режима, которые намерены протестовать и освистывать игроков сборной страны, где они родились. Ципи Шмиловец из Нью-Йорка на 12-й странице издания. Еще несколько материалов. Дови Айхль, Дови Айхнольд о 100 годах недели книги. Люди, которые ходят между стендами и между лотками и говорят о Натане и Амосе и о других авторах, они являются доказательством того, что во всем хаосе, в котором мы живем, есть жесткое ядро нормализации, вернее, нормальной жизни. Здесь прекрасная карикатура. Дональд Трамп задувает свечу на торжественном пироге. Напомню, что вчера был день рождения американского президента. И, кстати говоря, идет дискуссия сейчас между США и Ираном. Когда же было подписано мирное соглашение между ними? 14 июня по американскому времени или 15 июня по иранскому времени? Говорят, что в некоторых СМИ было опубликовано сообщение о том, что Иран специально затягивал подписание соглашения, чтобы уже наступило 15 июня и не делать подарков американскому президенту. И вот здесь фотография. Дональд Трамп задувает свечу на праздничном пироге. Свеча эта воткнута в голову Мучтабы Хаменаи. А за Трампом стоит премьер-министр Бениамин Нетаньяу и спрашивает, нужна ли помощь. Еще несколько материалов, которые можно здесь прочитать. Эйнаф Шриф публикует статью под названием «Раввины почувствовали слабость». Армия переходит от логики плавильного котла, в котором все племена или все силы становятся рядом и создают единый органичный этос, он становится концерном, который все ослабляется и ослабляется, и руководство которого разрывается между объединениями и между структурами, которые конфликтуют между собой. Еще несколько материалов на четвертой странице издания. Атака, выговор и прибыль корпусов стражи исламской революции. Экзамен уравнения вновь с нами. После того, как два беспилотника, запущенные Хизбаллой, взорвались на израильской территории, пришел обещанный ответ. Самолеты ВВС атаковали штаб в Бейруте. В Иране поспешили объявить, что намерены нанести удар по Израилю, что, судя по всему, сорвало бы подписание соглашения между Ираном и США. Тут вступил в игру президент США Трамп всеми силами, остановив удар Ирана. «Я сделал выговор», — Нетаньяу рассказал он телекомпании Fox News. «Я пояснил ему, что у него, черт побери, нету никакой здоровой оценки ситуации». Трамп действовал и в отношениях с Ираном, источники, осведомленные о ходе переговоров. Для того, чтобы убедить их не атаковать, Трамп готов на существенные поблажки или на существенные дивиденды для Ирана. Ну, все это газеты, соглашение уже подписано. И мы продолжим позднее знакомиться с заголовками израильских СМИ. Сейчас 7 часов 30 минут. Мондиаль.
1: Мондиаль 2026 на Канрека.
0: Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Галя.
0: Итак, еще один день чемпионата мира по футболу, богатый на забитые мячи, немного менее богатый на матчи с интригой, однако было и это. Как можно подвести итоги этого дня?
2: Интересно играла группа И, группа F, и, наверное, самый интересный матч не только этого дня, но и всего турнира пока. Это Нидерланды и Япония. Японцы дважды уступали в счете, и в итоге на 88-й команда забил и сравнял счет. Спаслись японцы от поражения. Надо сказать, что голландцы атаковали, более держали, так сказать, нити игры. И для, скажем, Японии это для сборной Нидерландов это потеря двух очков, можно так сказать, а для Японии это, конечно, приобретение очка. Вот это был самый интересный матч. За счет дисциплины вот японцам надо отметить, что ни одной желтой карточки сборная Японии за этот матч не получила при трех горчичниках у соперника.
0: Это сборные, это матч сборных Японии и Голландии. Надо сказать, что японцы вообще мастера на сенсации, если вообще еще можно назвать сенсациями. Хочу напомнить, по-моему, прошлый чемпионат мира, да, когда они обыграли и испанцев, и сборную Германии.
2: Да, японцы это давно уже показывают очень интересный футбол. Они играют очень строго, дисциплинированно, как и все, собственно, азиатские команды практически. И тут не больше не... Хотя уровень игроков сборной Японии достаточно высок. Мы это знаем, что давно уже играют и в европейских чемпионатах сильных. Поэтому тут дисциплина. Конечно, сборная Нидерландов одна из фаворитов, может быть, не главных, но все же. А японцы за счет своего трудолюбия, старания вот, добиваются такого.
0: Еще один фаворит сборной Германии, скажем так, не столкнулась с особыми трудностями в матче против Кюрасао, дебютанта чемпионата мира 7-1.
2: Я бы посмотрел на этот матч по-другому. Кюрасао – самая малочисленная страна-участница турнира из 48 стран. 158 тысяч всего лишь проживает на этом государственное образование. Это даже государством-то полноценно не называется. Но вот у нас есть даже шанс, благодаря вот расширению чемпионата мира, подучить географию даже немного.
0: Да.
2: Да. И Германия, Кюрасао, вот сборная Кюрасао забила Германии Мануэлю Нойеру. Вот когда такое
0: 17 минут да. Этого матча счет был 1-1.
2: Да. Да, сравняли, 17 минут было 1-1. Адвокат установил рекорд, самый возрастной тренер, главный тренер в истории чемпионатов мира, 78 лет ему, а Юлиан Нагельсман, его коллега, почти на 48 лет его моложе. Это тоже рекорд, рекордная разница в одном матче. И я думал, счет будет еще более крупным. Я скажу, что могла сделать такая маленькая сборная такой маленькой, но гордой страны Кюрасао, стелится в подкатах, за каждый сантиметр или миллиметр даже поля бороться, что они и делали. И я думаю, им точно не стыдно. И гражданам этой страны не стыдно.
0: Напомните, как они попали на чемпионат мира? Может, нам когда-нибудь повезет?
2: Они попали на чемпионат мира уверенно очень, то есть достаточно уверенно. Но не будем на этом акцентировать внимание, наверное, потому что все-таки это благодаря расширению это удалось, и соперники у них были не настолько сильны, да, как в европейской, например, части. Израилю все-таки посложнее, мягко говоря, было играть, более соперники сильные, мягко говоря. Но Кюрасао очень группа сильная, и Кот-д'Ивуар, и Эквадор – это все сильные играющие команды, поэтому будет тяжело, но не без шансов, даже на плей-офф.
0: Кот-д'Ивуар с большим трудом одолел Эквадор, по-моему, на последней минуте, да?
2: Да, на последней, на 90-й минуте Диало забил гол, и Кот-д'Ивуар с минимальным счетом 1-0 выиграл этот матч. Поэтому очень напряженная борьба в этой группе. Ну, понятно, что Германия, она, скорее всего, с первого места выйдет. Хотя заранее нельзя так говорить, конечно. Но все-таки, наверное, немцы будут главные претенденты на первую строчку в группе, в квартете, а вот дальше будет борьба.
0: Собственно говоря, дальше будет борьба между Кот-д'Ивуар и Эквадором, судя по всему, да, то есть потому что...
2: И Кюрасао, я бы не списывал со счетов.
0: Серьезно?
2: Ну, посмотрим. Я думаю, что с Кот-д'Ивуаром будет сложнее, с Эквадором может зацепиться. У нас же 8 сборных проходят, лучших сборных в группах места, проходят, да, по третьему месту. Поэтому Кюрасао хоть такой мизерный, но шанс все-таки есть.
0: Вообще фантастика, конечно, если такая сборная пройдет в одну... какую, 32-ю, да?
2: 16-ю
0: чемпионата мира. И последний матч, который состоялся сегодня ночью, закончился он несколько минут буквально тому назад, сборная Швеции разгромила Тунис.
2: Да, достаточно легко выиграли шведы, ну, шведы сильные, там и Исаак, и Дьокериш играют то есть это представители Ливерпуля и Арсенала, и особого там сильного сопротивления Туниса они не испытали, достаточно уверенно обыграли, но вся еще борьба впереди, там и Япония, и Нидерланды, и Швеция в одной группе, в три команды сильные.
0: Одна из самых сильных групп, с моей точки зрения.
2: Я думаю, да. Я думаю, да, между Швецией, Японией, Нидерланды, в общем, они примерно по силам достаточно равные, все эти три команды. Но Тунис, при всем уважении к Тунису, все-таки
0: не соперник для них.
2: Послабее, да. Хотя чемпионат мира, тут все может быть.
0: О, да.
2: Мы не знаем наверняка.
0: На каждом чемпионате мира есть какая-то темная лошадка, которая неожиданно... Сегодня ожидается начало участия сборной Ирана. Я понимаю, что политика это немного в сторону, но тем не менее пикантный момент. Сборная Ирана начинает играть в Лос-Анджелесе.
2: Да, играется в Лос-Анджелес с Новой Зеландией. Это последний матч дня сегодняшнего у нас, а в Северной Америке, наверное, еще, ну, уже почти тоже сегодняшнего. И да, это будет интересный матч. Возможно, интересный, я уже аккуратно говорю, потому что иногда бывает много борьбы, иногда бывает много голов, и не всегда нас радуют голами, но иногда и борьба тоже интересна. Поэтому сложно сказать, но такой матч есть. И
0: какие еще матчи сегодня?
2: Сегодня интересный опять матч. Примерно как Германия-Кюрасао. Сегодня играет Кабо-Верде, дебютант чемпионата мира с Испанией. Испания будет экзаменовать один из главных фаворитов с неуловимым Ламином Ямалем. И другими очень сильными игроками будет экзаменовать вот Кабо-Верде. Посмотрим, что противопоставит вот эта команда. Андердог против грозной фурии красной. В Атланте будет матч. В 12 дня начинается по местному времени. Конечно, достаточно экстремальное время, учитывая, что сейчас достаточно высоко солнце в это время в Америке, и не только.
0: 12 дней — это жестоко.
2: Да, да, но мы знаем, что есть водопои, так называемые, трехминутные, в течение которых игроки могут немножко перевести дыхание, а особенно в Соединенных Штатах успевают показать рекламу, а иногда даже не успевают. Мы знаем, что судья в одном из матчей задержал на больше, чем на минуту ввод мяча вратарем из-за того, что ушла реклама в этот момент.
0: Последний вопрос, Дима, раз уж мы заговорили на эту тему. Вот на основании первых, сколько, 4 дня прошло, да, с начала чемпионата мира, как нововведения, новые правила влияют на динамику игры? Например, вот эти вот водопои, как вы это называете, перерывы, да, матч разбит, по сути говоря, на 4 части вместо 2, и другие нововведения есть, ощущаются изменения? То есть как бы это влияет на ход игры?
2: Я скажу так, что... Наверное, с точки зрения спортивной, это не очень хорошо. Уже такой приводил пример, как антракт, незапланированный антракт в театре, когда останавливается спектакль. Это, наверное, не очень хорошо. А с точки зрения здоровья игроков, возможно, это хорошо, потому что темп высокий. Мы знаем, сейчас уровень команд сравнялся, то, что было 20-30 лет назад на чемпионате мира. Сейчас более команды типа Катара и других сборных которые раньше проигрывали в одну калитку фаворитам, они уже борются, да, и даже могут сыграть в ничью, как, например, Марокко с Бразилией, да, Марокко. Поэтому я думаю, в такой ситуации это лучше. А с точки зрения, наверное, действия футбольного, зрительского интереса, наверное, это не очень хорошо. Зритель уходит, теряется внимание, особенно если матч тяжелый, вязкий, трафик просмотров теряется, это очевидно.

о соглашении с Ираном, Израиль не просуществовало бы и двух часов. Это главный заголовок на сайте газеты «Маариф». Трамп объявил, что соглашение с Ираном завершено, достигнуто, и распорядился открыть Ормузский пролив. Надо сказать, что не очень понятно прямо сейчас открыть, после подписания соглашения открыть, неясно. Одновременно Трамп подверг критике Нетаньяху и заявил, что удары по Ливану почти сорвали этот процесс. Еще несколько сообщений. Нетаньяху вышел из заседания кабинета для того, чтобы побеседовать с Трампом, и там все взорвалось. Об этом пишет Анна Барская и сообщают информационные агентства. Нетаньяху вышел из заседания военно-политического кабинета для напряженной беседы с Трампом, который объявил ему о скором подписании соглашения с Ираном. Премьер-министр Израиля прояснил в беседе, Израиль не считает себя обязанным выполнять ту часть соглашения, которая касается Ливана. Еще несколько материалов. Иран выстроил очень четкий психологический профиль Трампа, включая те расстройства, которые они считают есть в его личности, и действовали в полном соответствии с этим. На фоне сообщений о психологической войне, которую вел Иран в ходе переговоров с Соединенными Штатами Америки, полковник запаса Дорон Адар, командир подразделения переговоров в Генштабе, бывший командир подразделения переговоров в Генштабе, побеседовал с Мааривом и рассказал о практиках, которые позволяют создать психологический портрет врага, и о трюках, которые устраивали иранцы Трампу. Об этом Ави Ашкенази. А Анна Барская о напряженном заседании военно-политического кабинета. Бен-Гвир требовал непропорционального ответа на удары со стороны Ирана. И тут поступило драматическое сообщение. Ави Ашкенази пишет о том, что Трамп и иранцы смеются над мальчиком для битья на Ближнем Востоке. Иран снова доказал, что самая сильная сторона здесь, и она будет устанавливать, что произойдет. И к сожалению Израиля, вновь политическое руководство страны стало мальчиками для битья иранцев и Дональда Трампа. Это мнение Ави Ашкенази. Не знаю, насколько оно соответствует реальной ситуации, но, тем не менее, так считает военный обозреватель газеты «Маариф». Газета «Арец». Иран угрожал запускать ракеты в сторону израильской территории в ответ на удары ЦАЛа по Бейруту. Трамп, двоеточие, Израиль не должен был атаковать перед подписанием соглашения. Хизбалла запустила беспилотники в сторону израильской территории перед ударом Израиля по Бейруту. Израильский источник: Трамп подтолкнул Иран к тому, чтобы воздержаться от ответных действий, и он может согласиться на облегчение в ходе переговоров для того, чтобы убедить иранский режим не отвечать. Прозрачная попытка, так называется статья Амоса Ареля, военного обозревателя газеты «Хаарец». Еще несколько материалов. Четырем участникам беспорядков предъявлены обвинительные заключения. Речь идет о беспорядках возле дома заместителя главы Верховного суда Ноама Солберга. Полиция пока не нашла организаторов. Еще несколько материалов. Суд отменил запрет на действия форума, израильско-палестинского форума семей погибших
суд отменил запрет на

0: действия этого форума в израильских школах. И еще несколько материалов. Не хватает вожатых, и организации оказания помощи подросткам, находящимся в группе риска, используют роботов для того, чтобы пополнить, что ли, состав тех, кто может быть вожатыми. Роботы в виде вожатых для молодежи, находящейся в группе риска. Об этом газета «Гаарец». И один или два заголовка с сайта газеты «Макор Ришон». Есть соглашение, Армузский пролив будет открыт. Судьба ядерной сделки будет определена позднее. Об этом это главный заголовок на сайте «Макор Ришон». Оставаться бдительными в мире реагируют на соглашение между США и Ираном. Пока не будет доказано обратное, соглашение с Ираном выглядит как горькая и ненужная пилюля. Об этом Эли Клодштейн, один из наших частых собеседников. И еще один материал. После ударов по Бейруту Израиль готовился к запуску ракет с иранской территории. Как мы уже знаем, этого запуска не последовало из-за подписания соглашений с Ираном. Давид Шарп, наш военный обозреватель, с нами сейчас в эфире. Давид, доброе утро.
1: Доброе утро, Габи.
0: Ваше впечатление от того, что известно об этом соглашении, соглашении США и Ирана, с военной точки зрения, с точки зрения нужд безопасности Израиля?
1: Впечатлений на самом деле у меня твердых нет, потому что жизнь научила в последние дни, недели и даже месяцы тому, что прежде чем ты знаешь детали, прежде чем они утверждены окончательно, этих выводов не делать. Многие детали и многие пункты зависят, во-первых, от трактовки их сторонами. И как пример можно привести соглашение о прекращении огня с Ливаном, с Хизбаллой, вернее, от 24 года и, собственно, апрельское. Вначале мы слышим прекращение огня, в буквальном смысле. Затем мы видим, как стороны это трактуют. В частности, трактовал это Израиль. И, в общем-то, это было принято и другими участниками. И оказывалось, например, что не все так плохо или не все, скажем так, в реальности является прекращением огня де-факто. То же самое здесь. Касательно Ливана, очевидно, что увязка существует, что она для Израиля принципиальна, но что именно имеется в виду и как это будет реализовано, мы не знаем. Должно ли быть, может быть, прямо израильское отступление чуть ли не сразу, как якобы утверждают иранцы, или наоборот, ничего подобного, как заявляют наши члены нашего руководства. Реакция Израиля, как реагирует на угрозы те или иные непосредственно на местности и так далее, и так далее. С апреля в рамках прекращения огня шла полноценная война с небольшими ограничениями. Вот вам яркий пример касательно Израиля. Ну а, собственно, если уже смотреть шире на иранскую составляющую, то, насколько я понимаю, важно отметить, что все же соглашение по ядерной программе – это главное. По ключевым вопросам ядерной программы – этого соглашения, обязывающего Иран, то есть не такого, что Иран якобы дал что-то американцам понять, устно согласился, я имею в виду откровенно обязывающего, все еще нет. И это, на мой взгляд, самое главное. Я имею в виду два аспекта. Что-то сделать с тем обогащенным ураном, который у Ирана уже есть. И второе, самое-самое главное – это недопущение обогащения урана в будущем. Сегодня у Ирана эти мощности и возможности ликвидированы. Ключевой момент – это обеспечить то, что в договоре, чтобы их не было. Пока этого, этих мощностей в дальнейшем. Пока в договоре не прописано и не описано как, исходим из того, что все это предварительно и все это очень, ну скажем так, очень первично.
0: Ливанский узел.
1: Ливанский узел – это именно и есть тот самый момент, который прямо сейчас принципиален для Израиля. Ведь дело в том, что нахождение Израиля в буферной зоне и в зоне безопасности – это не самоцель, однако это инструмент обеспечения безопасности и наших граждан в буквальном смысле на севере. И кроме того, это инструмент давления на Хизбаллу. И в целом задача Израиля, как я вижу, является обеспечение такой ситуации, ну, скажем так, в рамках задачи минимум. Когда Хизбалла не находится прямо на границе Израиля и не беспрепятственно усиливается. Вот эта ситуация, когда Хизбалла возвращается, даже при том, что она избита очень существенно сейчас, возвращается на границу, и Израиль не может ей мешать в этом процессе, это было бы плохо, однозначно плохо, плохо для Израиля. Посмотрим, что есть на самом деле.
0: Есть какой-то механизм, который может позволить Израилю в рамках этого соглашения, я не хочу сказать обеспечить полную безопасность, это невозможно, но, скажем так, сохранять тот же уровень безопасности населенных пунктов севера, что и до него?
1: Ну вот это вот хотелось бы надеяться, и задача израильского политического руководства является необходимость настоять во время переговоров с американцами и контактов с американцами, настоять на таких обстоятельствах. И что называется, навязать свои правила игры.
0: Вот я извиняюсь, я вас перерываю. Я просто как бы немного обозначу свой вопрос. Вы сказали, что присутствие в буферной зоне, в зоне безопасности, это не самоцель. Можно добиться тех же результатов, не находясь в этой буферной зоне, в зоне безопасности?
1: Это хуже, безусловно. Однако кое-чего можно добиться. Возьмем те обстоятельства, которые действовали с 24 года по 28 февраля, по 2 марта. Израиль находился минималистски физически в буферной зоне. Было пять небольших точек, в которых для ради тактического преимущества находились. Но в остальных случаях было очень эффективное и довольно агрессивное огневое поражение. Боевикам Хизбаллы не давали физически возвращаться в самые близлежащие деревни, уничтожали их и непрерывно уничтожались инфраструктуры Хизбаллы. То есть то, о чем мы, скажем так, не догадывались, как обыватели перед договором, тем не менее это действовало. Сейчас, например, есть еще и присутствие, причем очень глубокое и существенное. В принципе, без того, чтобы получить определенные гарантии, железные гарантии того, что Хизбалла не то и Хизбалла не это, желательно и очень желательно иметь и присутствие. Но я обозначаю некие контуры, когда без присутствия ситуация не является максимально плохой. А вот что будет в реальности, присутствие, как мне кажется, если им и жертвуют, то это должно быть пожертвовано в обмен на очень-очень серьезные факты.
0: Хочу спросить про сектор Газа. Накануне было сообщение о том, что бойцы обнаружили 3 террористов, которые пытались устроить засаду в центральной части сектора, проникнуть в укрепление, где находились солдаты и так далее. Мы мало говорим о военных действиях в Газе. Может ли быть ситуация, при которой прекращение военных действий в Ливане переведет внимание на юг?
1: Фокус, логика говорит, что да, прекращение боевых действий и в Иране, скажем так, снижение рисков боевых действий с Ираном и, естественно, с Хизбаллой переводит автоматически фокус на юг. Более того, и политически, если мы говорим о, собственно, участников игры внешнеполитической, то тоже их внимание во многом переключается на Газу. Будь это Трамп, естественно, израильская сторона. И чисто технически силы, которые сегодня задействованы в Ливане, в меньшей степени, которые готовятся к отражению иранских ударов и, наоборот, нанесению ударов по Ирану, эти силы в заметной степени могут и должны играть ту или иную роль в Газе в случае обострения ситуации. И, безусловно, те или иные решения по поводу Газы, военные и политические, они более чем на повестке дня в самое ближайшее время, если внимание к Ливану и к Ирану ослабевает.
0: Что происходит в настоящий момент в секторе? Вот я упомянул ту попытку диверсии. Насколько это частая история? Как можно охарактеризовать там ситуацию?
1: Сейчас такая относительная ползучая инициатива в секторе Газа с военной точки зрения, она на стороне Израиля. Меньше, гораздо меньше инициативы со стороны Хамаса и боевиков, хотя и Хамас, и другие организации тоже ведут непрерывную разведку, проводят иногда попытки таких вот точечных операций, иногда это по личной инициативе внизу. Израиль, можно отметить два момента. Израиль регулярно, практически каждый день ликвидирует боевиков Хамаса, как правило, командиров младшего, иногда среднего звена. Все-таки командиры среднего звена – это более штучный товар, изредка высшего. И, по сути, за время прекращения огня все три высших командира Хамаса в Газе уничтожены. Все три, кстати говоря, из оставшихся в живых 7 октября, пожалуй, только один еще с ограничениями определенными, относится к таковым, и Мадакель. В общем, ликвидации, постоянные удары. Несколько боевиков в день уничтожаются на ежедневной основе. Потихоньку двигается желтая линия, двигается постепенно. Ну, кстати, Нетаньяху озвучил примерно эти угрозы и директивы.
0: Двигается вглубь, если я правильно понимаю, да?
1: Двигается вглубь, довести до 70% территорию контроля над Газой, без того, чтобы это произошло в рамках каких-то активных боевых действий. Задействуется также и активно, но это больше такая пропагандистская, диверсионная составляющая милиции, произраильские, так называемые произраильские милиции. Они совершают постоянные рейды на территорию Хамаса. Рейды носят иногда характер перестрелок и мелких боев. Чаще такой декларативностью они общаются с местным населением, снимаются на видео, показывают, а где вот Хамас, пожалуйста, мы зашли. Тем не менее, нельзя пока считать, что вот эти действия этих милиций, это нечто, что само по себе представляет для Хамаса большую угрозу. Но в целом характерно, что за время войны с Ираном, да и вообще за последние месяцы, Хамас, по большому счету, ни разу не выпустил ракету даже по территории Израиля. Подумать о таком, начиная даже с 2005 года, после размежевания, было бы, скажем так, крайне проблематично. У Хамаса кое-какие ракеты есть. Важно понимать, у него нет такой ситуации, что у Хамаса нет ракет, но их у него мало. Хамас боится, и Хамас в какой-то мере загнан в угол, ощущает себя неуверенно.
0: Давид Шарп, наш военный обозреватель. Огромное спасибо за участие в программе. Всего доброго.
1: Спасибо, Габи. Хорошего дня.
0: 7:58 в Израиле. Шарон Лернер за пультом. Вацлав Проченко, Мила Сталинская, продюсеры, Олег Луц, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Мы встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь на Канрек.

0: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
1: В новом филиале «Мадана и Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана и Мания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.

0: В Израиле 8 часов. Вы слушаете Кан Река. В эфире новости. Соединенные Штаты и Иран пришли к соглашению. Оно будет подписано в пятницу в Швейцарии. В интервью американскому телеканалу Fox News вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что, по его мнению, можно с уверенностью сказать, Иран никогда не будет обладать ядерным оружием. Об этом сообщил корреспондент Кан Итамар Вишенко. Президент США Дональд Трамп объявил, что работа над соглашением завершена, Ормузский пролив будет открыт для проведения работ по разминированию, и поставки нефти вновь будут осуществляться в обоих направлениях. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан. Иран, минувшей ночью, подтвердил, что стороны пришли к соглашению, и подчеркнул, что 60-дневные переговоры о постоянном урегулировании начнутся только после того, как Вашингтон выполнит свои обязательства по прекращению войны, снятию блокады и разблокированию замороженных иранских средств. Минувшей ночью президент Трамп жестко высказался в адрес премьер-министра Бениамина Нетаньяху в связи с бомбардировкой Бейрута. В интервью американской газете «Нью-Йорк Таймс» Трамп заявил, что Нетаньяху очень тяжелый человек. «По правде говоря, он должен быть нам очень благодарен, потому что если бы у Ирана было ядерное оружие, Израиль не продержался бы и 2 часов», — сказал Трамп. После заявления Ирана о том, что военные действия на всех фронтах, включая Ливан, будут немедленно и окончательно прекращены, глава регионального совета Верхней Галилеи Асаф Ланглебен подчеркнул, что ответственность за безопасность жителей лежит на правительстве Израиля, а не на президенте Соединенных Штатов Америки. Возможно, именно удар по Дахе ускорил достижение договоренности. Уже много недель нам говорят, вот-вот подпишут, вот-вот подпишут. Единственное, что каждый раз сотрясало весь Ближний Восток и многие другие страны, это то, что Израиль сначала собирался нанести удар по Дахе, а затем действительно нанес этот удар. А до этого мы много недель подряд жили под обстрелами, и никому до этого не было дела. Это было заявление главы регионального совета Верхней Галилеи Асафа Ланглебена. Секретные документы, захваченные в секторе Газа, свидетельствуют о том, что накануне нападения 7 октября руководство Хамаса обсуждало необходимость любой ценой сорвать процесс нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Как сообщают корреспонденты Кан Элиор Леви и Рой Кейс, за 2 недели до резни Яхья Синуар резко критиковал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана, а за несколько дней до нападения заявил, что для достижения стратегического перелома необходимы чрезвычайные действия. Из протоколов встречи делегации Хамаса в Тегеране следует, что руководители организации выражали глубокую обеспокоенность этим процессом и получили от верховного лидера Ирана Али Хаменеи и президента Ирана Ибрахима Раиси заверение в том, что дипломатические усилия в этом направлении обречены на провал. Председатель парламента Ирана Мухаммад Багер Галибаф пошел еще дальше и призвал заставить, как он выразился, предателей в лагере сторонников нормализации заплатить высокую цену. Из документов также следует, что в 2022 году Хамас поручил курировать борьбу против нормализации заместителю главы военного крыла организации Маруану Исси. Вместе с тем, за несколько дней до нападения было дано указание избегать прямой конфронтации с Эр-Риядом и арабским миром, чтобы не допустить, как сказано в документе, политического самоубийства. В завершение, после рекламы, прогноз погоды.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Существенных изменений температуры сегодня не ожидается. В утренние часы на севере страны и вдоль побережья возможен легкий дождь. Завтра и в среду ожидается небольшое потепление. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме и Хайфе 27 градусов, в Тель-Авиве 28, в Бершеве 30, в Эйлате 38 градусов. Высота волн на Средиземноморском побережье от 100 до 140 сантиметров, ветер северо-западный, скорость ветра от 15 до 25 километров в час. Выпуск подготовил и провел Алекс Кольберг. Следующий выпуск в 9 часов. Шалом, миру шалайм.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: В новом филиале «Маданэй Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Маданэй Мания». Эли Коэн, 21. Напротив Академического колледжа.
1: Мада. Уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
3: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Израиле 9 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Ливанское информационное агентство сообщает о раненых в результате удара израильского беспилотника по автомобилю в деревне Табнит на юге страны. Радиостанция «Ан-Нур», принадлежащая Хизбалле, передает, что ЦАЛ ведет артиллерийский огонь в районе Набатии. Ливанское информационное агентство также сообщает, что местные власти Тира и близлежащих населенных пунктов призывают жителей пока не возвращаться в свои дома. Ранее депутат ливанского парламента от Хизбалли Али Фаяд заявил, что правительство должно придерживаться всеобъемлющего и полного прекращения огня и отвергнуть возможность предоставления ЦАЛу свободы действий на территории Ливана. Али Фаяд также добавил, что Ливан должен отказаться от идеи так называемых экспериментальных зон в стране. Об этом сообщил обозреватель КАН Шимон Миджан. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение с Ираном не накладывает на Израиль никаких обязательств. «Израиль не подчиняется Соединенным Штатам. Мы независимое и суверенное государство. Мы не являемся стороной этого соглашения, которое не обеспечивает нашу безопасность. Мы не должны соглашаться ни на что меньше, чем разоружение Хизбаллы, и не должны отступать ни с одной территории, которую наши бойцы заняли и очистили от террористической инфраструктуры». Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир написал это в социальной сети X. Сообщение передала корреспондент КАН Дикла Аарон Шафран. Министр культуры Микки Зоар заявил сегодня утром в интервью корпорации КАН, что Израиль не останется в стороне, если речь идет об иранской ядерной программе. «Если у Ирана появится ядерное оружие, Израиль не будет сидеть сложа руки. Израиль нанесет удар и ликвидирует эту угрозу. Но если у Ирана не будет ядерного оружия, то Израиль, со своей точки зрения, выполнит задачу, которую перед собой поставил. И мы очень близки к тому, чтобы у Ирана больше не было ядерного оружия», — заявил министр Зоар. Секретные документы, захваченные в секторе Газа, свидетельствуют о том, что накануне нападения 7 октября руководство Хамаса обсуждало необходимость любой ценой сорвать процесс нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Как сообщили корреспонденты КАН Элиор Леви и Рои Кейс, за две недели до резни Яхья Синвар резко критиковал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, а за несколько дней до нападения заявил, что для достижения стратегического перелома необходимы чрезвычайные действия. Из протокола встречи делегации Хамаса в Тегеране следует, что руководители организации выражали глубокую обеспокоенность этим процессом и получили от верховного лидера Ирана Али Хаменеи и президента Ирана Эбраима Рейси заверение в том, что дипломатические усилия в этом направлении обречены на провал. Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф пошел еще дальше и призвал заставить, как он выразился, предателей в лагере сторонников нормализации заплатить высокую цену. Из документов также следует, что в 2022 году Хамас поручил курировать борьбу против нормализации заместителю главы военного крыла организации Маруану Исси. Вместе с тем, за несколько дней до нападения было дано указание избегать прямой конфронтации с Риядом и арабским миром, чтобы не допустить, как сказано в документе, политического самоубийства. Сегодня утром будет предъявлено обвинение несовершеннолетнему жителю центрального района страны в убийстве супругов Ольги и Руслана Приходько, тела которых были обнаружены в их автомобиле в прошлом месяце неподалеку от поселения Мишмар-Айалон. Преступление совершено на уголовной почве. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый был знаком с погибшими еще до убийства. После убийства несовершеннолетний попытался воспользоваться банковскими картами супругов, а также спрятал оружие, которое впоследствии было обнаружено следователями. Обвинительные заключения будут предъявлены также двум жителям территорий за их причастность к этому преступлению. В завершение после рекламы прогноз погоды.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Существенных изменений температуры сегодня не ожидается. В утренние часы на севере страны и вдоль побережья возможен легкий дождь. Завтра и в среду ожидается небольшое потепление. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме и Хайфе 27 градусов, в Тель-Авиве 28, в Бершеве 30, в Эйлате 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Кольберг. Следующий выпуск в 10 часов. Шалом, Мирушалаим.
1: КАН РЕКА. здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на КАН.

0: Израильское время 9:05. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль». Первый час. С вами Таня Барская. Мы начинаем, можно сказать, с главной темы этого дня. С нами наш коллега Габи Вольфсон, ведущий Канрека и политический обозреватель сайта news.ru.co.il. Габи, доброе утро.
1: Я бы сказал, единственная тема.
0: Единственная основная тема еще и надолго, в общем.
1: Доброе
0: потому
1: утро,
0: что...
1: Таня.
0: Темы, основные пункты сделки еще пока никто не прочитал, хотя подозревать, конечно, можно, что там будет написано, тем не менее. Итак, сделка подписана ко дню рождения Дональда. Она будет подписана в пятницу.
1: Сделка не подписана, сделка согласована, да, достигнуто соглашение. Сделка не подписана, она будет подписана в пятницу в Женеве, судя по всему.
0: Да.
1: И если будет подписана, потому что... Сегодня в эфире говорили с несколькими людьми, которые обращают внимание на то, что уже сейчас есть разная трактовка некоторых параграфов да. этого соглашения, но тем не менее будет подписано, судя по всему. Есть договор между Трампом и Ираном. Это сообщение об этом договоре было опубликовано накануне в час ночи, точнее вот этой ночью, когда в Израиле все ожидали ответа из Ирана на удар по Дахии.
0: Возможно, конечно.
1: Израиль с удар по Дахии накануне, что вызвало гнев со стороны президента США, который в очень не парламентской лексике, с использованием парламентской лексики объяснил, что он думает Бенямину Нетаньяху, что он думает по этому поводу, но тем не менее...
0: Ну и в принципе, по отношению к самой сделке, к подписанию, будущему и так далее, он успел похвалить и Си Цзиньпиня, и даже Путина, но при этом подверг критике Нетаньяху.
1: Подверг критике Нетаньяху.
0: Достаточно резко.
1: Сказав, что Нетаньяху очень тяжелый человек. Я должен сказать, что меня как гражданина этой страны да не очень смущает, когда кто-то говорит о моем премьер-министре, что он тяжелый для переговоров человек. Вопрос, так ли это или это общие слова президента США, не знаю, не уверен, не знаю просто. Но тем не менее, это то, что сказал Трамп. Есть определенного рода напряженность, разумеется, в отношениях между президентом США и премьер-министром Израиля на этой фоне, на этом фоне. Два главных вопроса остаются открытыми. Это вопрос обогащенного урана. Потому что если действительно в соглашении, как мы сейчас слышим, речь идет о том, что этот уран останется на территории Ирана,
0: а не будет перемещен.
1: А его разбавлением, разжижением да. будет заниматься сам Иран, ну, мне остается только посмеяться.
0: Но и там ведь еще и остается Иран не на 60%, которое, а ниже уровнем, но остается, разумеется.
1: Остается и это, и они, судя по всему, получат возможность обогащения урана на низком уровне, да?
0: Угу.
1: Что тоже мало радости. Второе, и на самом деле более актуальное уже сейчас, это вопрос Ливана. Что будет происходить в Ливане, никто не знает. Потому что, например...
0: Трамп
1: уходил от этой темы. Например, ночью премьер-министр Пакистана сообщил, что Израиль отступит со всей территории Южного Ливана. Информации иранского агентства Майер об этом ничего не говорится. Говорится только о том, что будет заморожено, будут прекращены военные действия. Да? Не говорится об отступлении. Что на самом деле?
0: И Израиль не смотрит на это как вариант отступить.
1: Если мы судим по тому, что сказал премьер-министр Бенямин Нетаньяху в беседе с Трампом, то Израиль намерен сохранить за собой свободу действий на территории Ливана. И я полагаю, что это соглашение, так же, как и очень многое на Ближнем Востоке, будет формироваться, то, что на иврите называется «тохки дейт нуа», то есть по ходу, да, процессе. В конце ноября 24 года было объявлено прекращение огня в Ливане. Это прекращение огня превратилось в то, что Израиль отстреливал террористов Хизбаллы примерно по одному в день. Да? И, вот, собственно говоря, так это и было. Как это будет выглядеть сейчас, не знаю, и я полагаю, что никто не знает. Пока, по крайней мере, речь идет о том, что, еще раз скажу, Нетаньяху сказал Трампу, мы не намерены соблюдать, и мы не считаем себя обязанными соблюдать вот ливанские параметры этого соглашения. По поводу того, что происходит между США и Ираном, это, разумеется, только Трампа. То, что происходит в Ливане, это касается Израиля напрямую.
0: Но если мы говорим уже об процессах, которые сейчас происходят. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху сейчас стремится провести срочную встречу с Дональдом Трампом на фоне вот этой напряженности и после участия Трампа в саммите.
1: Если я правильно понимаю, прежде всего, да, речь идет о том, что в окружении Нетаньяху пытаются договориться о встрече с Трампом в Белом доме после возвращения американского президента саммита G7, который открывается сегодня. Если я правильно понимаю, речь идет не только о напряженности в отношениях между двумя лидерами, что тоже само по себе важно.
0: И там как раз вопрос с Ливаном.
1: Потому что в международной политике очень много определяется личными отношениями. Нетаньяху пытается повлиять на ход будущих переговоров. Обратите внимание, то соглашение, к которому соглашение, которое будет подписано в пятницу, это рамочное соглашение. Рамочное, да? Оно не наполнено содержанием. Нетаньяху пытается и попытается повлиять на вот это содержание, которым оно будет наполнено.
0: Спасибо большое. Наш коллега Габи Вольфсон, политический обозреватель сайта News.ru CYL, ведущий Кан Река.
1: Спасибо, Таня. Хорошего дня.
0: Хорошего дня. А мы продолжаем говорить на тему будущего подписания рамочного соглашения, того, что происходит сейчас в нынешнем Иране при режиме аятолл, что происходит с гражданами, с населением Ирана, их отношением к тому, что происходит и будет происходить далее. С нами в эфире Михаил Бородкин, иронист, востоковед, автор телеграм-канала «Oriental Express». Миша, здравствуйте, доброе утро.

0: Мы дошли до точки X, которую, собственно, ожидали, каждый по-своему, разумеется, специалисты, востоковеды, иронисты со своей точки зрения, и то, в любом случае, мы теперь ждем еще и пятницы, 19 июня, когда это должно будет подписано де-факто.
1: Да, совершенно верно, потому что мы все еще не знаем точных параметров этого соглашения, и там остаются неясными слишком многочисленные детали. Ну, там, с точки зрения Израиля, конечно, главное – это вопрос Ливана. Ну, и в целом вопрос Армузского пролива, он тоже, так сказать, там не ясен. То, что есть разные, поступали разные сообщения.
0: Интересно, что есть соответствующая расплывчатость вот того соглашения, о котором мы будем знать гораздо более подробно чуть позже, когда источники с некоторых сторон говорят так: и слова Трампа, и слова иранцев намеренно оставляют огромную двусмысленность, которая, в общем, призвана позволить каждой стороне продать соглашение внутри как свой успех. То есть, если Трамп говорит: я выкрутил им руки, угрожая военными ударами, что мы знаем, то иранцы могут сказать, и, собственно, они так сейчас себя и ведут: мы бились до последнего, отстояли свои принципы, это наша победа.
1: Совершенно верно, они уже заявили об этом. Официальное заявление Совета по национальной безопасности было, что мы там, благодаря нашим мудрым лидерам, выстояли под давлением там американцев и сионистов, мы навязали им то такое соглашение, которое устраивает нас. И особенно иранская пресса сейчас очень подчеркивает недовольство Израиля, там, мнимое или настоящее, но они все пишут, что вот там и западные страны поздравляют Америку и Иран с этим соглашением, а у сионистов царит уныние и гнев.
0: Да, именно так. И, в общем, как и под... предполагалось это соглашение, меморандум по существу о взаимопонимании с 60-дневным режимом прекращения огня, предусматривает немедленное прекращение огня в Ливане, но, как мы сейчас обсуждали эту часть с Габи Вольфсоном, тут пока ничего не ясно.
1: Да, там главный вопрос будет такой: что будет считаться нарушением этого соглашения? То есть одно дело, если в итоговом варианте будет сказано, что любой выстрел, да, если он не спровоцирован свою очередь другой стрельбой, это нарушение. То есть, грубо говоря, если израильская армия открывает огонь без того, чтобы ее обстреляли, то это проблема для нас. Потому что предыдущие соглашения говорили о том, что Хизбалла не должна возвращаться на юг Ливана. И, соответственно, израильская армия, когда она пресекает путем стрельбы, да, путем открытия огня, пресекает любые попытки террористов вернуться в приграничную зону, это не нарушает режим прекращения огня на данный момент. Если эта ситуация будет изменена, то да, можно сказать, что мы в тяжелом положении, по крайней мере, эти два месяца, пока соглашение будет действовать, мы будем в очень тяжелом положении. Если же этого не будет, а просто будет сказано, что вот какое там сейчас есть, в Ливане какой режим есть, вот такой он остается, его нарушать нельзя, то тогда, в принципе, ничего страшного, потому что тогда израильская армия будет по-прежнему пресекать все попытки Хизбаллы вернуться и восстановить свои базы, и, в принципе, с этим можно жить.
0: Ситуация в Ливане, думаю, точно сыграла свою роль в том решении, которое принимали в Иране, наносить удар или не наносить, я имею в виду совсем недавно. И Ирану нужно было спасать Хизбаллу в любом случае. Они же видят, что Хизбалла под достаточно тяжелым давлением оказывается и военным со стороны нашего государства, ну и политическим со стороны Ливана и арабских стран.
1: Да, им нужно было спасать Хизбаллу, но мы же не обязаны им в этом помогать. Трамп уж точно не обязан им помогать спасать Хизбаллу.
0: Да, да, разумеется. Просто ситуация складывается очень-очень своеобразно. Если будут продолжаться переговоры США между Израилем и Ливаном, они не приведут к какому-то резкому изменению статуса, как вы считаете?
1: Пока там существует Хизбалла в качестве самостоятельной вооруженной силы, ничего не изменится. То есть израильское правительство и ливанское правительство могут договариваться хоть о том, что завтра они открывают посольство друг у друга и открывают границы и так далее. Пока там есть Хизбалла, это соглашение не будет выполнено просто.
0: Что касается Ирана и генерального штаба этого государства, он выступил совсем недавно с достаточно жестким заявлением, утверждая, что иранские вооруженные силы продемонстрировали вот в эти дни с будущим подписанием соглашения свою железную волю. Какова ситуация сейчас с политикой в Иране на тему рамочного соглашения по отношению к населению, я имею в виду?
1: С населением там его, как обычно, никто не спрашивает. То есть были демонстрации как раз против этого соглашения, но это все не всерьез. Там просто эти демонстрации, это были, так сказать, внутренние конфликты внутри нынешнего иранского руководства. Там, допустим, сторонники самой жесткой линии из числа генералов КСИР пытаются окончательно отстранить от власти там, президента, министра иностранных дел, спикера и прочие фигуры, которые были выбраны, а не назначены этим верховным лидером или не назначены генералами. И вот и все. А так они сегодня просто объявляют, что это великая победа, да, и, в общем-то, и все. То есть и дальше нужно дождаться реального соглашения, посмотреть, что в нем написано, есть ли там действительно какие-то туманные места или там все предельно ясно, и уже из этого можно будет исходить.
0: Если говорить о делегациях, которые находились в Пакистане, те, которые не находились в Пакистане, то мы, разумеется, предполагаем, как и в прошлые наши разговоры, что принимает решение на этих переговорах, ну, грубо говоря, принимает решение все та же хунта Корпуса Стражи Исламской Революции.
1: Да, конечно, это, естественно, принимают решение только они. Дальше есть спор между экспертами, насколько они советуются с верховным лидером, либо, значит, они с ним все согласовывают, и это, кстати, требует намного больше времени, потому что связь с ним, она ограничена, и она, по сути, там нет телефонов и прочего, то есть нужно к нему физически прийти, в его укрытие и там поговорить. Вот, и вот другие говорят, что нет, он там заранее все установил, так сказать, четкие критерии, да, за которые нельзя переступать, и все. И они вот, исходя из этого, и обсуждали там вот эти вот условия соглашения, исходя из того, что вот есть там какие-то рамки, за которые они не могут просто выйти. Но, в общем, да, основные решения принимает, конечно, вот эта вот военная хунта.
0: Что касается хуситов, в отличие от Хизбаллы, у них совершенно другие отношения сейчас с Ираном, и, в общем, Иран не очень может, особенно не может, придерживать или не придерживать хуситов на данный момент.
1: Совершенно верно. У них другая система взаимоотношений. Если Хизбалла – это, по сути, подразделение Корпуса Стражи Исламской Революции, то хуситы — это такие партнеры, младшие, но партнеры, им нельзя приказать, их можно только попросить, уговорить и так далее. И у них есть своя там точка зрения на все это дело. И они, например, я полагаю, что они не вмешивались, потому что они не были уверены, что Иран выйдет живым из этой, иранский режим, имею в виду, что он выйдет живым из этой войны. На стороне проигравших никто оказываться не хочет. Но сейчас они, видимо, считают, что все нормально, Иран устоял, и поэтому можно снова там какие-то совместные проекты осуществлять.
0: Понятно. Миша, недавно прошла новость на многих очень сайтах, на разных языках, о том, что перед пока еще вот таким видом подписания соглашения Тегеран даже привлек клинических психологов для общения с американским президентом, но это шли источники достаточно официально и с разных сторон. Что это такое вообще?
1: Я не знаю, честно говоря. Мне кажется, это ерунда какая-то. Не стоит даже обсуждения. Кто-то что-то слил. Могут они еще и гадалок привлекать там по картам Таро, например. То такой же эффект будет.
0: Возвращаясь к сделке и к возможным пунктам этой сделки, и если мы говорим уже об Ормузском проливе, что будет происходить по возможности?
1: Вот это тоже ключевой момент, да. Потому что иранцы, но вот не Национальный совет, этот Совет по национальной безопасности, он эту тему не упомянул, просто отметил, что пролив будет открыт, и все. Неофициальные источники говорят, что иранские, что Иран все-таки будет им управлять, то есть что он будет взимать плату. Но американские источники, вот Трамп, там, например, сегодня уже там не в своем социальной сети, а в интервью New York Times он говорил, что нет, пролив будет открыт полностью, абсолютно свободен. Если ему, если это, значит, сделано, то окей, хорошо, еще одно достижение Трампа, хотя, по идее, да, он изначально военный план должен был предусматривать ситуацию, при которой иранцы попробуют блокировать пролив, и военными методами это нужно было не допустить. Ну, оставим это в стороне. Вот, то есть, если иранцам удалось все-таки навязать вариант, при котором они там что-то будут собирать, какие-то деньги, то они, конечно, из военного поражения сделали блестящую политическую победу. Если же соглашение оно такое, какое Трамп говорит, то, ну окей, значит, вернулись к довоенной ситуации.
0: Как вы полагаете, что касается миллиардов и Ирана? Миллиардов, которые просит Иран, uh-huh. которые Америка обещает. Ключевой вопрос, собственно, получит еще Иран ощутимые экономические льготы?
1: Да, и когда он их получит?
0: Вот именно,
1: потому что Иран настаивает на том, чтобы все эти деньги, а там сотни миллиардов долларов, были переданы ему вот прям сразу. То есть, ну, может быть, не все сразу, но очень быстро, чтобы как можно больше этих финансовых средств, но они находились у него в его распоряжении и не... Да, там,
0: это бы дало, конечно, режиму аятолл ощутимую передышку.
1: Абсолютно. И, соответственно, американцы должны требовать ставить условия, что освобождение средств оно будет идти в зависимости от соблюдения Ираном условий соглашения. Но в любом случае, как минимум, какую-то часть этих денег иранцы получат сразу, это точно. То есть по-другому быть не может. Что-то они, да, там, выбьют, если можно так выразиться, из американцев. Это тоже немножко поможет. Но и с другой стороны, это может как раз смягчить их позицию, потому что противники переговоров с Америкой говорят, что американцам верить нельзя, они все равно обманут, и в итоге у нас, там, грубо говоря, ни ядерной бомбы не будет, и санкции останутся. А если сторонники, там, показав сейчас, что вот вам 20 миллиардов долларов, 50 миллиардов долларов американцы нам уже передали, значит, на этот раз можно их там как-то обдурить и о чем-то все-таки договориться.
0: Трамп, который неоднократно критиковал первоначальное ядерное соглашение, uh-huh. имея в виду Барака Обаму, за то, что оно как раз и позволило высвободить вот эти огромное количество миллиардов, там около 100 в итоге их заморожено. Uh-huh. Сейчас он действительно озабочен высвободить теперь для Ирана миллиарды, ну, все-таки, чтобы это было и немного, но какая-то часть, и чтобы это не воспринималось как выплата режиму.
1: Ну, это не получится.
0: По-моему, тоже.
1: Всегда будет выплата режима, это понятно. Тут главное в другом. Мы сейчас уже переходим к следующей стадии, которая еще не наступила, но которая скоро наступит. Это обсуждение окончательного соглашения, которое должно урегулировать вопрос ядерной программы. И там есть много параметров, с которыми все еще ничего не ясно. То есть, во-первых, непонятно, как, кто и как будет контролировать ядерные объекты. То есть при Обамовское соглашение в этом плане было плохим. Почему? Потому что оно предусматривало, что нету постоянного присутствия инспекторов МАГАТЭ на иранских объектах. То есть да, они там должны как-то за этим следить, но они там постоянно не находятся. И еще один главный такой проблематичный момент был в том, что Иран вот объявил, что у него есть там 5 объектов, вот туда инспекторов пускают, а у него есть там еще 50, которые тайны, и там никого нет, там никаких инспекторов нет, и никто не знает, что там происходит. И если там МАГАТЭ узнает о том, что где-то есть еще одно какое-то сооружение, на котором идут работы, связанные с ядерной программой, оно должно сначала это доказать, получить одобрение там, по-моему, своего руководства, директората МАГАТЭ, потом подать официальный запрос в Иран, а у Ирана есть там что-то около 2 месяцев на то, чтобы ответить. Вот. И, соответственно, за эти 2 месяца это сооружение можно было закрыть, засыпать землей и все. Что они, собственно, и пытались сделать. Так было с объектами там Форда и другими. Вот. То есть, если это соглашение будет как-то, ну, этот момент как-то сможет решить, уже хорошо. Но еще остаются другие проблемы. Когда, опять же, Обамовское соглашение было подписано, критики, в первую очередь, Израиль, говорили, что оно забыло, в кавычках забыло, про ракеты, то есть про средства доставки ядерного оружия, и про иранский терроризм. То есть, по сути, Иран за то, что он, даже если он будет соблюдать, он в итоге выяснил, что он даже и этого не соблюдал, но даже если бы он соблюдал условия, связанные с ядерной программой, он бы имел в своем распоряжении огромные средства, которые вкладывал бы в развитие терроризма и в создание мощной ракетной программы, которая потом, допустим, прошло 10 лет, закончилось действие того соглашения. Иран через эти 10 лет имел бы гигантскую совершенно ракетную программу, которая уже лишала бы фактически врагов Ирана, лишала бы любой возможности нанести по нему превентивный удар, а все технологии у него уже были. То есть дальше до ядерной бомбы оставалось только вот сделать материал и все, потому что все остальное уже готово.
0: В это время была проблема
1: того соглашения. Может ли Трамп предложить что-то более серьезное?
0: В свое время Трамп настаивал на полном и на бессрочном запрете обогащения, но это, разумеется, у него не получалось, в отличие от первоначального вот того самого ядерного соглашения Барака Обамы, и оно тогда ограничивало обогащение до определенных процентов на срок 15 лет. Но в этом вопросе Трамп в итоге пошел на компромисс. Типа США начали требовать заморозить обогащение на 20 лет, хотя Иран настаивает, естественно, на более коротком сроке. Хотя, на мой взгляд, в разные сроки Иран подписывал декларации такого рода, но практического значения они не имели.
1: Да, совершенно верно. Они могут пообещать все, что угодно. Вопрос, получится ли контролировать то, что они пообещали. Вот это главное. Вот и все, все будет упираться в это. Ну и опять же, да, во все остальные аспекты, которые их надо было отметить, да, что они категорически отказываются обсуждать ракетную программу.
0: Абсолютно.
1: До сих пор. Собственно, из-за этого все переговоры, которые американцы пытались с ними вести, они срывались, там, что при Трампе, что не при Трампе. Вот, так что надо дождаться действительно, какие у них будут... какие будут результаты, да, у настоящего этого соглашения. Мне кажется, что договориться все равно не смогут. Никак они не договорятся, потому что иранцы не будут выполнять вот эти все требования. Для них они кажутся, такие уступки, они для них кажутся более опасными для выживания режима, чем война.
0: Ну, в общем, они это и не скрывают. Вот буквально заместитель министра иностранных дел Ирана, он уточнил, меморандум о взаимопонимании вовсе не означает доверие к врагу. И, в общем, как и не в первый раз, вряд ли мир ожидает, но и стороны, разумеется, я имею в виду США, и Израиль тем более, что все будет выполняться, и мы посмотрим более подробно потом по пунктам, что предусматривается, потому что все-таки переговоры об окончательном уже соглашении, они будут проходить в течение этих 60 дней.
1: Да.
0: Так что что будет, нам останется только посмотреть на все это. Не знаю, прогнозы сейчас разные. Мы можем и должны в итоге дождаться дату 19 июня. Это пятница, тогда, когда будет подписано, скорее всего, в Женеве, то самое рамочное соглашение, которое и даст еще больше поводов обсудить его. И счесть, возможно или нет, довериться или не очень Ирану и его согласию подписать хоть что-либо в данном случае. Спасибо большое. Михаил Бородкин, всего вам доброго. Спасибо за этот анализ. Спасибо. Будем рады вас слышать и далее. Спасибо большое.
1: Спасибо. Всего доброго.
0: Иранист, востоковед, автор телеграм-канала Oriental Express Михаил Бородкин. Мы говорили о предстоящем подписании рамочного соглашения в эту пятницу.

Бывший заложник Хамас, пианист Алон Уэль, который провел в плену 738 дней, стал одним из гостей 11-го фестиваля Fatal Rock Festival, который прошел в Эйлате. И неожиданное появление Алона на сцене вызвало сильные эмоции у зрителей, артистов. Фестиваль этот открылся совместным концертом Кэрен Пелес и Мири Мессики, а кульминацией стало как раз появление на сцене Алона Уэля, чей голос вы слышите сейчас вместе с голосом Гая Мезика, представившего его на сцене.

0: Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль». Первый час. Мы переходим к нашей следующей теме. И будем говорить сразу на две темы. Первая. В Израиле наблюдается резкое сокращение числа соискателей работы. И вторая. У половины работающих израильтян закончились отпускные дни из-за войны. Многие из наших сограждан будут вынуждены именно по этой причине уйти в отпускной овердрафт. Что это такое? Говорим подробнее на обе темы с Анной Левиной, HR-специалистом по вопросам карьеры и профессии. Аня, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Рада вас приветствовать. И давайте обсудим по порядку, так как я и рассказала. Итак, служба занятости объявила, что с возвращением израильской экономики к полноценной работе после операции военной за последние два месяца, которые мы переживали каждый по-своему, на рынок труда вернулось около 216 тысяч работников, а вот число соискателей работы к концу уже прошлого месяца, мая, составляло всего около 180 тысяч. Вы как специалист как раз по HR, как HR-специалист, понимаете, что цифра эта очень невелика.
1: Да, доброе утро всем. Она очень велика, и она не совсем правдива. То есть она правдива на данную минуту, когда провели как раз-таки эти проверки. Тут надо понимать, какие данные они взяли. То есть у нас на данный момент, например, идут крупнейшие увольнения на рынке IT. У нас 60%, почти 60% компаний увольняют. Там,
0: и это уже процесс, то есть... потому что это и происходит не один месяц.
1: Да. И вот этот процесс продолжается. Многие из этих людей выйдут скоро на рынок искать новую работу. Кто-то еще не вышел, потому что очень многие из этих людей хотя бы выходят с какими-то компенсациями. Пока они не использовали свои компенсации, там, первая зарплата, вторая, третья, они не имеют права еще встать на учет на Лишкат Таасука, службу занятости. Поэтому этих людей мы еще не видим в полном размере в этой статистике. Тут это тоже нужно понимать, что эта статистика вырастет однозначно, и вот эти люди тоже к ней добавятся. Поэтому, да, вот эта вот оптимистичная картинка, что все вернулись после войны, ну, те люди, которые могли вернуться, им было куда вернуться, они, конечно, вернулись. Особенно мы поговорим с вами по второй теме, те, кто брали неоплачиваемые отпуска, которые оплачивали службы занятости, и они поэтому тоже стояли там на учете. Но люди, которые ищут работу, мы не всех еще видим там, во-первых. Во-вторых, служба занятости платит до определенного момента. То есть большинство из людей получают пособие от 2 до 6 месяцев, кроме там некоторых случаев, где продолжают это пособие. И в тот момент, когда человек перестает получать пособие, зачем ему продолжать стоять на этой службе занятости или там отчитываться и так далее. И очень многие люди, которые долго ищут эту работу, они их не всегда считают. Это тоже надо брать во внимание. Сейчас у нас поиск работы увеличился, и если раньше среднее время поиска работы было 3 месяца, то сейчас оно полгода, и очень многие как раз-таки продолжают искать работу, уже не получая пособия.
0: Понятно. Ну, а что касается снижения числа соискателей работы, как вы говорите, в данном случае это факт, и факт пройденный уже, то это еще надо говорить, что в данном случае этот опрос, эта проверка проходила по разным, разумеется, городам, периферии, центр и так далее. Но, как я вижу по цифрам здесь, во всех городах с населением более 40 тысяч жителей, это было заметно, вот это снижение числа соискателей работы. В среднем примерно на 43%. То есть это действительно кажется очень серьезная разница. Но вот в арабских и в периферийных городах, подчеркивается, снижение было менее значительным. Ну вот это просто как факт.
1: Это факт, который был всегда. То есть тут мы видим просто такой скачок в других городах, потому что была война, многие места работы были закрыты, или родители, которые не могли идти на работу, они вставали на учет за неоплачиваемый отпуск, и смотря что было, или кого-то отправляли на этот отпуск, кого-то увольняли, эти люди, конечно же, возвращаются, стараются вернуться в круг работы, потому что они в нем всегда находятся. А те города, которые вы упомянули, очень часто там низкий процент людей, которые работают ниже, чем в других городах, поэтому мы как будто бы вернулись к истоку в этом случае.
0: И в данном случае здесь еще подчеркивается одна из причин, как вот по разбивке по группам населения это снижение было наиболее значительным среди женщин, среди молодежи и среди ультраортодоксов. И в профессиях здесь тоже важно это. Вспомните то время, которое мы с вами прошли, эти месяцы, в профессиях, связанных с массовыми собраниями или работой на открытом воздухе, какой-то торговли, местные услуги, в то время как в профессиях, которые позволяли работать удаленно или хотя бы частично удаленно, то есть если это специалисты в сфере высоких технологий, врачи, то, конечно, в данном случае снижение было минимальным.
1: Да, потому что те, кто мог работать, они работали, а те, кто не работали, ну, к сожалению, значит, они как раз-таки остались на самом деле без работы, они ее ищут.
0: Да, ну и в данном случае, так или иначе, как вы сказали, эта цифра, она двояка в данном случае. Израильский рынок в очередной раз доказывает, что восстанавливается он быстро. Рынок труда, я имею в виду.
1: Да, ну у нас нет выбора, да, то есть то, что вот так глобально, что все сидели дома, а завтра мы идем на работу, в этом случае да. А в том, что происходит, что у нас сейчас крупные сокращения и людям надо найти работу, это, к сожалению, берет больше времени. Мы надеемся, что все они найдут, конечно, работу, просто это берет больше времени, чем, например, 2 года назад, 3 года назад.
0: Да, понятно. Давайте перейдем, Ань, к следующей теме. Итак, у половины работающих израильтян закончились отпускные дни из-за войны. Это тоже факт, и многие будут вынуждены уйти в так называемый отпускной овердрафт, чтобы, да, например, не лишить себя летнего отдыха. Давайте поясним, что это означает и что происходит с этой ситуацией в стране.
1: Да, эта ситуация как раз-таки неоспорима, она полностью правдивая. У нас люди по законодательству получают, все, кто работает, определенное количество отпускных в зависимости от своего стажа на месте работы, от их ставки, 100%, не 100% и так далее. То есть минимальное количество отпусков дней, да, человек, который работает пятидневку на 100%, это 12 рабочих дней. Что довольно мало, если мы сравним это с другими странами, но это уже другая тема. И да, есть работодатели, которые дают больше дней отпуска, например, если мы говорим о какой-то, о белых воротничках, о высоких технологиях, глобальных компаниях, там ситуация чуть-чуть получше, там дней больше. Но все равно, если мы то просто посчитаем, сколько дней дети сидели дома, например, и как минимум один из родителей должен был все-таки с ними сидеть вместе, и, скорее всего, полноценно в большинстве случаев он работать не мог, он использовал свои отпускные дни, потому что другой опции не было. И эти дни начинают заканчиваться, потому что, к сожалению, они и так их было немного. То есть если мы берем человека с 12 днями, война была 2 недели,

0: дома или тем более еще с детьми еще более младшего возраста?
1: Да, она была похожая, то есть тогда тоже люди, которые не могли выходить на работу, многие брали отпускные, но тут была помарочка, так как мы говорили о коронавирусе, и все-таки он связан со здоровьем, там было легче получить больничные дни, и тогда очень часто люди...
0: Но их тоже ограниченное количество по закону.
1: Они, да. Конечно, они тоже ограничены, но обычно у обычного сотрудника, не у всех больничных дней все-таки остается побольше. И когда ты можешь делать МИП и использовать и больничные, и отпускные, ситуация получше, но там тоже люди использовали и отпускные, и больничные, как бы в какой-то момент все заканчивалось, потому что ситуация была такая. Но тогда рынок, все-таки экономика после нескольких месяцев ковида была в лучшей ситуации, чем сейчас, и было больше разрешений работать удаленно, чем сегодня. То есть сегодня, да, есть опция работать удаленно, но она не во всех организациях и в меньших масштабах, чем было, когда у нас был ковид в 2019-2021 годах.
0: Ну вот данные компании Okitsmarahod показывают, что 44% работников в Израиле уже ушли в такой овердрафт по отпускным дням во время операции «Народ Лев». То есть были вынуждены. И вот с учетом этого показателя, плюс дня отсутствия на работе 8 июня, число работников, которые подойдут к летним каникулам своих детей без вот этого накопленного остатка отпускных дней, достигает уже 52% от всего населения рабочего, я имею в виду. Это достаточно много.
1: Это очень много, и это очень грустно, но это очень логичный факт, потому что, да, то есть люди брали отпускные, отпускные не резиновые, они в какой-то момент закончились или будут заканчиваться. У кого-то они вообще закончились, но просто многие работодатели дали людям войти в минус, как мы это называем, то есть за счет будущих отпускных. И когда людям нужно будет использовать эти отпускные, у них их по факту нету. Это одна сторона медали. Тут еще как-то можно договориться с работодателем, увеличить этот овердрафт, выйти, к сожалению, там в отпуск, не оплачивать за свой счет. Но самое грустное, что может произойти, это что, имея такой овердрафт, если ты оканчиваешь работу, там тебя уволили или ты увольняешься, эти дни нужно вернуть. То есть этот овердрафт автоматически не стирается. Если, например, я сейчас хочу уволиться с работы, у меня минус 10 отпускных дней, это пол зарплаты, которую я отдам работодателю за вот эти все войны.
0: И как раз мы, если говорим о минусах, с тем, с чем сталкиваются израильтяне, попавшие в эту ситуацию, если мы говорим об операции «Народ Лев», и которые остались без запаса отпускных дней, то проверка показала 18% работников, которые отсутствовали на работе во время той операции, ушли в так называемый отрицательный отпускной баланс по согласованию с работодателем, чтобы избежать снижения зарплаты, об этом тоже надо помнить. 14% получили оплату одного дня отсутствия в качестве исключения по решению работодателя, но остальные дни оплачивали за свой счет, и 12% все-таки столкнулись с полным удержанием заработной платы за все дни своего отсутствия. Это печально тем более.
1: Да, это тоже есть. И опять, тут надо тоже понять работодателя, потому что как бы работодатель эти все операции тоже не... Это не его инициатива, у него тоже бизнес, он тоже теряет деньги. И, конечно же, все работодатели оплачивают все эти... Могут себе позволить, да, и кто-то не хочет. Да, есть, кстати, компании, которые увеличивали отпускные дни, которые давали не один день, а даже экстра 5 и 10 дней, но их мало. Это очень богатые компании, которые могут себе позволить такое, а среднестатистический работодатель все-таки не может себе такое позволить, и поэтому, да, у нас такая ситуация сейчас на рынке.
0: Пожелаем эту ситуацию изменить как можно быстрее. Спасибо большое. Анна Левина, HR-специалист по вопросам карьеры и профессии. Всего вам доброго. Была рада вас слышать.
1: Спасибо. До свидания.
0: Всего вам хорошего. Переходим к нашей следующей теме. Дети, наши дети в соцсетях, в интернете. Поговорим об этом с точки зрения психолога-консультанта Евгения Эрлихман. Женя, доброе утро.
2: Доброе утро, Танечка.
0: Тема важная на самом деле. Мы все так или иначе видим и сталкиваемся с тем, что, как мы говорим, зависают в интернете и взрослые, и младшее и поколение. Дети. Да, насколько это вредно, насколько рискованно, и как правильно подойти к этому с точки зрения родителей, мам, пап, бабушек и дедушек, чтобы

0: не, разумеется, не испортить отношения с любимыми детишками, и тем не менее.
1: И тем не менее, если мы сейчас с вами посмотрим немножечко вот назад, то мы вспомним, что каждое поколение взрослых обязательно находит своего демона. И именно его винит
0: хорошее начало.
1: Молодежи, да. В 19 веке врачи всерьез предупреждали, что чтение романов разрушает там неокрепшую девичью психику. Потом человечество пережило панику по поводу рок-н-ролла. А потом был телевизор, вот он должен был вообще полностью уничтожить нашу способность мыслить. Ну, а сегодня на этом эшафоте оказался интернет. Мы смотрим на ребенка у компьютера или с телефоном в руках, и у нас внутри поднимается тревога. Мы начинаем волноваться, злиться, требовать, запрещать. Вот давайте попробуем разобраться, а что на самом деле происходит, когда ребенок уходит в сеть? И почему наши привычные методы борьбы забрать и запретить больше не работают? Когда мы кричим подростку, выйди из телефона, из интернета, вернись в реальный мир, мы судим по себе. Для нас реальный мир – это, ну, это физическое пространство, улица, комната, люди. А вот для подростка его виртуальное пространство – это чаты, серверы, аватарки, лайки, комментарии. Это абсолютно реально для него. Это его социальная жизнь. Там он находит своих друзей, там его репутация, там его статус, в конце концов, в обществе сверстников. И когда мы грубо врываемся в это пространство, мы обесцениваем его, а в качестве наказания просто отбираем телефон, то ребенок слышит совсем не то, что мы хотим ему сказать. Мы думаем, что мы транслируем в это время заботу о его будущем. А ребенок слышит, что нам абсолютно безразличен его мир, его личность, его чувства, его друзья. И вот в этот момент мы не спасаем его от зависимости. Мы рушим тот мостик доверия, который связывает нас с взрослеющим ребенком. Ну, давайте начнем с того, что зададим себе, ну, не совсем удобный, но важный вопрос. А почему ребенка невозможно оторвать от экрана? Ну, простой вопрос, простой ответ, он лежит на поверхности. Это физиология. Да, интернет, особенно социальные сети, их бесконечные короткие видео, они устроены гениально с точки зрения нейробиологии. То есть это фабрика по производству легкого быстрого допамина. Мозг получает такое микроудовольствие за каждую пролистанную картинку, за каждое видео, за каждый лайк. И это не требует усилий, не нужно напрягаться, не нужно учить формулы. Но это лишь верхушка айсберга. Если мы заглянем глубже, на уровень психологии ребенка, то мы увидим, что за каждым случаем тяжелой экранной зависимости всегда стоит какая-то острая, хронически неудовлетворенная потребность. То есть гаджет, это не проблема, это ее симптом. Я бы сказала так, это обезболивающее. Вот ребенок не уходит в интернет, он уходит из реальности, в которой ему некомфортно. Давайте посмотрим на это глазами подростка. Если ему тяжело в школе, если у него не складываются отношения со сверстниками, ну а дома вместо поддержки его встречает такой бесконечный список родительских претензий, то куда ему деться, да? Куда ему спрятаться? Раньше уходили в подворотню. Сегодня идеальное убежище – это виртуальный мир. То есть в компьютерной игре он не неудачник, у которого тройка по математике. Он супергерой, он лидер, он стратег. Его уважают, его слушают десятки других игроков. В социальных сетях он может создать идеальный образ и получить за это мгновенное одобрение. То есть, по сути, такая глубокая сетевая зависимость – это, ну, почти всегда замаскированный крик о помощи. Это
0: в социальных сетях подчас живут совсем другие люди,
1: да,
0: чем мы,
1: да,
0: являемся ими.
1: Да, конечно, там разные люди. То есть,
0: включая
1: люди,
0: детей, которые показывают себя иными.
1: Да, конечно. Да, то есть на самом деле, но для ребенка это такая попытка добрать то тепло и то признание, да, ту привязанность, которую он по какой-то причине не может получить, к сожалению, рядом с нами, со взрослыми. И пока мы боремся с телефоном, мы на самом деле боремся с ветряными мельницами. Сегодня, кстати, то одна сторона, то другая как-то пытается принять закон о полном запрете социальных сетей для детей до определенного возраста. Там отбирают мобильные телефоны на входе в школу. По-моему, даже и в наших школах тоже это уже начинает, так скажем, распространяться. И многим родителям может показаться, ну, наконец-то, вот оно спасение. Вот сейчас закон все решит для нас, наведем порядок, и дети снова станут прежними. Но давайте спустимся с небес в каком-то смысле на землю. Наши дети умные, технологически грамотные. Они моментально находят обходные пути, о которых мы даже не догадываемся. И в итоге мы получаем лишь то, что запретный плод становится намного более притягательным. Ребенок учится виртуозно нас обманывать, он скрывает свою цифровую жизнь, но и при этом уровень его реального благополучия внутреннего, оно при этом совершенно не растет. Вот нельзя просто взять и отнять у человека часть его реальности и ничего не предложить ему взамен. Это оставляет у подростка, оставляет его в таком состоянии глубокого стресса, ощущения социальной изоляции. Ну, а если запреты бессмысленны, что нам остается? Да? Наша главная обязанность как родителей – не запереть дверь в интернете, а выдать ребенку совершенно четкие, понятные инструкции по выживанию в интернете, чтобы они там не пострадали. Как мы учим переходить дорогу на зеленый свет? Да, вот точно так же мы должны обучать базовым правилам цифровой гигиены. Первое базовое правило – нужно защищать личные данные. Ребенок должен твердо усвоить. То есть домашний адрес, номер школы, расписание уроков, геолокация, фотографии семьи. Это закрытая информация. Никаких паролей посторонним, даже если это самый лучший твой друг по компьютерным играм. Нужно объяснить, что любая фотография, любое личное сообщение, отправленное кому-то, оно перестает быть личным. Это вот то, что называется цифровой след. То, что улетело в сеть сегодня, может всплыть через годы и аукнуться при приеме на работу через 10-15 лет. Поэтому правило простое. Не публикуй, не отправляй то, что ты не готов показать сегодня родителям или учителям. И нужно научить ребенка здоровому скепсису. Вот по ту сторону экрана, как вы уже сказали, да, под видом какой-нибудь милой девочки или приятного молодого человека может сидеть взрослый человек с очень недобрыми намерениями. Поэтому никаких личных встреч с интернет-знакомыми без ведома и без присутствия родителей. Если ребенка оскорбляют, шантажируют, травят в сети, то его первая позиция на самом деле это страх, и он хочет это скрыть. Но его нужно научить главному, но это не очень просто построить. Да? Вот главное правило безопасности, во-первых, не вступать в диалог с троллями и сразу идти к вам. Вот без страха, что отберут телефон, а с четкой уверенностью, что дома его защитят. Вот очень хороший индикатор, знаете какой? Если что-то происходит нехорошее в жизни ребенка, какая первая мысль приходит ему в голову? Не дай бог, чтобы узнали об этом родители, или нужно рассказать родителям. Вот. Как еще вернуть контроль, но сделать это достаточно бережно? Ну, во-первых, нужно заменить свою подозрительность на искренность и живое любопытство. Вот вместо того, чтобы стоять над душой с таким с немым укором, нужно присесть рядом и спросить: «Слушай, а что это за игра? Вот расскажи мне, в чем ее смысл?» Вот попросите ребенка научить вас играть, показать свои достижения. У подростка вырастают крылья, когда его мама или папа искренне, без критики, без иронии, интересуются его миром. Вот после теплого разговора ребенок гораздо легче и охотнее откладывает телефон в сторону. А знаете почему? Потому что его потребность во внимании и в признании вы уже удовлетворили своим интересом к его жизни. И не спускайте такие директивные ограничения только для своих детей, потому что правила в доме должны быть общими, они должны быть едиными. И если мы требуем от сына или от дочери убрать телефон во время семейного обеда, то и вы не должны проверять в это время рабочую почту, потому что дети слушают не наши нотации, не наши лекции, они считывают наши сценарии поведения.
0: Очень, такой... очень важная фраза, Жень, кстати, которую стоит принять к себе и не забывать подобные советы. Спасибо большое. Мы должны в очередной раз посмотреть на своих детей, внуков, племянников, подумать, как они живут в социальных сетях, вспомнить себя и помочь им подружиться с ними в этом плане и, конечно, услышать советы психологов. С нами была психолог-консультант Евгения Эрлихман. Спасибо большое, Женя, до встречи в эфире. Мы завершаем наш первый час программы «Доброе утро, Израиль». Оставайтесь с нами. С вами были Таня Барская, Рашалом Мелсталинская, Рафи Геннад в нашем эфире.

0: king of the road. Oh yeah.
1: В новом филиале Modern Money Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Modern Money. Эли Коэн. 21. Напротив академического колледжа.
2: Мадам. Уже падают листья.
3: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
4: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Израиле 10 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Соглашение между Ираном и Соединенными Штатами будет подписано в пятницу в Швейцарии. Президент США Дональд Трамп заявил газете «Нью-Йорк Таймс», что в рамках соглашения Ирану будет разрешено обогащать уран до низкого уровня. Корреспондент Кан Гилли Коэн отметила, что возможность обогащения урана до низкого уровня предусматривалась и соглашением, заключенным в 2015 году при президенте Обаме. Профессор Яков Нагель, занимавший должности советника по национальной безопасности и исполняющего обязанности главы Совета национальной безопасности Израиля, считает, что в конечном итоге соглашение с Ираном по ядерной программе достигнуто не будет. В интервью корпорации Кан Нагель заявил, что Израиль на протяжении многих лет отодвигал ядерную угрозу, однако она по-прежнему существует. Сложилась ситуация, в которой президент Трамп, руководствуясь с его точки зрения законными американскими интересами, бросил Израиль под колеса грузовика. Цель иранцев сейчас – войти в переговорную комнату и выйти из нее только в ноябре 2028 года, не раньше, уже после того, как Трамп покинет Белый дом. Кстати, до этого времени они, вероятно, не будут принимать в ядерной сфере каких-то радикальных шагов. Их это совершенно не беспокоит. Еще 2 года, еще 3 года, еще 5 лет – для них это вообще не имеет значения, заявил профессор Нагель. Тем временем правительство в ходе телефонного голосования продлило действие особого положения в тылу до 30 числа текущего месяца. Это решение позволяет и в дальнейшем вводить ограничения для гражданского тыла, если в этом возникнет необходимость. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас приветствовала соглашение между Соединенными Штатами и Ираном и назвала его прорывом. Каллас выразила надежду, что соглашение о прекращении огня будет распространяться и на Ливан. Она отметила, что в связи с истечением мандата сил ЮНИФИЛ представители Европейского Союза обсудят возможность направления в Ливан европейских воинских контингентов. Египет также приветствует соглашение между США и Ираном. В заявлении египетского министерства иностранных дел говорится, что оно является чрезвычайно важным шагом, который вернет безопасность и стабильность региону и всему миру. Это сообщение передал обозреватель Кан Итамар Маргалит. Председатель партии Яшар Гади Айзенкот заявил, что Израиль проснулся сегодня утром и обнаружил соглашение, выработанное далеко отсюда и без учета израильских интересов. То, что началось с самого тяжелого провала в нашей истории, при беспрецедентной внутренней и международной легитимности, заканчивается по-настоящему печальным результатом. Между пустыми обещаниями «полной победы» в кавычках и этим утром пролегает настоящая пропасть, заявил Айзенкот. Генеральный директор управления аэропортов Израиля Шарон Кедми заявил в интервью службе новостей КАН, что ситуация, при которой на территории аэропорта Бен-Гурион размещены около 70 американских самолетов-заправщиков, приведет к отмене рейсов. В июле у нас запланирован пассажиропоток в 2 миллиона и 100 тысяч человек. Из-за проблем со стоянками для самолетов и воздушным движением мы можем обеспечить лишь нашу фактическую пропускную способность. Что будет с остальными сотнями тысяч пассажиров? Мы не можем их обслужить, и это проблема. Вероятно, уже завтра мы уведомим авиакомпании, что из-за этих ограничений им придется принять те или иные меры, а это означает отмену рейсов. Генеральный директор управления аэропортов Израиля заявил это в программе «Кальман Либерман». Вчера вечером к востоку от Рамаллы в деревне Дир-Дабуан был совершен поджог автомобилей и 2 домов. Полиция задержала 6 подозреваемых. Корреспондент Кан Хаим Голдич сообщил, что поселенцы в масках вошли в деревню, а при выезде из нее на перекрестке Геват-Асаф их ожидали военнослужащие ЦАЛа. По данным ЦАЛа, поселенцы попытались напасть и на военнослужащих. И в завершение этого выпуска после рекламы прогноз погоды.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Существенных изменений температуры сегодня не ожидается. Завтра и в среду ожидается небольшое потепление. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме и Хайфе 27 градусов, в Тель-Авиве 28, в Бершеве 30, в Эйлате до 38 градусов сегодня днем. Выпуск подготовил и провел Алекс Кольберг. Следующий выпуск в 11 часов. Шалом, миру шалайм.
1: Канрека. Здесь и сейчас. слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Кан-Река.

0: Израильское время 10:05. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль», второй час. С вами Таня Барская, и я хотела бы напомнить вам и себе об этой дате. 15 июня 1970 года. Именно в этот день состоялась попытка угона самолета в Израиле, арест участников знаменитого ленинградского самолетного дела, та самая операция «Свадьба», о которой мы сегодня напомним вам с помощью одного из участников тех событий, идеологический вдохновитель группы, автор обращения к западной общественности, раввин Йосиф Менделеевич в нашем эфире. Здравствуйте. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Рада вас приветствовать, Йосиф. Спасибо, что согласились поговорить. Конечно, события уже достаточно давно произошедшие, но их не забывают. Они запечатлены на кадрах документальных фильмов. В фильме «Дочери Эдуарда Кузнецова» «Анат», которая снимала фильмы, вы, конечно, в нем участвовали и знаете. Вы... как с вашей стороны произошло сближение с теми, кто стал в итоге теми 14 смельчаками, которые решились все-таки угнать самолет в Швецию по плану?
1: Ну, видите, дело, надо сказать, во-первых, что существовала подпольная сионистская организация в Советском Союзе. Я был членом этой организации. Вот, а идея угона самолета зародилась в ленинградском как раз отделении этой организации. Там Марк Юльевич Дымшиц, майор, бывший майор ВВС.
0: Военный летчик, да.
1: Да, военный летчик, заместитель командира эскадрильи, предложил своему учителю иврита, подпольным, чем занимаются подпольщики, учитель иврит, предложил Гилелю Бутману вот план угона самолета, да, чтобы как бы набрать много людей, чтобы все пассажиры в этом самолете, ну, это был такой ИЛ на 60 пассажиров, и чтобы все участники были евреями. Так что, когда мы приземлимся в где-нибудь в Швеции, будет всем ясно, что мы не воздушные пираты, а это начало исхода.
0: Ну, вот в итоге самолет получился другим, тот, который собирались
1: угнать. Да, дело в том, что тут, по-моему, товарищи из Ленинграда совершили ошибку. Они перепугались и решили остановить эту попытку нашу. Поэтому они обратились через представителей «Натива» к израильскому правительству. Но я не знаю, скажем, Голда Мейер услышала об этом, сказала, какая глупость, ни в коем случае не делать. И тут вот Эдди Кузнецов, который тоже был вовлечен в эту операцию, мы встречаемся, он говорит, ты знаешь, в Питере они соскочили с этого дела. Почему там им сказали нельзя? А я говорю, а мы продолжаем. То есть я тогда не понимал, что иду против воли правительства, да? Вот. И только благодаря тому, что мы не послушались, все это получилось. Ну, хорошо, приехал Марк Дымшиц, мы поговорили. Он сказал, ну, все равно, как бы 60 человек уже не наберем, сколько можете. Вот собрали, действительно, в основном все рижане, там несколько людей, которые, ну, жили в Риге все. В конечном счете, это была рижская операция.
0: Да.
1: И все они были связаны. Я был тогда уже каким-то активным деятелем в этом сионистском движении, поэтому в основном, кроме братьев Залмасонов и Сильвы, которые, поскольку Сильва была жена на Эдике, они как бы пошли. А всех остальных я завербовал. За это мне и вломили большой срок.
0: Конечно.
1: Я завербовал участников преступления. Вот. И поэтому это все было очень просто. То есть мы члены организации, в смысле, что у нас партбилет и все. Просто друзья, которые были знакомы уже довольно много лет. Читали литературу, размножали литературу, преподавали иврит. Была очень интересная жизнь. Естественно, когда Марк мне сказал, надо набрать ребят, я обратился к этим ребятам. Все они согласились.
0: До этих событий, рав Юсеф, вы ведь не раз подавали, как и многие, прошение на выезд, но вам всегда отказывали, как и, в общем, всем в то время, я имею в виду до 60-х годов. И, в общем, некоторых людей в те времена даже и арестовывали после подобных прошений.
1: Преследовали, не арестовывали, преследовали.
0: И преследовали.
1: То есть, если просто ты подаешь, это значит, тебе грозит увольнением из вуза, с работы и так далее. Ну, так просто за то, что ты подал, никто не арестует. Устраивали провокации в маленьких городах.
0: Я даже помню, мы с вами как-то разговаривали в эфире, и вы мне сказали, что вам в Авире однажды сказали, вы здесь сгинете, но никогда не увидите Израиль.
1: Была да такая мне просто фраза. Сказал начальник Авира, говорит, ты здесь сдохнешь, он говорит.
0: Простыми словами говоря, да.
1: Да, по-русски, чтобы я понял. Вот. Но ничего, не сдох, слава богу, жив. Скоро буду отмечать я серьезный юбилей. Вот, так что все нормально.
0: Давайте напомним тем, кто, возможно, не знает исторически этого факта, почему эту операцию вы назвали «Свадьба»?
1: Ну, это было чисто случайно. Это все выросло из Питера. В Питере они понимали, Бутман, прежде всего, он был главный как бы зачинщик. Он сказал, 60 человек соберутся вместе, евреи, это подозрительно. Давайте придумаем, что мы летим, тогда думали лететь из Ленинграда в Мурманск. Давайте придумаем, что мы летим на свадьбу. Нашли Мишу Кормблит и Полину, я не помню. Они собирались действительно жениться. Mm-hmm. Значит, вот они, жених и невеста. И таким образом, вот это как бы будет причина, по которой мы летим. И поэтому, когда это все, когда это как бы в Питере кончилось... Когда говорили по телефону, все-таки пользовались этим условным кодом «свадьба». А уж когда я освободился и стал свою книгу писать, я думаю, надо придумать название книги, какое-нибудь такое, в то время это было, операция, да? Операция чего-то. Я написал это «Операция свадьба». То есть, на самом деле, «Операция свадьба» – это литературная моя обработка давней истории. То есть, на самом деле, никто не пользовался таким понятием «операция». Да мы бы и не стали бы пользоваться по телефону, понимаете?
0: Да, это понятно.
1: Знаешь, по телефону. Эдик предупредил, что телефону мужик прослушивается. Поэтому говорили «свадьба». Ну, выбираем мне свадьбу, летим на свадьбу. Все, как бы на это. Ну, я говорю, я придумал, думаю, книга пойдет. Если будет называться... Да. Ну, не так особенно, но тем не менее.
0: Рав Менделеевич, но тем не менее, этот план операции «Свадьба», он был разработан вами всеми в деталях, но тем не менее, об этом плане, кроме вас, кроме 14 человек, знало достаточное количество людей. То есть фактически произошла утечка, я имею в виду, которая позволила арестовать вас очень быстро, но там просто был разыгран КГБ целый спектакль, и собаки, и войсковые части на 14 человек. Это достаточно сильно.
1: Медали ордена за какую-то военную операцию.
0: Это была серьезная операция КГБ.
1: Я вам скажу. Конечно, ну, во-первых, как старый зэк, я, между прочим, самый... как бы старший сиделец, сидел больше всех 11 лет. Я вам скажу, если вот вы хотите что-то устроить, делайте сами. Если вы хотите устроить с кем-то другим, знаете, у вас 50%, чтобы что-то не получится. А уж больше это вообще пропало. Серьезные дела, не дел 60 человек набрать. Слушайте, с ума сойти. Ясно? Это как бы это один из источников утечки информации. А на самом деле было гораздо больше причин. Тех не перечислишь. Но сам факт того, что советы решили, что все, мы в капкане, а в конечном счете они оказались в капкане. То есть то, что они нас арестовали в аэропорту, на аэродроме, да, это было на самом деле ловушкой для них. И так мне рассказывал Эдик Кузнецов, зихрона Либраха. Он говорит, что он как-то встречался с каким-то важным КГБистским чином, и тот ему сказал, он говорит, мы совершили ошибку, что мы вас арестовали. Действительно, мы знали, что вы собираетесь убежать, надо было вас просто изгнать из Советского Союза, и никто бы об этом втихаря, никто бы об этом вообще не узнал. А когда мы арестовали, начался шум. И какой шум начался? Американские евреи. Это вторая загадка. Дело в том, что я потом говорил с руководителями этого движения за освобождение советских евреев. Они говорят, а мы начали от Мартина Лютера Кинга. Мы были участниками движения за равенство людей. И вдруг мы слышим, говорит, евреи тоже нуждаются в равенстве. Смотрите, то есть интересно, что они были подготовлены. А что такое борьба? Демонстрации, протесты, все. Для этого же надо как бы дорасти. Это были какие-то обычные студенты, тогда они не умеют это делать. Но в силу того, что они болели за негров, извини за выражение, и участвовали в этом, они научились. И когда подвернулся наш случай, это было просто автоматом перешли на борьбу за нас. Все чудесно, все необычно. И все обосновано и понятно.
0: Да, разумеется. Когда вас всех повязали, разумеется, в самом начале, да, прямо в аэропорту, да, приговор был достаточно суров и Дымшицу, и Кузнецову, и смертная казнь. Вам, да, за измену, да, родине, по-моему, вообще изначально давали 15 лет и за попытку, да, угона, да, самолета. То есть там разные статьи были, естественно.
1: Да, да, да, да.
0: Но это ленинградское дело прогремело на весь Союз и в мире, разумеется, узнали об этом. Начался действительно шум. И вот, да, это, и еврейская общественность всего мира обратилась за помощью к правительствам других стран, в итоге пересмотрели приговоры и расстрелы
1: приговоры
0: заменили.
1: Буквально,
0: да,
1: буквально за неделю вынесли приговор 15-го где-то, а пересмотрели приговор 31 декабря. Итак, посмотрите, в первой книге Эдика Кузнецова он пишет, что 31 декабря его вызывает вдруг в кабинет начальника лагеря и начальника тюрьмы. Но он говорит, он знал, поскольку он сидел до этого, он знал, что так приводит в исполнение смертный приговор. То есть берут куда-то, вроде бы, ведут по коридорам, там есть какой-то особый расстрельный коридор, и тебе ложат пули в голову, и все. И вот он идет по коридору, и вдруг он приходит, невероятно, он попал в кабинет начальника тюрьмы. И начальник тюрьмы берет телеграмму и говорит, я вот получил телеграмму. Это не официально, это была жена Сахарова, Лариса Боннер, послал телеграмму, что решением Верховного суда смертный приговор отменен. И говорит он, я поздравляю вас. Пишет Кузнецов, там, я говорит, не смог сдержать слез. Понимаете, какой шок. Он идет на расстрел, и вдруг ему сообщают, что он отменился. Благодаря, действительно, академику Сахарову сыграл очень важную роль в мобилизации общественного мнения в Советском Союзе, во всем мире, да, и благодаря американским евреям. Невероятно. Знаете, я видел эти демонстрации в нашу защиту в Америке. Люди ходили с номерами. Тогда были еще живые эти узники Освенцима.
0: Да,
1: они,
0: да,
1: шли,
0: да,
1: на демонстрации с номерами. Посмотрите, это есть такие ютубы. И этот лозунг был «Never again». Больше,
0: да,
1: это не повторится.
0: Больше.
1: Что значит не повторится? Когда американские евреи во время Второй мировой войны недостаточно боролись за спасение европейских евреев, те, кто спаслись и приехали, сказали, этого мы не повторим. Мы будем бороться до конца, бескомпромиссно. И так они поступили. Мы знаем такие отчаянные действия раба Мейра Каана, который считается как бы... Все. Он был одним из тех, кто зажигал эту энергию. Вначале нужно что-то сделать такое, потом люди тебя осуждают. Но вначале надо сделать такое, чтобы прошло бы. Знаете, это как бы люди читают газеты, все надоело, все новое. И вдруг, как мне рассказывал один канадский журналист здесь в Израиле, еврей, он говорит, я смотрю по телевизору ребенком. Бежит какой-то человек с диким криком и приковывает себя в аэропорте Кеннеди к шасси самолета советского. Это, говорит, это айтем, понимаете?
0: Конечно, я понимаю.
1: Free Soviet Jews. Это дошло.
0: Те времена, которые, в общем, пришли благодаря, я думаю, вашей группе, мягко говоря, не в последнюю очередь, изменили ситуацию, потому что уже с 71-го года и по 73-й, если брать только эти два года, в Израиль выпустили больше 80 тысяч евреев.
1: Да,
0: эта,
1: да,
0: цифра,
1: да,
0: уже,
1: да,
0: была сумасшедшая.
1: Да,
0: и далеко, все, очень много людей в разных странах, те, кто боролись за вас и за то, чтобы открыли, наконец, ворота для тех, кто хотел ехать и выезжать, в принципе, из Советского Союза для евреев, говорили, что, в общем, вы все способствовали этому своим поступкам. И
1: да,
0: это было так. Вы знали о том, что в начале этого года поступил в Кнессете законопроект об учреждении новой официальной даты в Израиле, Дня памяти борьбы за репатриацию евреев Советского Союза?
1: Не знаю вообще, на самом деле...
0: И законопроект сказать... предлагали объявить памятным днем именно сегодняшнюю дату, то есть,
1: ага,
0: это дата, когда группа советских,
1: ну, да,
0: евреев совершила,
1: да,
0: попытку,
1: да, да,
0: захвата самолета.
1: Это праздник свободы, Вот у нас сейчас генерал Рома Гофман стал руководителем Моссада. Это его праздник. Если бы этого не было бы, его бы не было бы генералом, не было бы Израиля, жил бы со своими родителями в Беларуси. Он приехал сюда 14-летним мальчиком. А Сережа Брин, изобретатель Гугеля, остался бы там, был бы преподавателем, я не знаю, физики, как его папа в Москве и так далее, подобное. Это великая победа.
0: Вы правы.
1: Так что, как говорят, лихаем идн, давайте праздновать.
0: Спасибо вам большое за этот разговор. Все-таки, конечно, это огромная... Действительно,
1: переворот,
0: победа была.
1: Переворот.
0: И переворот.
1: Это был переворот.
0: Получивший огромный резонанс международный, да. Разумеется, к которому подключились лидеры разных государств к спасению тех, кто был тогда в тюрьме, к тем, кто им помогал.
1: И кстати, сказать, и одна из причин развала советской власти. Представьте себе, тысячи людей уезжают, посылают фотографии, посылки, звонят.
0: Это тоже верно.
1: Самое раскрылся железный занавес. Мир, свободный мир стал близок, стал возможным, стал реальным. Каждый начинает думать, а возможно это и со мной произойдет. И произошло.
0: Верно.
1: Знаете, чудо. Это чудо.
0: Спасибо вам большое, Равин Йосиф Менделеевич. И огромное спасибо еще раз за этот разговор. А я хочу напомнить имена тех, кто были тогда. Марк Дымшиц, Эдуард Кузнецов, Иосиф Менделеевич, Сильва Залмансон, Алексей Мурженко, Юрий Федоров, Анатолий Альтман, Мендель Бодня, Вульф Залмансон, Израиль Залмансон, это братья Сильвы, Борис Пенсон, точно, Лейб Ариех Нох, Мери Менделеевич, жена Лейба Ариех и сестра Ваша.
1: Моя сестра Мэри,
0: я знаю. Алевтина, это мать дочерей Марка Дымшица, Елизавета Дымшица, Юля.
1: Да.
0: Верно, две дочери Марка. Вот это те люди, о которых идет речь все эти десятилетия. Спасибо вам большое. Хорошего вам дня.
1: Спасибо, что вспомнили. Всего хорошего.
0: Всего вам доброго. И несколько фактов о том, что происходит сейчас. Мондиаль. Думаю, что очень много из вас, уважаемые радиослушатели, следят за очередным огромным спортивным событием в мире. И несколько интересных фактов. Действующие чемпионы мира, сборная Аргентины, если она вновь добивается успеха в Мондиале, который проходит сейчас, аргентинцы становятся первой командой, которой удалось дважды подряд выиграть Мондиаль с 50-х, 60-х годов, когда этого добилась Бразилия. Второй факт. Лионель Месси. Если он забивает 4 гола на этом турнире, то он становится лучшим бомбардиром за всю историю чемпионатов мира. И прямо сейчас первенство у немецкого нападающего Мирослава Клозе, который уже давно закончил карьеру. Впрочем, на этот титул может претендовать и Килиан Мбаппе. Несмотря на относительную молодость, у него всего на 1 гол меньше, чем у Месси. Сам Месси, Роналду и мексиканский вратарь Гильермо Очоа становятся первыми футболистами в истории, которые примут участие в 6 разных чемпионатах мира. Для начала этого хватит. А сейчас песня, которую очень давно записал Арик Эйнштейн, и она как раз о футболе, где внутри самой песни вы услышите знакомые фамилии.
2: Bergomi, Baresi, Ancelotti, Donadoni, Canigia, Buruciaga, Bassualdo, Maradona, Rincontri di Neguarane, Strada, Vejigita, Buccia, Pacchia, Walker, Pierce, Robson, Gascon, Shilton, Andrinua, Ila Roya, Vasquez, Francescoli, Zenga, Clinton, Magnusson, Galvao, Silas, Brolin. Van Gichelen, Van Brokelen, Van Schiphol, Kip, Van Basten, McCoy, McClish, McStayu, Malpass, McKinley, Johnston, Ruben Paz, Ruben Sosa, Ruben Pereira, De Leon, Dominguez, Perdomo, Herrera. Branco Dunga, Ale, Mau, Ricardo, Vecareca, Vichre, Kuman, Julit, Alzamendi, Ufonseca. Ятелина, Ленинков, Заваров, Упротасов, Балбо, Чусти, Увебайн, Конехов, Каясов, Эсковар, Альварез, Оларди, Кочея, Салинас, Мичел, Бутрагеню, Везуви, Зарета, Хесле, Ройтер, Огенталов, Фелов, Литбавски, Маканеки, Мила, Литовченко, Добровольский.
0: Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль». Второй час. С вами Таня Барская. Мы переходим к новостям муниципалитета города Тель-Авив-Яффо, а точнее к реализации масштабной городской программы поддержки учителей и воспитателей, которые работают в городе. С нами советник мэра Тель-Авива Илана Михаэли. Илана, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Пожалуйста, идея мне очень нравится. Это, я думаю, будет нравиться жителям и тем, кто работает, имеет отношение к системе образования каждого города. Но что происходить будет здесь, в Тель-Авиве?
3: Ну, во-первых, я рада, что вам нравится наша программа. Мне она тоже нравится.
0: Мне, в принципе, нравится жить в Тель-Авиве. Наверное, поэтому мне это нравится еще больше.
3: Понимаю вас очень хорошо. Дело в том, что не секрет, что Израиль переживает серьезный кризис образования в плане того, что учителя и воспитатели массово, к сожалению, покидают эту профессию. Они покидают ее по целому ряду причин. Кто-то из-за выгорания, кто-то из-за низкой зарплаты, кто-то из-за трудностей во взаимодействии с учениками и родителями, с которыми учителя, к сожалению, сталкиваются зачастую. Кто-то из-за последствий войны и других факторов. В любом случае система образования страдает. И поскольку в Тель-Авиве образованию дается особое предпочтение по целому ряду причин, в том числе и потому, что мэр Тель-Авива Рон Хульдаи когда-то был директором гимназии Герцлия, и образование очень близкая для него и важная тема, поэтому было решено предпринять ряд мер для того, чтобы поддержать учителей и воспитателей, которые работают в нашем городе, с тем, чтобы они не покидали свою профессию, с тем, чтобы они оставались в наших школах, в наших детских садах. О чем идет речь? Первое, мне кажется, очень важное, это доступное жилье для учителей и воспитателей. На сегодняшний день существует так называемый городской фонд доступного жилья. Это около 550 квартир. До сих пор эти квартиры сдавались на очень выгодных условиях жителям города по разным критериям. Теперь принято решение, что весь этот фонд постепенно до 2030 года будет переведен исключительно на пользу учителей и воспитателей, проживающих в городе и нуждающихся в жилье, в доступном и качественном. И только в тех случаях, если запросы от учителей и воспитателей будут недостаточными, то те квартиры, которые останутся свободными, будут уже распределены на свободном рынке, опять же, доступного жилья для жителей города. Это очень важный момент, мне кажется, учитывая дороговизну жизни в Тель-Авиве и цены на жилье.
0: Конечно.
3: А второе – это еще и создание комплексной системы поддержки для того, чтобы сделать жизнь педагогов и воспитателей в нашем городе более комфортной. И с этой целью разработана следующая программа. Во-первых, будут разработаны или уже в разработке находятся транспортные решения для удобного въезда и выезда из города, выделение дополнительных парковочных мест для каждого образовательного учреждения, будет производиться ремонт и модернизация школ и детских садов, включая создание новых учительских комнат и субсидирование для учителей и воспитателей городских спортивных оздоровительных центров, да, кантри-клубов. Угу. Предполагается создание дополнительных профессиональных сообществ или сообщества педагогов и воспитателей. И для них сейчас создается специальный клуб по интересам, который предоставит им также скидки на разные услуги в городе, как держателям, например, тель-авивской карточки Digital, я полагаю, вы, как жительница города, не знакомы. То есть цель этой программы – сделать так, чтобы педагоги и воспитатели почувствовали себя очень важными и нужными людьми для города – и были, что называется, в первом ряду для получения различных городских услуг. И третий момент, мне кажется, он тоже очень важен, это профессиональное развитие и карьерный рост. Муниципалитет создаст целую систему сопровождения педагогов, вопросов профессионального развития. В первую очередь это стипендии на получение академических степеней. Мне кажется, это очень важно для многих. Получить преференции, получить помощь, получить стипендию для того, чтобы продолжить образование на более высокую степень, что, соответственно, отразится впоследствии на их зарплатах. Карьерное консультирование, различные психологические консультации и профессиональные стажировки за границей. Вот такая вот программа. Зная муниципалитет Тель-Авива, мы можем быть спокойны, что она будет приведена в жизнь. Поэтапно, но в ближайшее время начнется ее реализация.
0: Прекрасно. На мой взгляд, очень обещающая, прекрасная программа, необходимая, на мой взгляд, программа в каждом городе, поскольку адресаты – это те, кому эта программа будет очень важна, учителя и воспитатели, которые работают в данном случае в Тель-Авиве. Спасибо большое.
3: Да, с вашего позволения добавлю только, что, конечно же, дети –
0: Конечно.
3: Наши ученики и дошкольники очень страдают от того, что не хватает кадров, учителя уходят, количество уроков сокращается, иногда даже закрываются, например, детские сады из-за отсутствия воспитателей. Вот мы хотим, чтобы все это изменилось в лучшую сторону.
0: Спасибо огромное. Советник мэра города Тель-Авив Илана Михаэли. Мы говорили о программе, о том, что муниципалитет Тель-Авив-Яффо начинает реализацию масштабной городской программы поддержки учителей и воспитателей, работающих в Тель-Авиве. Спасибо, Илан.
3: Спасибо вам, Таня.
0: Следующая наша тема – Эль-Ниньо. Грядет самый сильный Эль-Ниньо за 140 лет – природное явление, которое может изменить погодные условия по всему миру. Что такое Эль-Ниньо? Подробности, прогнозы. Мы говорим об этом с Шимоном Кричаком, доктором климатологии и метеорологии, в прошлом профессор-исследователь отделения геофизики Тель-Авивского университета. Шимон, доброе утро, здравствуйте.
4: Доброе утро, Таня.
0: Давайте, если можно, объясним всем нам, не знающим, что такое Эль-Ниньо и почему он может действительно изменить погодные условия не в какой-то конкретной локации, но действительно по всему миру.
4: Я думаю, что на самом деле все уже знающие. Об этом мы не раз говорили раньше. Действительно, есть такое явление. Это явление совершенно регулярно повторяется примерно раз там в 4-5 лет. Заключается оно в том, что в экваториальной зоне восточной части Тихого океана образуется в эти периоды образуется такое большое пятно, большой район с повышенной температурой поверхности воды, ну и на самом деле не только поверхности, а просто воды. И вот когда над каким-то местом постоянно, когда какой-то район земного шара постоянно отличается от средних климатических условий, в нем отличаются от средних климатических условий, вот температура выше нормы, то это приводит к тому, что именно над этим районом начинают систематически развиваться циклоны. Ну, области низкого давления. Поскольку это постоянно происходит над одним и тем же районом, то и над другими районами земного шара тоже что-то начинает формироваться более или менее постоянно. Или постоянно идут дожди, или постоянно, наоборот, периоды засух. Проблема в том, что иногда... Чаще всего вот это вот пятно с повышенной температурой воды, оно характеризуется вот этой аномалией сравнительно небольшой. Но за последние, ну, насчет 140 лет мне говорить трудно, но за последние лет 80, вот было всего 4 таких случая. В 72-м году, 73-м, 82-м, 83-м, 97-м, 98-м и 2015-2016. И вот в этом году, в нашем нынешнем году, тоже вот такое вот пятно похоже, очень похоже, с 95% вероятности, что оно действительно будет. Собственно говоря, оно уже сейчас есть, но просто мы пока еще не стопроцентно уверены в том, что оно будет сохраняться в течение длительного времени. Но, скорее всего,
0: оно может сохраниться на достаточно долго.
4: Скорее всего, так и будет. Скорее всего, к декабрю это уже шанс там 95%, что декабрю это возникнет, и тогда вот в декабре, феврале 27, декабре 26, феврале 27 года будет полноценный Эль-Ниньо, который вот на вот эти вот особенные периоды, когда температура выше, аномалия больше 2 градусов, не помню, сказал ли я это раньше, но во всяком случае сейчас сказал. Вот и они называются у нас супер-Эль-Ниньо.
0: Период. Как долго это может происходить? Я смотрю, что если сейчас началось вот это потепление, зафиксированное в водах Тихого океана, и вы говорите еще уже о феврале следующего года, я пытаюсь представить последствия. То есть, как я понимаю, что Эль-Ниньо, которые были в прошлое десятилетие, разные годы, они в итоге вызывали вот эти волны и жары, и наводнения или засухи. Это все как последствия могут быть?
4: Могут, могут. Более того, оно может начаться и раньше. 80% шанс есть, что уже к концу июля эта система уже станет постоянной. Так что, да, конечно. И в чем главная такая опасность в нынешний момент, в этом году? В этом году мы находимся, земной шар находится в процессе изменения собственного климата. Ну, частично или в основном благодаря в результате деятельности человека. Но не только, но в значительной степени. Так вот, если это Эль-Ниньо разовьется так сильно, как оно в принципе может, если так получится, что эти области с высокой температурой, постоянной высокой температурой воздуха и, соответственно, воды, которая будет нагреваться, образуются в районах, где сейчас льды, ну, например, над Антарктикой, что в принципе возможно, это может привести к таянию наших ледников, которые в Антарктике есть, ну и, соответственно, в Арктике. И если эти ледники растают, то это может привести к тому, что климат земного шара существенным образом изменится. И тогда вы задали вопрос, сколько это будет продолжаться. Это обычно продолжается порядка года. Но если вот в каких-то районах сильно изменятся условия, ну вот в частности с распределением льда, то тогда это последствия этого явления могут сохраниться уже надолго, может быть, на десятки лет. Мы сейчас просто не знаем, что же в действительности может благодаря этой вот опасности. Если эта опасность реализуется, что же тогда может произойти? А вот последствия, ну, большинство слушателей, конечно, не помнит этого, но я помню хорошо, что в 1972 году над европейской территорией России летом был длительный период засухи. Длительный, очень длительный. Горели торфяники, температура была очень высокая, жарко было и в Москве, и вообще везде на территории России. Тогда это привело к очень большим проблемам с экономикой, потому что, ну, соответственно, не было дождей, не было урожая. Это большая-большая проблема. Вот то же самое может сейчас произойти и над какими-то районами земного шара. И, к сожалению, более всего пострадают, конечно, районы, в которых люди не очень обеспеченные живут. Там африканские районы. Вообще, Эль-Ниньо сказывается прежде всего именно на вот этих районах, которые близки к экватору.
0: К экватору.
4: Но не только, но не только. Это может отразиться на нас, я сомневаюсь. В нашем районе влияние Эль-Ниньо...
0: Вы имеете в виду Ближний Восток, в принципе, да?
4: Вот, но в принципе, да, на Ближнем Востоке, по-видимому, этого сильного эффекта мы не увидим. Но над какими-то другими районами, скажем, Юго-Восточная Азия, это вполне может привести к или интенсификации, скажем, муссонных дождей, что плохо, или наоборот, к прекращению муссонных дождей, скажем, там, над Индией и другими странами этого региона, а там все сельское хозяйство рассчитано именно на это. И вот что произойдет в этом случае? Там же все-таки огромное население живет. Там только в Индии 1,5 миллиарда. И вот если это население останется без продуктов питания или какая-то часть этого населения, это может привести к существенным политическим проблемам. Возникнет какие-то необходимость миграции населения. Это действительно большая проблема, но сейчас твердо сказать, что именно произойдет в ближайший год вот из-за этого, мы пока не можем.
0: Да, остается наблюдать и смотреть, что происходит с учетом разных материков, разных стран и влияния вот этого погодного явления, которое называется Эль-Ниньо. Шимон, огромное вам спасибо за...
4: Вам всего хорошего.
0: Шимон Кричак, доктор климатологии и метеорологии, в прошлом профессор-исследователь отделения геофизики Тель-Авивского университета. Мы говорили об Эль-Ниньо, это погодное явление, которое называют одним из самых сильных за последние 140 лет, природное явление, которое может изменить погодные условия по всему миру. В преддверии недели Ивритской книги, которая уже идет, Национальная библиотека Израиля опубликовала ежегодный обзор. В 2025 году в нашей стране вышло 7029 новых печатных книг и еще 1544 цифровых изданий. Это намного больше, чем годом раньше. При этом, несмотря на общий рост книжного рынка, число художественных произведений продолжило сокращаться, как и количество книг по саморазвитию и досугу. Интересно, сделан вот этот подсчет. Такие данные представлены в ежегодном отчете Национальной библиотеки Израиля. И, как и в предыдущие два года, война, которая началась 7 октября 2023 года, продолжает оказывать значительное влияние на израильское книгоиздание. Около 500 книг, опубликованных в Израиле в 2025 году, были посвящены именно

0: Литература, поэзия, религиозные книги, биографии и также детская литература. Много интересного можно, в принципе, еще рассказать, но в очередной раз хочу пригласить вас к неделе еврейской книги. Есть очень много того, что происходит в нашей стране, как, например, и в Музее еврейского народа Ана, который, конечно, в данном случае участвует в этой неделе, проводя масштабный праздник еврейской книги у себя. Это совместный проект, который объединяет литературу, культуру, академические знания. Это программа, в которой принимают участие ведущие авторы издательства «Идиот Сфарим», среди которых Дов Эльбаум, Асаф Инбар, Дрор Мишани, Шауль Ольмерт, многие другие. Но мы останемся в Музее еврейского народа Ану по еще одной замечательной теме. И говорим мы вот о чем. «Беседа о музыкальном языке». Так называется эта встреча в рамках цикла «Пускаем корни». Это очередной новый проект, ведущим которого стал замечательный музыкант, композитор, музыкальный руководитель театра Гешер Ави Бениамин. Он сегодня с нами в эфире. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ави, рада вас слышать очень-очень, как всегда.
1: Взаимно.
0: Итак, вы в очередной раз вместе с теми, кому интересно жить, участвуете в новом проекте, в данном случае в Музее еврейского народа Ану. Что собой представляет этот цикл «Пускаем корни»?
1: Вы знаете, это цикл, как бы сказать, это вот пример чистейшей, потрясающей музыки. Речь идет о буквально молодых, ну, я бы сказал, выдающихся мирового уровня музыкантов, как в основном они музыканты Израильской филармонии. И они, можно сказать так, в каком-то музыкальном смысле очень жадные. Они хотят такое пиршество камерной музыки, очень хорошей музыки, в очень хорошем исполнении. Это первое, самое главное. То есть это самое главное, что есть вообще, в принципе, в концертах. И параллельно, конечно же, я буду рассказывать и о музыкальном языке, и о самих исполнителях, и о всем том, что связано с этой музыкой. Я сейчас на секундочку отвлекусь. Мне все время вот сейчас вот занимаюсь вот нейронными сетями в связи с музыкой. И я вдруг понял,
0: интересно,
1: что вся функциональная музыка, как мне кажется, то есть музыка к театру, музыка к кино, музыка к церкви, музыка к медитации, к ресторану, к чему угодно, она будет писаться нейронными сетями. А вот чистая музыка, вот музыка ради музыки, это то, чем будут заниматься люди. И вот эта серия, это вот такой пример вот этого вот явления, вот что такое чистая музыка, исполненная людьми в высоком очень качестве. Весь этот проект на самом деле родился в голове такого замечательного музыканта, потрясающего человека, Женя Орен. Музыка, она играет на альте тоже в филармонии, она такой очень деятельный человек, такой вот, вот все, что она задумывает, оно вот сбывается, и это совершенно потрясающе, и она подключила и фонд «Надав», и Рому Когана, и Аню Лейкину, спасибо им огромное, и вот вместе родился такая идея сделать цикл концертов, в котором будут принимать участие сложившиеся новые и не очень новые музыкальные коллективы. Это струнный квартет «Сион». Это
0: как раз те, с кем вы будете вместе со зрителями встречаться. Это квартет «Сион» в данном числа, случае.
1: Да, квартет «Сион» – замечательный совершенно квартет, который родился уже здесь, в Израиле, как квартет.
0: Они артисты филармонического оркестра.
1: Они
0: израильского.
1: Артисты филармонического оркестра, да. Трое из них совсем молоденькие репатрианты. Один виолончелист Яша Кашин. Он уже, не знаю, ватик, можно сказать. Вот.
0: А имена остальных я с удовольствием тоже назову. Это Лев Иомдин, Петр Бобровский, София Лебедь.
1: Совершенно справедливый, да. Софья, да. Лебедь, да. Это будет 24 числа. Потом планируется также еще, может быть, такой вот необычный концерт в рамках

0: этого абонемента. Это еврейская музыка и поэзия в СССР. И
1: ну, как вот интересно.
0: Да, с участием Евгении Додиной и вот камерного состава. И будет звучать музыка еврейских советских композиторов.
1: Как, например, я же не могу не спросить, как, например, я знаю, что эта тема вам близка, вы уже искали в этом направлении,
0: да,
1: я
0: да,
1: помню.
0: Да, это очень интересная, да. Необычная такая тема. Вы знаете, есть не так много, но они, тем не менее, есть. Есть Александр Вепрек, такой композитор, Вячеслав Вайнберг. Один из основоположников, кстати, но это уже, можно сказать, дореволюционный период, это композитор Энгель, который похоронен вот здесь, в Тель-Авиве, в этом, на этом кладбище Монтефиори, если не ошибаюсь. Вот, есть композиторы, есть поэзия Квитко, есть очень интересная поэзия, которая была на идише, которая была переведена на русский язык. Это вообще такая больная тема, идишевская культура, которая вот исчезла вот на этом пространстве. Но вот какие-то вещи сохранились, и мне кажется, их важно передавать дальше. И это будет тоже одной из тем вот в этом абонементе.
1: Возвращаясь к тем, с кем вы встретитесь вот сейчас уже в рамках проекта «Пускаем корни», именно как беседа о музыкальном языке, я вижу программу этого концерта.
0: Да.
1: Очень интересно подобран, на мой взгляд, репертуар. Вы можете просто рассказать?
0: Да, вы знаете, это, да, мы начинаем с такого, вот если говорить о музыкальном языке, вот это еще вот тот язык полифонический, который был, надо будет мне дать малюсенькое объяснение, что такое полифония. И вот по Хебель, вот канон, я думаю, что слушатели знают, что такое форма музыкальная, канон. Это вот первый пример этого музыкального языка. Потом это все переходит в Моцарта. Потом Дебюсси, импрессионизм. Потом центральнейшее место концерта будет, конечно же, квартет номер 8 Шостаковича. Очень драматическое произведение, просто очень. Кстати, там есть также еврейские темы. Когда говорят о еврейской музыке в времен СССР, то упоминают, говорят часто о Шостаковиче, и в частности о его 8-м квартете.
1: Да.
0: Вот. Также будет произведение современного композитора, он совсем недавно умер, Карманов, его произведение «Кваретет», основанное на ноте «ре», поэтому это вместо «квартет» называется.
1: Красиво.
0: «Кваретет».
1: Да.
0: Это тоже такое минималистическое, очень интересное произведение. Он вообще такой композитор, с одной стороны академический, с другой стороны он играл в такой московской в свое время культовой рок-группе «Вежливый отказ». То есть как бы человек был очень широких музыкальных взглядов, и что касается вот музыкального языка, то это как раз очень ложится на эту тему.
1: Если говорить о том, что я вижу далее в ваших планах, в поисках идеального звучания по земному шару. Это встреча с первой арфой филармонии Софи Байер-Даниэль. Это новая репатрианка тоже из Соединенных Штатов Америки.
0: Совершенно справедливо. Репатрианка
1: и тоже, да, и тоже артист Израильского филармонического оркестра, конечно.
0: Да, да, да. Но это первая, как правильно сказать, первая арфа филармонии сейчас Софи Байер-Даниэль. И вы знаете, не так часто на самом деле удается слышать звук арфы вот вживую в составе не какого-то симфонического оркестра, где арфа там изображает какую-то морскую волну в виде такого глиссандо, а вот в камерной музыке, где композиторы пишут музыку, для, используя арфу, зная ее возможности и ее удивительнейший звук. Он какой-то... Знаете, почему он, мне кажется, это идеальное звучание? Потому что такое ощущение, что есть что-то ангельское в этом звучании арфы. Арфа, кстати, один из древнейших инструментов. Арфа царя Давида.
1: Несомненно.
0: Это все разновидность арфы. Поэтому это очень интересно тоже и с точки зрения языка, и с точки зрения звучания арфа внутри камерного оркестра, камерного состава. И от Баха и Дебюсси, и японский композитор Такемицу, и израильский Бен Хаим. Там тоже есть очень большой и очень необычный и интересный репертуар.
1: Безусловно. В очередной раз вслед за вами хочу пригласить всех в Музей еврейского народа Анну. Беседа о музыкальном языке – это ближайшая встреча из цикла. Она пройдет 24 июня в 19 часов в Музее Анну, Тель-Авив. И это в рамках цикла «Пускаем корни». Есть еще много встреч впереди. Ведущий концертов Ави Бениамин. Ави, не могу не спросить вас вот еще о чем. Не об этом, но поскольку вы в нашем эфире. Как дела у того, что вы делаете в Гешер? Не могу не спросить. В театре Гешере живут спектакли с вашей музыкой и, конечно, Крум удивительный, необычный.
0: Ну, вот Крум был сейчас недавно.
1: Да.
0: Да, он идет, и я еще делал музыку вот в спектакле «Мамаша Кураж».
1: И «Мамаша Кураж». Вот я хотела спросить, как живет вот музыка в этих совсем недавних спектаклях, где совершенно все необычно.
0: Ну, «Крум» — это такая, как ее охарактеризовали, почти опера. Это мюзикл, скорее всего, который написан в таком... Почему почти опера? Потому что там все поется от начала до конца. Вот. В следующий раз он, кстати, будет идти в июле, в 10-12 в Иерусалиме.
1: Ну, вот. Конечно, если напомнить всем, что это Ханох Левин,
0: да,
1: это удивительная тема, от которой надо искать, находить особую музыку, особый подход, как и написано, музыкальный спектакль с двумя похоронами и двумя свадьбами.
0: Двумя свадьбами, совершенно справедливо,
1: да. Ну, а что касается «Мамаши Кураж», это вообще совершенно необычная тема, необычно поставленная, ну, то, что все уже об этом говорят, идут смотреть Женю Додину и всю команду. Компанию, всю эту потрясающую команду. Это отдельный вопрос, но это же музыка, еще и музыка, поэтому я спрошу об этом вас.
0: Да, ну, вы знаете, в «Мамаше Кураж», мне кажется, вы знаете, в музыке вот последнее время вот нужно вот сначала найти решение. Как только решение найдено, остальное уже, что называется, дело техники. И в «Мамаше Кураж» вот этим решением для меня было... То, что в спектакль я ввел не ансамбль, который обычно сопровождает весь спектакль вживую, аккомпанируя певцам этим зонгом, а только тромбонистку.
1: Okay.
0: Именно тромбонистка.
1: Да.
0: Во-первых, тромбон – это и война,
1: да.
0: Это и цирк, и это и нежнейшая мелодия. И эта женщина, это как вот это вот продолжение вот этой кураж, этой «Мамаши Кураж». Это такой очень сильный образ вот этого музыканта, женщина-тромбонистка на сцене.
1: Как хорошо. Ави, спасибо вам огромное. Была очень рада вас услышать. До встречи в эфире, в театре, в студии. Как всегда, жду встречи с вами. Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Всего вам доброго. До свидания. С нами был Ави Бениамин. Мы говорили о новых встречах в музее Анну в цикле «Пускаем корни». Ведущий этих концертов Ави Бениамин, замечательный музыкант, музыкальный руководитель театра Гешер. И мы таким образом завершили наш сегодняшний эфир. Оставайтесь с радиостанцией КАН-РЭКО. С вами были Таня Барская, Алла Найденова, Мила Сталинская. Всего всем доброго. Наш следующий эфир с Ольгой Раз.

0: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
1: Мадам, уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: В Израиле 11 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что Цахал не уйдет из Ливана, Сирии и сектора Газа. «Мы выступаем против вывода Цахала из Ливана, несмотря на все существующее давление и то давление, которое еще будет оказываться», — заявил он. По словам Каца, глава правительства Беньямин Нетаньяху довел эту позицию до сведения президента США Дональда Трампа. «Если Иран атакует Израиль из-за Ливана, мы нанесем удар по Ирану со всей мощью и наглядно покажем ему разницу в наших возможностях», — заявил министр обороны. Об этом сообщил корреспондент КАН Итай Блюменталь. Министр финансов Бецалель Смотрич, входящий в военно-политический кабинет, выразил поддержку премьер-министру и призвал продолжить кампанию по свержению иранского режима, а также сохранить для Цахала полную свободу действий в Ливане. «Соглашение с Ираном – это плохо для Израиля и для всего свободного мира. Точка. Мы должны добиться того, чтобы у Ирана никогда не появилось ядерное оружие». Смотрич написал в социальной сети X, что Ливан станет проверкой соглашения на деле. «Я продолжу добиваться того, чтобы Цахал сохранял полную свободу действий для дальнейшего оттеснения Хизбаллы», — заявил Смотрич. Это сообщение передала корреспондент КАН Дикла Аарон Шафран. Председатель ливанского парламента и шиитский союзник Хизбаллы Набих Бери поблагодарил Иран и Соединенные Штаты за то, что они включили в меморандум о взаимопонимании пункт, согласно которому Израиль прекратит свою агрессию на всей территории Ливана. Корреспондент КАН Рой Кейс сообщил, что Бери также высоко оценил усилия Пакистана, Катара, Саудовской Аравии и Египта в этом вопросе. Профессор Яков Негель, занимавший должности советника по национальной безопасности и исполняющего обязанности главы Совета национальной безопасности Израиля, заявил в интервью корпорации КАН, что Израиль на протяжении многих лет отодвигал ядерную угрозу, однако она по-прежнему существует. «Цель иранцев сейчас – войти в переговорную комнату и выйти из нее только в ноябре 2028 года, не раньше. Уже после того, как Трамп покинет Белый дом. Кстати, до этого времени они, вероятно, не будут предпринимать в ядерной сфере каких-то радикальных шагов. Их это совершенно не беспокоит. Еще 2 года, еще 3 года, еще 5 лет – для них это вообще не имеет значения», – заявил профессор Нагель. Председатель партии Яшар Гади Айзенкот заявил, что Израиль проснулся сегодня утром и обнаружил соглашение, выработанное далеко отсюда и без учета израильских интересов. «То, что началось с самого тяжелого провала в нашей истории, при беспрецедентной внутренней и международной легитимности, заканчивается по-настоящему печальным результатом. Между пустыми обещаниями полной победы и этим утром пролегает настоящая пропасть», — заявил Айзенкот. Генеральный директор управления аэропортов Израиля Шарон Кедми заявил в интервью службе новостей КАН, что ситуация, при которой на территории аэропорта имени Бен-Гуриона размещены около 70 американских самолетов-заправщиков, приведет к отмене рейсов. «В июле у нас запланирован пассажиропоток в 2 миллиона 100 тысяч человек. Из-за проблем со стоянками для самолетов и воздушным движением мы можем обеспечить лишь нашу фактическую пропускную способность. Что будет с остальными сотнями тысяч пассажиров? Мы не можем их обслужить. Вероятно, уже завтра мы уведомим авиакомпании, что из-за этих ограничений им придется принять те или иные меры, а это означает отмену рейсов», — заявил генеральный директор управления аэропортов Израиля Шарон Кедми. Вчера вечером к востоку от Рамаллы в деревне Дир-Дабуан был совершен поджог автомобилей и 2 домов. Полиция задержала 6 подозреваемых. Корреспондент КАН Хаим Гольдич сообщил, что поселенцы в масках вошли в деревню, а при выезде из нее на перекрестке Гевата-Саф их ожидали военнослужащие ЦАЛа. По данным ЦАЛа, поселенцы попытались напасть и на военнослужащих. И в завершение, после рекламы, прогноз погоды.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Существенных изменений температуры сегодня не ожидается. Завтра и в среду ожидается небольшое потепление. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме и Хайфе 27 градусов, в Тель-Авиве 28, в Бершеве 30, в Эйлате 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 12 часов. Шалом, миру шалайм.
1: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас.
2: В эфире «Час с Ольгой Расс» на Кан-Река.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, шалом. Ну, видите, как хорошо, мы все опять же на своих местах. Я в ульпане с моими двумя прекрасными соульпанниками, если можно так говорить. Вы слушаете меня по радио. И это очень приятно, потому что не было на 100% понятно, что произойдет сегодня. И, слава Богу, все пока что спокойно. И будем счастливы каждой минутой покоя и спокойствия, которое нам предоставлено. В эфире радио Канрека. У микрофона доктор диетологии Ольга Раз. За пультом оператор Шарон Лернер и продюсер нашей программы Мила Сталинская. И, как обычно, в нашей программе мы поговорим о здоровье, о питании, как они связаны друг с другом, как питание может помочь улучшению здоровья и при каких проблемах со здоровьем нужны какие-то специальные виды питания. И вы, естественно, можете задавать любые вопросы, которые относятся к этой теме. По телефону 07-228-0103. А также спрашивайте меня в Фейсбуке. Сегодня у меня есть два интересных вопроса в Фейсбуке, на которые я надеюсь, что у меня будет время ответить. А сегодня мы перейдем к нашей обычной, так сказать, преамбуле, если можно так выразиться, перед вопросами. Смотрите, мы говорили с вами в трех предыдущих передачах о калии и натрии. Слишком много калия и натрия, и слишком мало калия и натрия. Сегодня нам осталось только слишком много натрия. Ипернатремия. Ипер это слишком много, натремия за натрия, это так называется. Концентрация натрия больше 145 миллиэквивалентов на литр, более-менее. Опять же, я не говорю о болезнях, потому что есть болезни, в которых натрий может, его уровень в крови может меняться, понижаться, повышаться. Это связано обычно с почками, с сердцем и так далее. И с этим надо идти к вашему лечащему врачу, или кардиологу, или нефрологу, кто вами занимается, потому что он может вам дать самый правильный совет, потому что он вас знает. Я вас не знаю, и болезнями я этими не занимаюсь в смысле лекарств. А в обычной жизни избыточное количество натрия в крови может случиться, если вы недостаточно пьете. Недостаточно. Это не то, что вы пьете вместо 10 стаканов, 8 стаканов, или 7 стаканов, или 6. Если вы пьете 1-2 стакана в день в течение продолжительного времени, не поступает к вам достаточное количество жидкости, и едите в основном пищу, которая не содержит жидкости, мало овощей и так далее, может получиться, что у вас уровень натрия в крови повысится, и это плохо. Сейчас объясню, почему это плохо, но я хочу заметить, что особенно это опасно у детей и у старых людей. Поэтому, если замечается что-то такое, нужно ехать в приемный покой, не ждать. Если взрослый человек еще как-то может увеличить количество жидкости, потому что это то, что нужно сделать, то ребенок этого не сделает. Он не сможет просто выпить столько, сколько нужно, и пожилые люди обычно тоже не могут выпить достаточное количество жидкости. Поэтому нужно просто поехать в приемный покой, там вам дадут капельницу, постепенно увеличат количество электролитов, и вы выйдете из этого состояния. Но нужно помнить, что питье – это очень-очень важная вещь. Иногда натрий повышается у людей, у которых есть неконтролируемый сахарный диабет, очень высокий сахар, не контролируется лекарствами, и это может тоже привести к повышению натрия в крови. И, естественно, есть, как видно, лекарства, которые задерживают натрий, но это, опять же, к вашему семейному врачу, с которым нужно поговорить. А признаки гипернатремии – это сильная жажда, усталость, слабость мышц, путаница в голове, судороги. Иногда это может привести даже к коме. Это опасно, так же, как опасна гиперкалемия, ипонатремия и гипокалемия. То есть все изменения в электролитах, особенно когда они сильные, они опасны для здоровья, иногда даже для жизни. Что мы всего этого вывели? Что питье, жидкость играет в нашем здоровье и в нашей жизни очень большую роль. И опять же, обратите внимание, никогда не сказала вам пейте 5 литров жидкости в день. Never, никогда. Но да, я говорю вам, что в среднем в нормальных условиях женщины должны пить где-то от 1,5 до 2 литров, а мужчины от 2 до 2,5 литров. Если условия исключительные, такие как нахождение в очень жарком, под солнцем большое длинное количество времени, или очень сильные физические нагрузки, или очень высокая температура, то пить надо больше. Окей? Потому что мы теряем жидкость с потом, и с дыханием более частым, а также есть проблемы с электролитами, мы можем их потерять, можем их наоборот. Так что нужно пить. Как я вам уже говорила, питье – это не только вода. Это вода, это сода, это минеральная вода, это чай, это кофе, естественно, без сахара. И это диетические напитки, которые, я знаю, многие люди боятся пить. Можете продолжать бояться, это роли не играет. Можете не пить, но надо пить тогда то, что я сказала раньше. Я лично пью диетическую колу много-много лет, с 1980 года, когда она появилась. И вроде для моего возраста я и здорова, и красива. Okay? Видите, как бахвальством я занимаюсь. Okay? Поэтому пить надо обязательно. Не забывайте, сейчас мы вступаем в лето, когда питье просто жизненно необходимо. Пожалуйста, не забывайте этого. Это может, недостаток питья может привести к очень нехорошим результатам. Ну вот на этом мы закончили наши повествования о электролитах, натрии и калии. Надеюсь, что это вам как-то объяснило, прояснило, помогло. А сейчас мы перейдем к вопросам. Окей? Есть вопросы? Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло.
1: Добрый день, доктор.
0: Добрый день.
1: У меня такой вопрос, маленький один. Через какое время после принятия лекарства, скажем, серьезного такого, как микоферин, там, и тому подобное, можно пить кофе?
0: Смотрите, нет особых правил, окей? Микоферин нужно обязательно пить с едой, вы знаете, или сразу после еды, чтобы он не сделал кровотечение в желудке. Есть ли какие-то сведения о том, что кофе может снизить усвояемость кальция и так далее? Но я думаю, что вы ваш стакан кофе можете пить, когда вам захочется.
1: Ну, то есть, если, скажем, там через час, то можно попить.
0: Через час уж точно можно, это понятно.
1: Все, спасибо за консультацию.
0: Окей, это не так страшно. Спасибо.
1: Будьте здоровы.
0: Будьте здоровы. Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло? Алло? Кто с нами? Отвечайте. Алло? Нету никого? Что же вы, ребята? Вы давайте начинайте. Телефоны есть. Все. Шарон сказал, есть, значит, есть. Да, Шарон. Алло, кто с нами на линии? Нет. Алло. Там кто-то есть, но он почему-то не разговаривает. Окей. Давайте тогда мы начнем. Я еще раз повторю наш телефон, а вы начинаете его набирать, потому что жалко терять этот час и не задавать вопросов. 07-228-01-003. А пока что я отвечу на один из вопросов, которые мне задали в Фейсбуке. Во-первых, любовь. Вы мне, у нас был в прошлый раз разговор о том, что молочные продукты могут вызвать запор. Это не так. Никакие продукты не могут вызвать запор. Они могут подействовать тем или иным способом на определенного человека. Но в общем нет таких продуктов, которые вызывают запор. Люди думают, что рис вызывает запор. Нет. Большинство людей ест рис, особенно китайцы и вьетнамцы, и не страдают от запоров. Хотя есть анекдот, который говорит о том, что у них такие раскосые глаза, потому что они страдают запорами. Они нет. Не так, так же, как все, давайте скажем так. Есть люди, которые думают, что бананы вызывают запор. Нет, они не вызывают запор. Наоборот, есть люди, у которых они вызывают совершенно противоположную реакцию. То есть это очень индивидуально. То есть продуктов, которые сказать, вот этот продукт вызывает запор, таких продуктов нет. Это относится и к молочным продуктам. Окей? И я хочу, чтобы вы, когда вы вот делаете такие замечания, что вот, мол, могут вызывать, могут. Но это не правило, это исключение. И подумайте сами, когда вы думаете так, что вот это вызывает запор. Сколько миллионов людей это ест, и все нормально. То есть это не вызывает запор, это может вызвать запор у вас, может быть, лично, но не у кого-то другого. Окей? Естественно, и я это сказала, что при чувствительности к лактозе это наоборот обычно вызывает поносы, и газы, и так далее, и тому подобное. То есть, пожалуйста, прежде чем вы можете мне писать все, что вы хотите, но подумайте просто логически о том, что вы пишете. Теперь вы мне пишете, что вам сделали доплер ультрасаунд конечности. Это не дуплекс, Леха. Вы мне написали дуплекс, любовь. Дуплекс — это лекарство, а называется это доплер. Доплер — это такой прибор для измерения, для отслеживания давления, сердечных сокращений и так далее и тому подобное. Окей, кто с нами на линии? Слушаю вас.
2: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Это Галина. Это надо радио выключить?
0: Да, обязательно, потому что шум слышится.
2: У меня есть к вам такой вопрос, слушаю. Ольга, раз. Вот лекарство такое, промолип, это от
0: холестерина, да.
2: От холестерина. Он вызывает боль в мышцах?
0: Он может вызывать боль в мышцах.
2: А скажите, пожалуйста, какое другое лекарство можно
0: теперь
2: принимать?
0: Я вам объясню. Мы об этом уже говорили. Я рада, что вы спрашиваете, потому что нужно это повторять, потому что люди этого не знают. Если человек принимает статины, это лекарство относится к группе статинов, и у него сильные боли, слушайте меня, сильные боли в мышцах, то нужно пойти к врачу и сказать, что это лекарство вам не подходит. И он должен вам его поменять. И так он должен сделать 3 раза. И если все 3 раза это лекарство вам не подходит, то нужно опять же обратиться к нему и попросить уколы, которые снижают холестерин, не делают этой реакции. И нужно попросить разрешение у кассы, чтобы вам дали разрешение на эти уколы. И они просто очень дорогие, поэтому их дают только людям, которые никак не могут вынести другие лекарства, но обычно, насколько я знаю, по распоряжению Министерства здравоохранения, нужно проверить хотя бы 3 статины, чтобы убедиться, что вы не можете их перенести.
2: Да,
0: понятно?
2: Это надо, значит, еще какие-то другие тоже.
0: Вам нужно, во-первых, вообще вам и всем, кто нас слушает, если вы что-то делаете, и вам это плохо, значит, это нужно поменять. А поменять это может вам врач, потому что есть разные статины сегодня. И есть люди, которые с одним не получается у них, а с другим получается. Но если это не получается с 3 видами статинов, то тогда нужно просить укол. Понятно? Я понятно объяснила?
2: Да, спасибо большое. Да.
0: Окей, все, будьте здоровы.
2: Да, будьте здоровы.
0: Всего
2: спасибо
0: хорошего.
2: Большое.
0: Кто с нами на линии? Слушаю вас.
3: Алло, добрый день.
0: Да, добрый день.
3: Вопрос такой, при бронхите какое полезное питание? Что полезное, что нельзя?
0: Не связано.
3: Не связано?
0: Нет, все, что вам нравится, ешьте. Бронхит – это вирусное заболевание, не имеет никакого отношения к питанию, так что просто не прослушивайтесь.
1: Риолин.
3: Он принимает риолин, я метапелит, просто он просто...
0: Риолин – это не питание. Риолин – это помощь. Все, мы на этом мы поставим точку, потому что питания особенного нету. Будьте здоровы, всего хорошего. Кто с нами на линии, слушаю вас. А секундочку, мне говорят, секундочку. Мы продолжаем наш Facebook. Окей? Okay? А, есть. Слушаю.
4: Алло.
0: Да.
4: Доброе утро.
0: Да, слушаю.
4: Я хотела у вас проконсультироваться насчет... Вот у меня три диагноза. Воспаление слизистой оболочки кишечника, селиторная язва и язвенный колит. И это у меня кровит уже продолжительное время...
0: Вас лечат, вам дают лекарства?
4: Лекарства у меня пока вот от семейного врача, гастроэнтерологу, только в конце сентября могу попасть.
0: Не получится в конце сентября. Нет, это неправильно. Гастроэнтерологу нужно пойти. Сколько времени у вас это продолжается?
4: Ну, это давно уже.
0: А почему же вы не лечили это?
4: У меня были другие болезни, а потом...
0: Это очень...
4: Долгое обследование.
0: Долго. Кто вас обследовал? Гастроэнтеролог?
4: Нет, он от меня отказался, послал к хирургу, а хирург назначил ряд обследований.
0: И вы
4: после
0: сделали
4: этого
0: их?
4: Он сказал, колоноскопия была.
0: Ну?
4: И он сказал, что он ничем помочь не может, только гастроэнтеролог.
0: Ну, конечно, естественно. Сегодня есть новые лекарства, есть биологические лекарства. Я что-то здесь не понимаю. Теперь слушайте меня внимательно.
4: Да.
0: Это гастроэнтеролог в больничной кассе?
4: Да.
0: Понятно. Значит, нужно сделать так. Каждую неделю раз или два звонить туда и спрашивать, освободилось ли место.
4: Они меня поставили,
0: слушайте внимательно. Что они вас поставили, для этого это секретарша должна вспомнить, посмотреть и так далее.
4: Хорошо.
0: А будьте проактивны. Это называется быть проактивной. Самой действовать, потому что это ваша система пищеварительная, а не ее и не его. Окей?
4: Я поняла, да.
0: Так что это первое. Второе. Посмотрите, может быть, есть гастроэнтеролог, который менее занят.
4: Нет такого.
0: Нет такого. Значит, звонить каждый раз и говорить, я бы пошла к вашему лечащему врачу и попросила ее написать письмо. Вы не поняли, потому что я еще не сказала. Написать письмо, что вы кровите, что у вас выделяется кровь, и вам нужно срочно консультация гастроэнтеролога. То есть это получится под грифом «срочно». И тогда это будет иначе рассмотрено. Вы понимаете, что я вам говорю?
4: Да, я все поняла.
0: Ну вот сделайте это.
4: А вы мне подскажете, что в данном случае?
0: Я не могу вам сказать. Во-первых, у меня нету точного определения, что у вас. Колит, крон. Какое у вас заболевание?
4: Колит.
0: Колит. То есть колит – это более простое заболевание, чем крон. Не есть много, не есть волокон пищевых, есть только вареные такие нежные овощи, если можно так выразиться, морковку, кабачки, тыкву.
4: И яблоки, да, печеные?
0: Яблоки печеные, банан можно есть, мясные продукты, яйца. Хлеб можно есть как угодно, рыбу, курицу и так далее.
4: Да.
0: Хлеб есть надо белый, то, что мы называем лехем ахид.
4: А что, нельзя, да?
0: Пока не надо, потому что вы кровите.
4: Да, да.
0: Окей, надо сделать анализ железа, B12, ферритина, витамина D и принимать добавки, потому что, как видно, у вас есть и анемия от того, что теряете кровь. Тут нужно обследование общее, но гастроэнтерологу нужно прийти как можно быстрее.
4: Хорошо, скажите, а какая-то минеральная вода подойдет в моем случае?
0: Любая, это не играет роли.
4: А, хорошо. Okay. Ну, спасибо. Так, семейный врач назначил анализы и прочее.
0: Только большое вы в этих спасибо. Анализах посмотрите, есть ли там железо, айрон, да. Есть ли там ферритин, есть ли там В12, и есть ли там витамин D.
4: Uh-huh.
0: Потому что если нет, хорошо. То нужно их добавить. Вы записали, что надо добавить?
4: Да, я все записала. Спасибо большое.
0: Теперь они, ну, это уже гастроэнтеролог. Надо сделать анализ на кальпротеин, и надо сделать анализ на CRP крови. Так что нужно тут полное исследование, потому что человек, который страдает колитом, не леченным колитом, это в наше время просто ни в какие ворота не лезет. Это стыд и позор для больничной кассы.
4: Нет, ну семейный врач помогает.
0: Семейный врач, он не гастроэнтеролог. Да, он может помочь в рамках того, что он знает.
4: Да, я поняла.
0: Okay?
4: Но гастроэнтеролог один во время войны не принимал, а потом...
0: Война кончилась уже?
4: Да, кончилась, и он уехал. И мне пришлось другому записываться.
0: Ну, вы сюда записали, теперь очень... постарайтесь очередь продвинуть и
4: хорошо.
0: Попросите у лечащего врача написать направление, что это срочно.
4: Хорошо, я так
0: okay?
4: и сделаю.
0: Все.
4: Большое спасибо.
0: Всего хорошего, будьте здоровы. Кто с нами на линии, слушаю вас.
5: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, да.
5: Значит, у меня такой вопрос. Я часто слушаю ваши передачи, вы все время говорите, что остеопорозис – это заболевание, и нужно идти к специалисту.
0: Нахон.
5: Я вчера была в Кубат-Халим своей, и я попросила, чтобы они мне нашли такого специалиста, эндокринолог, который мумхэ бэ остеопорозис.
0: Окей. Okay.
5: Она долго искала и сказала, таких врачей нет.
0: Ну, бэмэт.
5: Да.
0: Какой у вас, какая у вас больничная
5: касса? Я говорю, может быть, надо идти в Ихилев или в больницу. Она говорит, вас не примут, потому что сначала надо идти просто к эндокринологу, а если он уже вам даст направление, тогда, значит...
0: То, понятно. Бороться с больничной кассой я, естественно, не могу, и вы тоже. Поэтому запишитесь к эндокринологу и пойдите к эндокринологу. И посмотрите, как он вас лечит, как он к вам относится. Понимает он, что происходит или нет? Он должен заполнить...
5: Я хочу в интернете поискать. Я должна написать, что мне нужен эндокринолог, мумхэ бэ остеопорозис.
0: Специализирующий по остеопорозу, да? И есть такие?
5: Я удивляюсь, вчера она искала, она говорит, нет.
0: Потому что это не написано нигде. Тоф. И он должен вам сделать, заполнить такую анкету, которая называется ФРАКС, которая как бы дает возможность понять, насколько возможны переломы различные, и дать вам правильное лечение.
5: У меня после химиотерапии, у меня была очень серьезная химиотерапия.
0: Ну, понятно. Ну, поэтому нужно отнестись к вам особенно, так сказать, с вниманием. Окей, пойдите пока к эндокринологу, посмотрите, как между вами будет проходить беседа, окей? И что он вам даст?
5: Спасибо большое. Мне сказали, что нужно, чтобы идти к эндокринологу, суточную мочу нужно ему нести анализ, чтобы он посмотрел.
0: Ну, вам должен ваш лечащий врач дать все анализы, которые нужны. Надо сделать цифу.
5: Вот он мне направление дал, а анализы никакие не дал. У меня есть цифутецом и... Есть декады, да, потому что я делаю сити все время.
0: Пока идите с тем, что есть. Если он вам не дает, если вы его попросите, он вам даст?
5: Я попрошу тогда.
0: Попросите, да. Если он вам даст, хорошо. Если он вам не даст, то эндокринолог потребует этот анализ. Okay?
5: Хорошо, спасибо большое.
0: Все, будьте здоровы, всего хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
6: Добрый день, профессор.
0: Добрый
6: У меня
0: день.
6: Короткий вопрос. Я принимал антибиотики в течение 7 дней. 500 и 150 миллиграмм.
0: Uh-huh.
6: Я хочу узнать, после них парабиотики я могу принимать после них тоже?
0: Не только после них, а и во время принятия антибиотиков и после принятия антибиотиков.
6: Сколько времени? Извиняюсь.
0: Чем больше, тем лучше. Тем дольше, тем лучше. Но количество пробиотика должно быть сравнительно большое. То есть вы должны посмотреть...
6: Тут написано так. 25...
0: Миллиардов.
6: Биллион.
0: Биллион – это миллиард. Окей, подходит.
6: Подходит. Большое вам спасибо.
0: Окей. Всего хорошего.
6: Всего хорошего.
0: Я просто хочу всем сказать, что у нас в организме, особенно в прямой кишке, содержится очень большое количество бактерий, которые сильно влияют на наше здоровье. И в ту, и в другую сторону. Поэтому нам наша выгода заключается в том, чтобы увеличить количество хороших бактерий, таким образом уменьшить, увеличить вообще количество бактерий и уменьшить количество плохих. Поэтому пробиотику нужно принимать довольно долго для того, чтобы как бы изменить то, что антибиотики сделали с ними. Кроме того, есть исследования, которые говорят, что с возрастом и количество бактерий, и их качество уменьшается, ухудшается. Поэтому я лично в качестве пожилого человека пью пробиотики все время. И советую очень многим моим пациентам. Окей? Все. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
7: Есть Алло.
0: Да.
7: Здравствуйте, доктор Ольга.
0: Здравствуйте.
7: Мне 75 лет. У меня такой вопрос к вам. Я сделала проверку на плотность кости, диабетометрию. Она остеопороз не показала. Okay. Но за 5 лет плотность изменилась, уменьшилась в пределах где-то 7%.
0: Uh-huh.
7: А мои показатели кальция в крови 9,3, витамин D 34.
0: Okay.
7: А надо ли мне начинать пить кальций и витамин D?
0: Смотрите, плотность крови уменьшается с возрастом. Okay? Вопрос, насколько? Доходит ли она до состояния болезни, или это такое некоторое уменьшение, которое, естественно, происходит с организмом. Для того, чтобы как-то это улучшить, нужно, во-первых, сделать упражнения для предотвращения остеопороза. Это обычно упражнения растяжки и всякие гантели и так далее, естественно, по возрасту, как нужно. Есть такие группы, я точно это знаю, мне кажется, что это есть и в больничной кассе, группы, в которых есть именно группы для упражнений для усиления кости. Я бы на вашем месте нашла что-то такое и делала это, потому что без этого будет очень сложно замедлить вот это вот процесс истончения кости.
7: Ну, это я поняла. Я дома делаю. Сама какие-то я ходила в группу для пожилых там при Матнасе.
0: И вы
7: я
0: делаю упражнения. Замечательно. Это очень хорошо. Смотрите, когда я вам отвечаю на вопрос, нас еще слушают люди, поэтому мне важно дать полный ответ. Нужно проверить B12, нужно принимать магний. Кальций и витамин D в маленьких количествах можно принимать. Например, таблетка... Вы едите много молочных продуктов?
7: Ну, каждый день выпиваю где-то 400 литров молока творог с йогуртом.
0: Не нужно. 400 литров... 4 литра молока?
7: 400 миллилитров.
0: А, окей. Пол-литра молока.
7: Ну, где-то, да, в районе.
0: Пол-литра молока – это, в общем, достаточно мало кальция, немного. Вам нужно тем документам, которые есть насчет остеопороза, примерно 1000-1200 миллиграмм кальция в день. Посмотрите, сколько кальция есть в молоке, там написано, и сколько есть в твороге, написано на обертке, на упаковке, и посмотрите, доходите ли вы до где-то 500-600 миллиграммов через еду. Есть много кальция в овощах. И если вы чувствуете, что вы не доходите до 1000-1200 миллиграмм, то можно принимать стандартную таблетку кальция, там есть 600 миллиграмм кальция и 400 единиц витамина D. Я бы принимала. Может быть, даже 4-5 раз в неделю, но я бы принимала. Магний надо обязательно принимать, потому что...
7: Магний я каждый день принимаю.
0: Замечательно. B12 надо проверить. И сегодня очень много говорят о витамине K2, который можно тоже принимать. Вреда он не принесет, если у вас...
7: Ну, я спросила семейного врача проверить этот витамин. Он говорит,
0: его нельзя проверить.
7: Не ходит,
0: его не могут, нельзя проверить.
7: Да.
0: Его можно только принять, и если вы только не принимаете кроверазжижающие таблетки.
7: Нет, я не принимаю.
0: Ну и все.
7: А показатели вам не надо этой дексаметрии?
0: Обязательно озвучить. Надо ему будет показать.
7: Не-не, вам не надо озвучить.
0: Если вы говорите, что там меньше минус 2,4, то значит...
7: Нет, у вас... Смотрите, идет поясничный отдел Z-score 0,9.
0: Ну, это очень хорошо.
7: Z-score 1,5.
0: Z-score меня не волнует, T-score.
7: Так, у вас T-score, да?
0: Да.
7: Так, и теперь тазобедренный сустав T-score, правый минус 0,5, левый минус 0,8.
0: Замечательно. Так, продолжайте в том же духе.
7: То есть нормально как
0: Абсолютно.
7: Бы?
0: Абсолютно. Прекрасно даже, я бы сказала.
7: Здорово. Спасибо большое.
0: Всего хорошего, будьте здоровы. Мы послушаем музыку или еще ответим на вопросы? Слушаю вас, кто с нас на линии?
8: А, добрый день.
0: Добрый день.
8: Это я из Твери, Ирина, звоню по поводу моего мужа.
0: Да.
8: Он заболел, очень тяжело болел, его забрала скорая в Фурию, признали, что у него запущена пневмония была.
0: Ой,
8: и там
0: как
8: они,
0: это так?
8: Ну, не было ни температуры, ничего, он просто жаловался на упадок сил.
0: Ой, бедный.
8: Ну, и врач вызвал скорую, он пошел,
0: понятно,
8: и его забрали. И они предполагают, что там у него якобы был микроинсульт. Предполагают, это не точно. И вот когда его выписали в реабилитационный центр. Домой нет, он что, он был еще очень плохой, даже ходить не мог. В реабилитационном центре ему давали для разжижения крови какое-то новое лекарство Клоот.
0: Okay.
8: По-русски Клуд, вот написано.
0: Okay.
8: Он его там лежал месяц, 3 июня он пришел домой и продолжал принимать. И в последнее время у него начали кровотечение с носа утром.
0: Okay. Вечером, утром. Что делают в таких случаях?
8: Ну вот я, например,
0: умные так, люди идут срочно к врачу.
8: Да.
0: И чтобы, который должен поменять лекарство?
8: Я позвонила в кнопку. Мы пожилые люди, имея не целейша.
0: Ну.
8: Они ответили, что мы даже не знаем такое лекарство.
0: Я тоже не знаю такое лекарство.
8: Да, это какое-то новое лекарство.
0: Значит, нужно посоветоваться с семейным врачом и выяснить, какое лекарство ему нужно дать. Потому что...
8: Но он до этого принимал аспирин.
0: Я все никотин. Понимаю, что я не специалист по лекарствам. Mm-hmm. Я сразу вам это говорила и говорю. Uh-huh. Я специалист по тому, чтобы сказать, срочно обращайтесь к семейному врачу.
8: Да, спасибо.
0: Срочно причем.
8: Спасибо,
0: сегодня
8: срочно,
0: у нас емшиный, у вас целая неделя.
8: Он уже был сегодня у врача, он уже был.
0: И он ему поменял лекарство?
8: Он сказал, пока принимайте аспирин.
0: Окей,
8: а это не отменил, я не знаю, я считаю, что это...
0: Как это не отменил? Он и к этому еще добавил аспирин?
8: Нет, нет, но он не совсем отменил, он сказал, пока принимайте его врач.
0: Если у него кровотечение от лекарства, плюс добавить к этому аспирин, у него будет еще больше кровотечения.
8: Ну, нет, он это уже лекарство не принимает.
0: То есть он отменил это лекарство?
8: Это он сам уже перестал принимать.
0: Ну, молодец.
8: Сегодня врач отменил лекарство себе. Нет.
0: Ну, я тогда не знаю. У меня нету слов, и я не знаю.
8: Да, да. Спасибо большое. Окей. Понятно.
0: Всего хорошего. Вы знаете, что сделаете ему еще?
8: Что?
0: Поскольку он пережил сильное, как видно, вирусное заболевание,
8: да.
0: То нужно обязательно проверить его железо, ферритин, В12, витамин D и фолиевую кислоту.
8: Ага.
0: Потому что если его пониженное железо, которое бывает после сильных... мне кажется, что вы меня не особенно слушаете.
8: Слушаю, что вы. Что?
0: Которое бывает после сильных вирусных заболеваний, железо понижается. Это, во-первых, делает состояние еще большей слабости, а во-вторых, это понижает действие иммунной системы. Окей?
8: B12. Да, но он лежал в реабилитационном центре.
0: Мамочка моя, реабилитационный центр, это неинтересно. Да. Это интересно вам.
8: Да, спасибо. Спасибо, я все поняла.
0: Вы записали, что ему нужно сделать?
8: Да, железо, фолиевую кислоту. Вот дальше я уже забыла.
0: Скажите, вам 17 лет, вы все помните, что вам говорят? У вас нет карандаша и бумаги?
8: Есть,
0: а зачем вы меня спрашиваете, если вы ничего не запомните из того, что я сказала?
8: Нет, нет, я запомнила.
0: Да вы уже не запомнили?
8: Железо. Нет, железо, вот я запомнила.
0: Железо, ферритин, В12, фолиевая кислота и витамин D.
8: Так, В12, фолиевая кислота.
0: Витамин D и ферритин.
8: Моя кислота. Спасибо, извините.
0: Все, будьте здоровы. Окей, сейчас мы с музыкой. Окей, прекрасно.

0: Германии, какие написал оперы, и какие Каха, и как, где он был, и где он бывал. И в конце концов он говорит, а что вы написали? А за эта женщина села под рояль и заиграли бы самым ученым. То, что все знают во всем мире, Щедрина, к сожалению, практически уже никто. Так что это очень-очень, так сказать, поучительная история. Я очень люблю ее, и поэтому я вам ее рассказываю. Наш телефон 07-228-01-003. 07-228-01-003. Не ленитесь, задавайте вопросы. А пока кто у нас на линии? Слушаю вас.
1: Добрый день, профессор. Спасибо за прекрасную музыкальную программу.
0: Это не я, это Таня Барская.
1: Вы, Таня Барская, спасибо, Ивар, я вижу, вы очень любите музыку. Значит, мне 75 лет, меня зовут Наташа. Вот у меня непереносимость лактозы, поэтому молочные продукты я вообще никакие не ем. Я покупаю только йогурт и зим, и сыр и зим, и все.
0: И с этим у вас нет проблем?
1: Кальций, врач... Нет, с этим нет. С этим нет. И зиму, когда я принимаю, ничего нет. А если я поем творог или что-то...
0: Понятно.
1: Вот,
0: коровье.
1: Да, коровье я не могу. У меня тошнота начинает, и всякие газы и так далее.
0: Понятно.
1: Вот. Ну, кальций я не принимаю. Ну, мне естественно, откуда он берется тогда у меня в организме?
0: Ну, так принимайте.
1: Мне надо его... И сколько мне его надо принимать тогда?
0: Я сказала, примерно 1000-1200... Сколько вам лет, вы сказали?
1: 75.
0: 75. 1000-1200 в день.
1: И
0: в обычных таблетках содержится 600 миллиграмм плюс 400 единиц витамина D, который помогает усваивать кальций. Угу. Овощи вы едите?
1: Мало, честно говоря.
0: Мало. Значит, из овощей у вас тоже нету достаточно кальция.
1: Да.
0: Смотрите, вы можете делать так. Один день принимать одну таблетку, один день принимать одну утром, одну вечером.
1: Uh-huh.
0: Через день. Один день принимать одну таблетку, один день принимать две таблетки. Потом опять одну, потом опять две.
1: Uh-huh. С едой это не важно, когда его принимать?
0: Нет, это не важно. Но нету выхода. Я просто хочу вам так сказать, что есть продукты, от того, что то, что вы мне говорите, что вы можете есть козье молоко, козьи продукты, это значит, что у вас есть не абсолютная непереносимость лактозы, а относительная непереносимость лактозы, потому что в козьем молоке тоже есть лактоза. Поэтому я бы на вашем месте, во-первых, употребляла молоко натуль лактоз, есть молоко натуль лактоз, совсем нет лактозы там. И был йогурт натуль лактоз, к сожалению, последнее время, поскольку я тоже его ем, последнее время его нет, и я очень, так сказать, переживаю, потому что все-таки жалко, что такой прекрасный продукт, нету его на полках магазинов. Но молоко натуль лактоз есть, поэтому если хотите, попробуйте.
1: Я вообще не люблю молоко, честно говоря.
0: А если вы не любите, то не нужно. Его можно добавлять в кашу или так далее, как хотите. Теперь что я хотела сказать?
1: Овощи,
0: в желтом сыре нету практически лактозы.
1: Угу,
0: в желтых сырах. Так что если у вас нет повышенного холестерина или повышенного веса, то можно иногда съедать кусочек желтого сыра.
1: Угу. Да? А овощи какие лучше есть?
0: Смотрите, если вы не едите овощи, то там, что я вам скажу, это не поможет, потому что кто-то не ест, тот не будет есть. Обычно бывают в капусте, в всех видах капусты, во всяких зеленых листьях. Есть много кальция.
1: Угу.
0: Вареную капусту.
1: Капуста, зеленые, брокколи тоже, да?
0: Во всех есть кальций, да. Угу. Есть в сардинах кальций, в сардинах... которые продаются консервированные, есть кальций, потому что их едят вместе с костями.
1: Ага, ясно, сардины.
0: Так что можете сардинки покупать. Но сколько можно сардинок съесть, правильно? Так что нужно все-таки таблетки принимать, ничего не поделаешь.
1: Угу. То есть таблетки, надо сказать, насчет витамина Кейштайм.
0: Кейштайм тоже. Сейчас есть много литературы об этом. Нет точного мнения, да или нет. Но теоретически кей очень важен для костей.
1: Угу, то есть это обязательно надо взять тогда. А вот B12 и витамин
0: B12 и магний.

0: Обязательно нужно. Мы уже говорим сейчас о предотвращении остеопороза. Да, а вы меня спрашивали, допустим, про кальций.
1: Да, про кальций, но просто вы уже параллельно, потому что тут с костями проблемы, с мышцами. Поэтому
0: B12 нужно сделать анализ, посмотреть, какой у вас B12. И если он пониженный, то принимать. Магнезий принимать в любом случае. Пониженный, анализ крови обычно не показывает правильный уровень магния.
1: Я принимаю по 400 миллиграмм. Нормально, да?
0: Да.
1: Омега-3?
0: Омега-3 не связано особенно с остеопорозом, но оно связано с тем, что в пожилом возрасте, возможно, стоит принимать его.
1: Ясно. Скажите, а вы для улучшения памяти вы что-то можете посоветовать?
0: Родиться заново.
1: Спасибо.
0: Смотрите, мы говорили уже об этом, и я хотела сегодня об этом опять же поговорить, если у нас будет время. Принимайте, есть хорошие результаты с растением, которое называется джинко билоба. Джинко билоба, оно идет во всяких добавках пищевых, которые я не люблю. Я не люблю, в общем, пищевые добавки такие, потому что никто не знает, что есть внутри. Никто не проверяет. Но есть сегодня лекарство, которое называется серебонин, и которое вы должны получить рецепт у вашего врача. Оно довольно дорогое.
1: Серебонин.
0: И церебонин, к букве «Си» бадхала. Нужно это 120 миллиграмм чистого, хорошо обработанного, как лекарство джинко билоба, и можно это принимать.
1: Ясно.
0: Просто это как бы, я знаю, что это изучается, и есть какие-то хорошие результаты. Будут они у вас или нет, это никто не может сказать.
1: Ну, понятно, да. Ну, спасибо вам большое. Будьте здоровы.
0: Будьте здоровы, всего хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
2: Ольга, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, по поводу магнезиума. У меня остеопороз, и мне посоветовали магнезиум бисглицинат. Это в аптеке. Вот я 2 месяца пропила его, и он здесь написано тоже помогает на маарехет ацабим.
0: Помогает вам?
2: Если честно, нет. Вот 2 месяца я...
0: Окей. Смотрите, во-первых, 2 месяца – это как 1 капля в море. Это нужно принимать все время. Я за магнезиоксид.
2: Оксид?
0: А самый распространенный магнезиум-оксид, он в капсулах продается в аптеке. Я всегда советую покупать через интернет, потому что там он дешевле. Те, кто знают, умеют покупать через интернет. Есть разные количества. Покупать тот, которым есть 520 миллиграмм.
2: 20.
0: И поскольку он не очень хорошо усваивается. Любой магнезий не очень хорошо усваивается. Okay? Так что 520, если у вас нет каких-то особенных болезней почек, то тогда он может быть вам хорош. Но это нужно принимать все время.
2: Скажите, вот то, что есть Магнус 520.
0: Я не могу тут говорить название, но 520 я вам сказала.
2: Потому что вот здесь, в этом бисглицинат, я вижу, здесь написано 170.
0: Мамочка, я вам все сказала.
2: Ольга, и скажите, пожалуйста, такой вопрос по поводу витамина D. У меня вот остеопороз. Я принимаю... витамин D 402 капли и плюс кальций.
0: Плюс витамин D. Какой у вас уровень витамина D в анализе крови?
2: Я знаю, что в принципе нормальный.
0: Я не понимаю этих слов.
2: Понял, но просто я не...
0: Мы все ненормальные и не бывает нормальных. Мне надо знать цифру, иначе я вам ничего не могу сказать, сколько вам нужно.
2: Я понял. Единственный такой вопрос. Вот витамин D имеет значение в какое время суток?
0: Нет, не имеет.
2: Не имеет.
0: Окей?
2: Спасибо.
0: Ну, будьте здоровы. Всего хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас. У нас есть еще пара минут.
3: Алло.
0: Да. Я слушаю вас.
3: Ольга Рас, это вы?
0: Ну, конечно, это я. Кто же это может быть? Если вы мне звоните, кто это может быть?
3: Значит, у меня такой вопрос коротенький. У меня все как-то давление связано с приемом пищи. И мне около 80. И я заметила, я только поем, у меня падает давление до 76 на 40.
0: Большие? Вы много едите во время трапезы?
3: Нет, я мало ем. Угу. Потому что у меня... был хеликобактер пилори, и после этого, я не знаю...
0: Понемногу вы едите, и сразу падает давление. До какого уровня?
3: 76 на 40, 85 на 40.
0: Скажите, пожалуйста, а у вас есть лекарство от давления вы принимаете?
3: Я принимаю лекарство от давления, да.
0: Ну, понятно. Значит, надо пойти к человеку, который вам дал эти лекарства, и рассказать ему, что происходит.
3: Я ходила к семейному врачу не раз.
0: Не к семейному врачу, а специалисту по давлению. И он вам скажет, как поменять лекарство, чтобы не было этого понижения давления. Это все, и нужно много пить.
3: Это от лекарства понижается давление.
0: Ну а для чего вам дают лекарства, чтобы понизить давление?
3: Да, конечно, но это связано с приемом пищи постоянно.
0: Я все прекрасно понимаю, но нужно понять, как поменять вам лекарство, чтобы этого не происходило. И надо обязательно пить во время того, как вы принимаете пищу. Надо человек, много пить.
3: Простите, а человек, который занимается, это специалист специальный? Он один?
0: Да, есть специалисты. Они обычно, я не знаю, на какие округи он специалист, они обычно занимаются нефрологией и давлением.
3: Нефролог,
0: который, да. Они обычно специализируются по давлению.
3: А гастроэнтеролог этот вопрос?
0: Ни в коем случае.
3: Но это никак не связано с пищеварением?
0: Нет.
3: Ну, хорошо.
0: Окей, спасибо, давайте, действуйте. Всего хорошего, будьте здоровы. Все, к сожалению, больше мы не успеем, правильно? Не успеем больше ответить на вопросы. Передача, к сожалению, заканчивается. Вы слушали программу «Час Ольги Рас». С вами были оператор Шарон Лернер и продюсер Мила Сталинская. И я, доктор Ольга Рас, диетолог. И через неделю будем надеяться, что мы опять встретимся здесь, в то же время, в то же место, в том же месте. А пока что вы, пожалуйста, следите за своим здоровьем, пейте достаточно жидкости, не слишком много и не слишком мало, и думайте о хорошем. Окей? Всего доброго.

0: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
1: Мадам, уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: Израиле 12 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Министр финансов Бецалель Смотрич, входящий в военно-политический кабинет, выразил поддержку премьер-министру и призвал продолжить кампанию по свержению иранского режима, а также сохранить для ЦАЛа полную свободу действий в Ливане. «Соглашение с Ираном – это плохо для Израиля и для всего свободного мира. Точка. Мы должны добиться того, чтобы у Ирана никогда не появилось ядерное оружие», – заявил министр Смотрич. Он также написал в социальной сети X, что Ливан станет проверкой соглашения на деле. «Я продолжу добиваться того, чтобы ЦАЛ сохранял полную свободу действий для дальнейшего оттеснения Хизбаллы», – заявил министр финансов Бецалель Смотрич. Об этом сообщила корреспондент КАН Дикла Аарон Шафран. Бывший высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности, полковник запаса Талия Ланкари, заявил в интервью корреспондентам КАН, что соглашение лишь укрепило Иран. «Оно дает ему дополнительные деньги, укрепляет его и усиливает его возможности и дальше удерживать власть. Поэтому я спрашиваю, чего же мы в итоге добились? Посмотрите хотя бы на его прокси, на ситуацию в Ливане. Если смотреть на картину в целом, то да, Иран понес тяжелый удар, нельзя утверждать обратное. Мы самая сильная страна в регионе, на Ближнем Востоке, мы нанесли тяжелый удар всем нашим врагам. Но главный вопрос в итоге такой, удалось ли нам устранить угрозу», заявила полковник запаса Талия Ланкари. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк приветствовал соглашение между Ираном и Соединенными Штатами и призвал стороны проявить максимальную сдержанность и добиться его выполнения. Выступая на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве, Тюрк заявил, что приветствует мирное соглашение. Он также выразил надежду на то, что оно принесет облегчение народу Ирана и призвал к прекращению боевых действий в стране и к выводу израильских войск с ливанской территории. Эту информацию передал обозреватель КАН Итамар Маргалит. Председатель ливанского парламента и шиитский союзник Хизбаллы Набих Бери поблагодарил Иран и Соединенные Штаты за то, что они включили в меморандум о взаимопонимании пункт, согласно которому Израиль прекратит свою агрессию на всей территории Ливана. Корреспондент КАН Рой Кейс сообщил, что Бери также высоко оценил усилия Пакистана, Катара, Саудовской Аравии и Египта в этом вопросе. Председатель партии Яшар Гади Айзенкот заявил, что Израиль проснулся сегодня утром и обнаружил соглашение, выработанное далеко отсюда и без учета израильских интересов. «То, что началось с самого тяжелого провала в нашей истории, при беспрецедентной внутренней и международной легитимности, заканчивается по-настоящему печальным результатом. Между пустыми обещаниями полной победы и этим утром пролегает настоящая пропасть», — заявил Айзенкот. Бывший премьер-министр и председатель партии Бияхад Нафтали Беннет заявил, что сегодняшнее утро вновь показало, правительство не способно превратить выдающиеся достижения ЦАЛ и сил безопасности в долговременные результаты в сфере безопасности. «Уходящее правительство не способно доводить дело до победного конца и втянуло нас в войны на истощение и затягивание», — заявил Беннет. Об этом сообщила корреспондент КАН Гили Коэн. Около полутора месяцев назад, после задержания уклонистов, произошло незаконное проникновение на территорию дома начальника военной полиции в Ашкелоне. В мировой суд Ашкелона поданы обвинительные заключения против 17 из десятков ультраортодоксов, которые проникли во двор дома начальника военной полиции и выкрикивали в его адрес оскорбительные лозунги. Корреспондент КАН Асав Пузайлов отметил, что участники беспорядков повредили механизм запирания ворот, разрушили часть ограды дома, а также нанесли ущерб плиточному покрытию террасы и растительности на участке. Вчера вечером к востоку от Рамаллы в деревне Дир-Дабуан был совершен поджог автомобиля и двух домов. Полиция задержала 6 подозреваемых. Корреспондент КАН Хаим Голдич сообщил, что поселенцы в масках вошли в деревню, а при выезде из нее, на перекрестке Геват-Асаф, их ожидали военнослужащие ЦАЛа. По данным ЦАЛа, поселенцы попытались напасть и на военнослужащих. В завершении этого выпуска прогноз погоды. Завтра и в среду ожидается небольшое потепление. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 15 часов. Шалом, миру шалаем.
1: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас.

0: Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Вице-президент США Джей Ди Венс сообщил, что Иран намеревался вчера выпустить по Израилю большое количество ракет. В телефонном интервью телеканалу Fox News заместитель Трампа пояснил, что в Вашингтоне были крайне обеспокоены после израильского удара по Бейруту. По его словам, американская сторона располагала информацией о том, что Иран планирует массированный ракетный обстрел Израиля. Венс добавил, что США связались с Тегераном, после чего иранские представители заявили об отказе от ответных мер и пообещали подписать мирное соглашение. Эту информацию передал обозреватель КАН Итамар Маргалит. Соглашение с Ираном. Министр от фракции Ликуд Эли Коэн заявил в эфире радиостанции КАН Решет Бет, что Израиль примет меры против Ирана, если тот попытается возобновить свою ядерную и баллистическую программы. Кроме того, добавил Эли Коэн, Цааль останется на территории Ливана и сохранит за собой полную свободу действий в любой точке этой страны. Коэн подчеркнул, что израильская сторона довела до сведения США принципиальную позицию, согласно которой Иерусалим не намерен оставлять территорию до тех пор, пока Хизбалла не будет полностью разоружена. Он добавил, что при любом развитии отношений с Соединенными Штатами Израиль будет действовать самостоятельно и не позволит Ирану получить ядерное оружие. В оппозиции ситуацию воспринимают иначе. Депутат Кнессета Одет Форер от фракции «Исраэль Бейтейну» обвинил правительство в потере независимости и сдаче позиций на севере страны. По словам Форера, иранская сторона позволяет себе связывать Ливанский фронт с собственной повесткой и угрожать Израилю ракетными ударами, в то время как Иерусалим сдерживает огонь. Форер добавил, что главным провалом руководства страны стала упущенная возможность полностью уничтожить Хизбаллу и устранить угрозу для жителей севера. Протест руководителей Ешив и Эсдер, учащиеся которых совмещают изучение Торы со службой в армии, против интеграции женщин в боевые части танковых войск. Депутат Кнессета Гилад Кариф от фракции «Адемократим» требует от министра обороны Каца отменить признание статуса тех ешив, которые не откажутся от бойкота службы в танковых войсках. По словам Карива, данное заявление глав ешив прямо противоречит условиям признания этих учебных заведений в качестве ешив Эсдер и подрывает предоставленный им статус. На перекрестке Гилад, недалеко от Афаким, десятки ультраортодоксов из общины Апелега Иерушалми блокируют движение транспорта из-за задержания дезертира. Судья в отставке Йосеф Эль-Рон обратился в Высший суд справедливости с просьбой аннулировать второй тур голосования на выборах государственного контролера, утверждая, что процедура была незаконной. Эль-Рон поддержал позицию истцов и потребовал отменить назначение на этот пост адвоката премьер-министра Михаэля Равелла. Корреспондент КАН Тамар Альмок отмечает, что Эль-Рон пользовался поддержкой оппозиции, в то время как Равелло, который также является личным адвокатом премьер-министра Нетаньягу, считался фаворитом фракции Ликуд и ее партнеров по коалиции. Руководство оборонной выставки Евросатори во Франции закрыло деревянными щитами павильоны израильских предприятий, производящих наступательное вооружение. Начальник управления оборонного экспорта в Министерстве обороны, бригадный генерал запаса Яир Колос, заявил в эфире радиостанции Кан Решет Бет, что действия Франции циничны и постыдны. По его словам, Париж выбрал неверную сторону истории, в то время как Израиль ведет справедливую войну против Ирана и спонсоров терроризма. Кроме того, Колос отметил, что за этим дискриминационным решением стоит главным образом коммерческий расчет, поскольку из экспозиции исключили только израильские компании. Выпуск новостей завершит сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе в настоящий момент составляет 26 градусов. В Тель-Авиве термометры показывают 25, в Аждоде 27, а в Бейершеве 30. В Эйлате воздух прогрелся до 34 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Кан Река в 16 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река. В эфире музыка с Таней Барской на Кан Река. Здесь и сейчас.

0: ma il peggio è che ho bisogno di te.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Всем хорошего настроения, дня, независимо от погоды. С вами Таня Барская, радио Канрека желает вам всего этого хорошего. Ну и, конечно, сегодня мы отправляемся в очередное музыкальное путешествие. И каждая новая композиция, когда бы она ни была написана, сегодня будет представлена двумя голосами. Сегодня мы говорим о дуэтах. Дуэтах, в основном, не существовавших специально, кроме нескольких примеров. Но от этого только интереснее. В нашем эфире сейчас Минна Мазини и Адриано Челентано. А песня эта одна из многих из того альбома, который после перерывов десятилетия они записали в прошлом году. С большим успехом, кстати, вышел этот альбом.

0: Очень часто в нашей памяти откладываются те или иные композиции и песни, которые мы с вами слышали благодаря, допустим, мюзиклам, кинофильмам, когда исполнители главных ролей или второстепенных поют и поют так, что это запоминается, и мы помним это в качестве действительно дуэта. Вспоминайте, Лайза Минелли, Джоэл Грей.
1: Money. Money.

Деньги, деньги, деньги. Ох уж эти деньги. Забываем эту финансовую тему, и я думаю, вы обрадуетесь двум другим голосам. Энрико Масиас и Шарль Азнавур. Запись 1973 года, когда эти двое замечательных певцов сделали подарок всем евреям.

Следующую песню, услышав однажды, настоящие меломаны не пропустили, что было вполне естественно. Эрос Рамазотти и Тина Тернера.

Жидкая Зеленкова и Карл Гоуд напоминают нам с вами сейчас песню, которая пришла из Италии благодаря дуэту, в свое время дуэту Альбано Каризи и Ромина Пауэр.

0: Голос Шарля Азнавура, голос Лайзы Минелли уже сегодня прозвучали в этом эфире. Их можно объединить. В 1991 году Шарль Азнавур, который очень любит экспериментировать и записывал столько дуэтов, сколько мало кто из своей сольной карьеры, я имею в виду, успел сделать. Так вот, однажды на концерте Шарль Азнавур предложил Лайзе Минелли спеть одну из его песен, а именно «Комедианты».
1: Attends, ferme les yeux, j'ai une surprise pour toi. Close your eyes, I have a surprise for you.
2: What?
1: Tu fermes tes yeux, j'ai une surprise merveilleuse pour toi. Oui, tu vas voir, c'est formidable. Non mais d'accord, on va chanter en français.
2: No!
1: Music, please, music.
2: You promise.
1: Hey, voilà la surprise.

Ну, а вот это уже одна из многих песен, ставших хитами дуэта из Германии, в свое время наделавшего много шумом. Современный разговор, Modern Talking, Atlantic is Calling.

0: Тула Кларк и Демис Руссос в эфире радио Канрека. Мы сегодня с вами слушаем дуэты. С вами Таня Барская. С большим удовольствием напоминаю вам следующую песню. Собственно, она из Италии родом, и она тоже, но все ее все-таки большей частью, наверное, ну, кроме итальянцев, я полагаю, связывают именно с Францией и с песнями из Франции, потому что так как это спели Далида и ей вторил скорее речитативом Ален Делон, это не пел никто. Хотя начинали очень давно в Италии совсем другие люди.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Следующая песня, которую вам предлагаю, это еще один повод был спеть Адриано Челентано и его подруги и коллеги Мини. Собственно, в данном случае вся песня — это выяснение отношений мужа и жены.
1: Te, mo quando parlo ti mette pure a fischiare.
2: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.
2: Che t'ha già fatto?

Пол Маккартни, Стиви Уандер в эфире радио Канрека. Мы сегодня слушаем дуэты постоянные, стихийные, специально возникавшие по разным поводам. И завершает этот час дуэт польских пианистов, фортепианный дуэт виртуозов, которые существовали с 1963 по 1986 год, Марек и Вацек. Они же Марек Томашевский и Вацлав Киселевский.

0: Иерусалиме 4 часа дня. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека, в студии Семен Каплан. Вице-президент США Джей Ди Венс сообщил, что Иран намеревался вчера произвести массированный ракетный обстрел Израиля. В интервью телеканалу Fox News заместитель Дональда Трампа пояснил, что в Вашингтоне были крайне обеспокоены после израильского удара по Бейруту. По его словам, американская сторона располагала информацией о том, что Иран планирует запустить по Израилю десятки ракет. Венс добавил, что США связались с Тегераном, после чего иранские представители заявили об отказе от ответных мер и пообещали подписать мирное соглашение. Эту информацию передал обозреватель КАН Итамар Маргалит. Соглашение между США и Ираном. В Хизбалле утверждают, что раздел договора, посвященный Ливану, включает как прекращение огня, так и вывод сил Цааля с территории страны. Депутат ливанского парламента от Хизбаллы Хусейн Эль-Хадж Хасан заявил, что необходимо сохранять бдительность перед лицом попыток Израиля и США отложить реализацию ливанской части соглашения. Обозреватель КАН Шимон Миджан передает, что политик от Хизбаллы призвал руководство Ливана восстановить отношения с Ираном. Данные Израильского исследовательского института свидетельствуют о том, что с начала последнего раунда боевых действий между Израилем и Хизбаллой, начавшегося более 3 месяцев назад, погибли более 3700 ливанцев, а более 1 000 000 человек покинули свои дома. Нанесен тяжелый ущерб инфраструктуре и имуществу, в основном на юге Ливана, в долине Бека и в квартале Дахия в Бейруте. В исследовании отмечается, что среди ливанских шиитов растет критика продолжения войны и усиливается поддержка государственных институтов. Вместе с тем, несмотря на падение уровня поддержки Хизбаллы, на данном этапе в ливанской шиитской общине отсутствует альтернативная политическая сила. Информацию передает корреспондент КАН Кармела Минаше на основе данных, опубликованных в документе Института исследования терроризма и разведки АМИТ. Комиссия Кнессета по регламенту постановила, что депутат Тали Готлиб от фракции Ликуд сохраняет неприкосновенность от судебного преследования, несмотря на раскрытие ею личности сотрудника Шабака. За сохранение иммунитета проголосовали 11 членов комиссии, против выступили 3. Сторонники этого решения приняли позицию Готлиб, утверждавшей, что она действовала в рамках выполнения своих обязанностей депутата Кнессета, а поданное против нее обвинительное заключение является недобросовестным. Движение за чистоту власти осудило это решение, заявив, что комиссия Кнессета предпочла защитить народного избранника, обвиняемого в грубом нарушении закона о Шабаке. В заявлении организации подчеркивается, что иммунитет призван защищать работу Кнессета и свободу действий депутатов, а не служить щитом от уголовного преследования. Судья Верховного судья в отставке Йосеф Эльрон обратился в Высший суд справедливости с просьбой аннулировать 2-й тур голосования на выборах государственного контролера, утверждая, что процедура была незаконной. Эльрон поддержал позицию истцов и потребовал отменить назначение на этот пост адвоката премьер-министра Михаэля Равелло. Руководство оборонной выставки «Евросатори» во Франции закрыло деревянными щитами павильоны израильских предприятий, производящих наступательное вооружение. Начальник управления оборонного экспорта в Министерстве обороны, бригадный генерал запаса Яир Колос, заявил в эфире радиостанции «Кан Решет Бет», что действия Франции циничны и постыдны. По его словам, Париж выбрал неверную сторону истории, в то время как Израиль ведет справедливую войну против Ирана и спонсоров терроризма. Кроме того, Колос отметил, за этими дискриминационными решениями стоит главным образом коммерческий расчет, поскольку из экспозиции исключили только израильские компании. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе в настоящий момент составляет 26 градусов. В Тель-Авиве термометры показывают 25, в Ашдоде 27, а в Бейершеве 30. В Эйлате воздух прогрелся до 34 градусов. Это был обзор центральных на данный момент событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КанРека в 17 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим. КанРека.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

0: нас так.
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаэль Ольшванг, Игорь Хариф и журналист, писатель, поэт, председатель российской секции Союза писателей Израиля. Поправь меня, если...
2: Председатель Союза русскоязычного писателей Израиля. Вот так.
1: Председатель Союза русскоязычных писателей Израиля Марк Котлярский. А повод для очередной, а может быть, внеочередной нашей встречи вполне себе веский. В январе, начале февраля...
2: Да.
1: Корректируй меня, если что. В московском издательстве «Бомбора» вышла книга «Клуб гениальных психопатов». И это издание, подготовленное вышеупомянутым Марком Котлярским с комментариями психолога Елены Киселевой, предлагает иначе взглянуть на творческих людей, узнав о тех особенностях, которые зачастую помогают художникам создавать свои шедевры. Можно вполне себе сказать, что это, получился путеводитель по причудам великих. Марк, привет.
2: Да, привет, Игорь, привет.
1: Мы хотели и раньше, но нам войды мешали, хвори мешали, наконец мы вместе. Рад.
2: Да.
1: Итак, кому принадлежит идея, от чего, из каких обстоятельств она произросла, и как вы общались или не общались с Еленой Киселевой?
2: Да, это вообще долгая достаточно предыстория, но я постараюсь вкратце, учитывая формат программы, что много еще есть о чем поговорить. Вообще самой идеи, я как раз сегодня, когда ехал сюда, брат меня сюда вез, и он спросил, а сколько времени ушло на написание книги? Я говорю, на самом деле идея родилась у меня вообще еще в 2013 году. То есть от самой идеи до реализации книги, таковой конечного продукта, прошло 13 лет. Идея у меня возникла давно, собственно говоря. Она возникла у меня еще даже немного раньше. Я потом стал ей серьезно заниматься в 2013 году, после выхода книги «Евреи и секс», которая, так сказать, написана была вместе с Петром Люкимсоном, тебе известным, и которая была бестселлером российского рынка, и я потом какой-то перебросил мостик с точки зрения... И там было кое-что как бы о разного рода фобиях и перверсиях великих и знаменитых людей в преломлении еврейской традиции секса, и я подумал, а почему бы не сделать из этого отдельную книгу? Я стал собирать материалы. Материалов у меня было накопилось огромное количество. Огромное количество источников. Переводы с английского и с иврита, которые я делал сам. Книги, которые выходили по тем или иным каким-то темам. Но в основном есть книги, те, которые выходили, они обычно посвящены были конкретно одной только теме. Например, была такая книга, которая называлась «Больные, которые нами правят». То есть она рассказывала о, правителях, которые страдали какими-то определенными психическими отклонениями. Были книги, посвященные, писателям, только писателям. То есть не было чего-то более объемного. Uh-huh. И вот это меня подтолкнуло к идее собрать материал на эту тему. Очень мне помог, я бы вспомнил, должен сказать, что человек, которого ты тоже наверняка хорошо знал или знаешь о нем, или слышал, был такой журналист и историк Ян Гальперин.
1: Да,
2: Яник мне очень помог с тем, что он, у него тоже были вырезки о всяких знаменитых людях, и он очень многие материалы он мне отдал просто безвозмездно, говорит, сказал, пользуйся, если тебе пригодится, я буду очень рад. И там у него уже были подчеркнуты, выделены там отдельно, скопированы с каких-то газет. То есть там тоже накопилось огромное количество фактуры. Но идея сразу меня начала, в том, что, хорошо, соберу я эти факты только. А дальше что? И тогда мне пришла в голову мысль, что на самом деле эту идею должен комментировать, то есть эти факты, собранные мною, должен комментировать психолог.
1: Угу, хорошая идея, да.
2: Так. Да, психолог, причем, опять-таки, я не сразу пришел к моему соавтору Елене Киселевой, я говорил с разными психологами, у меня были попытки как-то установить какие-то связи, были те, кто был занят, не мог, подключиться. Я помню наш разговор даже с известным тебе тоже психологом и писателем Владимиром Леви, который, так сказать, почитав материал, я сделал с ним, кстати, цикл программ в свое время на ИТОН ТВ, цикл интервью, и предложил ему эту идею. Он говорит: пришлите мне материалы. Я ему прислал какие-то выборочно материалы. Он мне звонит, говорит: Марк, ну, материалы просто бомба. Просто бомба. И я, говорит, как психолог, я понимаю, что здесь просто поле непаханное. И ты подобрал просто какие-то факты удивительные. Но, говорит, знаешь, говорит, так как я загружен, говорит, семинары, консультации, книги там и так далее, я не знаю, когда я сумею освободиться. Был опыт еще с одним психологом, который тоже был занят и просил подождать его года 2-3. Ну, я уже стал терять терпение, честно говоря. И в конце концов, так сказать, совершенно случайно, в виртуальном пространстве я нашел Елену Киселеву, доктора психологических наук из Москвы, которая преподает в Институте психологии в Москве, ведет собственные семинары. Там совершенно случайно как-то просто пролистывал и думаю, давай-ка я ей напишу. Вроде человек, да, у нее есть пара своих книг, своих собственных. Человек достаточно разносторонний, занимающийся очень многими вопросами, проводящий веб-семинары и так далее, и так далее. Я думаю, ну а чем черт не шутит? Сколько я могу ждать? Уже материалы горят, уже все уже. Может быть, и вдруг получает от нее ответ, что да, вы знаете, Марк, мне это очень интересно, я с удовольствием буду с вами сотрудничать, давайте присылайте то, что у вас есть. И это было вот начало нашего, собственно говоря, сотрудничества, не буквально там 1.5-2 года тому назад. И мы потихонечку, постепенно, кстати, во многом благодаря, опять-таки, той же Елене Киселевой, она через литературного агента вышла на издательство, на концерн «Эксмо». А надо сказать, что вот то издательство «Бомбора», о котором ты говорил, это дочерняя компания фирмы «Эксмо». То есть, в принципе, это то же самое «Эксмо». Вот. И выяснилось вдруг, что редактор этого издательства Елена Локтева, потрясающий, кстати, редактор, работала с нами просто над каждой главой, ничего не могу сказать, просто, и поэтому книга, на мой взгляд, получилась. Вот. И она говорит: ребята, нам это очень интересно. Давайте, если вы в такие-то сроки там вам удастся уложиться, то мы готовы с вами сотрудничать, то есть нам это очень интересно. Получив такое добро, конечно, мы взялись за работу. Конечно, так сказать, там какие-то материалы отбраковывались, что-то редакцию не устраивало, но мы совершенно как бы не расстраивались. Мы старались подстраиваться под требования редакции. В конце концов, окончательный вариант был написан, утвержден, и книга, так сказать, вот в начале февраля вышла в свет. И надо сказать, что к нашему вязчему удивлению удачно. То есть, по нашим данным, то, что мы имеем на сегодня, за тот же февраль месяц, который книга распространялась, то есть остальных данных пока у нас еще нет, было продано более 1000 экземпляров. То есть, и книга вошла, скажем, по данным Литреса, есть такой сайт, известный, его многие знают, кто связан с книгами и так далее. По данным Литреса, по марту, по-моему, месяцу, если я не ошибаюсь, книга вошла в число 100 самых продаваемых топ-книг.
1: Ну что ж, она действительно, по-моему, чертовски интересна. Я спрошу так, не все знают, и вообще, к сожалению, я вижу меньше экземпляров, чем нам хотелось бы. Каковы разделы, какие разделы содержит эта книга?
2: Да. Спасибо, Игорь, за вопрос. Я как раз собирался на этом самом сакцентировать внимание. То есть, так сказать, вот, когда у меня под рукой оказалось это огромное количество материалов, я стал думать, а как их классифицировать, чтобы, так сказать, не было какой-то путаницы, чтобы не было винегрета. И я распределил, скажем, вот все эти фобии, перверсии, отклонения и так далее по нескольким главам. Скажем, глава «Пристрастие к обжорству». Отдельно идет глава. Глава «Пристрастие к алкоголю». Глава «Пристрастие к азартным играм». Глава к обжорству. Значит, глава, посвященная тем, кто, так сказать, и был известен своей любвеобильностью. Глава которая посвящена странным привычкам, вещим снам, там, и так далее, и так далее. То есть то, что случалось со многими знаменитыми людьми, просто удивительно. Например, здесь приводится пример с гениальным философом, учеником Фрейда Карлом Юнгом, которому задолго до Первой мировой войны приснилась Первая мировая война. То есть в подробностях. И он видел этот сон не один раз. То есть он объяснил это тем, что, видимо, существует некое коллективное бессознательное, как бы, и вот это вот на нем и отразилось. А потом впоследствии, кстати, насколько мне известно, Карл Юнг отличился именно в этом в толковании снов. Он и занимался потом толкованием. Скорее всего, толчком к этому послужил вот этот его, собственный вещий сон. Да. Вот после того, как я разделил это все по главам, это стало более-менее на свои места, и психологу тоже гораздо легче пришлось, потому что она комментировала конкретные, как бы, различные раздел. Разделы. Да.
1: Так, значит, масса интересных вопросов сразу пришла мне на ум. И, естественно, сопровождать нас сегодня будут композиции, посвященные, ну, человеческим странностям. И композиция, которую я сейчас поставлю, ну, известная и тебе, Марк, и огромному множеству наших слушателей, это «The Doors», People are strange. И действительно, people are strange.
2: People are strange.

0: Итак, в студии Марк Котлярский. Говорим мы о книге «Клуб гениальных психопатов». Ну вот вопрос. Скажи, Марк, что первично, а что вторично? Если под лупой разглядывать те или иные черты характера даже обычного человека, можно обнаружить разное. Гамлет говорит, как ты помнишь, «Я странен». А не странен, кто ж? Но, с другой стороны, действительно, может быть, у художников это прямо бросается в глаза.
1: Я тебе напомню в ответ знаменитые строки из литературных набросков Александра Сергеевича Пушкина, который писал, что нынче модно читать воспоминания и мемуары знаменитых людей. И как только, говорит, люди читают, они, я вольно пересказываю эту цитату, они, говорит, моментально, говорит, злорадствуют. Вот, говорит, они, говорит, да, они, говорит, такие же,
0: и
1: как
0: малый,
1: мы.
0: И малый, и мерзкий, как мы. Это
1: да,
0: Байрон,
1: да, да,
0: по поводу
1: да.
0: публикации дневников Байрона.
1: Да, да, да, да, совершенно верно. По поводу, да, да, говорит. Нет, говорит, врете, говорить. Они не такие, как вы. Иные, иначе.
0: Врете подлецы, он и малый, и мерзок, но не так, как
1: не
0: вы.
1: Не так, как вы, иначе, да. Да, да, совершенно, да, верно. И вот это касается гениальных людей. Понимаешь, это вот то, что я хотел доказать. Что на самом деле вопрос возникает куда глубже. Что есть норма, да, когда речь касается гения? Что есть норма? И как относиться вообще к гениальному человеку, который в рамках своего существования, возможно, действительно допускает какие-то странности, нелепости, извращения, все что угодно, я не знаю. По этому поводу, кстати, у меня здесь есть пару строчек, но я советую всем обратить внимание на такого гениального фотохудожника чешского, которого зовут Ян Саудик.
0: Да.
1: Вот. И, о Яне Саудике снят фильм, чехи сняли фильм, который называется «Фотограф».
0: Угу.
1: И там вот, почему я апеллирую к этому фильму? Потому что там ставится именно этот вопрос. Как относиться к человеку, обладающему колоссальными способностями, если он ведет себя противу всех норм, принятых в человеческом обществе?
0: Я хочу подбавить огоньку в этот,
1: давай,
0: так сказать, разговор.
1: Давай, давай.
0: Ну, например, вот известный всем поэт... прерафаэлит Данте Габриэль Россетти, помимо стихов и картин, прославился тем, что, значит, когда возлюбленная его модель и так далее умерла, он бросил в могилу, в гроб, тетрадь со стихами. Прошло время, ему стало не хватать этих стихов, он благополучно вырыл, значит, разрыл это все, вынул тетрадь. Вопрос, это странность или как раз здравый смысл? Когда он был странен, когда он поступил логично и мудро? Ну, согласись, далеко не каждый поэт, другого случая не помню, бросает все свои стихи в гроб возлюбленной. С другой стороны, как ты после этого роешься там?
1: Ты пытаешься найти логику там, где ее нет. Понимаешь, я всегда вспоминаю по этому поводу высказывание моего любимого Станислава Ежелеца. Поэты как дети, когда они сидят за столом, их ноги не касаются земли. То есть, так сказать, ты понимаешь, то же самое, кстати, касается вот этого Яна Саудика в фильме, это тоже видно. Это он настолько, гениальный человек, настолько изменчив, настолько непредсказуем. Есть, кстати, тоже фраза, не помню, кому она принадлежит, что какая разница между гением и обычным человеком? Значит, гений похож на любого из нас, но на него не похож никто.
0: Может быть, хорошая фраза. Я почему-то сразу вспомнил про Олега Коровычука.
1: Да, ой, потрясающий пример.
0: Вот этот берет.
1: Да, да, да.
0: И абсолютное, как бы, неприятие каких-то здравого смысла, каких-то норм нашего мира. Вместе с тем, но все-таки он сумел оставить след, он вписался, он эту музыку написал.
1: Он писался, но, опять-таки, при чьей-то помощи. Да? То есть, можно вспомнить же того же гениального математика Перельмана, или как его фамилия, сумасшедший этот, который...
0: А, да, да, да, да, да.
1: Который отказался от...
0: Григорий, да,
1: да. Да, Григорий Перельман, который отказался от миллиона долларов. Что это? Это что? Это странность? Это просто красивый поступок? Как расценивать человека, который впервые, единственный человек, который решил так называемую загадку формулы Пуанкаро?
0: И возникает еще вопрос. Я же говорю, тема «Только копни». Ну, все-таки гения, даже такого эксцентричного, какого угодно, окружают люди. Как мы должны к этому относиться помогать гению, вот тому же Григорию Перельману, ну, наверное, ему будет, если он вроде уезжал, а потом вернулся.
1: Он в Швеции вроде преподавал, насколько я помню.
0: Да, если он, например, вернулся, скажем так, то ему, наверное, понадобится в какой-то момент просто помощь, потому что он один с мамой, он без семьи, он одинок, он странен, и, наверное, какие-то люди должны будут помочь ему дожить эту жизнь, думаю я.
1: Ты правильно думаешь? По идее, опять-таки, есть вопрос только в том, захочет ли он принять эту помощь. То есть даже если ты захочешь помочь этому гениальному человеку, да, не факт, что он эту помощь примет. Поэтому вопрос отношения к гениям очень сложный. Вот почему я привожу в пример этого фотографа, фильм «Фотограф», потому что там как раз вот эти вопросы и затрагиваются. Как относиться к человеку, который не вписывается в общепринятые рамки?
0: Еще одна грань вопроса. Мы помним фильм «Игры разума» и математика, у которого голоса эти были в голове, знаешь, он научился как-то с ними жить. То есть, ему удалось с помощью психологов, конечно, армии психологов, ему удалось продолжать свой дар нести, в общем, математически, но мучиться он мучился. Но все-таки, так сказать, ему это пережить удалось. Это тоже какой-то невероятно тяжелый опыт. И тоже, наверное, он в сторону от реальности.
1: Конечно, конечно.
0: Хорошо. Значит, вопрос. Можно ли, насколько верить источникам, вот с которыми ты имел дело? Потому что я очень много раз читал с совершенным восхищением об обжорстве Дюма или Крылова. То есть, а реально можно столько съесть, или преувеличение всегда присутствует, и никакой источник не является стопроцентным?
1: Никакой источник не является. Я уже в этом убеждался как журналист просто. Никакой источник никогда до конца стопроцентным не является. И истину мы не можем, даже если, так сказать, находится свидетель, даже если находится очевидец, который фиксирует, стоя рядом, или сидя рядом, или сидя за одним столом, то, так сказать, есть знаменитая байка про Канта, когда, знаешь, так сказать, он услышал шум за окном и послал слугу выяснить, что происходит. Его долго не было, он долго не возвращался, и тогда он послал служанку. Оба вернулись, и оба об одном и том же событии рассказали совсем по-другому. То есть так, как они это, каждый из них это видел. И Кант возник, говорят, что Кант воскликнул при этом, говорит, хотя он и сам, кстати, был странным человеком, при всем при том, я уже тоже был странным человеком. Кант воскликнул, мы тут пишем о том, что произошло 200-300 лет тому назад, а тут люди, которые, так сказать, ну вот буквально то, что произошло полчаса тому назад, приходят и дают совершенно разноречивую картину произошедшего. О чем вообще можно говорить? Или, как писал Ключевский, знаменитый Василий Ключевский в свое время, о российской истории, сказка бродит по нашей истории. Возьми, например, труд Панасенкова, Евгения Панасенкова о войне 12-го года, где он просто переворачивает все. С ног на голову, чему нас учили, победа в Бородино, земля тряслась, как наши груди, и мол, сверкнув очами. Ничего подобного, пишет Панасенков, и доказывает аргументированно, что это было кошмарное поражение российской армии, и никакой Кутузов не гениальный полководец. Он эту битву проиграл, а Наполеон выиграл. И Наполеон вовсе не собирался там покорять, ему надо было важно зафиксироваться в Москве и уйти. Не он сжег Москву, так сказать. То есть там много чего я читал у него, так сказать, причем все аргументировано и подтверждается источниками. Так ли это? Не так ли это? Но это лишний раз говорит о том, что, так сказать, нет никакой никогда точной стопроцентной информации.
0: Значит, как вы с автором твоим, с Еленой Киселевой, вы какие-то источники проверяли дважды, трижды, вы не ставили себе такой цели, просто вам было интересно отметить это и это. Нужно ли было каким-то источником пересекаться? Как с материалом вы управляли?
1: Материал в основном проверял я, потому что Лена, и потом редактор, вот это, о которой я говорил, о которой еще раз говорю огромное спасибо, что она, так сказать, отнеслась с таким трепетом и тактом к нашей книге. Дело в том, ты прав совершенно. Дело в том, что, конечно, я проверял те или иные факты по разным источникам. Через Google, через свои книги. И убеждался, что далеко не всегда совпадает, совпадает предположения какие-то там и так далее. Но для меня все-таки это было не главным. А главным был на самом деле все-таки тема. Главная была тема. Тема была такая, которая заключалась именно в странностях и причудах. То есть психолог комментировал не то, правилен этот факт исторический или нет, он комментировал само качество, саму причуду, само отклонение, саму перверсию. То есть это было интересно с точки зрения психолога. Поэтому, так сказать, опять-таки еще раз говорю, очень трудно, так сказать, нету истины в последней станции.
0: Нет, я как раз считаю, что очень хорошо, что ты проговорил сейчас основную цель книги, и те, кто, так сказать, оробел перед многообразием всего описанного, понимает, что самое в ней интересное столкновение вот этих собранных вещей с психологическим комментарием. И вот с этой колокольни нужно рассматривать эту книгу. Это,
1: да.
0: Мне кажется, очень интересно. А, давай так, сейчас послушаем музыку. В принципе, это с тем же самым названием «People are Strange, странные люди», Виталий Соляник. Послушаем и идем дальше.

0: Ну, в студии по-прежнему Марк Котлярский. Мы по-прежнему говорим о книге «Клуб гениальных психопатов». И хочу спросить тебя, Марк, а в твоей жизни ты встречал коллег по цеху со странностями? Я не предлагаю обнародовать, но, может быть, времена странностей канули в лету? Или как-то, мы помельче, помельчали, гении исчезли?
1: Не, ну я не думаю. Ты правильно сказал, процитировав Гамлета, да? Не странен кто ж? То есть, конечно, встречал людей со странностями, с теми или иными какими-то специфическими какими-то характеристиками. Я, безусловно, встречал таких людей, но все-таки я думаю, что гениальных среди них практически не было. То есть, если, ну, скажем, вот я могу назвать одного, его нет с нами, к сожалению, по-моему, он был просто как человек гениален и необычен. Такой был такой Илья Бакштейн, вот, так сказать.
0: Который ходил босиком по улицам.
1: Да, да. И которого отсидел в свое время в мордовских лагерях за то, что читал стихи у памятника Маяковского. Это был уникальный совершенно человек. Я с ним, можно сказать, дружил, и я, в принципе, устраивал ему в свое время, так сказать, выступления. Он стал... У него была феноменальная память. Феноменальная память. Он был автодидакт, он нигде не учился. Он отсидел 5 лет в мордовских лагерях и потом репатриировался в Израиль. Но он был автодидакт высочайшего класса. То есть он знал несколько языков, самостоятельно выучил. Он читал все, у него было... Я помню, как он познакомил... У нас был такой опыт, у меня 3-4 года, литературное кафе на улице Бальфур, так сказать, я там организовывал. И я сделал ему там вечер, и он просто рассказывал про поэзию, про стихи, и в частности вот открыл мне такого великолепного, на мой взгляд, поэта, которого мало кто сейчас помнит, такого Станислав Красовицкий.
0: Такой, да.
1: Совершенно близкий. Да. Причем он читал его на память, Игорь, не просто там с листа, он на память его читал. Не только свои стихи, он читал его на память, просто, вот. И, конечно, был, на мой взгляд, потрясающе гениальным человеком, при этом застенчивым, корректным, вежливым, до невозможности, такой Саша Гольдштейн. Вот.
0: Мощный интеллект.
1: Мощнейший интеллект, просто мощнейший. У меня было такое ощущение, что нет ничего такого в литературе, чего Саша бы не знал. Просто не существует.
0: И мне кажется, что там начиналась очень перспективная карьера Саши как писателя. Он же получал премии,
1: да,
0: Букер,
1: да.
0: Антибукер.
1: Там был вообще феноменальный, когда он получил Букера и антибукера. Да. Такое вообще никогда не было в истории русско-советской литературы, понимаешь? У меня практически все его книги есть с его надписями. И потом он уже решил проявить себя как писатель. Он написал 2 книги прекрасные про «Помни о Фомагусте»,
0: да.
1: И «Спокойные поля». Вот, так сказать, то есть это, конечно, потрясающая проза, и очень жаль, что он так рано ушел, в 49 лет, свою последнюю книгу он писал, вот, кстати, о странностях, если говорить, да, там люди там последние дни проживают просто, так сказать, там, будучи овощем, а Саша, прикованным, будучи к постели, дыша через кислородную трубку, продолжал до последней минуты писать свой роман «Спокойные поля». Вот, умер он в возрасте 49 лет. То есть это феноменальнейший. Я считаю его гениальным человеком. То есть это действительно рядом с тобой. Но ты оцениваешь порой очень часто масштаб человека, таланта человека, тогда, когда он уходит, увы. А так, ну, с тобой рядом человек какой-то. Но Саша был в высшей степени, я говорю, удивительный человек. Точно так же, как Илья. Это штучный товар. Это...
0: Но я думаю, что тут и при жизни люди знали и очень уважительно относились к Саше. Например, что касается меня, я помню, в «Вестях», да? Ты, наверное, помнишь, что его, мне кажется, его уважали очень.
1: В «Вестях», да, конечно, я в «Вестях» с ним работал, как бы нет. Я знал его еще по Баку, я знал его отца, его отец был прекрасный журналист, на «Реке», кстати, работал. Да, так сказать. А с Сашей мы, когда работали вместе в «Вестях», мы очень тесно общались. Постоянно с ним, так сказать, обменивались какими-то мнениями, и Саша всегда был очень внимательным. Это удивительное качество.
0: Дальше пойдем по списку. Я тут пока занимался твоей книгой, много написал вопросов. Значит, хорошо, вот ты уже затрагивал эту тему, и все же. Где граница между безумием, вследствие которого загублена судьба, ну, например, Батюшков, который 30 лет прожил.
1: Да, в сумасшедшем доме.
0: Да. и чудачествами, которые вызывают, ну, улыбку или там какое-то, значит, покачивание головой, да, ну, когда, ну, да, Крылов, он много ел, и это занятно, как бы, вот так говорим мы. Но есть чудачество. Помнится, такой диалог был, что он был зван на маскарад, не знал, в чем пойти, и кто-то посоветовал ему: «Вы помойтесь, значит, вас никто не узнает», да? То есть это было странно. Вот, где-то эта граница, можно ли ее уловить или нет?
1: Нет.
0: Настоящего истинного безумия и какой-то такой бытовой страх.
1: Ну, знаете, эксцентричности.
0: Совершенно верно, да.
1: Трудно, очень трудно уловить. Эта граница, у гениев особенно, она, так сказать, она совершенно неуловима. Ты прав очень, это очень тонкая грань, причем одно может совершенно перетекать в другое. И вот, что, вот я тебе приведу пример, он в книге у нас есть. Это знаменитый пример, но ты его наверняка знаешь, потому что о нем только ленивый не писал. Когда Хачатурян приехал, значит, по приглашению к Сальвадору Дали. Вот что это было? Ты помнишь, да? Он тот его долго ждал,
0: ждал.
1: Потом из одной двери открылась и вышел, выскочил, значит, зазвучала музыка, танец с саблями Хачатуряна. Выскочил на деревянной палке, значит, голый Дали, который там, помахивая этой самой саблей, промчался мимо. И на этом аудиенция закончилась. Что это было? Это был эпатаж, это было безумие. Это было что? Это было вот где здесь граница? Что? Или это просто эксцентричность? Зачем? Ты пригласил в гости человека для того, чтобы проскакать мимо него голым, что ли?
0: Ну, я думаю, что в случае Дали это было выстраивание цепочки чудачеств, которые впоследствии, так сказать, обрастая мифами, сделали из него гения.
1: Ты же помнишь, здесь тоже у нас тоже есть в книге, когда его спросили, значит, он нарисовал свою жену, любимую Галу, обнаженной, значит, а у нее, значит, там на плече отбивные, там, что вы имели в виду? Он говорит: я люблю и то, и другое, я просто это совместил. Стил, говорит, сказал Дали.
0: Ну, Дали, конечно, был вменяем, но чудачества прошли через биографию.
1: Да, Игорь, я хочу еще... Возьми пример. Я пишу в этой книге, что, так сказать, если брать вообще, скажем, условную некую единицу измерения чудачеств и отклонений, то она должна называться «Один Гоголь». Потому что Гоголь был человеком, который все в себе совмещал. Вот любую фобию назови, любое отклонение, оно обязательно... Страсть к обжорству была. Да. Он постоянно что-то жевал, у него в карманах были какие-то
0: пряники,
1: леденцы, конфеты. Страх смерти присутствовал постоянно на каком-то совершенно идиотском уровне, вплоть до того, что он боялся даже ночью ложиться в постель. Он специально, Плетнев, доктор, который с ним вместе был в Риме, рассказывал, что ночью он специально, значит, разбрасывал постель, чтобы думали, что он там типа спал, а сам садился в кресло, пока только, наконец, только в кресле он засыпал. Дальше, еще одна странность, о которой пишет Зощенко, кстати, в своей книге «Повесть о разуме». То есть он говорит, странная вещь, что как только Гоголь садился в карету ехать куда-то, у него все проходило. То есть моментально. Как будто ничего и не было. Он говорит, что это такое? Вот это время путешествия между одним и другим пунктом, он был совершенно нормальным и вменяемым человеком. Как только он куда-то приезжал, начиналось все это. Потом пристрастие к матери. Вот его странные отношения с матерью.
0: Да вообще с женщиной.
1: Женщиной. У него вообще не было женщин, так сказать. Да? Боясь смерти, боясь, что его похоронят заживо в гробу. То есть вот все любые комплексы, которые существовали, они существовали у Гоголя. Поэтому, так сказать, вот действительно, вот что это? Это безумие? В какой-то степени безумие.
0: Во всяком случае, мне кажется, что его отличает от Дали, который, я думаю, будучи в уме, выстраивал сознательно цепочку своих чудачеств. Я думаю, что у Гоголя было по-настоящему.
1: Скорее, да, скорее это правда.
0: Ненормален.
1: У Гоголя, скорее всего, от природы это было, да. Так сказать, какое-то генетическое, возможно, отклонение. Если тот же доктор Плетнев писал, что до 30 с чем-то лет у Гоголя не было никаких отношений с женщинами, и вообще даже тяги к женщинам у него не было, при том, что он не был гомосексуалистом. Он просто вот был таким каким-то непонятным каким-то человеком, которого не тянуло на женщин и вообще ни на кого не тянуло. Вот такой странный такой человек. По свидетельству врача, который его пользовал, того же Плетнева.
0: Да, ну это Гоголь, это просто учебник.
1: Это просто учебник этих фобий всяких.
0: Да. Как ты думаешь, или как ты уже знаешь, так сказать, влияет ли время, ну, например, какие-то войны, опустошения, может быть, или более мирные периоды, на возрастание или на уменьшение количества странностей и причуд? То есть, ну, война, может быть, обостряет, мирное время ослабляет, или нельзя проследить никакой корреляции?
1: Нет, нет корреляции, это независимо. От этого странные люди всегда все равно остаются странными, и несмотря ни на что. Есть прекрасный рассказ по этому поводу про Осипа Мандельштама, которого в 20-х годах, когда он жил в Крыму, арестовали, белые, арестовали, и он, первое, что он заявил, так сказать, человеку, который его допрашивал, говорит, меня нельзя держать в тюрьме, я поэт, сказал Мандельштам. То есть, так сказать, то есть... Что это было? Непонимание того, что, так сказать, это самое?
0: Ну, у него, во-первых, он читал вслух слова про стихи про кремлевского горца, что, ну, было довольно опасно.
1: Да, нет, кому он прочитал? Он прочитал Пастернаку первому, так сказать, и Пастернак пришел в ужас, который был все-таки более практичен, чем Мандельштам. Пастернак просто пришел в ужас. Но и по сути, кроме всего прочего, кстати, это вообще отдельная тема, Игорь, надо этому, можно этому посвятить, Пастернак и Мандельштам, и вообще, так сказать,

0: этого спустя короткое время Мандельштама арестовали.
1: Ну, тут еще, тут, конечно, был какой-то инфантилизм. Хочу всю жизнь просвистать скворцом, заесть ореховым пирогом.
0: Да, видно, нельзя никак, да.
1: И он это чувствовал и сам знал, собственно говоря.
0: Да. Он чувствовал. Вот, кстати, тоже Мандельштам был, вот если говорить о странностях, да, я не знаю, я знаю, что, Игорь, ты очень хорошо знаешь поэзию, и Мандельштама тоже. Ты не обращал внимания, что Мандельштам вообще... У Мандельштама удивительно пророческие стихи. То есть он предугадывал такие вещи, «меня только равный убьет». Что это такое, как непредсказание, да? Или «мы живем под собой, не чуя страны». Или вот эта знаменитая баллада о неизвестном солдате. То есть это же предсказание катастроф 20 века. Оно было написано еще тогда, когда вообще ничего не предвещало. А он уже написал это стихотворение. Гениальное совершенно.
1: Тут есть вообще какие-то вещи действительно необъяснимые. Я уже не помню фамилию этого латиноамериканского поэта, который написал «В Париже я умру в дождливый полдень», который теперь уже запомнил. «Умру в Париже раньше или позже, будет полдень и четверг такой же». И в четверг, полдень, он и умер.
0: Это не Неруда, случайно? Нет?
1: По-моему, нет. Но я не помню, к сожалению, кто. Но да, предсказал. Или больше, чем предсказал. Или направил. Кто его знает?
0: Кстати, а ты помнишь Лермонтова? Опять, если говорить о Лермонтове. «Настанет год России, черный год, когда царей корона упадет». Он написал это в 1800 каком-то году, за 100 лет до революции. Предвидя, так сказать, то, что крах России.
1: В общем, это, наверное, я думаю, что если уж вот эти сны, они вплетены в поток причуд и чудачеств, которых ты пишешь, которых ты говоришь, и я думаю, что их уже нельзя рассматривать в отрыве от всех прочих вещей, которые окружают настоящего поэта. Можно было, кстати сказать, даже Пушкин, который солнце русской поэзии и наше все, я Вересаева читал, значит, когда он приходил в театр, залезал кому-то в ложу, лежал там на полу, время от времени высовывался. У него еще, он переболел чем-то, у него был парик, потому что он облысел временно. Он снимал парик, махал им из ложи во время представления. И все там корчились и давились, потому что, ну, блин, это я подумал, это же Моргенштерн просто.
0: Да, кстати, да.
1: Ну, просто только того времени.
0: Только того времени, да.
1: Вот елки-палки, мы... Может быть, действительно, чем больше мы это узнаем...
0: А вспомни, что он вытворял там со своим любимым Кюхлей, там, или с этим Кюхельбекером, там, или Дельвигом, там.
1: Да, и Кюхельбекер на и то, что, и, за что тот вызвал его на дуэль.
0: Ну да, да, конечно, и стал у меня друзья, и Кюхельбекер на и то, и точно, да.
1: Причем тут уже странно даже... Ну хорошо, я понимаю, что время дуэлей, но и...
0: Причем, опять-таки, говоря о гениальности, обрати внимание, да, он не блистал, Пушкин не блистал какими-то особыми талантами, учась в Царскосельском лицее. Нет. Согласно рейтингу, списку того, значит, вот учебы, он занимал там 25-е место с конца. Там первыми были совсем другие люди. Но это лишний раз доказывает, что гений не имеет... Очень многие гении у меня в школе написано. В школе были просто отъявленные двоечники. И, так сказать, и говорили, что из них вообще ничего путного не выйдет.
1: Я думаю, потому что гению не приложимы никакие критерии.
0: Вот
1: и
0: я
1: критерии
0: об этом...
1: школьного образования.
0: Совершенно верно. Конечно, я об этом и говорю. Об этом я и говорю. Что гений, так сказать, он неопределим, он не вписывается в рамки, а мы его хотим все время втиснуть в рамки и сказать: о, такой же, как я. Нет, ребята, он не
1: иначе,
0: такой.
1: Иначе, да. Скажи, пожалуйста, значит, два вопроса, которые мы, как люди прагматичные, должны выяснить до конца программы, а мы уже так бежим довольно резво. Во-первых, где можно эту книгу найти? Потому что я так понял, что у тебя у самого один экземпляр, и все.
0: Да, пока мне книга пока шла окольными путями ко мне, дошел пока один мой авторский единственный экземпляр. Но, насколько я знаю, во-первых, книгу можно заказать через интернет. Вот,
1: через тебя или какой-то.
0: Нет,
1: там...
0: через интернет. Ты просто заходишь, набираешь там клуб безумных психопатов, и там выдаются израильские конторы, которые продают эту книгу. В частности, очень сильно рекламируют продажу этой книги сети Срадон.
1: Ну, вот. И Сарадон почти в каждом городе, так сказать.
0: Да, есть. Можно вполне подойти и спросить, да, так сказать, это самое.
1: Так, хорошо. Значит, этот вопрос мы уточнили. Следующий вопрос. Я понял, что у тебя планов громади.

0: Да.
1: Значит, давай скажи все-таки. Я всегда не люблю, конечно, устраивать спойлерство всякое, но рассказать и заинтересовать ты должен.
0: Да. Спасибо за предоставленную возможность. С удовольствием воспользуюсь твоим вопросом. Если говорить, значит, дело в том, что издательству «Эксмо» и «Бамборе» очень понравилось то, что мы сделали с Леной Киселевой, и они заказали нам вторую книгу, которую мы должны закончить осенью уже, и сдать ее в печать. Вот. Эта книга будет посвящена только женщинам. То есть это женщины различных категорий, скажем, женщины-мошенницы, женщины-палачи, женщины, которые, так сказать, изменили мир, женщины-красавицы, женщины, которые, наоборот, сломались перед общественным мнением, женщины, которые не сломались перед общественным мнением и одолели его, так сказать, и, допустим, скажем, там есть очень интересный, допустим, рассказ о женщине, англичанке, которая стала контр-адмиралом, вообще, так сказать, и достигла известных степеней как ученый там, и так далее. То есть масса интересной информации уже собрана. Все это тоже распределяется по главам, естественно. И это, конечно, очень интересная работа. Тем более, что, я говорю, работать с Леной Киселевой...
1: Да, вот, кстати, хотел спросить, как вы сотрудничаете.
0: Одно удовольствие. Мы сотрудничаем очень просто. Во-первых, мы постоянно на связи. Во-вторых, я, допустим, заканчиваю какой-то кусок, отправляю ей, она смотрит этот кусок, она, так сказать, его комментирует. Если ей надо добавить какие-то факты, она мне говорит: Марик, вот в эту главку надо добавить еще немножко фактуры. Здесь, может быть, убавить, а здесь надо добавить. Вот, а может быть, еще ты посмотришь еще такую вот, так сказать, категорию женщин, или категорию, которая нам нужна, которая у нас не представлена в книге. И мы очень быстро находим общий язык. У нас вообще даже не бывает каких-то разногласий, ссор и так далее. То есть мы работаем как такой слаженный тандем, потому что у нас в планах еще одна книга, но я пока о ней говорить не буду, но это уже чуть-чуть в отдаленном
1: будущем.
0: Хорошо,
1: значит, я так понимаю, что на презентации следующей книги ты расскажешь о том, что предстоит дальше.
0: Да,
1: я
0: совершенно
1: не против, как бы я тебя приглашаю уже заранее со следующей книгой поговорить, рассказать, и я так понимаю, что в этих книгах одинаково интересно читать подобранные тобой, интерпретированные тобой факты, события и так далее, и комментарии Елены Киселевой, которая пытается их обобщить.
0: Можно, даже если ты не возражаешь, можно, в принципе, ее тоже пригласить в эфир.
1: Вот с чего бы я возражал пригласить женщину в эфир?
0: Тем более такую красивую, как моя
1: соавторша. Не видел, не знаю.
0: Я тебе покажу фотографии.
1: Хорошо, и мы потом посмотрим фотографии и все скажем. Да. В общем, я очень рад, потому что, ну, как минимум, эта штука, с одной стороны, ну, кому-то, для кого-то станет источником еще каких-то вещей, которым можно верить, не очень можно, но которые связаны с великими именами, и знать об этом хорошо бы. А во-вторых, так сказать, еще и комментариями обогатятся с точки зрения психолога. Я думаю, что обе эти вещи очень, очень...
0: Да, причем комментарии написаны, Лена специально так делала, достаточно доступным языком, не наукообразным, потому что это не докторская диссертация. Это комментарии для читателей, как видит психолог эту проблему.
1: Жалко, время, возьми, завершись прямо посередине, мне кажется, очень любопытного разговора, спровоцированного в кавычках твоей интереснейшей книгой. Марк Котлярский, «Клуб гениальных психопатов». Заказывайте, покупайте и читайте. Марк, тебе спасибо за книгу и за эту беседу о ней. Вдохновения тебе и удачи.
0: Спасибо большое, Игорь, спасибо. Рад был всегда у тебя.
1: Это взаимно. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. Еще одна композиция напоследок. Это Павел Кашин, песня, которая называется «Странная в небесах».

0: В новом филиале Modern Money Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Modern Money. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
2: Мадам, уже падают листья.
3: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: Иерусалиме 5 часов после полудня. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Вице-президент США Джей Ди Венс сообщил, что Иран намеревался вчера произвести массированный ракетный обстрел Израиля. В интервью телеканалу Fox News заместитель Трампа пояснил, что в Вашингтоне были крайне обеспокоены после израильского удара по Бейруту. По его словам, американская сторона располагала информацией о том, что Иран планирует запустить по Израилю десятки ракет. Джей Ди Венс добавил, что США связались с Тегераном, после чего иранские представители заявили об отказе от ответных мер и пообещали подписать мирное соглашение. Соглашение между США и Ираном. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир призывает премьер-министра Нетаньяху проигнорировать данное соглашение и отдать приказ Цаалю продолжить военные действия в Ливане. По его словам, каждый раз, когда выбирался путь откладывания решений и политики сдерживания, это приводило лишь к росту масштабов террора. Бен-Гвир подчеркнул, что на практике было доказано, при возникновении оперативной возможности моральный долг Израиля заключается в доведении миссии до конца. Он добавил, что израильская сторона ценит и очень любит президента Трампа за его дружеское отношение, однако остановка на полпути не является приемлемым вариантом. В оппозиции подвергли резкой критике правительство после подписания соглашения. Яир Лапид заявил, что премьер-министр Нетаньяху потерпел фиаско, и в его окружении нет ни одного человека, способного вести дипломатическую кампанию. По словам Лапида, внешнеполитический провал Нетаньяху на иранском направлении стал самым сокрушительным в истории. Он добавил, что пришло время признать неспособность Нетаньяху управлять ситуацией. Лапид отметил, что произошедшие за последние сутки демонстрируют уже не просто статус государства-сателлита, а ситуацию, когда американский президент открыто и публично заявляет премьер-министру Израиля, что является его начальником и требует беспрекословного подчинения. Данные Израильского исследовательского института свидетельствуют о том, что с начала последнего раунда боевых действий между Израилем и Хизбаллой, начавшегося более 3 месяцев назад, погибли более 3700 ливанцев, а более 1 000 000 человек покинули свои дома. Нанесен тяжелый ущерб инфраструктуре и имуществу, в основном на юге Ливана, в долине Бека и в квартале Дахия в Бейруте. В исследовании отмечается, что среди ливанских шиитов растет критика продолжения войны и усиливается поддержка государственных институтов. Вместе с тем, несмотря на падение уровня поддержки Хизбаллы, на данном этапе в ливанской шиитской общине отсутствует альтернативная политическая сила. Комиссия Кнессета по регламенту постановила, что депутат Тали Готлиб от фракции Ликуд сохранит неприкосновенность от судебного преследования, несмотря на раскрытие ею личности сотрудника Шабака. За сохранение иммунитета проголосовали 11 членов комиссии, против выступили 3. Сторонники этого решения приняли позицию Готлиб, утверждающей, что она действовала в рамках выполнения своих обязанностей депутата Кнессета, а поданное против нее обвинительное заключение является недобросовестным. Движение за чистоту власти осудило это решение, заявив, что комиссия Кнессета предпочла защитить народного избранника, обвиняемого в грубом нарушении закона о Шабаке. В заявлении организации подчеркивается, что иммунитет призван защищать работу Кнессета и свободу действий депутатов, а не служить щитом от уголовного преследования. Коалиция была вынуждена в очередной раз отозвать свои законопроекты после того, как выяснилось, что она не располагает большинством голосов на пленарном заседании Кнессета. Фракции ШАС и Яадут Атура объявили, что не поддержат сегодня законодательные инициативы коалиции в знак протеста против того, что закон о субсидиях на ясли не был включен в повестку дня. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе в настоящий момент составляет 26 градусов. В Тель-Авиве термометр показывает 25, а в Аждоде 27. В Бейершеве сейчас 30, а в Эйлате воздух прогрелся до 34 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКО в 18 часов. Всего доброго. Шалом, миру шалаем.
1: КАН РЭКО. здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлинг.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, вы можете позвонить нам на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только письменные сообщения. А теперь к теме нашего эфира. Сегодня мы поговорим о теме достаточно тяжелой, болезненной, но очень важной. О теме, о которой многие предпочитают молчать. О насилии, пренебрежении и мошенничестве в отношении пожилых людей. Почему именно сегодня? Потому что сегодня отмечается День осведомленности о предотвращении насилия и жестокого обращения в отношении пожилых людей. И именно сегодня Министерство социального обеспечения опубликовало новые данные. Цифры очень тревожные. За 2025 год количество новых обращений от пожилых людей выросло до 5537. Число случаев финансового мошенничества против пожилых людей выросло аж на 61%. И самое страшное, в 92% случаев насилие над пожилыми людьми происходит внутри семьи. В конце пресс-релиза с отчетом министерство красиво пишет, куда можно обращаться в случае насилия, пренебрежения, эксплуатации или мошенничества. Звоните, мол, в центр 118 Министерства социального обеспечения, обращайтесь в социальные службы, помощь рядом. Ну что, как вы думаете, я не позвонила? Позвонила. И причем не только в Министерство социального обеспечения, но и в Министерство социального равенства. В обоих случаях я выбрала цифру 2, чтобы перейти к русскоязычному представителю. И что из этого вышло, я предлагаю вам послушать.
1: אני אגיד לך מה. עכשיו כרגע נציג רוסית לא נמצא, אבל אני אגיד לך בדיוק מתי יהיה נציג רוסית. רק רגע, בבקשה.
2: הבנתי, תודה. שלום. אפשר לדבר ברוסית?
3: רק שנייה. עכשיו ידברו איתך, בסדר?
2: כן.
3: ברוסית, להתראות, כל טוב. כן.
0: В обоих министерствах мне ответили на иврите. В Министерстве социального обеспечения на мой вопрос, а можно ли говорить по-русски, мне ответили, сейчас русскоязычного представителя нет, но я вам скажу, когда он будет. В Министерстве социального равенства мне вообще пообещали, что сейчас со мной поговорят по-русски, но просто в конце бросили трубку. Знаете, первая мысль, которая у меня появилась – как пожилой человек, который прямо сейчас находится в ситуации насилия либо еще в какой-либо тяжелой ситуации, должен обращаться за помощью? Неужели там реально думают, что у человека в беде есть время ждать, пока появится русскоязычный сотрудник, чтобы потом когда-то перезвонить? Мы запросили реакцию пресс-службы Министерства социального обеспечения и Министерства социального равенства. В Министерстве социального обеспечения пояснили, что Центр 118 работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Обслуживание есть на разных языках, но предоставляется в основном в утренние и дневные часы, когда поступает большинство обращений. Если же звонок поступает в другое время, сотрудники собирают данные обратившегося и обещают организовать обратный звонок через представителя, говорящего на нужном языке. Кстати, надо отдать должное. Примерно через час мне действительно перезвонила сотрудница, говорящая по-русски, и мы с ней мило побеседовали, но, к сожалению, на главный вопрос ответа я так не получила. Что делать пожилому человеку, если он не может сразу объяснить проблему на языке, который понимает, когда он находится в стрессе, когда рядом находится тот, кто над ним издевается? если возможности ждать обратного звонка просто нет. Кстати, на самом сайте написано очень красиво. 118. Национальная экстренная линия по семейному насилию 24 часа в сутки на иврите, арабском, русском и амхарском языках. Это дословный перевод, то, что написано на сайте. Ну а из Министерства социального равенства ответ от мы вообще не получили. Зато после моего звонка в министерство я получила СМС. Спасибо, что вы обратились к нам. Ну и, наверное, главный вывод здесь очень простой. Недостаточно выпустить красивый пресс-релиз с цифрами и телефонами. Если человек в критический момент не может получить помощь на понятном языке, значит, система, наверное, работает все-таки не до конца. Особенно, когда речь идет о пожилых людях. Знаете, в связи с этим днем хочу поднять еще одну тяжелую, но крайне важную тему – дома престарелых и, к сожалению, насилие там. Сразу скажу, это одна из самых болезненных тем, о которых многие не любят говорить вслух, и периодически эти темы вылезают в новостных, на новостных сайтах и в эфирах самых, наверное, главных каналах Израиля. Почему? Потому что страшно. Страшно признать, что в местах, куда мы отдаем своих родителей, бабушек и дедушек, в надежде на безопасность, заботу и достойный уход, иногда происходят не очень хорошие вещи. Когда ведь семья принимает решение о доме престарелых, это почти никогда не бывает легким решением. Очень часто это решение через боль, чувство вины, бессонные ночи и, возможно, какие-то споры с самим собой. Люди месяцами могут мучиться вопросом, могу ли я справиться сам, не предаю ли я маму, папу. Но наступает момент, к сожалению, иногда, когда семья понимает, что дома уже невозможно обеспечить необходимый уход, особенно когда речь идет о каких-то заболеваниях деменции, болезни Альцгеймера, возможно, ограниченной подвижности, либо когда состояние требует постоянное медицинское наблюдение. И тогда семья начинает искать место, где близкому человеку должно быть хорошо. Смотрят буклеты, смотрят обещания, смотрят на чистые коридоры, хороший улыбающийся персонал. И очень хотят верить, что теперь все будет хорошо. Но, к сожалению, это не всегда означает качественный уход. Здесь, конечно, я хочу сказать очень важную вещь. Не хочу отойти от своей информации, которую я хочу вам дать. Я не хочу демонизировать все дома престарелых. Это было бы просто нечестно с моей стороны. В Израиле действительно есть хорошие учреждения, есть потрясающий персонал, есть люди, которые действительно работают по призванию и относятся к пожилым людям с огромным уважением и теплом. Но есть и другая сторона вопроса. Причем, на мой взгляд, проблема глубже, чем кажется. Самое страшное в этом, что пожилые люди очень часто молчат. Вот это нужно понимать в первую очередь. Если, допустим, маленький ребенок плачет и зовет на помощь, то пожилой человек, наоборот, чаще замыкается. Причин этому достаточно много. Это может быть и страх, и стыд, и зависимость, и боязнь мести. И даже тот же страх, что станет еще хуже. Что вот действительно некоторые боятся, что если пожалуются, персонал начнет относиться еще хуже. И таких жалоб я слышала не раз. Кто-то боится, что могут родственники не поверить. А кто-то вообще считает, что уж там осталось несколько, там, немного времени, так просто потерплю. И на самом деле это действительно страшно, потому что молчание, оно создает идеальную среду для насилия. Еще одна проблема. Семьи часто не понимают, на что смотреть, как определить. Им кажется, что если, допустим, родной человек накормлен, чисто одет, лежит в чистой постели, значит, все в порядке. Но, к сожалению, не всегда. На что нужно обращать внимание? Прежде всего, на физические признаки. Необъяснимые синяки, царапины, порезы, ожоги, частые падения. Если вам каждый раз объясняют травму случайностью, то стоит насторожиться, особенно если объяснения постоянно меняются. Отдельно тревожный сигнал – это резкая потеря веса. То есть если человек худеет, выглядит обезвоженным, жалуется на голод, это может говорить о недостаточном уходе. Еще огромная проблема – это пролежни. Пролежни редко проявляются просто так. Очень часто это признаки того, что человека недостаточно переворачивают, недостаточно за ним ухаживают. Гигиена, запах мочи, грязная одежда, грязное постельное белье, неухоженные волосы, грязные ногти. И это не мелочи, это сигналы. Но, как я уже сказала, физические признаки – это не единственное. Иногда тревожные сигналы видны в поведении. Допустим, раньше ваш родственник был разговорчивым, а теперь резко замкнулся. Раньше ваша мама радовалась вашему приходу, а теперь выглядит напряженной и постоянно оглядывается. Иногда пожилой человек буквально меняется в лице, когда в комнату входит какой-либо определенный сотрудник. И это нельзя игнорировать. Если человек боится кого-то из персонала, на это есть всегда причина. Ну, еще одна форма насилия, о которой мало говорят, это эмоциональное насилие, когда приходит крик, унижение, грубость или как игнорирование нужд. Некоторые думают, ну, подумаешь, накричали. Нет, не подумаешь. Для зависимого пожилого человека грубое слово от человека, который его кормит, моет и дает лекарства, может быть настоящим терроризирующим фактором. Ну и, конечно, отдельная тема – это финансовое мошенничество. Да, к сожалению, стоит признать, оно бывает и в домах престарелых. Пропадают украшения, исчезают деньги, кто-то получает доступ к банковской карте, появляются непонятные списания, подписываются документы, смысл которых пожилой человек может даже не понимать. Поэтому всегда необходимо помнить – контролируйте не только здоровье вашего родственника, но и его финансов. Проверьте банковские выписки, следите за движением денег на счету, уточняйте любые странные операции. Теперь вот, конечно же, после всего того, что я вам наговорила, возникает важный вопрос, а можно ли вообще предотвратить проблему? На мой взгляд, полностью нет. Но снизить риски, да, мы можем. Первое. Никогда не выбирайте дом престарелых просто по рекламе. Приезжайте, смотрите, разговаривайте. И причем лучше приехать не один раз. И желательно, я вам скажу такой маленький секрет, в разное время суток. Утром, днем, если возможно, и визиты допускаются, то и вечером. Потому что реальная жизнь и картинка, которую вы видите, когда вы приезжаете на такой первый визит, иногда отличаются. Посмотрите на мелочи. Как персонал разговаривает с жильцами дома? Слышны ли крики? Как пахнет в помещении? Сколько сотрудников реально находится на смене? Как выглядят сами жильцы? Очень многое можно понять, просто наблюдая. Читайте отзывы, спрашивайте знакомых, общайтесь с родственниками других жильцов. И да, не стесняйтесь задавать неудобные вопросы. Сколько персонала на смене? Какой опыт у сотрудников? Как решаются жалобы? Какой порядок выдачи лекарств? И еще одна вещь. Если вы уже определили близкого в дом престарелых, не исчезайте. Это очень важно. Некоторые родственники внутренне выгорают и начинают приезжать все реже. Да, понять могу. Жизнь, работа, дети, усталость. Но регулярные визиты — это не только про любовь, это и про защиту. Когда персонал понимает, что у человека есть родственники, которые постоянно вовлечены в жизнь пожилого человека, риск плохого обращения снижается. Ну а если у вас появилось подозрение, что что-то не так, документируйте все абсолютно. Дата, время, с кем говорили, что увидели, что ответили. Возможно, к фотографии, какие-то сообщения, медицинские документы. Эмоции — это, конечно, все здорово, но факты вам помогут больше всего. Куда жаловаться? В первую очередь, конечно же, это руководство учреждения. Иногда проблему можно решить на месте. Если нет, тогда уже идем дальше. Если речь о доме престарелых, который находится под контролем Министерства социального обеспечения, то, конечно же, обращаться к инспектору от этого министерства. Если же мы говорим о Министерстве здравоохранения, то, конечно, обращаться нужно вам в Министерство здравоохранения. Кстати, о жалобах в Министерство здравоохранения и как нужно правильно подавать, мы поговорим с вами завтра. Ну а если уже, конечно, есть насилие, кража или угроза жизни, то, конечно, сразу в полицию. Ну и хочу закончить мысль свою, что, поймите, пожилые люди очень похожи на детей. И в определенный момент жизни они снова становятся уязвимыми. К сожалению, каждый из нас пройдет этот этап. И тот, кто когда-то защищал нас от всех бед, сами начинают нуждаться в защите. Их молчание не всегда означает, что все хорошо. Очень часто оно означает: мне страшно, мне стыдно, и я не хочу быть обузой. Поэтому не оставляйте своих родителей один на один с системой. Берегите их. Но прежде чем мы перейдем с вами к нашему гостю, хочу рассказать вам еще об организации, которая помогает пожилым людям. Эта организация называется АВИФ. Она была основана в 2007 году с очень важной целью – помогать пережившим Холокост реализовывать все положенные им права и повышать информированность о льготах, пособиях и возможностях помощи. За годы работы в организации накопили, пожалуй, одну из самых полных баз знаний обо всех правах переживших Холокост в Израиле. Но важно понимать, помощь организации не ограничивается только пережившими Холокост. Сегодня АВИВ помогает и пожилым людям в целом. Речь идет о бесплатной помощи в вопросах реализации прав в сфере ухода, социального обеспечения, а также защиты прав потребителей. И отдельно подчеркну, все услуги бесплатны. Это очень важно, потому что вокруг пожилых людей, к сожалению, всегда крутится немало тех, кто пытается заработать на их незнании и растерянности. И знаете, после сегодняшнего моего эксперимента со звонками в наше министерство, где с русским языком все оказалось, мягко говоря, непросто, я решила позвонить и в АВИВ. Честно, особых ожиданий у меня не было, ответил молодой человек на иврите, и я попросила русскоязычного представителя. И к моему приятному удивлению, он тут же перешел со мной на русский язык. Очень вежливо пообщался, объяснил, что он только секретарь, принимает первичные обращения, собирает данные, а затем передает информацию сотруднику, который говорит на нужном языке. И уже профильный специалист связывается с пожилым человеком дальше. И знаете, что меня удивило больше всего? То, что у них появилось сопровождение на русском языке. Раньше этого не было. Ну а связаться с организацией можно по телефону *5711. А теперь к первому гостю. За сухими цифрами, статистиками о количестве обращений, связанных с насилием, пренебрежением, мошенничеством в отношении пожилых людей, стоят реальные люди, которые часто сталкиваются не только с насилием, но и с другой проблемой – невозможностью получить помощь. Особенно, когда речь идет о пожилых репатриантах, которые не владеют ивритом, плохо ориентируются в бюрократии и нередко просто не понимают, куда обращаться. С нами на связи Александр Бирман, президент движения «Хазита Кавод», организации, которая много лет занимается защитой прав пожилых репатриантов в Израиле. Александр, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Таня. Прежде всего, я хочу поблагодарить вас лично за то, что вы сегодня поднимаете эти очень важные, очень тяжелые вопросы для пожилых репатриантов.
0: И спасибо, что согласились принять участие в эфире. Для меня тема это очень тяжелая. Вот сижу и мурашки, вот, честно говоря, по коже. Саша, насколько часто к вам обращаются пожилые репатрианты именно из-за языкового барьера?
4: Я сейчас построю вот разговор с вами на двух основах. Сначала на личной основе.
0: Давайте.
4: Потому что я не только руководитель общественной организации «Хазида Кавод», но я еще и просто пожилой человек. Поэтому я начну с уровня пожилого человека.
0: Конечно.
4: А потом уже перейду на общественный уровень. Дело в том, что последние, наверное, полгода мне лично 2-3 раза на дню звонят телефонные жулики. Причем, ну поверьте, у меня большой опыт, и мне это не грозит. Я умею разбираться. Но надо им отдать должное. Они работают на очень-очень высоком уровне. И уже ко мне и к нам обращается очень много пострадавших в финансовом отношении. Но поскольку я, скажем, зубастый в этом отношении, я довольно быстро иногда вывожу их на чистую воду. Знаете, что бывает в конце?
0: Что?
4: Они меня покрывают русским маслом.
0: Ну, это и у них по традиции. Они всех покрывают.
4: Таня, в Израиле, учитывая, что они начинают с иврита, потом переходят только на русский. Я не знаю, они звонят из-за границы или Израиля. Это по-разному, наверное. Но я не представляю себе, сколько пожилых репатриантов, русскоязычных, пострадали от них, и не обязательно в материальном отношении. Люди же страдают морально еще от того, что существует такой обман. Я уже не говорю о знакомых, которые в силу такого гипноза, что ли, отдали по 80, по 50 тысяч шекелей. Это мои знакомые. Я абсолютно уверен, что с этим должно бороться прежде всего государство, и что пожилые патенты находятся на особом положении по простой причине. Из-за отсутствия иврита, ну, минимум 100 тысяч пожилых репатриантов не владеют ивритом. Это такая средняя цифра.
0: Это совсем немало.
4: Да, это совсем немало. Но они являются буквально легкой жертвой вот этих мошенников. Доверчивые. Работает возраст. Если 20 лет назад, наверное, их так поймать на этом нельзя было. А сегодня можно. Почему я говорю, что государство может взять это на себя? Очень часто, когда идет такой звонок, одновременно идет сообщение, что это спам или что-нибудь такое. То есть уже сама система телефона понимает, что что-то неблагополучно. Что стоит, если к этому добавить определенные усилия, чтобы блокировать эти телефоны, чтобы фиксировать их? У них против государства сил мало. А вот когда государство не прикладывает усилий, я помню случай, когда мои знакомые вот так поддались, отдали свои тысячи, потом пошли в полицию, и практически полиция не хотела с ними разговаривать. У них свои заботы. Я абсолютно уверен, что до тех пор, пока не будет на уровне полиции выделен отдельный сектор, который вот за это отвечает, это будет пробуксовка.
0: А знаете,
4: мне кажется, очень важно.
0: Вы знаете, Саша, я секунду вас перебью, просто зачитаю сообщение, которое получила от женщины, у которой есть ограниченные возможности. «Мне не так давно, несколько дней подряд звонили мошенники. А как раз в новостях было много выступлений представителей полиции о том, как они борются с мошенниками и просят к ним обращаться. Она собрала все номера телефонов, с которых звонили, и решила обратиться. В полиции перевели звонок на русскоговорящую сотрудницу». Но она сказала, что женщина, которая написала, должна прийти в отдел и лично написать заявление. После ее объяснения, что физически она не может это сделать, ей прислали просто ссылку на иврите и положили трубку. Вот такой вот.
4: Я знаю людей, которые ходили в полицию, mm-hmm. писали все это, все равно это уходило в никуда. Почему? Потому что в откровенном разговоре полиция говорит, у нас столько других забот, что вот серьезно заниматься этим мы уже не можем. Поэтому я сказал, пока не будет специализированного отделения полиции, которое только этим занимается, никакого продвижения не будет. И то же самое касается Министерства связи. Министерство связи тоже очень много может сделать в этом плане. Но необходимо, чтобы, повторяю, русскоязычная группа была выделена в отдельное. Ну, я понимаю, Таня, что Радио Река не может этого добиться так же, как наша организация сама по себе. Но на уровне депутатов Кнессета этого добиться можно. Я хочу еще одну проблему тронуть, mm-hmm. очень больную.
0: Так.
4: Недавно, значит, Григорий Тамар брал интервью депутата Татьяны Мазарской о проблемах пожилых репатриантов.
0: Mm-hmm.
4: И вот Григорий Тамар поднял, на мой взгляд, очень важный вопрос. На примере своего папы. Он сказал, что у меня пожилой папа, я, естественно, уделяю ему много внимания, но я просто не понимаю, как выживают одинокие пожилые репатрианты, у кого нет детей здесь. А бывший депутат, социолог, Лина Бардачьялова с нашей поддержкой провела опрос. И один из вопросов был, сколько людей, пожилых репатриантов, какой процент не имеет здесь никаких родственников. Вы знаете, какая страшная цифра получилась?
0: Сколько?
4: 16%. 16% – это около 40 тысяч людей. Вот дело в том, что скоро у нас выборы будут. У нас есть традиция движения «Хозяин и кого-то». Мы к выборам всегда готовим свою программу улучшения условий жизни пожилых репатриантов. И две позиции, которые мы включили, это как раз усиление борьбы с жульничеством по телефону. И вторая – отдельная программа помощи одиноким пенсионерам.
0: Саш, скажите, а вот по вашему опыту и вот по общению с пожилыми людьми, кто чаще становится жертвой мошенников? Одинокие как раз-таки пожилые люди или совершенно без разницы?
4: Я думаю, что это без разницы. Мой опыт выглядит таким образом. Это целиком зависит от ментальности, причем ментальности с возрастными поправками. На каком-то уровне многие пожилые люди становятся доверчивыми. Там, буквально. Это специфика, и с нею бороться очень трудно. Я не знаю, приходилось ли вам лично сталкиваться, но мне много раз приходилось. Это возрастные вопросы. Это не обязательно все туда попадают, в этот капкан. Но учитывая, какие большие деньги играются на уровне этого, речь идет о сотнях миллионов, на самом деле, женщинства, то я просто удивляюсь, сколько разных людей, молодых, и мужчины, и женщины, звонят мне с ивритом на эту тему, а потом переходят на русский.
0: Саша, вы получали звонки якобы из Бетухлюми?
4: Ну, это одна из форм. Это всего лишь одна из форм.
0: Да, но она в последнее время, ну, в последние даже, наверное, месяц, даже, может быть, полтора, стала самой такой популярной.
4: Я объясню, почему. Да. Они обыгрывают, ну, мягко говоря, алчность человека. Они говорят, вы хотите, мы вам добавим денег? Вы знаете, что я отвечаю, Таня?
0: Что?
4: Я отвечаю... Нам достаточно, ничего не надо. Они бросают трубку. Я всем советую поступать так же, потому что никакой Бетухлюми никогда не позвонит вам домой с этим вопросом. Это такого не бывает. Это делается совсем по-другому. И, слава богу, у нас хорошие законы на эту тему, и большинство пожилых людей получает помощь от Бетухлюми, и метапелит, и материальную помощь. Но им не хватает просто знаний, что с такими звонками звонят только жулики.
0: Саш, вот в заключение нашего разговора вот у меня крутится на языке, я не могу не спросить. Раз уж вы говорили немножко о политике, я вот хочу коснуться комиссии по реинтеграции, которая несколько раз проводила заседания, посвященные именно этой теме мошенничества. Почему же наша комиссия по интеграции настолько беззубая, что она никак не в состоянии повлиять на изменение ситуации?
4: У меня ответ очень простой. Mm-hmm. Таня, к сожалению, наша страна проходит сейчас очень тяжелый период иудейских войн на уровне Кнессета. Что это значит? Это значит, что практически все социальные комиссии, или почти все, находится в руках оппозиции. А так как у нас вот стенка на стенку, кирпич на кирпич, то получается, что все актуальные вопросы пожилых репатриантов, которые обсуждаются на комиссиях Кнессета, они все уходят никуда, поскольку коалиция не хочет иметь к этому дело. А без коалиции практически очень редко что-то можно сделать, почти никогда. Да. Вот ответ на вопрос.
0: Саш, спасибо вам огромное за этот
4: вам
0: разговор.
4: Спасибо.
0: И за вашу работу, и за то, что вы уже много лет защищаете права пожилых людей и не останавливаетесь.
4: Только два слова. Дело в том, что есть очень много проблем у пожилых репатриантов, и не только связанные с насилием, но связанные с дискриминацией. Я не буду сейчас отвлекать. Но в какой-то степени мы сами виноваты, потому что конечный результат зависит от того, как мы ходим голосовать. Очень важно, чтобы представители русскоязычной общины максимально ходили голосовать. Тогда можно будет решать эти вопросы. А когда мы не ходим голосовать, то у нас нет достаточного представителя в Кнессете, чтобы решать эти вопросы. Вот все.
0: Спасибо вам, Саш, большое и хорошего вам вечера.
4: Вам спасибо, Таня, за эту инициативу. Спасибо, до свидания.
0: До свидания. А сейчас мы с вами отправимся в Шамрон, в Ариэль. Город, который тоже столкнулся с волной мошенничества, направленного против пожилых людей. С нами на связи Алла Вайнер, заместитель мэра Ариэля. Алла, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Таня.
0: Алла, расскажите, что происходит сейчас в Ариэле? О каком именно волне мошенничества идет речь?
5: Ну, наверное, ни для кого не секрет, что эта волна уже у нас такая большая и долгая, можно сказать, и всю страну она затронула. У нас просто в последние недели просто какое-то ненормальное обострение произошло. Вот буквально на прошлой неделе было 4 случая. И один из них затронули родители работницы нашей полиции Орельской, то есть человек, который, ну, вот прям получает информацию, да, и проинформирован. И были случаи с людьми, которые довольно-таки знающие иврит, понимающие свои права, и все равно они попались. То есть это стало уже просто какой-то эпидемией, я не знаю, нашего общества. Я говорю сейчас нашего общества, потому что мне кажется, что тут все мы должны как-то подключиться, это дело искоренить. И что еще страшно, что вот с последних сводок полиции с прошлой недели оказывается, что тут раньше эта схема работала только из-за границы. То есть нам звонили мошенники из-за границы. Я так поняла, уже последняя вот сводка, которую мы получили, это что были задержаны в Израиле компания вот таких вот, я даже не знаю, как назвать, приличных слов не осталось. Вот, не люди, да, скажем так, которые просто отбирают, последние отбирают у пожилых людей. И это уже как бы не только люди какие-то чужие за границей, это наши здесь в Израиле, наши граждане.
0: И в первую очередь идет же речь именно о пожилых русскоязычных жителях города.
5: Да, во-первых, идет речь о русскоязычных жителях на данном этапе, хотя я не удивлюсь, если это скоро распространится и на ивритоязычных. То есть, да, когда видят, что легкая нажива, вполне могут это дело взять и скопировать. На сегодняшний день мы говорим о русскоязычных, да, в основном пожилых, хотя мы знаем, что они как бы звонки происходят, не всегда знают, какой возраст человека, видимо, иногда ошибаются, звонят тем, кто не обязательно пенсионного возраста. Но их основная добыча, вот кого они выискивают, да, это именно люди пенсионного возраста. Причем вот последняя схема, это просто ужас, это просто боль, потому что звонили с тем, что предлагали людям застраховать имущество от падения ракет. То есть, пользуясь ситуацией в стране, сказали людям, что, послушайте, вам стоит застраховать, мы придем, сделаем опись там, да, каких-то вот предметов, мы должны удостовериться, что это ваше, поэтому вы нам должны, значит, какие-то данные, счеты и так далее. И вот уже схема работает в связи с войной.
0: Для меня это, по крайней мере, новое, потому что действительно это вот это уже, да, то есть они уже решили и пойти в сторону ущерба, который могут нанести нам ракеты.
5: Да. Да, это потом у нас сейчас есть еще тоже очень в последнее время это появилось тоже вопросы, связанные с битуахлюми. Люди, у которых есть метапелит, обращаются тоже на эту тему. То есть, если раньше у нас была такая очень простроенная схема с тем, что мы говорим о телевидении, интернете, да, мы знаем вот эти вот все, то сейчас появились новые темы. И вот битуахлюми, плюс вопрос описи имущества. Причем тут важно знать. Ну, мы знаем, что пожилые люди очень часто хранят наличные деньги дома. Да, как бы это такой бич определенного поколения. Люди пережили разные моменты в жизни. Всякие сберкнижки, которые там, не знаю, прогорали и все. Поэтому есть те, кто держит деньги дома. Они этим пользуются, они приходят и говорят людям, что мы должны у вас, значит, сделать опись и в Банке Израиля удостовериться, что эти деньги, вот это действительно там ваши, то есть переписать купюры и так далее, чтобы их застраховать. То есть там целая схема, очень много телефонных звонков, очень много людей задействовано в этом.
0: Кстати, Алла, вот буквально сейчас получила пресс-сообщение от полиции Израиля о том, что как раз-таки открыто первое обвинительное заключение и установлены личности причастных. И более того, один из обвиняемых есть как раз-таки житель из Ариэля, мужчине около 20 лет. При обыске были изъяты мобильные телефоны, которые, по версии следствия, использовались для совершения преступлений, а в телефонах обнаружены фотографии наличных денег, полученных от жертв, и а также другое имущество. Среди имущества, что самое удивительное, награды. То есть награды пожилых людей, которые получали за... И, да, конечно, деньги, вот то, что я вижу в конвертиках одной из больниц Израиля, и в нем лежат деньги в виде евро. Вот такие фотографии, то, что... И золото. Золото тоже в большом объеме.
5: Ювелирные изделия, да, тоже, да. Они это берут, чтобы сделать опись, как они утверждают, да.
0: Скажите, пожалуйста, насколько Как реагирует муниципалитет? Какие конкретные действия вы принимаете или готовитесь принимать?
5: Смотрите, мы вели до этого объяснительную какую-то работу, да, но мы сейчас поняли, что это нужно выходить с этим на новый уровень. Вот буквально на прошлой неделе делали встречу всех представителей наших работников, которые каким-то образом координируют работу с пожилыми людьми. То есть, да, это представители нашей городской компании по культуре и спорту, это соцобеспечение, то есть различные работники муниципалитета. Я, естественно, присутствовала на этом заседании. Также там была ответственная за вопросы пожилых людей в муниципалитете члена городского совета Ириса Рон. Была вторая зам мэра Фира Декелькац. Мэр просто не мог присутствовать физически. Он как бы послал вот свою заместительницу вторую, меня, так как он не мог. Были представители, был заместитель командира нашей станции полиции в Ариэле. И это полиция Шамрона, в принципе, да, наша станция — это полиция Шамрона. И вот мы разработали целый план, то есть полиция будет принимать активнейшее участие в этом, я очень им благодарна. Благодарна нашему командиру, который тоже поднял вообще эту тему и поделился с нами информацией о том, что вот теперь у нас новый уровень мошенничества внутри страны, внутри города, и как бы вообще новые случаи. Вот, его заместителю Роману Беспалову, который присутствовал на заседании, просто курирует этот вопрос. Значит, мы разбили город на определенные участки, где каждый из участников этой встречи взял на себя. Были также, кстати, добровольческие организации, да, такие как ФИЛЬ, например, и так далее. То есть были добровольцы тоже. Мы берем добровольцев, которые будут работать с конкретными местами. Мы говорим о местах скопления пенсионеров, если это хостели, если это клубы пенсионеров и так далее. Мы подключаем к этому все больничные кассы города. И вот в таких вот массовых местах мы будем проводить прям лекции вместе
0: такие
5: с полицией.
0: Такие разъяснительные работы, да?
5: Да. Помимо этого, мы готовим сейчас совместно с полицией, мы хотим сделать такие плакаты большие с информацией, там буквально 3-5 шагов, что нужно сделать в случае, если вы получаете звонок. Да, это шаги очень простые. То есть, во-первых, ни с кем не разговаривать. В первую очередь, положить трубку. Неважно, откуда звонят. Представляются битохлюми, неважно, совершенно неважно. Сегодня, слава богу, мы можем набрать любую организацию, связаться с ней, если нужно, и уточнить, что от нас хотели. То есть, да, ничего срочного, слава богу, не будет. Нам сказали, что позвонили из банка, значит, мы перезвоним в наш банк. В первую очередь, указание полиции — это положить трубку, ни с кем вообще не вести никакие разговоры, потому что там такие схемы, там записывают голос, то есть, да, и потом искусственный интеллект это все переворачивает и этим голосом говорит с кем-то другим, то есть там просто безумная схема, поэтому ни с кем не разговариваем, звоним к своим родственникам, либо, если у кого нет родственников, можно позвонить в муниципалитет в 106 или координаторам различных организаций, к каким люди относятся. Вот. И спросить, проконсультироваться, что нам делать. Можно позвонить, конечно же, в полицию также. И если позвонили в какой-то организации, то родственники либо добровольцы помогут связаться с этой организацией и выяснить, действительно ли оттуда был звонок или не был звонок. Вот. Минимальное общение вообще в таких ситуациях — это самое правильное, что можно сделать. Так вот, мы как бы планируем сделать такие большие плакаты, которые будут развешаны буквально по всему городу, в магазинах, в больничных кассах, ну, в любом месте, где это может быть на глазах у людей.
0: Ал, я, честно говоря, под огромным впечатлением, как вы отреагировали на, вот, на эту опасность, которая влезла и в ваш маленький город, и по-моему, вы просто пример города, просто пример Ариэля, и очень важно видеть, как городские власти не ждут, пока проблема решится самой, а берет инициативу в свои руки, но предупреждают жителей и пытаются защитить самых, конечно, уязвимых. И я очень хочу верить, что ваш пример увидят и в других городах, потому что борьба с мошенничеством — это уже не частная далеко проблема, а задача всей страны. Правда, искренняя благодарность за то, что вы делаете для своих жителей города. Спасибо вам огромное. И спасибо, что
5: большое.
0: Были с нами в эфире.
5: Спасибо.
0: Всего доброго.
5: До свидания.
0: Ну а прежде чем я перейду к последней нашей теме, я скажу, что буквально пока мы с вами общаемся, нам поступил ответ от Министерства социального равенства по поводу работы линии, их горячей линии. На что нам было отвечено, что горячая линия звездочка 8840 Министерства социального равенства для пожилых граждан предоставляет профессиональную и эффективную помощь на иврите, арабском, рубском, амхарском, английском, французском и немецком языках. Это вот такой мы ответ получили, но как мы получили сегодня информацию на русском языке, вы сами прекрасно слышали, повторяться нечем. Но после тяжелого разговора о насилии и мошенничестве хочется поговорить о людях, которые просто берут и помогают. Без должностей, без пресс-релизов и без громких слов. Сегодня в нашем эфире Полина Фрейман. Полина – волонтер, натуропат и рефлексолог, специалист медицинского центра «Рамбам», который участвует в программах реабилитации инвалидов Цахала и Министерства обороны. Полина, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
0: Полина, расскажите, как вы вообще пришли в волонтерство? Что стало отправной точкой?
6: Я думаю, что, как и очень многие люди, в общем-то, это началось после октября 23-го года, где-то через месяц, поскольку я в профессии уже 35 лет, и, в общем, люди, которые работают в области натуральной медицины, они друг с другом связаны. И где-то через месяц, где-то уже в ноябре 23-го, начали создавать первые группы волонтеров, которые как бы массажисты, рефлексологи, специалисты по шиатсу, психотерапевты. И сейчас таких групп очень много, то есть они вот с начала войны работают. И я участвую как бы в очень многих группах и в нескольких амутот, и, в общем-то, есть очень много людей, которые делают намного больше, чем я, потому что они, в общем, практически с начала войны занимаются только этим. То есть они бросили работу, многие бросили бизнес и клиники, и они вот выстроили вот такие волонтерские группы, и они ездят и по базам, и по... в начале, вот особенно в начале войны был период, когда медики тоже как бы были уже совсем без сил, они ездили помогать медикам, которые лечили раненых, и людям, которые обрабатывали тела в Махане Шура, и людей, которые были после Новы. И, в общем-то, сейчас это все продолжается, потому что, к сожалению, как бы и люди, которые находятся на передовой, и милуимники, и солдаты, они очень, на них очень большие нагрузки, очень многие из них просто ходят уже по 500 дней милуим, по 700, по 800, то есть это уже какие-то такие цифры зашкаливающие, и они, в общем, то есть им очень нужна поддержка всем этим людям, и милуимникам, и солдатам как бы срочной службы, и медикам, которые работают с ранеными. И вот эти группы, они, в общем-то, по всей стране работают частично и в

0: очень интересный в Телешомер, где, в общем-то, эту, как бы, вот то, что говорите, скептически относятся. Был съезд, где были профессора очень серьезного уровня, и которые разложили это, ну, грубо говоря, на атомы. То есть они объяснили механизмы, как рефлексотерапия работает на парасимпатическую нервную систему, что происходит физиологически. Ароматерапия тоже изучается. Сейчас есть огромные исследования об ароматерапии и посттравме. Как это действует через лимбическую систему в мозгу, как это перенастраивает парасимпатическую нервную систему. Смотрите, у меня, например, в клинике, да, как бы, то есть помимо того, что я принимаю частных пациентов, приходят сейчас люди, которые от Мисрада Бетахон, от Мисрада Шикум. От Мисрада Бетахон mm-hmm. это милуимники, которым дали как бы несколько типулем. То есть помимо волонтерства на Шетахе, очень много, то есть практически все, кто волонтеры, они и в клиниках как бы работают от Мисрада Бетахон. Это очень небольшие деньги, но это не важно в данном случае, потому что это важнее помочь этим милуимникам, потому что не всегда мы можем попасть на все базы. И вот то, что мы видим, что как бы, что люди, которые приходят, даже если, скажем, это уже люди, которые получили инвалидности, и они с посттравмой, к сожалению, сейчас каждый второй как бы человек, который ходит в милуим, он с посттравмой, они, да, ходят на психологические типулим. Это не, то, что мы делаем, это не заменяет ни в коем случае ни психолога, ни психиатра, ни лекарства. Но это какой-то другой механизм, который работает, ну, грубо говоря, через любовь, через прикосновение, не через мозг. Поэтому объяснить мозгами, ну да, как бы там в Телешомере профессора разложили, что хорошо, потому что если нужно доказать, то как бы есть такая вещь. Но когда они это чувствуют, когда они чувствуют, когда мы приезжаем, они, во-первых, им очень важно видеть, что мы приехали им помогать. Или когда они приходят в клинику, как бы они понимают, что мы тоже там как бы ради них находимся и на базах, и на шетах, и так далее. Во-вторых, это работает через что-то другое. То есть как бы они это чувствуют через руки, через тепло, через запахи масел, через массаж, и это дает им силы продолжать. То есть мы слышим фразы, например, что типа это первый час за 2.5 года, что я в милуим, что мне как бы хорошо. И, в общем-то, с одной стороны, хочется порыдать, а с другой стороны, благодаря этому хочется призвать как можно больше людей, которые и в которые в специальности. И вот последний раз как бы мы призывали уже людей, просто даже те, у кого есть машины, привозить метоплим, потому что есть люди, у которых есть желание помогать, и они могут, да, помочь профессионально, но у них, например, нет машины. Поэтому, в общем-то, весь посыл нашего разговора, самый главный, как бы мне очень важно передать, что помощь очень нужна, и на разных уровнях. Иногда человек говорит, ну я же не специалист, там не психолог, не массажист, не рефлексолог. И мы говорим, то есть каждый человек может помочь. То есть им, например, на базах очень часто как бы люди помогают с логистикой, то есть направить человека на какой-то типуль, привезти, увезти, помочь там с массажными столами. И иногда, да, как бы стоит, ну, кто может, как бы помогать деньгами, потому что иногда есть люди, у которых нет денег на бензин, а надо поехать на другой конец страны на базу. То есть могут быть разные виды помощи, но то, что это необходимо людям, которые, в общем-то, отдают свое время, свои силы, свои жизни фактически, свое здоровье, потому что, ну, вот в обычной жизни, скажем, люди, ну, то, что я слышу, когда я приезжаю на человек бы уже там сходил куда-нибудь в Бетуахлеуми, получил там свою инвалидность и сидит, как бы берет обезболивающее, себя жалеет. Эти люди после ранений, с пулями, оставшимися, с осколками, оставшимися в теле, с посттравмой, раз за разом, они возвращаются туда. И они разных возрастов. Это совсем не только солдаты молодые, которым 20. Вот последний раз ему было в субботу. Был человек, которому 68 лет, который сделал 600 дней милуим. Он себя называет, я говорю, папа Плуги, то есть Абашель Плуга, да. И женщина, у которой 3 детей, 43 года, у которых такой набор заболеваний, что она уже могла бы сидеть дома на Бетуахлеуми, а она в милуиме.
1: Блин, вот этот вот призыв о помощи, который вы ездили на акцию на базу в Харишме, к сожалению, был немножко раньше, чем наш сегодняшний эфир. Скажите, есть ли у вас уже планы на следующую поездку, о которых вы можете...
0: У меня уже есть список баз, откуда мне позвонили и сказали, когда ты к нам приедем. Смотрите, не хватает со страшной силой.
1: Вот расскажите, пожалуйста, как присоединиться к вашей команде и...
0: можно сказать, мой телефон в эфире.
1: Конечно, Полин.
0: 0548. 8-385-6607. Просто напишите мне на WhatsApp. Кстати, после призыва очень многие люди продолжают писать. Это очень здорово. И люди, которые и в специальности, и люди, которые просто хотят помогать. Вон из Америки мне позвонила женщина и говорит...

0: хочу говорить с людьми психологически, пожалуйста, соединяйте меня с тем, кому надо. То есть это очень, как бы, это действительно важная штука, и почему еще важно об этом говорить? Потому что, с одной стороны, все это есть, и есть группы, и есть волонтерство, и да, есть люди, но, к сожалению, это большей частью как бы одни и те же люди. И очень многие люди либо не знают, что такое существует, либо недавно в стране, либо им кажется, что там, может, они там иврит знают недостаточно. И очень важно, чтобы люди знали, что это надо, и не боялись. И у кого есть этот сердечный импульс, не обязательно со мной. Можно присоединяться. Есть, например, на юге чудная совершенно группа, которая двуязычная, на двух языках, которая тоже ездит, волонтерит по базам практически постоянно. Вот это англоязычная мута. Ивритские группы все время друг с другом как бы координируются по всей стране. То есть это кто ищет, он найдет. То есть я здесь песчинка в этом как бы штуке. То есть очень важно, чтобы люди понимали, что эта помощь нужна как воздух. Причем еще раз, даже если там вы не из медицинской области, все равно спросите, потому что иногда нужна помощь вот совсем другая. Логистическая, машинная, готовочная, там какая угодно. И для солдат, которые находятся на шетахе, для них еще сам факт того, что кто-то о них подумал, что про них не забыли, что вообще бросили какие-то свои дела, клиники, там, не знаю, детей, деньги и так далее, и поехали к ним, он не меньше, чем лечение. Да, ему очень нужно лечение, им нужно прикосновение, им нужна любовь, масла и так далее. Но не меньше им нужен сам факт того, что людям вообще не все равно, что они там где-то. Что они бросили всю свою жизнь, и как бы, что это не зря. И что люди здесь, как, ну, грубо говоря, в тылу, понимают, как им тяжело, и хотят им помочь.
1: Полин, давайте еще раз напомним ваш номер телефона в заключение нашего с вами общения.
0: 0548-356607.
1: 0548-356607.
0: 07, да. Просто можно мне написать на WhatsApp, я вернусь обязательно.
1: Полин, спасибо, что были с нами сегодня в эфире. Вы знаете, вы в своей публикации написали одну сильную фразу, что, помогая другим, вы получаете даже больше, чем отдаете. И, на мой взгляд, в этих словах очень много смысла, потому что волонтерство — это не только про помощь тем, кто нуждается. Это, в первую очередь, про человечность и про способность оставаться опорой друг друга даже в самые тяжелые времена.
0: Знаете еще про что? Это я последнюю фразу скажу. Конечно. Это про объединение народа. Вот нигде так не чувствуется объединение народа, как вот в этих местах.
1: Спасибо вам огромное за то, что вы делаете.
0: Все, счастливо. Спасибо.
1: Хорошего
0: вам.
1: Вечера. До свидания. Ну, на этом наш эфир с вами заканчивается. В завершении программы напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию «Особого случая» и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@kan.org.il. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя и номер телефона, а мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Программу подготовила продюсер Мириам Гулевич. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

0: «Оболонь» безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
1: В новом филиале «Мадана и Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана и Мания». Эли Коэн. 21. Напротив академического колледжа.
2: «Мадам, уже падают ли...»
3: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: Иерусалиме 6 часов вечера. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил в интервью телеканалу Fox News, что в случае возврата к соглашению Обамы стало бы очевидно, что членам коалиции оно не пришлось по душе. По его словам, на этот раз заметно, что региональные партнеры одобряют соглашение и видят в нем возможность для создания нового Ближнего Востока. Венс выразил мнение, что на этом новом Ближнем Востоке Израилю определенно будет обеспечено место за столом переговоров. Он добавил, что это принесет огромную пользу всем жителям региона, а также американскому народу. Информацию передал обозреватель КАН Йехескель Корнберг. Соглашение США с Ираном. Министр национальной безопасности Бен-Гвир призывает премьер-министра Нетаньяху проигнорировать данное соглашение и отдать приказ Цаалю продолжить военные действия в Ливане. По его словам, каждый раз, когда выбирался путь откладывания решений и политики сдерживания, это приводило лишь к росту масштаба террора. Бен-Гвир подчеркнул, что на практике было доказано, при возникновении оперативной возможности моральный долг Израиля заключается в доведении миссии до конца. Он добавил, что в Израиле ценят президента Трампа за его дружеское отношение, однако мы не намерены останавливаться на полпути. В оппозиции подвергли резкой критике правительство после подписания соглашения. Лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что премьер-министр Нетаньяху потерпел фиаско и что в его окружении нет ни одного человека, способного вести дипломатическую кампанию. По словам Лапида, пришло время признать неспособность Нетаньяху управлять ситуацией. Лапид отметил, что произошедшее за последние сутки демонстрирует уже не просто статус государства-сателлита, а ситуацию, когда американский президент открыто и публично заявляет премьер-министру Израиля, что является его начальником и требует беспрекословного подчинения. Германия приветствует соглашение между Вашингтоном и Тегераном. Канцлер Мерц полагает, что оно способно стабилизировать мировую экономику и подчеркивает, что этот документ должен распространяться и на Ливан. Информацию об этом передал обозреватель КАН Йехескель Корнберг. Коалиция была вынуждена сегодня в очередной раз отозвать свои законопроекты после того, как выяснилось, что она не располагает большинством голосов на пленарном заседании Кнессет. Фракции ШАС и Яадут ха-Тора объявили, что не поддержат сегодня законодательные инициативы коалиции в знак протеста против того, что закон о субсидиях на ясли не был включен в повестку дня. В крови как минимум троих маленьких детей в Иерусалиме обнаружены вещества, которые используются в психиатрических препаратах. Проверяется подозрение, что источником стало детское пюре. Как сообщает корреспондент КАН Нов Реувени, эти случаи были диагностированы после того, как дети были госпитализированы для наблюдения в больницу Адаса Энкарем с симптомами апатии и слабости. Анализ выявил в их крови следы бензодиазепинов, седативных и снотворных веществ, которые применяются в таких лекарствах, как Клонекс и Валиум. В настоящее время дети выписаны из больницы, а полиция Израиля и Министерство здравоохранения начали расследование. Все трое детей употребляли пюре разных видов производства компании «Принок», купленное в филиалах торговой сети «Золь Убегадоль» в Иерусалиме. Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила, что хотя на данном этапе связь между употреблением этих продуктов и наличием химических веществ в крови детей не доказана, родителям, кормившим детей пюре марки «Принок», рекомендуется следить за любыми изменениями в их поведении, такими как сонливость, вялость или спутанность речи. При возникновении любых подозрений необходимо обратиться к педиатру, а также на горячую линию Министерства здравоохранения по телефону звездочка 5420. Сообщение о погоде завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 24 градуса. В Тель-Авиве, в Аш-Доде и в Хайфе термометры показывают 26, а в Бейершеве 28. В Эйлате сейчас 35 градусов. Таковы главные новости к вечеру 15 июня. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКО слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шалом, Мейру Шалаем.
1: Программа «На пике событий». главные новости дня с Ариком Эльманом.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Камрека, программа «На пике событий». Начнем, разумеется, со сделки, которую США и Иран намерены подписать в эту пятницу в Женеве. Попытаемся понять, насколько эта сделка невыгодна для Израиля. Поговорим о том, как будет выглядеть оперативная ситуация для армии обороны Израиля в Ливане после этого соглашения. Обсудим реакции политиков и другие события в Кнессете. Вернемся со скандала с выборами государственного контролера и проанализируем, куда пойдет мировая экономика, если соглашение действительно состоится. Итак, начинаем.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Камрека. Здесь и сейчас.
0: Вице-президент США Джей Ди Венс заявил сегодня в интервью телеканалу CNBC, что многое в соглашении между США и Ираном еще предстоит оговорить, но все козыри находятся в руках США на последующих переговорах. Венс заявил, что в переговорах будут участвовать и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, и спикер иранского парламента Мухаммад Багир Галибаф, который представляет жесткую линию, что должно означать, что договоренности получили поддержку всех группировок в новом иранском режиме. Соглашение, которое было достигнуто, на данный момент представляется как перемирие между США и Ираном на 60 дней, которое заложит основу для будущих переговоров по ядерной программе Тегерана и другим ключевым вопросам. Пока текста соглашения нет. Ванс также заявил, что ожидает, что соглашение откроет Ормузский пролив без платы за проход, однако иранские государственные СМИ сообщили, что такой бесплатный транзит сохранится только 60 дней, а затем управление проливом перейдет к Ирану и Оману. О том, как выглядит это соглашение и что каждая из сторон должна получить, мы хотим поговорить с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником Института Чатам Хаус в Лондоне и генеральным директором организации РОПИС по региональному сотрудничеству. Ксения, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Арик.
0: Давайте начнем с элементарного. Вот старался я изо всех сил готовить к нашему разговору, понять, что же все-таки есть в этом предварительном соглашении, в этом промежуточном соглашении, которое уже прямо провозгласили прям мир между США и Ираном, и ничего, кроме перемирия на 60 дней начала переговоров и открытия Ормузского пролива, не нашел. Просветите меня и наших слушателей.
2: Да, ну вот это как раз и есть самый главный и ключевой пункт этого соглашения – открытие Ормузского пролива. То, в общем-то, о чем мы говорили все это время, что ничего, кроме Ормузского пролива, к сожалению, тут не осталось. Потому что невозможно добиться соглашения по всем остальным пунктам, или хотя бы по одному из пунктов. По иранской ядерной программе мы знаем, что стороны как были далеки, так они далеки и сейчас. Да? То есть когда Трамп говорит о том, что он не позволит Ирану обладать ядерным оружием, а в Иране говорят, что мы не собирались, в общем-то, но мы хотим, чтобы обогащенный уран на всякий случай все-таки оставался у нас, и право на обогащение урана мы тоже в этом вопросе не уступим. Да? То есть это, вот, по крайней мере, то, что было известно на последние дни. Баллистическая программа Ирана вообще не обсуждается в этом соглашении, как мы понимаем. Вопрос о прокси тоже оставлен, поэтому все важные для нас вещи, фактически для Израиля, они вынесены за рамки. Ну и предполагается, что вот сейчас будет 60 дней, и за 60 дней они уж договорятся как-нибудь там между собой. А это рамочное соглашение, которое занимается то, что важно Трампу на данный момент. Оздоровить экономику, решить проблему с Ормузским проливом, помочь странам, которые, собственно, являются союзниками США, ну и Пакистану, соответственно, и Индии, с другой стороны. Поэтому вот кроме этого пока что, по всем остальным вопросам, я вижу, есть большие расхождения. Например, о $12 миллиардов, которые Иран планирует получить по истечении 60 дней. Источник Fox News сегодня уже заявил, что это не соответствует истине. А что соответствует истине? 10 миллиардов или 8, может быть, да? То есть пока что эти суммы не называются. Так что пока они ничего не подпишут, тут есть очень много места для догадок. Но ясно только одно, что пока есть взаимопонимание только по одному вопросу. Открыть Ормузский пролив. Все остальное потом.
0: Говорит сегодня Джей Ди Венс, вице-президент США, в том же интервью CNBC, отвечая на прямой вопрос, что Израиль недоволен этим соглашением, говорит, нет-нет-нет, те, кто в Израиле, кто знает, что есть на самом деле в соглашении, довольны. Те, кто недовольны, действуют на базе информации, которая не соответствует действительности. Есть в Израиле голоса, которые слишком паникуют на фоне того, что речь идет фактически на данном этапе о перемирии на 60 дней.
2: Да дело оно не в перемирии на 60 дней, дело оно в ключевых разногласиях, которые существуют между Израилем и американской администрацией. Так в свое время Бенямин Нетаньяу возражал очень сильно против соглашение с Ираном, подписанное в период правления Барака Обамы, JCPOA, потому что оно, прежде всего, оно не включало такие вот ключевые моменты, как баллистическую программу Ирана, баллистические ракеты и прокси, региональные прокси, рассеянные по всему Ближнему Востоку. Но и это рамочное соглашение тоже никаким образом его не касается. Не касается этих тем, этих двух тем, да, поэтому... не знаю, как бы, как тебе представляет Джей Ди Ванс, который, ну, мне кажется, что меньше других членов американской администрации озабочен вопросом безопасности Израиля, как он, с кем он говорил и кто, на его взгляд, рад и счастлив тому, что происходит. Но похоже на то, что радоваться особо нечему, потому что, опять же, мы возвращаемся не на ту позицию, на которой мы находились до начала войны с Ираном, а на гораздо более проблематичную позицию, там, где Иран себя чувствует окрыленным своим фантастическим успехом, они выжили. Для них выжить, как мы понимаем, это, ну, как бы был главная часть программы. Выжили, пережили больше, чем 6 дней, потому что 6-дневная война является эталоном. Продержался больше, чем 6 дней, молодец. Поэтому Хамас всегда очень, как бы, с облегчением вздыхать. Ну все, удержались. Удержались ведь на плаву. Больше, чем арабские армии, да, в 67-м году. Ну и прекрасно. То же самое для Ирана. Для них это грандиозный успех. Они выжили. А ну, еще можно и денег получить, санкции какие-то снять, и, ну, может быть, и уран про себя оставить. Ну, вообще прекрасно. Поэтому они сейчас, с их точки зрения, по крайней мере, находятся на просто вершине своего счастья.
0: Но, с другой стороны, все-таки надо сказать, что по сравнению с той ситуацией, в которой иранская ось находилась, и сам Иран находились до 7 октября и до начала этой войны, Иран все-таки существенно ослаблен в регионе. Его ось существенно ослаблена, территориальные потери весьма значительны. И даже арабские соседи Ирана смотрят на нее несколько иначе после того, как Иран превратил их в свои мишени, вместе с атакуя их так же, как он атаковал нас, и даже больше в последнее время. Да? Мы очень сильно напряглись, когда Иран запустил по нам 30 ракет, но ведь все это время перемирия практически постоянно Иран продолжал атаковать своих арабских соседей по региону.
2: И поэтому арабские соседи по региону смотрят на Иран сейчас гораздо большим страхом и ужасом, нежели ранее. И есть причина, почему Саудовская Аравия толкала вперед постоянно Пакистан. Пакистан — это ее союзник ближайший, для того, чтобы попытаться продвинуть как можно быстрее соглашение о перемирии и ни в коем случае не допустить возобновления войны. Потому что они знают, что бы произошло, если бы война возобновилась. Израиль бы пережил эту войну и продолжение войны. А вот пережили бы ее Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, который вообще Иран собирался захватывать. И, может быть, кстати, осуществил бы эту угрозу. Да? То есть армии для этого не хватает. И сама Саудовская Аравия, которая могла лишиться там водоочистительных станций, и, соответственно, там электростанции, и удар, который был совершен по ядерному реактору мирному в Эмиратах, да, там несколько недель тому назад. Ну, в общем, все это складывается в такую картину, которая как раз-таки не, из которой не вырисовывается, что Иран потерял в своем весе в регионе. Напротив, они показали, что, в общем-то, они могут взять за горло всю международную экономику.
0: Тогда возникает вопрос, какие выводы из этого сделают эти арабские соседи? Либо они будут пытаться умиротворить Иран и идти на новые компромиссы с Ираном, либо, наоборот, они сделают выводы, что они должны резко повысить темпы своих вооружений, усиливать свою оборону и, может быть, даже углублять связи с Израилем, которому, в отличие от Соединенных Штатов, деваться некуда, и он должен противостоять Ирану в любом случае.
2: Я думаю, что разные игроки пришли к разным выводам. И мы это видим уже сейчас. И совершенно верно, Арик, как вы сказали, значит, в отношении Эмиратов, например, они пришли к такому выводу достаточно быстро, что, во-первых, нужно больше оружия, больше сотрудничества с Израилем и США, и они в этом плане уступать не собираются. То есть для них Авраамические соглашения, вот они материализуются в форме железного купола, который к ним прибыл во время войны. Ну, кстати сказать, они не только купол приобрели, они и у корейцев там закупали, и у французов. Все, что можно. И украинцев, конечно же, сейчас там новые виды вооружения. Поэтому это одна сторона. Другая сторона — это как раз-таки вот тот новый союз региональный, который у нас вырисовывается между Саудовской Аравией, Турцией, Пакистаном и Египет, который одной ногой как бы внутри этого союза, но все-таки очень не доверяет Турции, да и Пакистану тоже, как бы, поэтому второй ногой он все-таки еще где-то там болтается, как бы, да, но в целом они пришли к другому выводу совсем, что нужно создавать региональный союз, который не включает Израиль, который лишь косвенно, в общем-то, опирается на США. Но вот мы видим развертывание пакистанских сил, например, в Саудовской Аравии. Бесспорно, гонка вооружений – это то, что нас ждет. И вполне возможно, и стремление арабских стран к своей собственной ядерной военной программе. Да? То есть не стоит забывать, что, в общем-то, Иран сейчас находится в ситуации, в которой, может быть, у них и разбомблены вот эти вот реакторы и так далее. Но знания-то остались. И возможность кое-что покупать у каких-либо стран, которые будут готовы продать вот это что-то. Поэтому арабские страны, я думаю, что понимают, что тут идет борьба на как бы опережение, и вполне возможно, что тоже будут тянуться за ядерным оружием.
0: Ну что ж, на этой неутешительной ноте поставим точку. Ксения Светлова, старший научный сотрудник Института Чатам Хаус в Лондоне, генеральный директор организации РОПИС по региональному сотрудничеству. Большое спасибо за этот разговор.
2: Спасибо.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Несмотря на вчерашнее объявление о том, что достигнуто соглашение между США и Ираном, правительство сегодня по итогам телефонного референдума приняло решение все-таки продлить режим чрезвычайного положения в тылу до 30 июня, до конца месяца. Продление режима связано с неопределенностью в отношении ситуации на иранском и ливанском направлениях, продолжающихся обстрелов из Ливана, возможности возобновления иранских атак. И сотрудники служб безопасности оценивают, что все еще сохраняется высокая вероятность атак на гражданское население Израиля. Тем не менее, командование тыла в 10 часов утра отменило все ограничения, введенные вчера в ожидании возможных ракетных обстрелов из Ирана. О ситуации в сфере безопасности мы хотим побеседовать с военным экспертом Давидом Гендельманом. Давид, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Итак, давайте начнем с Ливана. Агентство Рейтер сообщает, что после вчерашнего заявления о том, что есть сделка, Хизбалла демонстративно воздерживается от любых агрессивных действий на территории Ливана. Так ли это?
3: По имеющейся информации, да. Но посмотрим, как будут развиваться события. Зависит от того, как мы будем действовать. Пока мы тоже практически не действуем. То есть нет инициативных авиаударов и нет инициативных боевых действий. Вообще единственное, что пока была атака беспилотника на автомобиль в районе деревни Тибни, то есть для снятия непосредственной угрозы войскам по ливанским источникам, там погиб один человек. То есть это не был какой-то заранее спланированный удар или ликвидация. То есть приближалась машина, по которой разведка определила, что это представляет непосредственную угрозу. То есть эту угрозу сняли. Если Хизбалла это проглотит, не будет никак реагировать, то пока действительно практически ни одна сторона почти не действует. Тут и там есть демонстративные, скажем так, артобстрелы для того, чтобы население ливанских деревень не возвращалось обратно, но это именно по пустырям. То, что называется, каких-то ударов по целям практически не проводится с обеих сторон.
0: То есть то, что сейчас происходит, это Израиль продолжает защищать ту зону безопасности, которую мы уже заняли, с точки зрения ликвидации физических инфраструктур, правильно?
3: С точки зрения ликвидации возникающих угроз, как эта машина, например.
0: Нет, я имею в виду продолжение взрывов, то, что сегодня, например, мы видели картины сноса домов в районе деревни рядом с Бенджбейлем, мы видели сообщение армии о том, что они ликвидировали еще туннель, который они нашли, я имею в виду инфраструктурные вещи.
3: Инженерные работы проводятся, это уже не для снятия непосредственной угрозы, а плановые работы именно по уничтожению инфраструктуры. Все, что можно не считать боевыми действиями как таковыми, то есть там стрельба не ведется, огонь не ведется, это считается инженерной работой, пусть даже взрывным способом, то есть это пока все еще проводится.
0: Давайте тогда поговорим, как в израильском военном руководстве оценивают вот эту надвигающуюся на нас сделку США и Ирана, как она скажется на нашей стратегической и тактической ситуации, то есть наше противостояние с Ираном с одной стороны и наше противостояние с Хизбаллой с другой.
3: Хизбалла для нас сейчас, разумеется, более важна, потому что с Ираном, помимо возникающих раундов, если Иран стреляет по нам, у нас активные боевые действия против Ирана и так. Сейчас не было уже 2 месяца. Основная проблема действительно Ливан. Будет ли американское давление, чтобы мы не просто остановились, а начали отступление? Если будет отступление, то в какие сроки, на какие именно линии? Иран, разумеется, требует нашего полного немедленного отступления из Ливана. Вообще весь вопрос, удастся ли как-то договориться на эту тему с Соединенными Штатами, потому что немедленное отступление сейчас – это потеря всех достигнутых результатов, но помимо тех инфраструктур, которые уже взорваны, но сам контроль на территории и прочее, понятно, в армии этого бы крайне не хотели, но все смотрят на политическое руководство, чего оно сможет добиться на закулисных, либо впереди кулисных переговоров с администрацией Трампа.
0: Президент Ливана Аун сегодня заявил в очередной раз, что мир — это стратегический выбор Ливана, и что он намерен его добиваться, переговоры с Израилем будут продолжаться, но это только говорит о том, что с нашей точки зрения любое отступление одностороннее из Ливана — это было бы страшная ошибка, потому что мы потеряем все карты на переговорах.
3: На самом деле мы ведем эти переговоры с Ливаном опять же только потому, что это требует Соединенные Штаты. Для нас особого практического смысла в этих переговорах нет. Именно потому, что это не переговоры с той стороной, с которой мы воюем. Соединенные Штаты, например, воевали с Ираном, потом вели переговоры с Ираном. Это вполне логично. А мы в Ливане воюем с Хизбаллой, переговариваемся с ливанским правительством, против которого мы вообще не ведем боевых действий, против ливанской армии мы не ведем боевых действий. Поэтому мы это делали только под нажимом Трампа. Если Трамп надавить, чтобы мы отступили, это, скорее всего, тоже будет оформлено как некий договор с ливанским правительством, но он просто подпишет бумажку. Понятно, что реальное давление не со стороны Ливана, и поэтому это даже не карта на переговорах против Ливана. Там ни у кого нет никаких карт, это в основном формальные переговоры. Реальные переговоры на эту тему идут между Ираном и США, и между Израилем и США.
0: Есть анонимные пока заявления представителей израильских сил безопасности о том, что предстоящая сделка США и Ирана, она очень плоха для Израиля. В чем, если мы оставляем в стороне ливанскую тему, предположим, Израиль не должен будет, как уже декларируют израильские политические лидеры, уходить из Ливана немедленно, прекращение огня оставит нас на той территории, которую мы заняли. Более стратегическом уровне в отношении Ирана. В чем главная проблема этой сделки, как вы видите сейчас?
3: Во-первых, скажем, что не все еще детали опубликованы, но на самом деле проблема в том, что любое соглашение с Ираном для нас плохо. Никакого хорошего соглашения быть не может, кроме безоговорочной капитуляции Ирана, чего, разумеется, на данный момент нет и не предвидится. Любое соглашение с Ираном означает те или иные большие либо малые уступки со стороны Соединенных Штатов. То есть понятно, что весь ущерб, уже понесенный Ираном, до сих пор он остается. Но любые уступки дают ему второе дыхание, дают ему как минимум частично спасательный круг. Например, снятие санкций, размораживание замороженных иранских средств дают ему сразу очень большие суммы на как минимум частичное восстановление исправление всего этого ущерба, который они понесли. Это в чисто практическом плане, плюс политический вес на Ближнем Востоке, позиция всех арабских стран, которые увидели, если Иран выстоял против одновременного удара Соединенных Штатов и Израиля. Возможно, даже те лидеры типа Мухаммада бен Заида, президента Объединенных Арабских Эмиратов, который занимал крайне жесткую антииранскую линию. Сейчас мы уже видим те или иные переговоры Эмиратов с Ираном. Они тоже ищут свой путь в этой новой реальности. Если действительно Соединенные Штаты пойдут на большие уступки, это очень сильно усилит позицию Ирана, при том, что физически он, разумеется, не усилился. Все, что у него было, все то же самое и осталось. Но смотреть на него будут по-другому, вести себя все будут по-другому относительно Ирана, относительно Израиля, относительно Соединенных Штатов. Проблема именно в том и есть, что никакого хорошего для Израиля соглашения с Ираном быть не может. Но конкретные детали там еще посмотрим, когда их опубликуют.
0: Мой последний вопрос касается наиболее, так сказать, важной проблемы. Это, конечно, ядерная. Да? Вот есть источники, сегодня есть сообщение источников армии, которые оценивают, что Иран сможет восстановить свою ядерную программу и приблизиться к атомной бомбе в период от 3 до 6 лет, если это соглашение будет подписано. Вы согласны с этой пессимистической оценкой? Потому что мы слышали все это время весьма оптимистические сообщения о том, что, как минимум, физическая инфраструктура ядерной программы иранской практически уничтожена. И тут вот нам говорят, что нет, знаете, 3 года, и все вернется на свое. Все вернется назад.
3: Самой армии не было оценок, что инфраструктура полностью уничтожена. Как раз если бы мы, например, не ждали того или иного американского рейда, например, за обогащенным ураном, возможно, ударов было бы больше. А на самом деле, от 3 до 6 лет, это, я бы еще сказал, это, возможно, еще оптимистичная оценка, как бы не оказалось еще хуже. Но все зависит от того, какие условия конкретно подпишут. Основной, один из основных моментов, если до сих пор вслух Трамп говорил про полный запрет обогащения, если сейчас им разрешат минимальный процент, то это означает, что они имеют право держать определенное количество центрифуг, то есть у них будет формальный повод заявлять, что они имеют на это право. Там, где есть некоторое количество законных, там же будет много незаконных, и они могут тайно вести обогащение, показывая снаружи только легализованное небольшое обогащение. Это основная проблема. Опять же, посмотрим, какие конкретно условия будут озвучены в договоре. Но в любом случае, я бы сказал, 3-6 лет — это еще наше время, возможно, оптимистичная цена.
0: Ну что ж, Давид Гендельман, военный эксперт, большое спасибо за этот анализ.
3: До свидания.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Политические реакции на сообщение о сделке между Трампом и Ираном почти полностью негативные, за исключением, может быть, Боаза Бисмута, депутата от Ликуда, председателя комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, который опубликовал заявление в сети X, где заявил, что полагается на Нетаньяху в том, что он добьется за реализацию интересов Израиля. Тут надо сказать, что и союзники Нетаньяху, и противники Нетаньяху достаточно жестко и негативно оценивают происходящее. Так, например, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение Трампа нас не обязывает, Израиль обязан защищать своих граждан и солдат, мы не партнеры этого соглашения и не должны удерживать себя ни минуты, если обстрелы государства Израиль возобновятся. Мы благодарны президенту Трампу, но государство Израиль — это не банановая республика. Его партнер и конкурент Бецалель Смотрич поддержал Нетаньяху, но при этом заявил, что нужно продолжать кампанию Израиля против Ирана и Ливана. Соглашение с Ираном плохо для Израиля, для всего свободного мира. Компания эта принесла много пользы в ослаблении Ирана, но мы не должны гарантировать, что Иран никогда не будет ядерного оружия. Если говорить о реакциях противников премьер-министра, то бывший начальник генерального штаба министр Гади Айзенкот заявил, что люди, отдавшие все за страну, ждали хороших новостей, соглашение, которое привело бы к ликвидации ракетной и ядерной угрозы, отмены соглашения Ирана о поддержке террористических сателлитов, но здесь возможность серии безопасности и регионального сотрудничества была полностью упущена, и в этом вина правительства. В самом правительстве есть те, кто выступает в защиту этого соглашения. Вот, например, что заявил сегодня министр энергетики и инфраструктуры, член Кабинета безопасности Эли Коэн. Мы будем и далее действовать свободно как в Ливане, так и в отношении самого Ирана. Мы намерены, и мы разъяснили это американцам, что не будем уступать никакую территорию в Ливане до тех пор, пока Хизбалла не будет разоружена. С Америкой или без Америки мы будем действовать и не позволим иранскому режиму получить ядерное оружие. Как я уже сказал, есть единая, пожалуй, позиция всех оппонентов Бенямина Нетаньяху, которые говорят, что речь идет о дипломатической катастрофе, которая разбазарила все достижения Израиля на поле боя. И в качестве примера вот что сказал сегодня на заседании своей фракции председатель партии «Наш Дом Израиля» Виктор Либерман. Израиль обязан принять четкий план в качестве ответа на эту ужасную дипломатическую катастрофу, которая нас постигла. Израиль должен четко заявить США, что не приемлет никакой увязки между иранской и ливанской зонами боевых действий. Террористы в Ливане не могут остаться безнаказанными. Отныне Моссад должен сосредоточиться только на одной миссии — свержении режима Аятолл в Иране. Павел Маргулян, журналист и ведущий Первого радио. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Ну что, на самом деле, единственное, что можно сказать по поводу критиков Нетаньяху из оппозиции, это то, что они наверняка рады, что они сейчас в оппозиции. Потому что если бы они находились у власти, то им бы пришлось выполнять свои обязательства и заявить Трампу жесткое «нет». Вы считаете, что тема, вот это вот, кто будет лучше противостоять Трампу, действительно станет важной темой повестки дня будущих выборов?
4: Ну, это будет одной из тем будущих выборов, но не главной, конечно. Главная тема оппозиции заявлена давно. Это ХОКГИЮС, закон о мобилизации и создание государственной комиссии по расследованию. Оппозиция говорит то, что она должна говорить в этой ситуации, это понятно. Но самое главное, я хочу обратить внимание, что все, кто поддерживает договор или выступает против него, не знают его подробности. Они не знают, о чем договор вообще. Будет судя по всему, на этой неделе подписание какого-то меморандума о намерениях. А во что выльется сам договор, мы узнаем в ближайшие, может быть, даже вот эти самые 60 дней. Единственное, что нам известно, о чем Трамп заявил в своей социальной сети, что немедленное открытие Ормузского пролива. Он это заявил как свое достижение, снятие блокады Ираном и снятие блокады Соединенными Штатами. А вот что дальше по поводу ядерной программы, самого главного вопроса, нет ни слова, и мы ничего не знаем. Понятно, что мы не доверяем заявлениям Ирана, даже если они будут записаны в договоренности. Не зря Нетаньяху в свое время повлиял на Трампа, чтобы выйти из договора Обамы. Но, опять же, в договоре, подробности которого никто не знает, политики, конечно, должны спорить, мы практически находимся в предвыборной кампании, но это переливание из пустого в порожнее. Спорить пока не о чем, договора нет, мы его не знаем во всяком случае.
0: Но вполне возможно, что те политики, которые выступают с наиболее жесткой критикой, условно скажем, справа, да, в адрес Нетаньяху относительно этого соглашения, они хотят закрепить за собой голоса тех условных 10 мандатов, которые Нетаньяху потерял после 7 октября, и которые продолжают считать его недостаточно жестким, недостаточно решительным, винят его слабость в том, что произошло 7 октября, и в том, что наши войны на севере с Хамасом и с Ираном не закончены до сих пор. Отсутствие полной победы, которую он обещал. Может быть, в этом суть этих заявлений сегодня, несмотря на то, что есть у них риск, как вы сказали, еще не зная, что есть соглашение, уже его критикуем.
4: Ну, совершенно верно. Смотрите, здесь зеркальная ситуация с Ираном. В Иране наиболее радикальные силы. Тоже критикуют тех, кто пошли на подписание этого меморандума. Предатели, нас тут убили духовного лидера, а вы идете на сотрудничество с большим сатаной. Там две, скажем так, группы населения недовольны. Первая — это радикалы, а вторая — те, кто услышали слова Трампа в свое время «держитесь, помощь идет». И они разочарованы, никакая помощь не пришла. У нас правые политики, естественно, все заявления политиков отработаны на свой электорат. Сейчас в Израиле есть внутренняя политика, нет внешней. Сейчас обострение внешней политики, но она все равно будет переливаться плавно во внутреннюю. Да, мы вот такие... Бен-Гвир, кто еще там справа, надо сказать «нет Трампу, вперед, мы будем мочить всех, победим Хизбаллу в очередной раз». Легко делать заявления, когда ты не несешь ответственность за их последствия. Так надо относиться к любым заявлениям и оппозиции, и тех, кто против этого договора в коалиции.
0: Ну что ж, давайте тогда вернемся действительно к внутренней политике, к головным болям коалиции. Сегодня опять 25, да, вроде бы уже обо всем договорилась коалиция с ультраортодоксами, но сегодня коалиция не поставила на голосование, не стала продвигать дальше законопроект о финансировании яслей, да, который должен обойти те ограничения, которые были введены после решения Багаца против уклонистов от призыва. В ответ на это ультраортодоксы возобновили свой бойкот коалиции. Коалиция опять сняла все свои законопроекты с повестки дня. Заседание Кнессета сегодня закончится ничем. Более того, мы слышим, что в партии Дегеля Тора взвешивают возможность массированных демонстраций против призыва и, главное, против арестов уклонистов-ультраортодоксов, которые, там, по сравнению с которыми перекрытие дорог на минувшей неделе покажутся детскими играми. И все это, разумеется, смещает повестку дня в очень неприятную для Нетаньяху сторону. Да? То есть вся дискуссия пойдет на тему, кто все-таки призовет ультраортодоксов или кто хотя бы поставит на место ультраортодоксальные партии. Он может себе это позволить сейчас?
4: Вы знаете, я не уверен, что это в данный момент, вот в эти дни, это смещает в неприятную для Нетаньяху сторону. Для Нетаньяху важно смещение акцента общественной дискуссии от провала политики с Ираном. А к конфликтам с ортодоксами мы привыкли за последние года, к их шантажу, к их угрозам. И если коалиция снимает важные для них законы, и учитывая то, что максимум до предвыборной кампании осталось полтора месяца, то, скорее всего, есть шанс на то, что их не будут принимать вообще. Полтора месяца, это я напомню, это календарные сроки. Заседаний Кнессета вообще осталось там очень мало. Естественно, ортодоксы будут шантажировать, угрожать, но мне кажется, позиция Нетаньяху в отношении ортодоксов такая: а куда вы денетесь на выборах? Вы все равно будете со мной, знаете, что все равно со мной вы получите больше, чем с кем-либо другим, и поэтому я буду действовать в интересах своих, своей партии и нашей коалиции. Надо сказать, что лучше всех знает интересы коалиции, это, конечно, Нетаньяху. ортодоксы электоральные партии, они заботятся о своем электорате. Нетаньяху заботится о крупнейшей партии Ликуде и обо всем коалиции, и будет предпринимать действия, которые важны коалиции. И я бы на месте всех его коалиционных партнеров ему доверил бы в этом, потому что нет сомнения, что он самый опытный политик из всех, которые есть сегодня в нашей стране.
0: Павел Маргулян, журналист, ведущий Первого радио. Большое спасибо за этот разговор.
4: Спасибо вам, всего доброго.
0: Всего доброго. Ну и мне остается только добавить, что сегодня комиссия Кнессета по регламенту поддержала требование депутата от Ликуда Тали Готли предоставить ей депутатскую неприкосновенность и защитить ее от исков, от судебного преследования в связи с разглашением имени сотрудника службы безопасности Шабак. 11 депутатов поддержали запрос, трое от представителей оппозиции от Еш Атид и партии Наш Дом Израиль выступили против. Причина, по которой запрос одобрен, депутаты от коалиции приняли позицию Тали Готлиб, согласно которой обвинение против нее было дискриминационным, недобросовестным, и поэтому ее следует защитить от судебного преследования. Еще по этому поводу предстоит голосование пленарного заседания Кнессета, но затем разубеется богац.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ну и раз мы уже закончили предыдущую тему богатством, мы продолжим. Продолжение саги о назначении госконтролера. Отставной судья Верховного суда Йосеф Эльрон обратился в Высший суд справедливости с просьбой признать недействительными результаты второго тура выборов государственного контролера, поскольку они были незаконными. Эльрон присоединился к уже поданным искам, требуя признать недействительным назначение его конкурента, адвоката премьер-министра Михаила Рабелло. На эту должность, я напомню, что он получил большинство 61 голоса, обойдя Эльрона с 57 голосами. И главная проблема, на которую указывают истцы, это то, что был нарушен принцип тайны голосования, поскольку часть депутатов от Ликуда снимали себя в будке для голосования, демонстрируя свою лояльность партийной позиции. Мы хотим побеседовать на эту тему с адвокатом доктором Игорем Глидером. Адвокат Игорь Глидер, здравствуйте.
5: Добрый вечер, здравствуйте.
0: Что означает, по сути, вот это присоединение Эльрона к иску? Ведь он, в общем-то, главный пострадавший, да, в этом деле. Насколько верховные судьи учтут позицию своего бывшего коллеги по сравнению с другими истцами?
5: Когда подается иск в Высший суд справедливости, то к нему нужно указать, в нем сделать сторонами Всех тех, кто может пострадать или кто заинтересован или имеет прямое отношение к содержанию этого иска. Поскольку апелляции были поданы против избрания Рабелло, который победил, собственно говоря, судью Эльрона в этом голосовании, понятно, что и Рабелло, и Эльрон являются необходимыми ответчиками. Это правило. Как только они ответчики, они получают право, чтобы не сказать обязанность, высказать свою позицию Верховному суду, что судья Эльрон сделал достаточно кратко и поддержал идею о том, что голосование должно быть дисквалифицировано в связи с тем, что был нарушен принцип секретности. Собственно говоря, он поддержал позицию апеллянтов, и самое главное, он поддержал идею о том, что решение должно быть вынесено срочно, чтобы Рабелло не мог вступить в должность, прежде чем вопрос будет разобран в Верховном суде по существу.
0: Позицию истцов мы знаем, она подкрепляется в том числе, скажем, документальными свидетельствами, мы видели эти кадры. Позиция ответчиков. На что будут опираться представители коалиции, настаивая на том, что голосование следует признать состоявшимся?
5: Они уже говорят, что никакого прямого приказа не может быть, нету такого понятия, нельзя дать указания депутатам Кнессета. Это не вопросы коалиционной дисциплины, и каждый депутат Кнессета, народный избранник, и, значит, должен там руководствоваться и руководствовался исключительно своей совестью и всякими разными добрыми намерениями. И тот факт, что эти депутаты решили себя сфотографировать возле урны для голосования в момент, когда они опускают этот конверт, так чтобы было видно голосование, это не является нарушением, по их мнению, секретность — это право депутата, от которого депутат имеет право отказаться. То есть у него есть такая привилегия, он может эту привилегию не использовать по принципу, как, не знаю, там, депутату Кнессета положена зарплата, он может от этой зарплаты отказаться. Доводы на самом деле интересны, но слабы, потому что как только есть волна тех, кто показывают свою лояльность власти и фотографируются, сразу тем самым они оказывают давление и на всех остальных депутатов, заставляя их тем самым отказываться от секретности, что приводит нас, собственно говоря, к тому, о чем говорят истцы, что секретность — это не привилегия отдельного из депутатов, это необходимая часть процесса, и никто не имеет права от нее отказаться, и все должны эту секретность соблюдать. При этом обратите внимание, что все время идет спор про эту секретность, на фоне хотят снять голосование, переголосовать по новой, хотя на самом деле, конечно, главная проблема не юридическая, а фактическая, связана с тем, что на должность, которая предусмотрена законом для того, чтобы контролировать власть, и прежде всего премьер-министра, его финансы, его там, получение всяких подарков и так далее, на эту должность назначен тот, кто еще буквально вчера занимался ровно тем же самым в качестве его адвоката, и поэтому его адвокат будет вынужден, находясь в конфликте интересов, просто не заниматься всеми этими вопросами, что вообще, конечно же, абсурд.
0: Да, но здесь как бы есть, да, с юридической точки зрения это не запрещено, и я слышал юмористический аргумент одного бывшего, надо сказать, депутата уже от Ликуда, который сказал, ну вот если Нетаньяху проиграет на следующих выборах, тогда Равелла станет идеальным кандидатом на пост госконтролер.
5: Ну, в общем, так или иначе, спор будет идти про нарушение секретности выборов, и уже, собственно говоря, в четверг будет первое заседание, которым будет понятно, согласен
0: дует ветер
5: или нет Верховный суд затормозить весь этот процесс.
0: Как тема, как обычно, когда тема очень интересная, времени не хватает, поэтому последний вопрос, попрошу вас дать, так сказать, краткий ответ с точки зрения вашего понимания этой юридической ситуации. Богатство может пойти ва-банк и вообще запретить участие этих двух кандидатов, Елеона и Равеллы, и сказать, давайте проведите новые выборы с новыми кандидатами?
5: Нет, ни в коем случае. Просто богатство крутит все назад, все смогут переголосовать. И все надеются, что если это будет тайна, то там будет все иначе, и Рабеллу не пройдет, собственно говоря, как было в первом круге. Ну и действительно, слушайте, это ж кем надо быть, чтобы на такую должность контролера поставить, собственно говоря, адвоката премьер-министра.
0: Или наоборот, депутаты от коалиции решат, что они должны спасать собственное лицо и проголосуют так, как они голосовали во второй раз.
5: Знаете что? Наверное, на следующей неделе мы узнаем правильный ответ.
0: Доктор Игорь Глидер, адвокат. Большое спасибо вам за этот юридический анализ.
5: Большое спасибо. До свидания. Всего хорошего.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Министерство обороны Израиля распространило сегодня утром заявление о том, что руководство проходящей во Франции оборонной выставки-ярмарки Евросатори заблокировало деревянными досками павильоны израильской оборонной промышленности. Это произошло несмотря на то, что предприятия выполнили требования французского правительства, демонстрируя на выставке только оборонные вооружения. Израильское министерство обороны назвало это циничным и справедливым шагом, который направлен на исключение израильских технологий из международной выставки. Но, правда, надо сказать, что по другим сообщениям, как минимум часть израильских компаний, такие как из Тасия Верит, Рафаэль и Эльбит, не были ограничены в доступе к их павильонам, однако и они сообщают о жестких ограничениях с французской стороны. Мы беседуем с профессором Шломо Шапиро, экспертом по международным отношениям, вопросам безопасности, профессором школы СМИ и сотрудником Центра стратегических исследований Бегин-Садат Бар-Иланского университета. Профессор Шломо Шапиро, Рош Махон Европа, вы профессор Бебета-Сефер Литикшорет Б-Университет Бар-Илан, шалом лиха.
6: Шалом уброха.
0: בואי נדבר באמת על הגישה הצרפתית המוזרה הזאת. אנחנו ניתן לכם גישה לתערוכה הבינלאומית, אבל אנחנו נגביל אתכם, אנחנו נגביל אתכם, ואז אנחנו נחסום את הגישה לתצוגות שלכם, אבל לא של כל החברות, של חלק מהם. מה בעצם קורה פה?
6: אפשר להבין את הגישה המאוד מוזרה הזו של הצרפתים, בעיקר בחשש של תעשיות הנשק הצרפתיות מישראל. כל הבעיה היא לא בעיה פוליטית של איראן, ישראל והמזרח התיכון, אלא למעשה הבעיה של הצרפתים התחילה במאי שנה שעברה, במאי 2025, כאשר בקרבות בין הודו לבין פקיסטן, הפקיסטנים הצליחו להפיל כמה מטוסי קרב הודים מתוצרת צרפת. ההודים השקיעו מיליארדים ברכישת טכנולוגיה צבאית צרפתית, שמסתבר שלא עובדת ולא עובדת טוב. ולכן התעשיות הצרפתיות ממש מרגישות שהן נלחמות בישראל על חייהם להציל את השווקים שעדיין יש להם ברחבי העולם.
0: תן לי לתרגם בבקשה. Мой первый вопрос касается попытки понять, чего добивается французская сторона таким странным поведением, частичными ограничениями, демонстративным за перекрытием доступа к израильским павильонам. Что здесь, чего пытается добиться Париж от Израиля? По словам профессора Шапира, речь идет в первую очередь о простой боязни конкуренции. И все начинается с мая 2025 года, и не на Ближнем Востоке, а несколько восточнее, в коротком конфликте между Индией и Пакистаном, где Пакистану удалось сбить целый ряд индийских самолетов, купленных у Франции за очень солидные деньги, что нанесло серьезный ущерб репутации всей французской военной промышленности, которая теперь чувствует, что она сражается с Израилем, в том числе и за индийский рынок, несмотря на то, что Израиль, как известно, самолеты, например, боевые не производит, пока, как минимум. И это главная причина этого поведения. אומר, ממש לפני כמה ימים, אומר שר החוץ הצרפתי ברו ברעיון לארץ, שהצרפת מתנגדת למדיניות הנוכחית של ישראל, אבל מאוד תומכת בזכותה של ישראל לביטחון וריבונות וכן הלאה. זה קצת מוזר שאחרי ההכרזות כאלה נעשות פעולות שבעצם נועדות לסמן שמה שצרפת רוצה אז באמת זה לחנוק את התעשייה הביטחונית הישראלית.
6: מה שהצרפתים יעשו זה לא רק מגוחך, זה פשוט לא יעיל. התערוכות האלה הן כמו חלון ראווה. כל מדינה מביאה את כלי הנשק והטכנולוגיה הטובה ביותר, אבל לא באמת משפיע על עסקאות של נשק. מדינות שרוכשות נשק בעולם מסתכלות היום על ישראל, על ההצלחה של התעשיות הישראליות בשלוש שנים האחרונות, הצלחה מדהימה, ורוצות לקנות תוצרת ישראל. אם הצרפתים שמים כמה קרשים סביב הביטן שלנו, אם אנחנו נעלב או לא נעלב, זה לא ישנה. מה שחשוב זה שהכלכלה הישראלית בתחום הביטחוני מאוד מאוד מצליחה, והצרפתים משלמים על זה מחיר.
0: הם בעצם עושים לנו פרסומת בכך, הם אומרים, תראו כמה אנחנו פוחדים מהישראלים.
6: בהחלט, פרסומת בחינם, פרסומת גדולה בחינם. כי כל העולם מדווח על הקרשים האלה סביב התערוכה, זה נראה טיפשי וילדותי, זה לא אפקטיבי. המדינה שתרצה לקנות מטוסים או טילים מישראל, כמה קרשים לא יעצרו אותה.
0: תן לי לתרגם בבקשה. Мой вопрос был о том, что буквально несколько дней назад французский министр иностранных дел Баро в интервью газете «Арец» говорил о том, что Франция выступает против политики нынешнего израильского правительства, но при этом поддерживает право Израиля на суверенитет и безопасность. И вот теперь французские власти ведут себя так, как будто они хотят задушить израильскую оборонную промышленность. По словам профессора Шапира, действительно это выглядит очень странно и смешно, но при этом французы стреляют сами себе в ногу. Выставки типа Евросатори важны, но, конечно, главные сделки заключаются не там, и спрос на вооружение возникает не потому, что представители той или иной страны зашли в тот или иной павильон и увидели что-то очень красивое. Нет.

0: אם נדבר, אתה ראש מכון אירופה, בוא באמת נרחיב את הדיון מהעניין הזה, אנקדוטה של התערוכה, לקצת יותר רחב. הצרפתים התפארו במפגש שהם ארגנו בין גופי שלום ישראלים ופלסטינים, מובילי דעה, כפי שהם קוראים לזה, במאמץ להחיות את נושא שתי המדינות. עד כמה באמת צרפת יכולה להיות גורם בחידוש מסע ומתן או דיאלוג כלשהו בין ישראלים לפלסטינים בעתיד נראה לעין?
1: מבחינה פוליטית, צרפת אף פעם לא הייתה מתווך יעיל בסכסוכים במזרח התיכון, והדבר הזה לא הולך להשתנות. אבל מבחינה פנימית בצרפת זה חשוב להם לדבר על זה ולהציג את זה. אנחנו רואים את ההפגנות של האסלאם הקיצוני בצרפת. אנחנו רואים כיצד הקולות של האסלאם הקיצוני משפיעים על מפלגות בצרפת. עוד מעט תהיינה בחירות לנשיאות בצרפת. כל הפעילות הזאת צריך לראות אותה כפעילות פנים פוליטית בתוך צרפת כדי לעשות רושם על המצביעים. בפועל, במזרח התיכון זה לא ישנה כלום.
0: פרופסור שלמה שפירה, ראש מכון אירופה באוניברסיטת בר אילן, פרופסור בבית ספר לתקשורת באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך.
1: Туда
0: лохем, туда. Я задал вопрос о том, за пределами этого, может быть, анекдотического скандала вокруг досок на выставке, есть французская политика, которая демонстрирует желание стимулировать диалог между израильтянами и палестинцами. Прошла широко разрекламированная французской стороной конференция представителей мирных организаций из Израиля и с палестинской стороны в Париже. Насколько Франция вообще может быть тем фактором, который продвигает такой диалог? По словам профессора Шапира, Франция никогда не была эффективным посредником на Ближнем Востоке, и это никак не изменится. Все, что Франция делает на этом этапе, все, что делает французское правительство и президент, направлено на внутренний рынок. Есть постоянно растущий исламский фактор во Франции, он очень влияет на позиции партии, которая ориентируется на этого избирателя. Скоро во Франции будут президентские выборы, и поэтому есть те политические силы, которым очень важно демонстрировать солидарность с палестинской тематикой, которая таким образом должна помочь им на внутреннем рынке для с точки зрения какой-то эффективности Франции как посредника, как миротворца на Ближнем Востоке, не нужно особо беспокоиться. Это был профессор Шломо Шапир, эксперт по международным отношениям, глава школы по изучению Европы, профессор школы по СМИ в Институте имени Бар-Илана.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Уолл-стрит явно любит соглашение Трампа с Ираном. Индекс Standard & Poor's 500, один из лидирующих индексов американских бирж, вырос с открытием торгов на 1.5%. NASDAQ, индекс технологических акций, поднялся почти на 2.5%. В Израиле главная новость, экономическая новость дня – это хорошие новости в отношении инфляции. Ее темпы роста сохраняются меньше 2%. Об экономической ситуации на фоне сообщения о сделке Ирана и США, о том, что произойдет с мировыми ценами на нефть и с отношением доллара и шекеля, мы хотим поговорить с Константином Блюзом, экономическим обозревателем, бывшим заместителем гендиректора Министерства энергетики. Константин, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Итак, давайте начнем с... То, что мировые цены на нефть идут вниз, уже понятно. Как это сказывается на немедленном положении на рынке топлива, например, здесь, в Израиле?
3: Ну, это начнет сказываться, скажем так, это процесс, и этот процесс будет не очень быстрым, потому что, во-первых, пока непонятно... то есть, да, открывают Армузский пролив, но не совсем пока понятно, насколько быстро его открывают, и будет ли вот этот нескончаемый поток кораблей, которые вот все вот сейчас выскочат и так далее, такие аргонавты. Скорее всего, нет, скорее всего, это будет довольно постепенно, в интересах Ирана, чтобы это было постепенно, потому что у нас два фактора. Во-первых, лето. Летом спрос на топливо больше. И, во-вторых, все очень сильно поиздержались. То есть все абсолютно страны, от Китая до Америки, скажем так, истратили большие проценты, иногда даже больше 50% своих стратегических запасов. И теперь эти запасы надо наполнять. То есть помимо обычного мирового спроса на нефть, будет еще и спрос, дополнительный спрос.

0: для того, чтобы заполнить резервуары, тем более, что пока договор только на 60 дней. 60 дней срок довольно короткий, потому что в одну сторону танкер обычно плывет не менее 20-25 дней. Вот, и поэтому очень быстро ты не наполнишь. Так что пока очень серьезного снижения я пока не ожидаю. Хотя, конечно, нефтяные цены, они скорее, вот котировки, они скорее строятся на прогнозах, на тенденциях и на конкретных угрозах, а не на соотношении сиюминутных спроса и предложения. Так что да, будет снижаться цена, но не так быстро, я думаю, как хотелось бы. То есть мы через месяц не вернемся к докризисному уровню.
1: Хочу поговорить про соотношение шекеля и доллара и какую перспективу видите, но хочу все-таки сначала попросить вас прокомментировать самую свежую новость. Как я уже сказал, хорошие новости об инфляции. Она снизилась в мае на 0,3%. Годовая инфляция остается на уровне 1,9%. Но там и сразу возникает вопрос. Когда наблюдается снижение цен, иногда это происходит, потому что растет предложение, иногда это происходит, потому что падает спрос, да, и что экономика начинает сокращаться. То, что мы наблюдаем такую столь ограниченную инфляцию, это хорошо или плохо для Израиля сейчас?
0: Нет, это хорошо. Во-первых, это в принципе не то, это в принципе хорошо, это как бы хорошая, но не новость, потому что о том, что у нас годовой прогноз инфляции где-то от 1,6 до 2 уже несколько месяцев говорят абсолютно все и экономисты, и разные там торговые дома, банки, все об этом говорят. Так что это как раз не новость. Вот. И никого это особенно не удивило, хотя минус 0,3 это хорошо. То есть думали, что будет чуть меньше. Там минус 0,1 даже, 0.
1: Но я вижу, что один из главных факторов – это резкое снижение цен на авиабилеты на 17%, потому что число рейсов возросло. Видимо, поэтому.
0: Да, но опять-таки оно возросло, оно может упасть, это немножко спекулятивно. Вот. Теперь, почему это хорошо? Потому что в начале следующего месяца, если я не ошибаюсь, 6 числа, наш представитель Центробанка должен выдать очередное решение по ставке процента, и, скорее всего, он это понизит. То есть, если за 3 недели не произойдет каких-то удивительных форс-мажоров, он эту ставку понизит, а это значит, что давление и на частных лиц, у которых, скажем, ипотеки и другие суды, привязанные к прайму, и организации, то есть коммерческие структуры, которые взяли суды, привязанные к этой ставке, они понизятся, то есть у них будет больше свободных денег, то есть легче будет дышаться, и это уже будет четвертое такое понижение.
1: И это приводит меня к моему последнему вопросу, потому что время нас, к сожалению, поджимает. А это, конечно же, вопрос о соотношении шекеля и доллара. Если глава Центробанка понизит ставку процента, это должно теоретически привести к росту курса доллара в отношении шекеля. Но это не очень происходило до сих пор.
0: Нет, это не очень сейчас. Это, в принципе, сейчас не очень зависит. Дело в том, что сейчас на израильском рынке доллары просто не очень нужны. Так получилось, что, с одной стороны, израильское правительство выпустило очень много национального долга. Была война, эмиссия. И большинство покупателей были страховые компании, Кранот и Штальмут, то есть фонды повышения квалификации. И пенсионные фонды. И они вкладывали эти деньги в шекелях, в израильский долг, потому что он давал достаточно неплохой процент. Теперь, так как биржа во всем мире росли и продолжают расти, то доллары тоже не очень нужны, потому что, в отличие от нас, простых смертных, крупные игроки, они покупают не сами акции, они покупают договора, контракты на эти акции, и если эти акции понижаются, тогда им нужны доллары.
1: Понятно. Константин Блюс, экономический обозреватель, бывший заместитель гендиректора Министерства энергетики. Музыка означает, к сожалению, что эта интересная беседа закончилась. Большое спасибо вам, как и наша программа «На пике событий». Ее подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, продюсер Став Рад, звукооператор Йоси Танури, вел передачу Арик Эльман. Спасибо за внимание и до встречи в эфире Канрека.
2: Мада. уже.
3: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
4: В новом филиале «Мада Неймания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мада Неймания», «Эли Коэн», 21, напротив Академического колледжа.
5: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».

Вулкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Где этот человек учился основам музыки? В составе какой группы к нему пришла известность? Почему в конце 60-х он переехал в Париж? И как это отразилось на его карьере, на его жизни? Благодаря какому альбому этот исполнитель стал популярен? И вообще, я постараюсь совсем немного все-таки рассказать о том или другом факте его жизни, его карьере, но у него такой голос, у него такие песни, что слушать Демиса Руссоса стоит без конца. В данном случае, в этом часе на радио Канрека. С вами Таня Барская, и сейчас мы слушаем Демиса Руссоса.

Демис Руссус, он же Артемиус Вентурис Руссус, родился в 46-м году во втором по величине городе Египта Александрии. Его родители имели итальянское и греческое происхождение. Мать была очень известной певицей и танцевала еще, выступала под псевдонимом Нелли Мазлум. Отец работал инженером, но музыку более чем любил, хорошо в ней разбирался. И в 56-м году после Суэцкого кризиса они, вся семья, потеряли большую часть имущества и поэтому приняли решение в итоге перебраться жить в Грецию. Демис Руссус рос музыкальным с самого очень, очень раннего детства. Пел действительно хорошо, поэтому родители определили его вот в этом самом раннем, как говорят, детстве в хор греческой византийской церкви. 5 лет, которые он провел там, даром не прошли. Он изучил музыкальную теорию, научился играть на гитаре, на контрабасе, на трубе и даже на органе. И, как вы понимаете, когда он совсем немного подрос, повзрослел, он довольно быстро начал думать о том, чтобы создать собственную группу, что потом и случилось. Песня, которую вы сейчас услышите, нашла свою жизнь и в Советском Союзе в качестве песни «Алексея».

1963 году Демис Руссо знакомится с Лукасом Сидеросом и Вангелисом, талантливыми музыкантами, которые, так же, как и он, хотели сделать успешную карьеру. В итоге было совсем... Вскоре после этого принято решение о создании группы «Дети Афродиты», которая прославила и Демиса Руссоса, и его музыкантов, коллег, и Грецию вообще. «Дети Афродиты».

В группе «Дети Афродиты» Демис Руссо стал вокалистом, Вангелис взял на себя клавишные, написание музыки, а Лукас ограничился ролью барабанщика. Тем не менее, успех у этого коллектива был просто невероятный. Композиции одна за другой приносили группе первую известность, потом вторую, потом третью. Они все продолжали работать, кроме музыкальных экспериментов. Слушателей поражал удивительно сильный и интересный голос самого вокалиста, то есть Демиса Руссо. И спустя очень короткое время «Дети Афродиты», этот коллектив стал одной из самых популярных рок-групп в Греции. Если говорить о карьере, о творчестве Демиса Руссо, у него были очень разные времена, очень разные композиции, и время от времени это было, в общем, для него постоянным явлением, потому что он не оставлял мысли о музыке классической и время от времени записывал что-то новое, как, например, это случилось с этим потрясающим знаменитым вальсом.

второй вальс Дмитрия Шостаковича. Вот в такой потрясающей, на мой взгляд, аранжировке и, конечно, исполнении. Слушаем дальше.

1968 году в Греции произошел военный переворот, и Демис Руссос со своей рок-командой уехал в Париж. Там он развернул активную творческую деятельность, очень успешную, и о группе «Дети Афродиты», конечно, узнала вся Франция. Их композиции одна за другой поднимались в хит-парадах, держались на хороших местах, поднимались до первых строчек этих хит-парадов. Последовали альбомы 68-69 года, и несмотря на растущую популярность, тем не менее, Демис Руссос решил покинуть группу и заняться уже сольной карьерой, ну и, конечно, не прогадал.

Несмотря на то, что не все выходящие альбомы Демис Русоса имели одинаковый успех у слушателей, его популярность не падала никогда. Дело в том, что записи его всегда... Понимаете, они выглядели иногда даже иначе. Те записи, которые мы, покупатели, слушатели, могли представить только визуально, что может происходить на сцене, это выглядело совершенно иначе, если сравнивать с концертами, выступлениями. Это контрастировало и серьезно. На сцене Демис Русос создавал настоящее шоу и мог завести публику еще до того, как начинал петь. Это факты. А когда он начинал петь, то, конечно, этот нежный лирический голос покорял сердце раз и навсегда. Возвращаясь к теме музыки классической, давайте послушаем еще одну замечательную тему классическую, серенада Шуберта.

Благодаря трудолюбию Демиса Руссоса ему ежегодно удавалось записывать по несколько альбомов, в результате чего его дискография на сегодняшний день насчитывает 26 студийных работ и огромное количество синглов. За карьеру свою он дал 380 концертов, побывал на 120 телепрограммах. Причем Демис Руссос совсем не собирался ставить какие-то рекорды и давать по несколько концертов каждый месяц. Это не было его целью. Он хотел записывать композиции, и он это делал. И, конечно, он получил, не могу об этом не сказать, известность еще не только как певец романтический, с удивительным и не похожим на другие голоса голосом, но и как человек железной силы и воли. Всем известна его книга, она называется «Как я похудел». Книга стала известна во всем мире только потому, что было известно, что он большую часть жизни боролся с лишним весом, и в итоге, благодаря правильной, выбранной им, скажем так, политике, он смог избавиться от этого, похудев на 55 килограммов, и описал этот свой опыт борьбы в этой самой книге. Ну, а что касается его следа в других направлениях в его жизни, ну, например, кино. В 1981 году он все с тем же Вангелисом принимал участие в записи саундтреков к культовым фильмам. Они называются «Огненные колесницы» и «Бегущие по лезвию». Музыка Руссоса и Вангелиса была признана новаторской, завоевали эти темы престижные награды. А вот не могу тоже не вспомнить, рассказывая все-таки о его жизни, ситуацию, которая очень серьезно его подкосила. Он долго это вспоминал, разумеется, в 1985 году. Семья Руссоса пережила настоящие кошмары. Конечно, не только его семья. Самолет, в котором находился он, его будущая жена, был захвачен двумя террористами Хизбаллы. И несколько дней Демис Руссос провел в плену, пока его и еще 8 заложников не обменяли на третьего сообщника террористов. По словам самого певца, террористы отнеслись к нему, в принципе, нормально. Он был популярен и им хорошо знаком тоже, как в арабских странах его знали уже к тому времени. Единственное, что его измотало физически, они требовали, чтобы он все время постоянно для них пел. В общем, после этого случая артист, как, наверное, и многие люди в таких ситуациях, стал смотреть на жизнь несколько иначе и вспоминать об этом случае очень не любил.

Замечательная композиция. Вы сейчас услышите Summer Wine, и это дуэт с Петулой Кларк.

Даже после ухода из жизни Демиса Руссоса, его многочисленные поклонники по всему миру верят, что он жив. Они считают, что певец этот будет жить до тех пор, когда будет, пока будет звучать его удивительный голос. Давайте вспомним несколько песен, как попури своеобразная, тех песен, которые звучат во всем мире. Демис Руссос был одним из многих, исполнивших их, но, разумеется, только по-своему.

Следующая песня — это, можно сказать, такая очень интересная авторская, в данном случае, переработка со стороны Демиса Руссоса, который спел это, как если бы эту песню писали для него. Песня Мишеля Леграна.

0: ma il peggio è che ho bisogno di te.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Всем хорошего настроения, дня, независимо от погоды. С вами Таня Барская, радио Канрека желает вам всего этого хорошего. Ну и, конечно, сегодня мы отправляемся в очередное музыкальное путешествие. И каждая новая композиция, когда бы она ни была написана, сегодня будет представлена двумя голосами. Сегодня мы говорим о дуэтах. Дуэтах, в основном, не существовавших специально, кроме нескольких примеров. Но от этого только интереснее. В нашем эфире сейчас Минна Мазини и Адриано Челентано. А песня эта одна из многих из того альбома, который после перерыва в десятилетие они записали в прошлом году. С большим успехом, кстати, вышел этот альбом.

0: Очень часто в нашей памяти откладываются те или иные композиции, песни, которые мы с вами слышали благодаря, допустим, мюзиклам, кинофильмам, когда исполнители главных ролей или второстепенных поют и поют так, что это запоминается, и мы помним это в качестве действительно дуэта. Вспоминайте, Лайза Минелли и Джоэл Грей.
1: Money. Money.

Деньги, деньги, деньги. Ох уж эти деньги. Забываем эту финансовую тему, и я думаю, вы обрадуетесь двум другим голосам. Энрико Масиас и Шарль Азнавур. Запись 1973 года, когда эти двое замечательных певцов сделали подарок всем евреям.

Следующую песню, услышав однажды, настоящие меломаны не пропустили, что было вполне естественно. Эрос Рамазотти и Тина Тернер.

Жидко Зеленкова и Карл Гоуд напоминают нам с вами сейчас песню, которая пришла из Италии благодаря дуэту в свое время, дуэту Альбано Каризи и Ромина Пауэр.

0: Голос Шарля Азнавура, голос Лайзы Минелли уже сегодня прозвучали в этом эфире. Их можно объединить. В 1991 году Шарль Азнавур, который очень любит экспериментировать и записывал столько дуэтов, сколько мало кто из своей сольной карьеры, я имею в виду, успел сделать. Так вот, однажды на концерте Шарль Азнавур предложил Лайзе Минелли спеть одну из его песен, а именно «Комедианты».
1: Attends, ferme les yeux, j'ai une surprise pour toi. Close your eyes, I have a surprise for you.
2: What?
1: Tu fermes tes yeux, j'ai une surprise merveilleuse pour toi. Oui, tu vas voir, c'est formidable. Non mais d'accord, on va chanter en français.
2: No!
1: Music, please, music.
2: Promise.
1: Hey, voilà la surprise.

Ну а вот это уже одна из многих песен, ставших хитами дуэта из Германии, в свое время наделавшего много шумом. Современный разговор, Modern Talking, Atlantic is Calling.

0: Тула Кларк и Демис Руссос в эфире радио Канрека. Мы сегодня с вами слушаем дуэты. С вами Таня Барская. С большим удовольствием напоминаю вам следующую песню. Собственно, она из Италии родом, и она тоже, но все ее все-таки большей частью, наверное, ну, кроме итальянцев, я полагаю, связывают именно с Францией и с песнями из Франции, потому что так как это спели Далида и ей вторил, скорее, речитативом, Ален Делон, это не пел никто, хотя начинали очень давно в Италии совсем другие люди.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Следующая песня, которую вам предлагаю, это еще один повод был спеть Адриано Челентано и его подруги и коллеги Мини. Собственно, в данном случае вся песня — это выяснение отношений мужа и жены.
1: Mo quando parlo ti mette pure a fischiare.
2: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.
2: Che t'ha già fatto?

Пол Маккартни и Стиви Уандер в эфире радио Канрека. Мы сегодня слушаем дуэты постоянные, стихийные, специально возникавшие по разным поводам. И завершает этот час дуэт польских пианистов, фортепианный дуэт виртуозов, которые существовали с 1963 по 1986 год, Марек и Вацек. Они же Марек Томашевский и Вацлав Киселевский.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Вулкан Река, программа «На пике событий». Начнем мы, разумеется, со сделки, которую США и Иран намерены подписать в эту пятницу в Женеве. Попытаемся понять, насколько эта сделка невыгодна для Израиля. Поговорим о том, как будет выглядеть оперативная ситуация для армии обороны Израиля в Ливане после этого соглашения. Обсудим реакции политиков и другие события в Кнессете. Вернемся со скандала с выборами государственного контролера и проанализируем, куда пойдет мировая экономика, если соглашение действительно состоится. Итак, начинаем.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан Река. Здесь и сейчас.
1: Вице-президент США Джей Ди Венс заявил сегодня в интервью телеканалу CNBC, что многое в соглашении между США и Ираном еще предстоит оговорить, но все козыри находятся в руках США на последующих переговорах. Венс заявил, что в переговорах будут участвовать и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, и спикер иранского парламента Мухаммад Багир Галибаф, который представляет жесткую линию, что должно означать, что договоренности получили поддержку всех группировок в новом иранском режиме. Соглашение, которое было достигнуто, на данный момент представляется как перемирие между США и Ираном на 60 дней, которое заложит основу для будущих переговоров по ядерной программе Тегерана и другим ключевым вопросам. Пока текста соглашения нет. Ванс также заявил, что ожидает, что соглашение откроет Ормузский пролив без платы за проход, однако иранские государственные СМИ сообщили, что такой бесплатный транзит сохранится только 60 дней, а затем управление проливом перейдет к Ирану и Оману. О том, как выглядит это соглашение и что каждая из сторон должна получить, мы хотим поговорить с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником Института Чатам Хаус в Лондоне и генеральным директором организации РОПИС по региональному сотрудничеству. Ксения, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Арик.
1: Давайте начнем с элементарного. Вот старался я изо всех сил готовить к нашему разговору, понять, что же все-таки есть в этом предварительном соглашении, в этом промежуточном соглашении, которое уже прямо провозгласили прям мир между США и Ираном, и ничего, кроме перемирия на 60 дней начала переговоров и открытия Ормузского пролива, не нашел. Просветите меня и наших слушателей.
2: Да, ну вот это как раз и есть самый главный и ключевой пункт этого соглашения – открытие Ормузского пролива. А то, в общем-то, о чем мы говорили все это время, что ничего, кроме Ормузского пролива, к сожалению, тут не осталось. Потому что невозможно добиться соглашения по всем остальным пунктам, или хотя бы по одному из пунктов. По иранской ядерной программе мы знаем, что стороны как были далеки, так они далеки и сейчас. Да? То есть когда Трамп говорит о том, что он не позволит Ирану обладать ядерным оружием, а в Иране говорят, что мы не собирались, в общем-то, но мы хотим, чтобы обогащенный уран на всякий случай все-таки оставался у нас, и право на обогащение урана мы тоже в этом вопросе не уступим. Да? То есть это, вот, по крайней мере, то, что было известно на последние дни. А баллистическая программа Ирана вообще не обсуждается в этом соглашении, как мы понимаем. А вопрос о прокси тоже оставлен, поэтому все важные для нас вещи, фактически для Израиля, они вынесены за рамки. Ну и предполагается, что вот сейчас будет 60 дней, и за 60 дней они уж договорятся как-нибудь там между собой. А это рамочное соглашение, которое занимается то, что важно Трампу на данный момент. Оздоровить экономику, решить проблему с Ормузским проливом, помочь странам, которые, собственно, являются союзниками США, ну и Пакистану, соответственно, и Индии, с другой стороны. Поэтому вот кроме этого пока что по всем остальным вопросам я вижу, есть большие расхождения. Например, $12 миллиардов, которые Иран планирует получить по истечении 60 дней. Источник Fox News сегодня уже заявил, что это не соответствует истине. А что соответствует истине? 10 миллиардов или 8, может быть, да? То есть пока что эти суммы не называются. Так что пока они ничего не подпишут, тут есть очень много места для догадок. Но ясно только одно, что пока есть взаимопонимание только по одному вопросу. Открыть Ормузский пролив. Все остальное потом.
1: Говорит сегодня Джей Ди Венс, вице-президент США, в том же интервью CNBC, отвечая на прямой вопрос, что Израиль недоволен этим соглашением, говорит, нет. Те, кто в Израиле, кто знает, что есть на самом деле в соглашении, довольны. Те, кто недовольны, действуют на базе информации, которая не соответствует действительности. Есть в Израиле голоса, которые слишком паникуют на фоне того, что речь идет фактически на данном этапе о перемирии на 60 дней.
2: Да дело оно не в перемирии на 60 дней, дело оно в ключевых разногласиях, которые существуют между Израилем и американской администрацией. Так в свое время Бенямин Нетаньяу возражал очень сильно против соглашения с Ираном, подписанное в период правления Барака Обамы, JCPOA, потому что оно, прежде всего, оно не включало такие вот ключевые моменты, как баллистическую программу Ирана, баллистические ракеты и прокси, региональные прокси, рассеянные по всему Ближнему Востоку. Но и это рамочное соглашение тоже никаким образом его не касается. Не касается этих тем, этих двух тем, да, поэтому... не знаю, как бы, как себе представляет Джей Ди Ванс, который, ну, мне кажется, что меньше других членов американской администрации озабочен вопросом безопасности Израиля, как он, с кем он говорил и кто, на его взгляд, рад и счастлив тому, что происходит. Но похоже на то, что радоваться особо нечему, потому что, опять же, мы возвращаемся не на ту позицию, на которой мы находились до начала войны с Ираном, а на гораздо более проблематичную позицию, там, где Иран себя чувствует окрыленным своим фантастическим успехом, они выжили. Для них выжить, как мы понимаем, это, ну, как бы был главная часть программы. Выжили, пережили больше, чем 6 дней, потому что 6-дневная война является эталоном. Продержался больше, чем 6 дней, молодец. Поэтому Хамас всегда очень, как бы, с облегчением вздыхать. Ну все, удержались. Удержались ведь на плаву. Больше, чем арабские армии, да, в 1967 году. Ну и прекрасно. То же самое для Ирана. Для них это грандиозный успех. Они выжили. А мы еще можно и денег получить, санкции какие-то снять, и, ну, может быть, и уран про себя оставить. Ну, вообще прекрасно. Поэтому они сейчас, с их точки зрения, по крайней мере, находятся на просто вершине своего счастья.
1: Но, с другой стороны, все-таки надо сказать, что по сравнению с той ситуацией, в которой иранская ось находилась, и сам Иран находились до 7 октября и до начала этой войны, Иран все-таки существенно ослаблен в регионе. Его ось существенно ослаблена, территориальные потери весьма значительны. И даже арабские соседи Ирана смотрят на нее несколько иначе после того, как Иран превратил их в свои мишени, вместе с атакуя их так же, как он атаковал нас, и даже больше в последнее время. Да? Мы очень сильно напряглись, когда Иран запустил по нам 30 ракет, но ведь все это время перемирия практически постоянно Иран продолжал атаковать своих арабских соседей по региону.
2: И поэтому арабские соседи по региону смотрят на Иран сейчас гораздо большим страхом и ужасом, нежели ранее. И есть причина, почему Саудовская Аравия толкала вперед постоянно Пакистан. Пакистан – это ее союзник ближайший, для того, чтобы попытаться продвинуть как можно быстрее соглашение о перемирии и ни в коем случае не допустить возобновления войны. Потому что они знают, что бы произошло, если бы война возобновилась. Израиль бы пережил эту войну и продолжение войны. А вот пережили бы ее Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, который вообще Иран собирался захватывать. И, может быть, кстати, осуществил бы эту угрозу. Да? То есть армии для этого не хватает. И сама Саудовская Аравия, которая могла лишиться там водоочистительных станций, и, соответственно, там электростанции, и удар, который был совершен по ядерному реактору мирному в Эмиратах, да, там несколько недель тому назад. Ну, в общем, все это складывается в такую картину, которая как раз-таки не, из которой не вырисовывается, что Иран потерял в своем весе в регионе. Напротив, они показали, что, в общем-то, они могут взять за горло всю международную экономику.
1: Тогда возникает вопрос, какие выводы из этого сделают эти арабские соседи. Либо они будут пытаться умиротворить Иран и идти на новые компромиссы с Ираном, либо, наоборот, они сделают выводы, что они должны резко повысить темпы своих вооружений, усиливать свою оборону и, может быть, даже углублять связи с Израилем, которому, в отличие от Соединенных Штатов, деваться некуда, и он должен противостоять Ирану в любом случае.
2: Я думаю, что разные игроки пришли к разным выводам. И мы это видим уже сейчас. И совершенно верно, Арик, как вы сказали, значит, в отношении Эмиратов, например, они пришли к такому выводу достаточно быстро, что, во-первых, нужно больше оружия, больше сотрудничества с Израилем и США, и они в этом плане уступать не собираются. То есть для них авраамические соглашения, вот они материализуются в форме железного купола, который к ним прибыл во время войны. Ну, кстати сказать, они не только купол приобрели, они и у корейцев там закупали, и у французов. Все, что можно. И украинцев, конечно же, сейчас там новые виды вооружения. Поэтому это одна сторона. Другая сторона – это как раз-таки вот тот новый союз региональный, который у нас вырисовывается между Саудовской Аравией, Турцией, Пакистаном и Египет, который одной ногой как бы внутри этого союза, но все-таки очень не доверяет Турции, да и Пакистану тоже, как бы, поэтому второй ногой он все-таки еще где-то там болтается, как бы, да, но в целом они пришли к другому выводу совсем, что нужно создавать региональный союз, который не включает Израиль, которые лишь косвенно, в общем-то, опираются на США. Но вот мы видим развертывание пакистанских сил, например, в Саудовской Аравии. Бесспорно, гонка вооружений – это то, что нас ждет. И вполне возможно, и стремление арабских стран к своей собственной ядерной военной программе. Да? То есть не стоит забывать, что, в общем-то, Иран сейчас находится в ситуации, в которой, может быть, у них и разбомблены вот эти вот реакторы и так далее. Но знания-то остались. И возможность кое-что покупать у каких-либо стран, которые будут готовы продать вот это что-то. Поэтому арабские страны, я думаю, что понимают, что тут идет борьба на как бы опережение, и вполне возможно, что тоже будут тянуться за ядерным оружием.
1: Ну что ж, на этой неутешительной ноте поставим точку. Ксения Светлова, старший научный сотрудник Института Чатам Хаус в Лондоне, генеральный директор организации РОПИС по региональному сотрудничеству. Большое спасибо за этот разговор.
2: Спасибо.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Несмотря на вчерашнее объявление о том, что достигнуто соглашение между США и Ираном, правительство сегодня по итогам телефонного референдума приняло решение все-таки продлить режим чрезвычайного положения в тылу до 30 июня, до конца месяца. Продление режима связано с неопределенностью в отношении ситуации на иранском и ливанском направлениях, продолжающихся обстрелов из Ливана, возможности возобновления иранских атак. И сотрудники служб безопасности оценивают, что все еще сохраняется высокая вероятность атак на гражданское население Израиля. Тем не менее, командование тыла в 10 часов утра отменило все ограничения, введенные вчера в ожидании возможных ракетных обстрелов из Ирана. О ситуации в сфере безопасности мы хотим побеседовать с военным экспертом Давидом Гендельманом. Давид, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Итак, давайте начнем с Ливана. Агентство Рейтер сообщает, что после вчерашнего заявления о том, что есть сделка, Хизбалла демонстративно воздерживается от любых агрессивных действий на территории Ливана. Так ли это?
3: По имеющейся информации, да. Но посмотрим, как будут развиваться события. Зависит от того, как мы будем действовать. Пока мы тоже практически не действуем. То есть нет инициативных авиаударов и нет инициативных боевых действий. Вообще единственное, что пока была атака беспилотника на автомобиль в районе деревни Тибни, то есть для снятия непосредственной угрозы войскам по ливанским источникам, там погиб один человек, то есть это не был какой-то заранее спланированный удар или ликвидация, то есть приближалась машина, по которой разведка определила, что это представляет непосредственную угрозу, то есть эту угрозу сняли. Если Хизбалла это проглотит, не будет никак реагировать, то пока действительно практически ни одна сторона почти не действует. Тут и там есть демонстративные, скажем так, артобстрелы для того, чтобы население ливанских деревень не возвращалось обратно, но это именно по пустырям. То, что называется, каких-то ударов по целям практически не проводится с обеих сторон.
1: То есть то, что сейчас происходит, это Израиль продолжает защищать ту зону безопасности, которую мы уже заняли, с точки зрения ликвидации физических инфраструктур, правильно?
3: С точки зрения ликвидации возникающих угроз, как эта машина, например.
1: Нет, я имею в виду продолжение взрывов, то, что сегодня, например, мы видели картины сноса домов в районе деревни рядом с Бенджбейлем, мы видели сообщение армии о том, что они ликвидировали еще туннель, который они нашли, я имею в виду инфраструктурные вещи.
3: Инженерные работы проводятся, это уже не для снятия непосредственной угрозы, а плановые работы именно по уничтожению инфраструктуры. Все, что можно не считать боевыми действиями как таковыми, то есть там стрельба не ведется, огонь не ведется, это считается инженерные работы, пусть даже взрывным способом, то есть это пока все еще проводится.
1: Давайте тогда поговорим, как в израильском военном руководстве оценивают вот эту надвигающуюся на нас сделку США и Ирана, как она скажется на нашей стратегической и тактической ситуации, то есть наше противостояние с Ираном с одной стороны и наше противостояние с Хизбаллой с другой.
3: Хизбалла для нас сейчас, разумеется, более важна, потому что с Ираном, помимо возникающих раундов, если Иран стреляет по нам, у нас активные боевые действия против Ирана и так. Сейчас не было уже 2 месяца. Основная проблема действительно Ливан. Будет ли американское давление, чтобы мы не просто остановились, а начали отступление? Если будет отступление, то в какие сроки, на какие именно линии? Иран, разумеется, требует нашего полного немедленного отступления из Ливана. Вообще весь вопрос. Удастся ли как-то договориться на эту тему с Соединенными Штатами, потому что немедленное отступление сейчас – это потеря всех достигнутых результатов, но помимо тех инфраструктур, которые уже взорваны, но сам контроль на территории и прочее, понятно, в армии этого бы крайне не хотели, но все смотрят на политическое руководство, чего оно сможет добиться на закулисных, либо впереди кулисных переговоров с администрацией Трампа.
1: Президент Ливана Аун сегодня заявил в очередной раз, что мир – это стратегический выбор Ливана, и что он намерен его добиваться, переговоры с Израилем будут продолжаться, но это только говорит о том, что с нашей точки зрения любое отступление одностороннее из Ливана – это была бы страшная ошибка, потому что мы потеряем все карты на переговорах.
3: На самом деле мы ведем эти переговоры с Ливаном опять же только потому, что это требует Соединенные Штаты. Для нас особого практического смысла у этих переговоров нет. Именно потому, что это не переговоры с той стороной, с которой мы воюем. Соединенные Штаты, например, воевали с Ираном, потом вели переговоры с Ираном. Это вполне логично. А мы в Ливане воюем с Хизбаллой, переговариваемся с ливанским правительством, против которого мы вообще не ведем боевых действий, против ливанской армии мы не ведем боевых действий. Поэтому мы это делали только под нажимом Трампа. Если Трамп надавить, чтобы мы отступили, это, скорее всего, тоже будет оформлено как некий договор с ливанским правительством, но он просто подпишет бумажку. Понятно, что реальное давление не со стороны Ливана, и поэтому это даже не карта на переговорах против Ливана. Там ни у кого нет никаких карт, это в основном формальные переговоры. Реальные переговоры на эту тему идут между Ираном и США, и между Израилем и США.
1: Есть анонимные пока заявления представителей израильских сил безопасности о том, что предстоящая сделка США и Ирана, она очень плоха для Израиля. В чем, если мы оставляем в стороне ливанскую тему, предположим, Израиль не должен будет, как уже декларируют израильские политические лидеры, уходить из Ливана немедленно, прекращение огня оставит нас на той территории, которую мы заняли. Более стратегическом уровне в отношении Ирана, в чем главная проблема этой сделки, как вы видите сейчас?
3: Во-первых, скажем, что не все еще детали опубликованы, но на самом деле проблема в том, что любое соглашение с Ираном для нас плохо, никакого хорошего соглашения быть не может, кроме безоговорочной капитуляции Ирана, чего, разумеется, на данный момент нет и не предвидится. Любое соглашение с Ираном означает те или иные большие либо малые уступки со стороны Соединенных Штатов. То есть понятно, что весь ущерб, уже понесенный Ираном, до сих пор он остается. Но любые уступки дают ему второе дыхание, дают ему как минимум частично спасательный круг. Например, снятие санкций, размораживание замороженных иранских средств дают ему сразу очень большие суммы на как минимум частичное восстановление и исправление всего этого ущерба, который они понесли. Это в чисто практическом плане, плюс политический вес на Ближнем Востоке, позиция всех арабских стран, которые увидели, если Иран выстоял против одновременного удара Соединенных Штатов и Израиля. Возможно, даже те лидеры типа Мухаммада бен Заида, президента Объединенных Арабских Эмиратов, который занимал крайне жесткую антииранскую линию. Сейчас мы уже видим те или иные переговоры Эмиратов с Ираном. Они тоже ищут свой путь в этой новой реальности. Если действительно Соединенные Штаты пойдут на большие уступки, это очень сильно усилит позицию Ирана, при том, что физически он, разумеется, не усилился. Все, что у него было, все то же самое и осталось. Но смотреть на него будут по-другому, вести себя все будут по-другому относительно Ирана, относительно Израиля, относительно Соединенных Штатов. Проблема именно в том и есть, что никакого хорошего для Израиля соглашения с Ираном быть не может. Но конкретные детали это мы еще посмотрим, когда их опубликуют.
1: Мой последний вопрос касается наиболее, так сказать, важной проблемы. Это, конечно, ядерная. Да? Вот есть источники, сегодня есть сообщение источника в армии, которые оценивают, что Иран сможет восстановить свою ядерную программу и приблизиться к атомной бомбе в период 3 до 6 лет, если это соглашение будет подписано. Вы согласны с этой пессимистической оценкой? Потому что мы слышали все это время весьма оптимистические сообщения о том, что, как минимум, физическая инфраструктура ядерной программы иранской практически уничтожена. И тут вот нам говорят, что нет, знаете, 3 года, и все вернется на свое. Все вернется назад.
3: В самой армии не было оценок, что инфраструктура полностью уничтожена. Как раз если бы мы, например, не ждали того или иного американского рейда, например, за обогащенным ураном, возможно, ударов было бы больше. А на самом деле 3 до 6 лет это, я бы еще сказал, это, возможно, еще оптимистичная оценка, как бы не оказалось еще хуже. Ну, все зависит от того, какие условия конкретно подпишут. Основной, один из основных моментов, если до сих пор вслух Трамп говорил про полный запрет обогащения, если сейчас им разрешат минимальный процент, то это означает, что они имеют право держать определенное количество центрифуг, то есть у них будет формальный повод заявлять, что не имеют на это права. Там, где есть некоторое количество законных, там же будет много незаконных, и они могут тайно вести обогащение, показывая снаружи только легализованное небольшое обогащение. Это основная проблема. Опять же, посмотрим, какие конкретно условия будут озвучены в договоре. Но в любом случае, я бы сказал, 3-6 лет – это еще в наше время, возможно, оптимистичная цена.
1: Ну что ж, Давид Гендельман, военный эксперт, большое спасибо за этот анализ.
3: До свидания.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Политические реакции на сообщение о сделке между Трампом и Ираном почти полностью негативные, за исключением, может быть, Боаза Бисмута, депутата от Ликуда, председателя комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, который опубликовал заявление в сети X, где заявил, что полагается на, на Нетаньяху в том, что он добьется реализации интересов Израиля. Тут надо сказать, что и союзники Нетаньяху, и противники Нетаньяху достаточно жестко и негативно оценивают происходящее. Так, например, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение Трампа нас не обязывает, Израиль обязан защищать своих граждан и солдат, мы не партнеры этого соглашения и не должны удерживать себя ни минуты, если обстрелы государства Израиль возобновятся. Мы благодарны президенту Трампу, но государство Израиль – это не банановая республика. Его партнер и конкурент Бецалель Смотрич поддержал Нетаньяху, но при этом заявил, что нужно продолжать кампанию Израиля против Ирана и Ливана. Соглашение с Ираном плохо для Израиля, для всего свободного мира. Кампания эта принесла много пользы в ослаблении Ирана, но мы не должны гарантировать, что Иран никогда не будет ядерного оружия. Если говорить о реакциях противников премьер-министра, то бывший начальник генерального штаба министр Гади Айзенкот заявил, что люди, отдавшие все за страну, ждали хороших новостей, соглашение, которое привело бы к ликвидации ракетной и ядерной угрозы, отмена соглашения Ирана о поддержке террористических сателлитов, но здесь возможность серии безопасности и регионального сотрудничества была полностью упущена, и в этом вина правительства. В самом правительстве есть те, кто выступает в защиту этого соглашения. Вот, например, что заявил сегодня министр энергетики и инфраструктуры, член Кабинета безопасности Эли Коэн. Мы будем и далее действовать свободно, как в Ливане, так и в отношении самого Ирана. Мы намерены, и мы разъяснили это американцам, что не будем уступать никакую территорию в Ливане до тех пор, пока Хизбалла не будет разоружена. С Америкой или без Америки мы будем действовать и не позволим иранскому режиму получить ядерное оружие. Как я уже сказал, есть единая, пожалуй, позиция всех оппонентов Бенямина Нетаньяху, которые говорят, что речь идет о дипломатической катастрофе, которая разбазарила все достижения Израиля на поле боя. И в качестве примера вот что сказал сегодня на заседании своей фракции председатель партии «Наш Дом Израиля» Виктор Либерман. Израиль обязан принять четкий план в качестве ответа на эту ужасную дипломатическую катастрофу, которая нас постигла. Израиль должен четко заявить США, что не приемлет никакой увязки между иранской и ливанской зонами боевых действий. Террористы в Ливане не могут остаться безнаказанными. Отныне Моссад должен сосредоточиться только на одной миссии – свержение режима Аятолл в Иране. Павел Маргулян, журналист и ведущий Первого радио. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Ну что, на самом деле, единственное, что можно сказать по поводу критиков Нетаньяху из оппозиции, это то, что они наверняка рады, что они сейчас в оппозиции, потому что если бы они находились у власти, то им бы пришлось выполнять свои обязательства и заявить Трампу жесткое «нет». Вы считаете, что тема вот это вот «кто будет лучше противостоять Трампу» действительно станет важной темой повестки дня будущих выборов?
4: Ну, это будет одной из тем будущих выборов, но не главной, конечно. Главная тема оппозиции заявлена давно. Это ХОКГЮС, закон о мобилизации и создание государственной комиссии по расследованию. Оппозиция говорит то, что она должна говорить в этой ситуации, это понятно. Но самое главное, я хочу обратить внимание, что все, кто поддерживает договор или выступает против него, не знают его подробностей. Они не знают, о чем договор вообще. Будет судя по всему, на этой неделе подписание какого-то меморандума о намерениях. А во что выльется сам договор, мы узнаем в ближайшие, может быть, даже вот эти самые 60 дней. Единственное, что нам известно, о чем Трамп заявил в своей социальной сети, что немедленное открытие Ормузского пролива. Он это заявил как свое достижение, снятие блокады Ираном и снятие блокады Соединенными Штатами. А вот что дальше по поводу ядерной программы, самого главного вопроса, нет ни слова, и мы ничего не знаем. Понятно, что мы не доверяем заявлениям Ирана, даже если они будут записаны в договоренности. Не зря Нетаньяху в свое время повлиял на Трампа, чтобы выйти из договора Обамы. Но опять же, в договоре, подробности которого никто не знает, политики, конечно, должны спорить, мы практически находимся в предвыборной кампании, но это переливание из пустого в порожнее. Спорить пока не о чем, договора нет. Мы его не знаем во всяком случае.
1: Но вполне возможно, что те политики, которые выступают с наиболее жесткой критикой, условно скажем, справа, да, в адрес Нетаньяху относительно этого соглашения, они хотят закрепить за собой голоса тех условных 10 мандатов, которые Нетаньяху потерял после 7 октября, и которые продолжают считать его недостаточно жестким, недостаточно решительным, винят его слабость в том, что произошло 7 октября, и в том, что наши войны на севере с Хамасом и с Ираном не закончены до сих пор. Отсутствие полной победы, которую он обещал. Может быть, в этом суть этих заявлений сегодня, несмотря на то, что есть у них риск, как вы сказали, еще не зная, что есть соглашение, уже его критикуем.
4: Ну, совершенно верно. Смотрите, здесь зеркальная ситуация с Ираном. В Иране наиболее радикальные силы. Тоже критикуют тех, кто пошли на подписание этого меморандума. Предатели, нас тут убили духовного лидера, а вы идете на сотрудничество с большим сатаной. Там две, скажем так, группы населения недовольны. Первая – это радикалы, а вторая – те, кто услышали слова Трампа в свое время «держитесь, помощь идет». И они разочарованы, никакая помощь не пришла. У нас правые политики, естественно, все заявления политиков – это работа на свой электорат. Сейчас в Израиле есть внутренняя политика, нет внешней. Сейчас обострение внешней политики, но она все равно будет переливаться плавно во внутреннюю. Да, мы вот такие... Бен-Гвир, кто еще там справа, надо сказать, нет Трампу, вперед, мы будем мочить всех, победим Хизбаллу в очередной раз. Легко делать заявления, когда ты не несешь ответственность за их последствия. Так надо относиться к любым заявлениям и оппозиции, и тех, кто против этого договора в коалиции.
1: Ну что ж, давайте тогда вернемся действительно к внутренней политике, к головным болям коалиции. Сегодня опять 25, да, вроде бы уже обо всем договорилась коалиция с ультраортодоксами, но сегодня коалиция не поставила на голосование, не стала продвигать дальше законопроект о финансировании яслей, да, который должен обойти те ограничения, которые были введены после решения Багаца против уклонистов от призыва. В ответ на это ультраортодоксы возобновили свой бойкот коалиции. Коалиция опять сняла все свои законопроекты с повестки дня. Заседание Кнессета сегодня закончится ничем. Более того, мы слышим, что в партии Дегеля Тора взвешивают возможность массированных демонстраций против призыва и, главное, против арестов уклонистов-ультраортодоксов, которые, там, по сравнению с которым перекрытие дорог на минувшей неделе покажутся детскими играми. Все это, разумеется, смещает повестку дня в очень неприятную для Нетаньяху сторону. Да? То есть вся дискуссия пойдет на тему, кто все-таки призовет ультраортодоксов или кто хотя бы поставит на место ультраортодоксальные партии. Он может себе это позволить сейчас?
4: Вы знаете, я не уверен, что это в данный момент, вот в эти дни, это смещает в неприятную для Нетаньяху сторону. Для Нетаньяху важно смещение акцента общественной дискуссии от провала политики с Ираном. А к конфликтам с ортодоксами мы привыкли за последние года, к их шантажу, к их угрозам. И если коалиция снимает важные для них законы, и учитывая то, что максимум до предвыборной кампании осталось полтора месяца, то, скорее всего, есть шанс на то, что их не будут принимать вообще. Полтора месяца, это я напомню, это календарные сроки. Заседаний Кнессета вообще осталось там очень мало. И, естественно, ортодоксы будут шантажировать, угрожать. Но мне кажется, позиция Нетаньяху в отношении ортодоксов такая. А куда вы денетесь на выборах? Вы все равно будете со мной. Знаете, что все равно со мной вы получите больше, чем с кем-либо другим. И поэтому я буду действовать в интересах своих, своей партии и нашей коалиции. Надо сказать, что лучше всех знает интересы коалиции, это, конечно, Нетаньяху. Ортодоксы электоральные партии, они заботятся о своем электорате. Нетаньяху заботится о крупнейшей партии Ликуде и обо всем коалиции. И будет предпринимать действия, которые важны коалиции. И я бы на месте всех его коалиционных партнеров ему доверил бы в этом, потому что нет сомнения, что он самый опытный политик из всех, которые есть сегодня в нашей стране.
1: Павел Маргулян, журналист, ведущий Первого радио. Большое спасибо за этот разговор.
4: Спасибо вам, всего доброго.
1: Всего доброго. Ну и мне остается только добавить, что сегодня комиссия Кнессета по регламенту поддержала требование депутата от Ликуда Тали Готли предоставить ей депутатскую неприкосновенность и защитить ее от исков, от судебного преследования в связи с разглашением имени сотрудника службы безопасности Шабак. 11 депутатов поддержали запрос, трое от представителей оппозиции от Еш Атид и партии Наш Дом Израиль выступили против. Причина, по которой запрос одобрен, депутаты от коалиции приняли позицию Тали Готлиб, согласно которой обвинение против нее было дискриминационным, недобросовестным, и поэтому ее следует защитить от судебного преследования. Еще по этому поводу предстоит голосование пленарного заседания Кнессета, но затем разубеется Багац.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: И раз мы уже закончили предыдущую тему богатством мы продолжим. Продолжение саги о назначении госконтролера. Отставной судья Верховного суда Йосеф Эльрон обратился в Высший суд справедливости с просьбой признать недействительными результаты второго тура выборов государственного контролера, поскольку они были незаконными. Эльрон присоединился к уже поданным искам, требуя признать недействительным назначение его конкурента, адвоката премьер-министра Михаила Рабелло. На эту должность, я напомню, что он получил большинство 61 голос, обойдя Эльрона с 57 голосами. И главная проблема, на которую указывают истцы, это то, что был нарушен принцип тайны голосования, поскольку часть депутатов от Ликуда снимали себя в будке для голосования, демонстрируя свою лояльность партийной позиции. Мы хотим побеседовать на эту тему с адвокатом доктором Игорем Глидером. Адвокат Игорь Глидер, здравствуйте.
5: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Что означает, по сути, вот это присоединение Эльрона к иску? Ведь он, в общем-то, главный пострадавший, да, в этом деле. Насколько верховные судьи учтут позицию своего бывшего коллеги по сравнению с другими истцами?
5: Когда подается иск в Высший суд справедливости, то к нему нужно указать, в нем сделать сторонами тех, кто может быть, может пострадать, или кто заинтересован, или имеет прямое отношение к содержанию этого иска. Поскольку апелляции были поданы против избрания Рабелло, который победил, собственно говоря, судью Эльрона в этом голосовании, понятно, что и Рабелло, и Эльрон являются необходимыми ответчиками. Это правило. Как только они ответчики, они получают право, чтобы не сказать обязанность, высказать свою позицию Верховному суду, что судья Эльрон сделал достаточно кратко и поддержал идею о том, что голосование должно быть дисквалифицировано в связи с тем, что был нарушен принцип секретности. Собственно говоря, он поддержал позицию апеллянтов, и самое главное, он поддержал идею о том, что решение должно быть вынесено срочно, чтобы Рабелло не мог вступить в должность, прежде чем вопрос будет разобран в Верховном суде по существу.
1: Позицию истцов мы знаем, она подкрепляется в том числе, скажем, документальными свидетельствами, мы видели эти кадры. Позиция ответчиков. На что будут опираться представители коалиции, настаивая на том, что голосование следует признать состоявшимся?
5: Они уже говорят, что никакого прямого приказа не может быть, нету такого понятия, нельзя дать указания депутатам Кнессета. Это не вопрос коалиционной дисциплины, и каждый депутат Кнессета, народный избранник, и, значит, должен там руководствоваться и руководствовался исключительно своей совестью и всякими разными добрыми намерениями. И тот факт, что эти депутаты решили себя сфотографировать возле урны для голосования в момент, когда они опускают этот конверт, так чтобы было видно голосование, это не является нарушением, по их мнению, секретность – это право депутата, от которого депутат имеет право отказаться. То есть у него есть такая привилегия, он может эту привилегию не использовать по принципу, как, не знаю, там, депутату Кнессета положена зарплата, он может от этой зарплаты отказаться. Доводы на самом деле интересны, но слабы, потому что как только есть волна тех, кто показывают свою лояльность власти и фотографируются, сразу тем самым они оказывают давление и на всех остальных депутатов, заставляя их тем самым отказываться от секретности, что приводит нас, собственно говоря, к тому, о чем говорят истцы, что секретность – это не привилегия отдельного из депутатов, это необходимая часть процесса, и никто не имеет права от нее отказаться, и все должны эту секретность соблюдать. При этом обратите внимание, что все время идет спор про эту секретность, на фоне хотят снять голосование, переголосовать по новой, хотя на самом деле, конечно, главная проблема не юридическая, а фактическая, связана с тем, что на должность, которая предусмотрена законом для того, чтобы контролировать власть и прежде всего премьер-министра, его финансы, его там, получение всяких подарков и так далее, на эту должность назначен тот, кто еще буквально вчера занимался ровно тем же самым в качестве его адвоката, и поэтому его адвокат будет вынужден, находясь в конфликте интересов, просто не заниматься всеми этими вопросами, что вообще, конечно же, абсурд.
1: Да, но здесь как бы есть, да, с юридической точки зрения это не запрещено, и я слышал юмористический аргумент одного бывшего, надо сказать, депутата уже от Ликуда, который сказал, ну вот если Нетаньяху проиграет на следующих выборах, тогда Равелла станет идеальным кандидатом на пост госконтролер.
5: Ну, в общем, так или иначе, спор будет идти про нарушение секретности выборов, и уже, собственно говоря, в четверг будет первое заседание, в котором будет понятно, согласен или нет Верховный суд затормозить весь этот процесс.
1: Как обычно, когда тема очень интересная, времени не хватает, поэтому последний вопрос попрошу вас дать, так сказать, краткий ответ с точки зрения вашего понимания этой юридической ситуации. Богатство может пойти ва-банк и вообще запретить участие этих двух кандидатов, Елеона и Равеллу, и сказать, давайте проведите новые выборы с новыми кандидатами?
5: Нет, ни в коем случае. Просто богатство крутит все назад, все смогут переголосовать. И все надеются, что если это будет тайно, то там будет все иначе, и Рабеллу не пройдет, собственно говоря, как было в первом круге. Ну и действительно, слушайте, это ж кем надо быть, чтобы на такую должность контролера поставить, собственно говоря, адвоката премьер-министра?
1: Или наоборот, депутаты от коалиции решат, что они должны спасать собственное лицо и проголосуют так, как они голосовали во второй раз?
5: Знаете что? Наверное, на следующей неделе мы узнаем правильный ответ.
1: Доктор Игорь Глидер, адвокат. Большое спасибо вам за этот юридический анализ.
5: Большое спасибо. До свидания. Всего хорошего.
0: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
1: Министерство обороны Израиля распространило сегодня утром заявление о том, что руководство проходящей во Франции оборонной выставки ярмарки Евросатори заблокировало деревянными досками павильоны израильской оборонной промышленности. Это произошло несмотря на то, что предприятия выполнили требования французского правительства, демонстрируя на выставке только оборонные вооружения. Израильское министерство обороны назвало это циничным и справедливым шагом, который направлен на исключение израильских технологий из международной выставки. Но, правда, надо сказать, что по другим сообщениям, как минимум часть израильских компаний, такие как из Тасия Верит, Рафаэль и Эльбит, не были ограничены в доступе к их павильонам, однако и они сообщают о жестких ограничениях с французской стороны. Мы беседуем с профессором Шломо Шапиро, экспертом по международным отношениям, вопросам безопасности, профессором школы СМИ и сотрудником Центра стратегических исследований Бегин-Садат Бар-Иланского университета. Профессор Шломо Шапиро, ваш махон Европа. Вы профессор ли Бета Сефер ли Тикшорет Б-Университет Бар-Илан. Шалом иха.
6: Шалом уברכה.
1: בואי נדבר באמת על הגישה הצרפתית המוזרה הזאת. אנחנו ניתן לכם גישה לתערוכה הבינלאומית, אבל אנחנו נגביל אתכם, ואז אנחנו נחסום את הגישה לתצוגות שלכם, אבל לא של כל החברות, של חלק מהם. מה בעצם קורה פה?
6: אפשר לומר שהגישה אפשר להבין את הגישה המאוד מוזרה הזו של הצורפתים, בעיקר בחשש של תעשיות הנשק הצורפתיות מישראל. כל הבעיה היא לא בעיה פוליטית של איראן, ישראל והמזרח התיכון, אלא למעשה הבעיה של הצורפתים התחילה במאי שנה שעברה, במאי 2025, כאשר בקרבות בין הודו לבין פקיסטן, הפקיסטנים הצליחו להפיל כמה מטוסי קרב הודים מתוצרת צרפת. ההודים השקיעו מיליארדים ברכישת טכנולוגיה צבאית צרפתית, שמסתבר שלא עובדת ולא עובדת טוב. ולכן התעשיות הצרפתיות ממש מרגישות שהן נלחמות בישראל על חייהם להציל את השווקים שעדיין יש להם ברחבי העולם.
1: תן לי לתרגם בבקשה. Мой первый вопрос касается попытки понять, чего добивается французская сторона таким странным поведением, частичными ограничениями, демонстративными за перекрытием доступа к израильским павильонам. Что здесь, чего пытается добиться Париж от Израиля? По словам профессора Шапира, речь идет в первую очередь о простой боязни конкуренции. И все начинается с мая 2025 года, и не на Ближнем Востоке, а несколько восточнее, в коротком конфликте между Индией и Пакистаном, где Пакистану удалось сбить целый ряд индийских самолетов, купленных у Франции за очень солидные деньги, что нанесло серьезный ущерб репутации всей французской военной промышленности, которая теперь чувствует, что она сражается с Израилем, в том числе и за индийский рынок, несмотря на то, что Израиль, как известно, самолеты, например, боевые не производит, пока, как минимум. И это главная причина этого поведения. Умер мамаш лифней кама ямим, умер сара хуца царфати баро, барайон ля арец, ше царфат митнагедет ле мединиута нохахит шел Исраэль, валь мод томехет безхута шел Исраэль ле битахон ве рибонут ве хен ала. זה קצת מוזר שאחרי ההכרזות כאלה נעשות פעולות שבעצם נועדות לסמן שמה שצרפת רוצה אז באמת זה לחנוק את התעשייה הביטחונית הישראלית.
6: מה שהצרפתים יעשו זה לא רק מגוחך, זה פשוט לא יעיל. התערוכות האלה הם כמו חלון ראווה. כל מדינה מביאה את כלי הנשק והטכנולוגיה הטובה ביותר, אבל לא באמת משפיע על עסקאות של נשק. מדינות שרוכשות נשק בעולם מסתכלות היום על ישראל, על ההצלחה של התעשיות הישראליות בשלוש שנים האחרונות, הצלחה מדהימה, ורוצות לקנות תוצרת ישראל. אם הצרפתים שמים כמה קרשים סביב הביטן שלנו, אם אנחנו נעלב או לא נעלב, זה לא ישנה. מה שחשוב זה שהכלכלה הישראלית בתחום הביטחוני מאוד מאוד מצליחה, והצרפתים משלמים על זה מחיר.
1: הם בעצם עושים לנו פרסומת בכך, הם אומרים, תראו כמה אנחנו פוחדים מהישראלים.
6: פרסומת בחינם, פרסומת גדולה בחינם, כי כל העולם מדווח על הקרשים האלה סביב התערוכה, זה נראה טיפשי וילדותי, זה לא אפקטיבי. המדינה שתרצה לקנות מטוסים או טילים מישראל, כמה קרשים לא יעצרו אותה.
1: תן לי לתרגם בבקשה. Мой вопрос был о том, что буквально несколько дней назад французский министр иностранных дел Баро в интервью газете «Арец» говорил о том, что Франция выступает против политики нынешнего израильского правительства, но при этом поддерживает право Израиля на суверенитет и безопасность. И вот теперь французские власти ведут себя так, как будто они хотят задушить израильскую оборонную промышленность. По словам профессора Шапира, действительно это выглядит очень странно и смешно, но при этом французы стреляют сами себе в ногу. Выставки типа Евросатори важны, но, конечно, главные сделки заключаются не там, и спрос на вооружение возникает не потому, что представители той или иной страны зашли в тот или иной павильон и увидели что-то очень красивое. Нет, спрос на израильскую военную продукцию резко вырос потому, что весь мир наблюдал за успехами израильской оборонной промышленности на поле боя последние три года. Поэтому в этом интерес к израильским вооружениям, как наступательным, так и оборонительным. Поэтому мир идет к Израилю за этими технологиями, и то, что делают французы, это только фактически создает дополнительную рекламу израильским фирмам. Если они так боятся израильской конкуренции, что даже у себя дома пытаются загородить или ограничить доступ к ним, но это только играет нам на пользу. Бонь дабер ата рош махон Европа. Бобамет на архив это диюн, мя иняна зе анекдота шел ата аруха, ле кцат это рахав. А царфатим итпару бе мивгаш и миргену бен гуфей шалом Исраилим в Палестине, мувилей да, кто же им колим лезе, במאמץ להחיות את נושא שתי המדינות. עד כמה באמת צרפת יכולה להיות גורם בחידוש מסע ומתן או דיאלוג כלשהו בין ישראלים לפלסטינים בעתיד נראה לעין?
6: מבחינה פוליטית, צרפת אף פעם לא הייתה מתווך יעיל בסכסוכים במזרח התיכון, והדבר הזה לא הולך להשתנות. אבל מבחינה פנימית בצרפת זה חשוב להם לדבר על זה ולהציג את זה. אנחנו רואים את ההפגנות של האסלאם הקיצוני בצרפת. אנחנו רואים כיצד הקולות של האסלאם הקיצוני משפיעים על מפלגות בצרפת. עוד מעט תהיינה בחירות לנשיאות בצרפת. כל הפעילות הזאת צריך לראות אותה כפעילות פנים פוליטית בתוך צרפת כדי לעשות רושם על המצביעים. בפועל, במזרח התיכון זה לא ישנה כלום.
1: פרופסור שלמה שפירא, ראש מכון אירופה באוניברסיטת בר אילן, פרופסור בבית ספר לתקשורת באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך.
6: Туда лахем, туда.
1: Я задал вопрос о том, за пределами этого, может быть, анекдотического скандала вокруг досок на выставке, есть французская политика, которая демонстрирует желание стимулировать диалог между израильтянами и палестинцами. Прошла широко разрекламированная французской стороной конференция представителей мирных организаций из Израиля и с палестинской стороны в Париже. Насколько Франция вообще может быть тем фактором, который продвигает такой диалог? По словам профессора Шапира, Франция никогда не была эффективным посредником на Ближнем Востоке, и это никак не изменится. Все, что Франция делает на этом этапе, все, что делает французское правительство и президент, направлено на внутренний рынок. Есть постоянно растущий исламский фактор во Франции, он очень влияет на позиции партии, которая ориентируется на этого избирателя. Скоро во Франции будут президентские выборы, и поэтому есть те политические силы, которым очень важно демонстрировать солидарность с палестинской тематикой, которая таким образом должна помочь им на внутреннем рынке для с точки зрения какой-то эффективности Франции как посредника, как миротворца на Ближнем Востоке, не нужно особо беспокоиться. Это был профессор Шломо Шапир, эксперт по международным отношениям, глава школы по изучению Европы, профессор школы по СМИ в институте имени Бар-Илана.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Уолл-стрит явно любит соглашение Трампа с Ираном. Индекс Standard & Poor's 500, один из лидирующих индексов американских бирж, вырос с открытием торгов на 1.5%. NASDAQ, индекс технологических акций, поднялся почти на 2.5%. В Израиле главная новость, экономическая новость дня – это хорошие новости в отношении инфляции. Ее темпы роста сохраняются меньше 2%. Об экономической ситуации на фоне сообщения о сделке Ирана и США, о том, что произойдет с мировыми ценами на нефть и с отношением доллара и шекеля, мы хотим поговорить с Константином Блюзом, экономическим обозревателем, бывшим заместителем гендиректора Министерства энергетики. Константин, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
1: Итак, давайте начнем с... То, что мировые цены на нефть идут вниз, уже понятно. Как это сказывается на немедленном положении на рынке топлива, например, здесь, в Израиле?
7: Ну, это начнет сказываться, скажем так, это процесс, и этот процесс будет не очень быстрым, потому что, во-первых, пока непонятно, то есть, да, открывают Ормузский пролив, но не совсем пока понятно, насколько быстро его открывают, и будет ли вот этот нескончаемый поток кораблей, которые вот все вот сейчас выскочат и так далее, такие вот аргонавты. Скорее всего, нет, скорее всего, это будет довольно постепенно, в интересах Ирана, чтобы это было постепенно, потому что у нас два фактора. Во-первых, лето. Летом спрос на топливо больше. И, во-вторых, все очень сильно поиздержались. То есть все абсолютно страны, от Китая до Америки, скажем так, истратили большие проценты, иногда даже больше 50 своих стратегических запасов. И теперь эти запасы надо наполнять. То есть помимо обычного мирового спроса на нефть, будет еще и спрос, дополнительный спрос для того, чтобы заполнить резервуары. Тем более, что пока договор только на 60 дней. 60 дней срок довольно короткий, потому что в одну сторону танкер обычно плывет не менее 20-25 дней. Вот, и поэтому очень быстро ты не наполнишь. Так что пока очень серьезного снижения я пока не ожидаю. Хотя, конечно, нефтяные цены, они скорее, вот котировки, они скорее строятся на прогнозах, на тенденциях и на конкретных угрозах, а не на соотношении сиюминутных спроса и предложения. Так что да, будет снижаться цена, но не так быстро, я думаю, как хотелось бы. То есть мы через месяц не вернемся к докризисному уровню.
1: Хочу поговорить про соотношение шекеля и доллара и какую перспективу видите, но хочу все-таки сначала попросить вас прокомментировать самую свежую новость. Как я уже сказал, хорошие новости об инфляции. Она снизилась в мае на 0,3%. Годовая инфляция остается на уровне 1,9%. Но там и сразу возникает вопрос, когда наблюдается снижение цен. Иногда это происходит, потому что растет предложение, иногда это происходит, потому что падает спрос, да, и что экономика начинает сокращаться. То, что мы наблюдаем такую столь ограниченную инфляцию, это хорошо или плохо для Израиля сейчас?
7: Нет, это хорошо. Во-первых, это в принципе хорошо, это как бы хорошая, но не новость, потому что о том, что у нас годовой прогноз инфляции где-то от 1,6 до 2 уже несколько месяцев говорят абсолютно все и экономисты, и разные там торговые дома, банки, все об этом говорят. Так что это как раз не новость. Вот. И никого это особенно не удивило, хотя минус 0,3 это хорошо. То есть думали, что будет чуть меньше, а минус 0,1 даже 0.
1: Ну, я вижу, что один из главных факторов – это резкое снижение цен на авиабилеты на 17%, потому что число рейсов возросло, видимо, поэтому.
7: Да, но опять-таки оно возросло, оно может упасть, это немножко спекулятивно. Вот. Теперь, почему это хорошо? Потому что в начале следующего месяца, если я не ошибаюсь, 6 числа, наш представитель Центробанка должен выдать очередное решение по ставке процента, и, скорее всего, он это понизит, то есть если за 3 недели не произойдет каких-то удивительных форс-мажоров, он эту ставку понизит, а это значит, что давление и на частных лиц, у которых, скажем, ипотеки и другие суды привязаны к прайму, и организации, то есть коммерческие структуры, которые взяли суды, привязанные к этой ставке, они понизятся, то есть у них будет больше свободных денег, то есть легче будет дышаться, и это уже будет четвертое такое понижение.
1: И это приводит меня к моему последнему вопросу, потому что время нас, к сожалению, поджимает. А это, конечно же, вопрос о соотношении шекеля и доллара. Если глава Центробанка понизит ставку процента, это должно теоретически привести к росту курса доллара в отношении шекеля. Но это не очень происходило до сих пор.
7: Нет, это не очень сейчас. Это, в принципе, сейчас не очень зависит. Дело в том, что сейчас на израильском рынке доллары просто не очень нужны. Так получилось, что, с одной стороны, израильское правительство выпустило очень много национального долга. Была война, эмиссия. Большинство покупателей были страховые компании, Кранот и Штальмут, то есть фонды повышения квалификации. И пенсионные фонды.

Капкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, вы можете позвонить нам на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только письменные сообщения. А теперь к теме нашего эфира. Сегодня мы поговорим о теме достаточно тяжелой, болезненной, но очень важной. О теме, о которой многие предпочитают молчать. О насилии, пренебрежении и мошенничестве в отношении пожилых людей. Почему именно сегодня? Потому что сегодня отмечается День осведомленности о предотвращении насилия и жестокого обращения в отношении пожилых людей. И именно сегодня Министерство социального обеспечения опубликовало новые данные. Цифры очень тревожные. За 2025 год количество новых обращений от пожилых людей выросло до 5537. Число случаев финансового мошенничества против пожилых людей выросло аж на 61%. И самое страшное, в 92% случаев насилие над пожилыми людьми происходит внутри семьи. В конце пресс-релиза с отчетом министерство красиво пишет, куда можно обращаться в случае насилия, пренебрежения, эксплуатации или мошенничества. Звоните, мол, в центр 118 Министерства социального обеспечения, обращайтесь в социальные службы, помощь рядом. Ну что, как вы думаете, я не позвонила? Позвонила. И причем не только в Министерство социального обеспечения, но и в Министерство социального равенства. В обоих случаях я выбрала цифру 2, чтобы перейти к русскоязычному представителю. И что из этого вышло, я предлагаю вам послушать.
1: כתוב באתר של משרד הרווחה שיש אפשרות לדבר ברוסית בכל מיני שפות.
2: נכון, נכון, יש אפשרות.
1: אני לוחצת עכשיו למספר 2 ומקבלת מענה בשפה העברית.
2: אני אגיד לך מה. עכשיו כרגע נציג רוסית לא נמצא, אבל אני אגיד לך בדיוק מתי יהיה נציג רוסית. רק רגע, בבקשה.
1: הבנתי, תודה. שלום. אפשר לדבר ברוסית?
3: רק שנייה. עכשיו ידברו איתך, בסדר?
1: כן.
3: ברוסית, להתראות, כל טוב.
1: כן.
0: В обоих министерствах мне ответили на иврите. В Министерстве социального обеспечения на мой вопрос, а можно ли говорить по-русски, мне ответили, сейчас русскоязычного представителя нет, но я вам скажу, когда он будет. Министерство социального равенства мне вообще пообещали, что сейчас со мной поговорят по-русски, но просто в конце бросили трубку. Знаете, первая мысль, которая у меня появилась, как пожилой человек, который прямо сейчас находится в ситуации насилия либо еще в какой-либо тяжелой ситуации, должен обращаться за помощью. Неужели там реально думают, что у человека в беде есть время ждать, пока появится русскоязычный сотрудник, чтобы потом когда-то перезвонить? Мы запросили реакцию пресс-службы Министерства социального обеспечения и Министерства социального равенства. В Министерстве социального обеспечения пояснили, что Центр 118 работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Обслуживание есть на разных языках, но предоставляется в основном в утренние и дневные часы, когда поступает большинство обращений. Если же звонок поступает в другое время, сотрудники собирают данные обратившегося и обещают организовать обратный звонок через представителя, говорящего на нужном языке. Кстати, надо отдать должное. Примерно через час мне действительно перезвонила сотрудница, говорящая по-русски, и мы с ней мило побеседовали, но, к сожалению, на главный вопрос ответа я так не получила. Что делать пожилому человеку, если он не может сразу объяснить проблему на языке, который понимает, когда он находится в стрессе, когда рядом находится тот, кто над ним издевается? если возможности ждать обратного звонка просто нет. Кстати, на самом сайте написано очень красиво. 118. Национальная экстренная линия по семейному насилию 24 часа в сутки на иврите, арабском, русском и амхарском языках. Это дословный перевод, то, что написано на сайте. Ну, а из Министерства социального равенства ответ от мы вообще не получили. Зато после моего звонка в министерство я получила СМС. Спасибо, что вы обратились к нам. Ну, и, наверное, главный вывод здесь очень простой. Недостаточно выпустить красивый пресс-релиз с цифрами и телефонами. Если человек в критический момент не может получить помощь на понятном языке, значит, система, наверное, работает все-таки не до конца. Особенно, когда речь идет о пожилых людях. Знаете, в связи с этим днем хочу поднять еще одну тяжелую, но крайне важную тему – дома престарелых и, к сожалению, насилие там. Сразу скажу, это одна из самых болезненных тем, о которых многие не любят говорить вслух, и периодически эти темы вылезают в новостных сайтах и в эфирах самых, наверное, главных каналах Израиля. Почему? Потому что страшно. Страшно признать, что в местах, куда мы отдаем своих родителей, бабушек и дедушек, в надежде на безопасность, заботу и достойный уход, иногда происходят не очень хорошие вещи. Когда ведь семья принимает решение о доме престарелых, это почти никогда не бывает легким решением. Очень часто это решение через боль, чувство вины, бессонные ночи и, возможно, какие-то споры с самим собой. Люди месяцами могут мучиться вопросом, могу ли я справиться сам, не предаю ли я маму, папу. Но наступает момент, к сожалению, иногда, когда семья понимает, что дома уже невозможно обеспечить необходимый уход, особенно когда речь идет о каких-то заболеваниях деменции, болезни Альцгеймера, возможно, ограниченной подвижности, либо когда состояние требует постоянное медицинское наблюдение. И тогда семья начинает искать место, где близкому человеку должно быть хорошо. Смотрят буклеты, смотрят обещания, смотрят на чистые коридоры, хороший улыбающийся персонал. И очень хотят верить, что теперь все будет хорошо. Но, к сожалению, это не всегда означает качественный уход. Здесь, конечно, я хочу сказать очень важную вещь. Не хочу отойти от своей информации, которую я хочу вам дать. Я не хочу демонизировать все дома престарелых. Это было бы просто нечестно с моей стороны. В Израиле действительно есть хорошие учреждения, есть потрясающий персонал, есть люди, которые действительно работают по призванию и относятся к пожилым людям с огромным уважением и теплом. Но есть и другая сторона вопроса.

Причем, на мой взгляд, проблема глубже, чем кажется. Самое страшное в этом, что пожилые люди очень часто молчат. Вот это нужно понимать в первую очередь. Если, допустим, маленький ребенок плачет и зовет на помощь, то пожилой человек, наоборот, чаще замыкается. Причин этому достаточно много. Это может быть и страх, и стыд, и зависимость, и боязнь мести. И даже тот же страх, что станет еще хуже. Что вот действительно некоторые боятся, что если пожалуются, персонал начнет относиться еще хуже. И таких жалоб я слышала не раз. Кто-то боится, что могут родственники не поверить. А кто-то вообще считает, что уж там осталось несколько, там, немного времени, так просто потерплю. И на самом деле это действительно страшно, потому что молчание, оно создает идеальную среду для насилия. Еще одна проблема. Семьи часто не понимают, на что смотреть, как определить. Им кажется, что если, допустим, родной человек накормлен, чисто одет, лежит в чистой постели, значит, все в порядке. Но, к сожалению, не всегда. На что нужно обращать внимание? Прежде всего, на физические признаки. Необъяснимые синяки, царапины, порезы, ожоги, частые падения. Если вам каждый раз объясняют травму случайностью, то стоит насторожиться, особенно если объяснения постоянно меняются. Отдельно тревожный сигнал – это резкая потеря веса. То есть, если человек худеет, выглядит обезвоженным, жалуется на голод, это может говорить о недостаточном уходе. Еще огромная проблема – это пролежни. Пролежни редко проявляются просто так. Очень часто это признаки того, что человека недостаточно переворачивают, недостаточно за ним ухаживают. Гигиена, запах мочи, грязная одежда, грязное постельное белье, неухоженные волосы, грязные ногти. И это не мелочи, это сигналы. Но, как я уже сказала, физические признаки – это не единственное. Иногда тревожные сигналы видны в поведении. Допустим, раньше вас родственник был разговорным, разговорчивым, а теперь резко замкнулся. Раньше ваша мама радовалась вашему приходу, а теперь выглядит напряженной и постоянно оглядывается. Иногда пожилой человек буквально меняется в лице, когда в комнату входит какой-либо определенный сотрудник. И это нельзя игнорировать. Если человек боится кого-то из персонала, на это есть всегда причина. Ну, еще одна форма насилия, о которой мало говорят, это эмоциональное насилие, когда приходит крик, унижение, грубость или как игнорирование нужд. Некоторые думают, ну, подумаешь, накричали. Нет, не подумаешь. Для зависимого пожилого человека грубое слово от человека, который его кормит, моет и дает лекарства, может быть настоящим терроризирующим фактором. Ну, и, конечно, отдельная тема – это финансовое мошенничество. Да. К сожалению, стоит признать, оно бывает и в домах престарелых. Пропадают украшения, исчезают деньги, кто-то получает доступ к банковской карте, появляются непонятные списания, подписываются документы, смысл которых пожилой человек может даже не понимать. Поэтому всегда необходимо помнить – контролируйте не только здоровье вашего родственника, но и его финансов. Проверьте банковские выписки, следите за движением денег на счету, уточняйте любые странные операции. Теперь вот, конечно же, после всего того, что я вам наговорила, возникает важный вопрос, а можно ли вообще предотвратить проблему? На мой взгляд, полностью нет. Но снизить риски, да, мы можем. Первое. Никогда не выбирайте дом престарелых просто по рекламе. Приезжайте, смотрите, разговаривайте. И причем лучше приехать не один раз. И желательно, я вам скажу такой маленький секрет, в разное время суток. Утром, днем, если возможно, и визиты допускаются, то и вечером. Потому что реальная жизнь и картинка, которую вы видите, когда вы приезжаете на такой первый визит, иногда отличаются. Посмотрите на мелочи. Как персонал разговаривает с жильцами дома? Слышны ли крики? Как пахнет в помещении? Сколько сотрудников реально находится на смене? Как выглядят сами жильцы? Очень многое можно понять, просто наблюдая. Читайте отзывы, спрашивайте знакомых, общайтесь с родственниками других жильцов. И да, не стесняйтесь задавать неудобные вопросы. Сколько персонала на смене? Какой опыт у сотрудников? Как решаются жалобы? Какой порядок выдачи лекарств? И еще одна вещь. Если вы уже определили близкого в дом престарелых, не исчезайте. Это очень важно. Некоторые родственники внутренне выгорают и начинают приезжать все реже. Да, понять могу. Жизнь, работа, дети, усталость. Но регулярные визиты – это не только про любовь. Это

0: и про защиту. Когда персонал понимает, что у человека есть родственники, которые постоянно вовлечены в жизнь пожилого человека, риск плохого обращения снижается. Ну а если у вас появилось подозрение, что что-то не так, документируйте все, абсолютно. Дата, время, с кем говорили, что увидели, что ответили. Возможно, к фотографии, какие-то сообщения, медицинские документы. Эмоции – это, конечно, все здорово, но факты вам помогут больше всего. Куда жаловаться? В первую очередь, конечно же, это руководство учреждения. Иногда проблему можно решить на месте. Если нет, тогда уже идем дальше. Если речь о доме престарелых, который находится под контролем Министерства социального обеспечения, то, конечно же, обращаться к инспектору от этого министерства. Если же мы говорим о Министерстве здравоохранения, то, конечно, обращаться нужно вам в Министерство здравоохранения. Кстати, о жалобах в Министерство здравоохранения и как нужно правильно подавать, мы поговорим с вами завтра. Ну, а если же, конечно, есть насилие, кража или угроза жизни, то, конечно, сразу в полицию. Ну, и хочу закончить мысль свою, что, поймите, пожилые люди очень похожи на детей. И в определенный момент жизни они снова становятся уязвимыми. К сожалению, каждый из нас пройдет этот этап. И тот, кто когда-то защищал нас от всех бед, сами начинают нуждаться в защите. Их молчание не всегда означает, что все хорошо. Очень часто оно означает: мне страшно, мне стыдно, и я не хочу быть обузой. Поэтому не оставляйте своих родителей один на один с системой. Берегите их. Но прежде чем мы перейдем с вами к нашему гостю, хочу рассказать вам еще об одной организации, которая помогает пожилым людям. Эта организация называется «АВИВ». Она была основана в 2007 году с очень важной целью – помогать пережившим Холокост, реализовывать все положенные им права и повышать информированность о льготах, пособиях и возможностей помощи. За годы работы в организации накопили, пожалуй, одну из самых полных баз знаний обо всех правах переживших Холокост в Израиле. Но важно понимать, помощь организации не ограничивается только пережившими Холокост. Сегодня АВИВ помогает и пожилым людям в целом. Речь идет о бесплатной помощи в вопросах реализации прав в сфере ухода, социального обеспечения, а также защиты прав потребителей. И отдельно подчеркну, все услуги бесплатны. Это очень важно, потому что вокруг пожилых людей, к сожалению, всегда крутится немало тех, кто пытается заработать на их незнании и растерянности. И знаете, после сегодняшнего моего эксперимента со звонками в наше министерство, где с русским языком все оказалось, мягко говоря, непросто, я решила позвонить и в АВИВ. Честно, особых ожиданий у меня не было, ответил молодой человек на иврите, и я попросила русскоязычного представителя. И к моему приятному удивлению, он тут же перешел со мной на русский язык. Очень вежливо пообщался, объяснил, что он только секретарь, принимает первичные обращения, собирает данные, а затем передает информацию сотруднику, который говорит на нужном языке. И уже профильный специалист связывается с пожилым человеком дальше. И знаете, что меня удивило больше всего? То, что у них появилось сопровождение на русском языке. Раньше этого не было. Ну, а связаться с организацией можно по телефону *5711. А теперь к первому гостю. За сухими цифрами, статистиками о количестве обращений, связанных с насилием, пренебрежением, мошенничеством в отношении пожилых людей, стоят реальные люди, которые часто сталкиваются не только с насилием, но и с другой проблемой – невозможностью получить помощь. Особенно, когда речь идет о пожилых репатриантах, которые не владеют ивритом, плохо ориентируются в бюрократии и нередко просто не понимают, куда обращаться. С нами на связи Александр Бирман, президент движения «Хазита Кавод», организации, которая много лет занимается защитой прав пожилых репатриантов в Израиле. Александр, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Таня. Прежде всего, я хочу поблагодарить вас лично за то, что вы сегодня поднимаете эти очень важные, очень тяжелые вопросы для пожилых репатриантов.
0: И спасибо, что согласились принять участие в эфире. Для меня тема это очень тяжелая. Вот сижу и мурашки, вот, честно говоря, по коже. Саша, насколько часто к вам обращаются пожилые репатрианты именно из-за языкового барьера?
1: Я сейчас построю вот разговор с вами на двух основах. Сначала на личной основе.
0: Давайте.
1: Потому что

0: Я не только руководитель общественной организации «Хазина Кавод», но я еще и просто пожилой человек. Поэтому я начну с уровня пожилого человека.
1: Конечно.
0: А потом уже перейду на общественный уровень. Дело в том, что последние, наверное, полгода мне лично 2-3 раза на дню звонят телефонные жулики. Причем, ну, поверьте, у меня большой опыт, и мне это не грозит. Я умею разбираться. Но надо им отдать должное. Они работают на очень-очень высоком уровне. И уже ко мне и к нам обращается очень много пострадавших в финансовом отношении. Но поскольку я, скажем, зубастый в этом отношении, я довольно быстро иногда вывожу их на чистую воду. Знаете, что бывает в конце?
1: Что?
0: Они меня покрывают русским матом.
1: Ну, это и у них по традиции, они всех покрывают.
0: Таня, в Израиле, учитывая, что они начинают с иврита, потом переходят только на русский. Я не знаю, они звонят из-за границы или Израиля. Это по-разному, наверное. Но я не представляю себе, сколько пожилых репатриантов русскоязычных пострадали от них, и не обязательно в материальном отношении. Люди же страдают морально еще от того, что существует такой обман. Я уже не говорю о знакомых, которые в силу такого гипноза, что ли, отдали по 80, по 50 тысяч шекелей. Это мои знакомые. Mm-hmm. Я абсолютно уверен, что с этим должно бороться прежде всего государство, и что пожилые репатрианты находятся на особом положении по простой причине. Из-за отсутствия иврита, ну, минимум 100 тысяч пожилых репатриантов не владеют ивритом. Это такая средняя цифра.
1: Это совсем немало.
0: Да, это совсем немало. Но они является буквально легкой жертвой вот этих мошенников. Доверчивые, работает возраст. Если 20 лет назад, наверное, их так поймать на этом нельзя было, а сегодня можно. Почему я говорю, что государство может взять это на себя? Очень часто, когда идет такой звонок, одновременно идет сообщение, что это спам или что-нибудь такое. То есть уже сама система телефонная понимает, что что-то неблагополучно. Что стоит, если к этому добавить определенные усилия, чтобы блокировать эти телефоны, чтобы фиксировать их? У них против государства сил мало. А вот когда государство не прикладывает усилия, я помню случай, когда мои знакомые вот так поддались, отдали свои тысячи, потом пошли в полицию, и практически полиция не хотела с ними разговаривать. У них свои заботы. Я абсолютно уверен, что до тех пор, пока не будет на уровне полиции выделен отдельный сектор, который вот за это отвечает, это будет пробуксовка.
1: А знаете,
0: мне,
1: Саша,
0: кажется, очень важно.
1: Вы знаете, Саша, я секунду вас перебью, просто зачитаю сообщение, которое получила от женщины, у которой есть ограниченные возможности. Мне не так давно, несколько дней подряд, звонили мошенники. А как раз в новостях было много выступлений представителей полиции о том, как они борются с мошенниками и просят к ним обращаться. Она собрала все номера телефонов, с которых звонили, и решила обратиться. В полиции перевели звонок на русскоговорящую сотрудницу. Но она сказала, что женщина, которая написала, должна прийти в отдел и лично написать заявление. После ее объяснения, что физически она не может это сделать, ей прислали просто ссылку на иврите и положили трубку. Вот такой вот.
0: Я знаю людей, которые ходили в полицию, mm-hmm. писали все это. Все равно это уходило в никуда. Почему? Потому что в откровенном разговоре полиция говорит, у нас столько других забот, что вот серьезно заниматься этим мы уже не можем. Поэтому я сказал, пока не будет специализированного отделения полиции, которое только этим занимается, никакого продвижения не будет. И то же самое касается Министерства связи. Министерство связи тоже очень много может сделать в этом плане. Но необходимо, чтобы, повторяю, русскоязычная группа была выделена в отдельное Ну, я понимаю, Таня, что радио Река не может этого дать.

0: видится так же, как наша организация сама по себе. Но на уровне депутатов Кнессета этого добиться можно. Я хочу еще одну проблему тронуть, очень больную.
1: Так.
0: Недавно, значит, Григорий Тамар брал интервью у депутата Татьяны Мазарской о проблемах пожилых репатриантов. И вот Григорий Тамар поднял, на мой взгляд, очень важный вопрос. На примере своего папы. Он сказал, что у меня пожилой папа, я, естественно, уделяю ему много внимания, но я просто не понимаю, как выживают одинокие пожилые репатрианты, у кого нет детей здесь. А бывший депутат, социолог Лина Бондарчалова с нашей поддержкой провела опрос. И один из вопросов был, сколько людей, пожилых репатриантов, какой процент не имеет здесь никаких родственников. Вы знаете, какая страшная цифра получилась?
1: Сколько?
0: 16%. 16% – это около 40 тысяч людей. Вот дело в том, что скоро у нас выборы будут. У нас есть традиция в движении «Хотим и кого», мы к выборам всегда готовим свою программу улучшения условий жизни пожилых репатриантов. И две позиции, которые мы включили, это как раз усиление борьбы с жульничеством по телефону и вторая отдельная программа помощи одиноким пенсионерам.
1: Саш, скажите, а вот на ваш, по вашему опыту и вот по общению с пожилыми людьми, кто чаще становится жертвой мошенников? Одинокие как раз-таки пожилые люди или совершенно без разницы?
0: Я думаю, что это без разницы. Мой опыт выглядит таким образом. Это целиком зависит от ментальности, причем ментальности с возрастными поправками. На каком-то уровне многие пожилые люди становятся доверчивыми там, буквально. Это специфика, и с нею бороться очень трудно. Я не знаю, приходилось ли вам лично сталкиваться, но мне много раз приходилось. Это возрастные вопросы. Это не обязательно все туда попадают, в этот капкан, но учитывая, какие большие деньги играются на уровне этого, речь идет о сотнях миллионов, на самом деле, женщинства, то я просто удивляюсь, сколько разных людей, молодых, и мужчины, и женщины, звонят мне с ивритом на эту тему, а потом переходят на русский.
1: Саша, вы получали звонки якобы из Бетухлюми?
0: Ну, это одна из форм. Это всего лишь одна из форм.
1: Да, но она в последнее время, ну, в последние даже, наверное, месяц, даже, может быть, полтора, стала самой такой популярной.
0: Я объясню, почему.
1: Так.
0: Они обыгрывают, ну, мягко говоря, алчность человека. Они говорят, вы хотите, мы вам добавим денег? Вы знаете, что я отвечаю, Таня?
1: Что?
0: Я отвечаю... Нам достаточно, ничего не надо. Они бросают трубку. Я всем советую поступать так же, потому что никакой Бетухлюми никогда не позвонит вам домой с этим вопросом. Это такого не бывает. Это делается совсем по-другому. И, слава богу, у нас хорошие законы на эту тему, и большинство пожилых людей получает помощь от Бетухлюми, и метапеллит, и материальную помощь. Но им не хватает просто знаний, что с такими звонками звонят только жулики.
1: Саш, вот в заключение нашего разговора вот у меня крутится на языке, я не могу не спросить. Раз уж вы говорили немножко о политике, я вот хочу коснуться комиссии по реинтеграции, которая несколько раз проводила заседания, посвященные именно этой теме мошенничества. Почему же наша комиссия по интеграции настолько беззубая, что она никак не в состоянии повлиять на изменение ситуации?
0: У меня ответ очень простой. Таня, к сожалению, наша страна проходит сейчас очень тяжелый период иудейских войн на уровне Кнессет. Что это значит? Это значит, что практически все социальные комиссии, или почти все, находится в руках оппозиции. А так как у нас вот стенка на стенку, кирпич на кирпич, то получается, что все актуальные вопросы пожилых репатриантов, которые обсуждаются на комиссии Кнессета, они все уходят никуда, поскольку коалиция не хочет иметь к этому делу. А без коалиции практически очень редко что-то может сделать. Почти никогда. Да. Вот ответ на вопрос.
1: Саш, спасибо вам огромное за этот разговор. Спасибо. И за вашу работу, и за то, что вы уже много лет защищаете права пожилых людей и не останавливаетесь.
0: Только два слова. Дело в том, что есть очень много проблем у пожилых репатриантов, и не только связанные с насилием, но связанные с дискриминацией. Я не буду сейчас отвлекать. Но в какой-то степени мы сами виноваты, потому что конечный результат зависит от того, как мы ходим голосовать. Очень важно, чтобы представители русскоязычной общины максимально ходили голосовать. Тогда можно будет решать эти вопросы. А когда мы не ходим голосовать, то у нас нет достаточного представителя в Кнессете, чтобы решать эти вопросы. Вот все.
1: Спасибо вам, Саш, большое, и хорошего вам вечера.
0: Вам спасибо, Таня, за эту инициативу. Спасибо, до свидания.
1: До свидания. А сейчас мы с вами отправимся в Шамрон, в Ариэль. Город, который тоже столкнулся с волной мошенничества, направленного против пожилых людей. С нами на связи Алла Вайнер, заместитель мэра Ариэля. Алла, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Таня.
1: Алла, расскажите, что происходит сейчас в Ариэле? О каком именно волне мошенничества идет речь?
2: Ну, наверное, ни для кого не секрет, что эта волна уже у нас такая большая и долгая, можно сказать, и всю страну нас затронула. У нас просто в последние недели просто какое-то ненормальное обострение произошло. Вот буквально на прошлой неделе было 4 случая, и один из них затронули родители работницы нашей полиции Ариэльской, то есть человек, который, ну, вот прям получает информацию, да, и проинформирован. И были случаи с людьми, которые довольно-таки знающие иврит, понимающие свои права, и все равно они попались. То есть это стало уже просто какой-то эпидемией, я не знаю, нашего общества. Я говорю сейчас нашего общества, потому что мне кажется, что тут все мы должны как-то подключиться, это дело искоренить. И что еще страшно, что вот с последних сводок полиции с прошлой недели... Оказывается, что тут раньше эта схема работала только из-за границы. То есть нам звонили мошенники из-за границы. Я так поняла, уже последняя вот сводка, которую мы получили, это что были задержаны в Израиле компания вот таких вот, я даже не знаю, как назвать, приличных слов не осталось. Вот, не люди, да, скажем так, которые просто отбирают, последние отбирают у пожилых людей. И это уже как бы не только люди какие-то чужие за границей, это наши здесь, в Израиле, наши граждане.
1: В первую очередь идет же речь именно о пожилых русскоязычных жителях города.
2: Да, во-первых, идет речь о русскоязычных жителях на данном этапе, хотя я не удивлюсь, если это скоро распространится и на ивритоязычных. То есть, да, когда видят, что легкая нажива, вполне могут... это дело взять и скопировать. На сегодняшний день мы говорим о русскоязычных, да, в основном пожилых, хотя мы знаем, что они как бы звонки происходят, не всегда знают, какой возраст человека, ведь иногда ошибаются звонят тем, кто не обязательно пенсионного возраста, но их основная добыча, вот кого они выискивают, да, это именно люди пенсионного возраста, причем вот последняя схема, это просто ужас, это просто боль, потому что звонили с тем, что предлагали людям застраховать имущество от падения ракет, то есть пользуясь ситуацией в стране, сказали людям, что послушайте, вам стоит застраховать, мы придем, сделаем опись там, да, каких-то вот предметов, мы должны удостовериться, что это ваше, поэтому вы нам должны, значит, какие-то данные, счеты и так далее. И вот уже схема работает в связи с войной.
1: То есть это уже что-то, уже
2: новое.
1: Да, для меня это, по крайней мере, новое, потому что действительно, это уже, да, то есть они уже решили и пойти в сторону ущерба, который могут нанести нам ракеты.
2: Да. Да, это потом у нас сейчас есть еще тоже очень... В последнее время это появилось, тоже вопросы, связанные с битуахлюми. Люди, у которых есть метапелит, обращаются тоже на эту тему. То есть если раньше у нас была такая очень простроенная схема с тем, что мы говорим о телевидении, интернете, да, мы знаем вот эти вот все, то сейчас появились новые темы, и вот битуах леуми, плюс вопрос описи имущества, причем тут важно знать, ну, мы знаем, что пожилые люди очень часто хранят наличные деньги дома. Да, как бы это такой бич определенного поколения, люди пережили разные моменты в жизни, всякие сберкнижки, которые там, не знаю, прогорали и все. Поэтому есть те, кто держит деньги дома, они этим пользуются, они приходят и говорят людям, что мы должны у вас, значит, сделать опись и в Банке Израиля удостовериться, что эти деньги, вот это действительно там ваши, то есть переписать купюры и так далее, чтобы их застраховать. То есть там целая схема, очень много телефонных звонков, очень много людей задействовано в этом.
1: Кстати, Алла, вот буквально сейчас получила пресс-сообщение от полиции Израиля о том, что как раз-таки открыто начато первое обвинительное заключение и установлены личности причастных. И более того, один из обвиняемых есть как раз-таки житель Израиля, мужчине около 20 лет. При обыске были изъяты мобильные телефоны, которые, по версии следствия, использовались для совершения преступлений, а в телефонах обнаружены фотографии наличных денег, полученных от жертв, и а также другое имущество. Среди имущества, что самое удивительное, награды. То есть награды пожилых людей, которые получали за... И, да, конечно, деньги, вот то, что я вижу в конвертиках одной из больниц Израиля, и в нем лежат деньги в виде евро. Вот такие фотографии, то, что... И золото. Золото тоже в большом объеме.
2: Ювелирные изделия, да, тоже, да. Они это берут, чтобы сделать опись, как они утверждают, да.
1: Скажите, пожалуйста, насколько, как реагирует муниципалитет? Какие конкретные действия вы принимаете или готовитесь принимать?
2: Смотрите, мы вели до этого объяснительную какую-то работу, да, но мы сейчас поняли, что это нужно выходить с этим на новый уровень. Вот буквально на прошлой неделе делали встречу всех представителей наших работников, которые каким-то образом координируют работу с пожилыми людьми, то есть, да, это представители нашей городской компании по культуре и спорту, это соцобеспечение, то есть различные работники муниципалитета. Я, естественно, присутствовала на этом заседании. Также там была ответственная за вопросы пожилых людей в муниципалитете члена городского совета Ириса Рон, была вторая зам мэра Фира Декелькац. Мэр просто не мог присутствовать физически, он как бы послал вот свою заместительницу вторую, меня, так как он не мог. Были представители, был заместитель командира нашей станции полиции в Ариэле, и это полиция Шамрона, в принципе, да, наша станция – это полиция Шамрона. И вот мы разработали целый план, то есть полиция будет принимать активнейшее участие в этом, я очень им благодарна. Благодарна нашему командиру, который тоже поднял вообще эту тему и поделился с нами информацией о том, что вот теперь у нас новый уровень мошенничества внутри страны, внутри города, и как бы вообще новые случаи. Вот его заместителю Роману Беспалову, который присутствовал на заседании, просто курирует этот вопрос. Значит, мы разбили город на определенные участки, где каждый из участников этой встречи взял на себя. Были также, кстати, добровольческие организации, да, такие как ФИЛ, например, и так далее. То есть были добровольцы тоже. Мы берем добровольцев, которые будут работать с конкретными местами. Мы говорим о местах скопления пенсионеров, если это хостели, если это клубы пенсионеров и так далее. Мы подключаем к этому все больничные кассы города. И вот в таких вот массовых местах мы будем проводить прям лекции вместе
1: такие
2: с полицией.
1: Такие разъяснительные работы, да?
2: Да. Помимо этого, мы готовим сейчас совместно с полицией, мы хотим сделать такие плакаты большие с информацией, там буквально 3-5 шагов, что нужно сделать в случае, если вы получаете звонок. Да, это шаги очень простые. То есть, во-первых, ни с кем не разговаривать. В первую очередь, положить трубку, неважно, откуда звонят. Представляются битуах леуми, неважно, совершенно неважно. Сегодня, слава богу, мы можем набрать любую организацию, связаться с ней, если нужно, и уточнить, что от нас хотели. То есть, да, ничего срочного, слава богу, не будет. Нам сказали, что позвонили из банка, значит, мы перезвоним в наш банк. В первую очередь, указание полиции – это положить трубку ни с кем, вообще не вести никакие разговоры, потому что там такие схемы, там записывают голос, то есть, да, и потом искусственный интеллект это все переворачивает и этим голосом говорит с кем-то другим, то есть там просто безумная схема, поэтому ни с кем не разговариваем, звоним к своим родственникам, либо если у кого нет родственников.

0: родственников, можно позвонить в муниципалитет 106 или координаторам различных организаций, к каким люди относятся. Вот. И спросить, проконсультироваться, что нам делать. Можно позвонить, конечно же, в полицию также. И если позвонили в какой-то организации, то родственники либо добровольцы помогут связаться с этой организацией и выяснить, действительно ли оттуда был звонок или не был звонок. Вот, минимальное общение вообще в таких ситуациях, это самое правильное, что можно сделать. Так вот, мы как бы планируем сделать такие большие плакаты, которые будут развешаны буквально по всему городу, в магазинах, в больничных кассах, ну, в любом месте, где это может быть на глазах у людей.
1: Я, честно говоря, под огромным впечатлением, как вы отреагировали на, вот, на эту опасность, которая влезла и в ваш маленький город, и, по-моему, вы просто пример города, просто пример Реле, и очень важно видеть, как городские власти не ждут, пока проблема решится самой, а берет инициативу в свои руки, но предупреждают жителей и пытаются защитить самых, конечно, уязвимых. И я очень хочу верить, что ваш пример увидят и в других городах, потому что борьба с мошенничеством – это уже не частная далеко проблема, а задача всей страны. Правда, искренняя благодарность за то, что вы делаете для своих жителей города. Спасибо вам огромное. И спасибо, что большое. Были с нами в эфире.
0: Спасибо.
1: Всего доброго.
0: До свидания.
1: Ну, а прежде чем я перейду к последней нашей теме, я скажу, что буквально пока мы с вами общаемся, нам поступил ответ от Министерства социального равенства по поводу работы линии, их горячей линии. На что нам было отвечено, что горячая линия звездочка 8840 Министерства социального равенства для пожилых граждан предоставляет профессиональную и эффективную помощь на иврите, арабском, рубском, амхарском, английском, французском и немецком языках. Это вот такой мы ответ получили, но как мы получили сегодня информацию на русском языке, вы сами прекрасно слышали, повторяться нечем. Но после тяжелого разговора о насилии и мошенничестве хочется поговорить о людях, которые просто берут и помогают. Без должностей, без пресс-релизов и без громких слов. Сегодня в нашем эфире Полина Фрейман. Полина – волонтер, натуропат и рефлексолог, специалист медицинского центра «Рамбам», который участвует в программах реабилитации инвалидов ЦАХАЛа и Министерства обороны. Полина, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Полина, расскажите, как вы вообще пришли в волонтерство? Что стало отправной точкой?
2: Ну, я думаю, что, как очень многие люди, в общем-то, это началось после октября 23-го года, где-то через месяц, поскольку я в профессии уже 35 лет, и, в общем, люди, которые работают в области натуральной медицины, они друг с другом связаны. И где-то через месяц, где-то уже в ноябре 23-го начали создавать первые группы волонтеров, которые как бы массажисты, рефлексологи, специалисты по шиатсу, психотерапевты. И сейчас таких групп очень много, то есть они вот с начала войны работают. И я участвую как бы в очень многих группах и в нескольких амутот, и, в общем-то, есть очень много людей, которые делают намного больше, чем я, потому что они, в общем, практически с начала войны занимаются только этим. То есть они бросили работу, многие бросили бизнес и клиники, и они вот выстроили вот такие волонтерские группы, и они ездят и по базам, и по... в начале, вот особенно в начале войны был период, когда медики тоже как бы были уже совсем без сил. Они ездили помогать медикам, которые лечили раненых, и людям, которые обрабатывали тела в Махане Шура, и людей, которые были после Новы. И, в общем-то, сейчас это все продолжается, потому что, к сожалению, как бы и люди, которые находятся на передовой, и милуимники, и солдаты, они очень, на них очень большие нагрузки. Очень многие из них просто ходят уже по 500 дней милуим, по 700, по 800. То есть это уже какие-то такие цифры зашкаливающие, и они... В общем, то есть им очень нужна поддержка всем этим людям, и милуимникам, и солдатам как бы срочной службы, и медикам, которые работают с ранеными. И вот эти группы, они, в общем-то, по всей стране работают, частично ивриты говорящие, есть англоговорящая чудесная мутас, которая как бы, уже про нее можно только час рассказывать. Это там и добровольцы, которые из Израиля, и люди, которые приезжают, волонтеры из-за границы, просто специально лечить солдат. Называется Hell Angels, ангелы для солдат. И, в общем-то, все это работает, и каждый делает то, что он может.
1: Знаете, многие скептически относятся к рефлексологии, ароматерапии. Что вы реально видите на практике? Что происходит с человеком во время процедуры? Что меняется физически, может быть, эмоционально?
2: Смотрите, это очень сложно объяснить словами, это легче почувствовать. Есть исследования. На самом деле, вот недавно был съезд очень интересный в Тель-Шомер, где, в общем-то, эту как бы вот то, что говорите, скептически относятся. Был съезд, где были профессора очень серьезного уровня, которые разложили это, ну, грубо говоря, на атомы. То есть они объяснили механизмы, как рефлексотерапия работает на парасимпатическую нервную систему, что происходит физиологически. Ароматерапия тоже изучается. Сейчас есть огромное исследование об ароматерапии по травме. Как это действует через лимбическую систему в мозгу, как это перенастраивает парасимпатическую нервную систему. Смотрите, у меня, например, в клинике, да, как бы, то есть помимо того, что я принимаю часто пациентов, приходят сейчас люди, которые от Мисрада Битахон, от Мисрада Шикум. От Мисрада Битахон это милуимники, которым дали как бы несколько типулем. То есть помимо волонтерства на Шетахе, очень много, то есть практически все, кто волонтеры, они и в клиниках как бы работают от Мисрада Битахон. Это очень небольшие деньги, но это не важно в данном случае, потому что это важнее помочь этим милуимникам, потому что не всегда мы можем попасть на все базы. И вот то, что мы видим, что как бы что люди, которые приходят, даже если, скажем, это уже люди, которые получили инвалидность, и они с посттравмой, к сожалению, сейчас каждый второй как бы человек, который ходит в милуим, он с посттравмой, они, да, ходят на психологические типулимы. Это не, то, что мы делаем, это не заменяет ни в коем случае ни психолога, ни психиатра, ни лекарства. Но это какой-то другой механизм, который работает, ну, грубо говоря, через любовь, через прикосновение, не через мозг. Поэтому объяснить мозгами, ну да, как бы там в Тель-Шомере профессора разложили, что хорошо, потому что если нужно доказать, то как бы есть такая вещь. Но когда они это чувствуют, когда они чувствуют, когда мы приезжаем, они, во-первых, им очень важно видеть, что мы приехали им помогать. Или когда они приходят в клинику, как бы они понимают, что мы тоже там как бы ради них находимся и на базах, и на шетах, и так далее. Во-вторых, это работает через что-то другое. То есть как бы они это чувствуют через руки, через тепло, через запахи масел, через массаж, и это дает им силы продолжать. То есть мы слышим фразы, например, что типа это первый час за 2.5 года, что я в милуим, что мне как бы хорошо. И, в общем-то, с одной стороны, хочется порыдать, а с другой стороны, благодаря этому хочется призвать как можно больше людей, которые и в которые в специальности. И вот последний раз как бы мы призывали уже людей, просто даже те, у кого есть машины, привозить метаплим, потому что есть люди, у которых есть желание помогать, и они могут, да, помочь профессионально, но у них, например, нет машины. Поэтому, в общем-то, весь посыл нашего разговора, самый главный, как бы мне очень важно передать, что помощь очень нужна, и на разных уровнях. Иногда человек говорит, ну я же не специалист, там не психолог, не массажист, не рефлексолог. И мы говорим, то есть каждый человек может помочь. То есть им, например, на базах очень часто как бы люди помогают с логистикой, то есть направить человека на какой-то типуль, привезти, увезти, помочь там с массажными столами. И иногда, да, как бы стоит, ну, кто может, как бы помогать деньгами, потому что иногда есть люди, у которых нет денег на бензин, а надо поехать на другой конец страны на базу. То есть могут быть разные виды помощи, но то, что это необходимо людям, которые, в общем-то, отдают свое время, свои силы, свои жизни фактически, свое здоровье, потому что, ну, вот в обычной жизни, скажем, люди, ну, то, что я слышу, когда я приезжаю на милуим, человек бы уже там сходил куда-нибудь в Битохлиуми, получил там свою инвалидность и сидит, как бы берет обезболивающее и себя жалеет. Эти люди после ранений, с пулями, оставшимися, с осколками, оставшимися в теле, с посттравмой, раз за разом, они возвращаются туда. И они разных возрастов. Это совсем не только солдаты молодые, которым 20. Вот последний раз ему было в субботу. Был человек, которому 68 лет, который сделал 600 дней милуим. Он себя называет, я говорю, папа Плуги, то есть Абашель Плуга, да. И женщина, у которой 3 детей, 43 года, у которых такой набор заболеваний, что она уже могла бы сидеть дома на Битохлиуме, а она в милуиме.
1: Блин, и вот, так... вот этот вот призыв о помощи, который вы ездили на акцию, на базу в Хариш, к сожалению, был немножко раньше, чем наш сегодняшний эфир. Скажите, есть ли у вас уже планы на следующую поездку, о которых вы можете...
2: У меня уже есть список баз, откуда мне позвонили и сказали, когда ты к нам приедешь. Смотрите, не хватает со страшной силой.
1: Вот расскажите, пожалуйста, как присоединиться к вашей команде и...
2: можно сказать, мой телефон в эфире.
1: Конечно, конечно, Полин.
2: 0548. 8 3 5 6 6

0: 0507. Просто напишите мне на WhatsApp. Кстати, после призыва очень многие люди продолжают писать. Это очень здорово. И люди, которые и в специальности, и люди, которые просто хотят помогать. Вон из Америки мне позвонила женщина и говорит, я хочу говорить с людьми психологически. Пожалуйста, соединяйте меня с тем, кому надо. То есть это очень, как бы, это действительно важная штука. И почему еще важно об этом говорить? Потому что, с одной стороны, все это есть. И есть группы, и есть волонтерство, и да, есть люди. Но, к сожалению, это большей частью как бы одни и те же люди. И очень многие люди либо не знают, что такое существует, либо недавно в стране, либо им кажется, что там, может, они там и вред знают недостаточно. И очень важно, чтобы люди знали, что это надо, и не боялись. И у кого есть этот сердечный импульс, не обязательно со мной. Можно присоединяться, если, например, на юге чудная совершенно группа, которая двуязычная, на двух языках, которая тоже ездит, волонтерит по базам практически постоянно. Вот это англоязычная мута. Ивритские группы все время друг с другом как бы координируются по всей стране. То есть это кто ищет, он найдет. То есть я здесь песчинка в этом как бы штуке. То есть очень важно, чтобы люди понимали, что эта помощь нужна как воздух. Причем еще раз, даже если там вы не из медицинской области, все равно спросите, потому что иногда нужна помощь вот совсем другая, логистическая, машинная, готовочная, там какая угодно. И для солдат, которые находятся на Шетахе, для них еще сам факт того, что кто-то о них подумал, что про них не забыли, что вообще бросили какие-то свои дела, клиники, там, не знаю, детей, деньги и так далее, и поехали к ним, он не меньше, чем лечение. Да, ему очень нужно лечение, нужно прикосновение, им нужна любовь, масла и так далее. Но не меньше им нужен сам факт того, что людям вообще не все равно, что они там где-то. Что они бросили всю свою жизнь, и как бы что это не зря. И что люди здесь, как, ну, грубо говоря, в тылу, понимают, как им тяжело, и хотят им помочь.
1: Полин, давайте еще раз напомним ваш номер телефона в заключение нашего
0: 0548-356607.
1: 0548-356607.
0: 07, да. Просто можно мне написать на WhatsApp, я вернусь обязательно.
1: Полин, спасибо, что были с нами сегодня в эфире. Вы знаете, вы в своей публикации написали одну сильную фразу, что, помогая другим, вы получаете даже больше, чем отдаете. И, на мой взгляд, в этих словах очень много смысла, потому что волонтерство — это не только про помощь тем, кто нуждается. Это, в первую очередь, про человечность и про способность оставаться опорой друг друга даже в самые тяжелые времена.
0: Знаете еще про что? Это я последнюю фразу скажу. Конечно. Это про объединение народа. Вот нигде так не чувствуется объединение народа, как вот в этих местах.
1: Спасибо вам огромное за то, что вы делаете.
0: Все, счастливо. Спасибо.
1: Хорошего
0: вам.
1: Вечера. До свидания. Ну, на этом наш эфир с вами заканчивается. В завершении программы напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию «Особого случая» и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@kan.org.il. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя и номер телефона, а мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Программу подготовила продюсер Мириам Гулевич. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас.
1: В эфире «Час с Ольгой Расс» на Кан-Река.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, шалом. Ну, видите, как хорошо, мы все опять же на своих местах. Я в Ульпане с моими двумя прекрасными соульпанниками, если можно так говорить. Вы слушаете меня по радио. И это очень приятно, потому что не было на 100% понятно, что произойдет сегодня. И слава Богу, все пока что спокойно. И будем счастливы каждой минутой покоя и спокойствия, которое нам предоставлено. В эфире радио Канрека. У микрофона доктор диетологии Ольга Раз. За пультом оператор Шарон Лернер и продюсер нашей программы Мила Сталинская. И, как обычно, в нашей программе мы поговорим о здоровье, о питании, как они связаны с друг другом, как питание может помочь улучшению здоровья и при каких проблемах со здоровьем нужны какие-то специальные виды питания. И вы, естественно, можете задавать любые вопросы, которые относятся к этой теме. По телефону 07-228-0103. А также спрашивайте меня в Фейсбуке. Сегодня у меня есть один интересный вопрос, два интересных вопроса в Фейсбуке, на которые я надеюсь, что у меня будет время ответить. А сегодня мы перейдем к нашей обычной, так сказать, преамбуле, если можно так выразиться, перед вопросами. Смотрите, мы говорили с вами в трех предыдущих передачах о калии и натрии. Слишком много калия и натрия, и слишком мало калия и натрия. Сегодня нам осталось только слишком много натрия. Ипернатремия. Ипераза – это слишком много, натремия – за натрия, это так называется. Концентрация натрия больше 145 миллиэквивалентов на литр, более-менее. Опять же, я не говорю о болезнях, потому что есть болезни, в которых натрий может, его уровень в крови может меняться, понижаться, повышаться. Это связано обычно с почками, с сердцем и так далее. И с этим надо идти к вашему лечащему врачу, или кардиологу, или нефрологу, кто вами занимается, потому что он может вам дать самый правильный совет, потому что он вас знает. Я вас не знаю, и болезнями я этими не занимаюсь, в смысле лекарств. А в обычной жизни избыточное количество натрия в крови может случиться, если вы недостаточно пьете. Недостаточно. Это не то, что вы пьете вместо 10 стаканов 8 стаканов, или 7 стаканов, или 6. Если вы пьете 1-2 стакана в день в течение продолжительного времени, не поступает к вам достаточное количество жидкости, и едите в основном пищу, которая не содержит жидкости, мало овощей и так далее, может получиться, что у вас уровень натрия в крови повысится, и это плохо. Сейчас объясню, почему это плохо, но я хочу заметить, что особенно это опасно у детей и у старых людей. Поэтому, если замечается что-то такое, нужно ехать в приемный покой, не ждать. Если взрослый человек еще как-то может увеличить количество жидкости, потому что это то, что нужно сделать, то ребенок этого не сделает. Он не сможет просто выпить столько, сколько нужно, и пожилые люди обычно тоже не могут выпить достаточное количество жидкости. Поэтому нужно просто поехать в приемный покой, там вам дадут капельницу, постепенно увеличат количество электролитов, и вы выйдете из этого состояния. Но нужно помнить, что питье – это очень-очень важная вещь. Иногда натрий повышается у людей, у которых есть неконтролируемый сахарный диабет, очень высокий сахар, не контролируется лекарствами, и это может тоже привести к повышению натрия в крови. И, естественно, есть, как видно, лекарства, которые задерживают натрий, но это, опять же, к вашему семейному врачу, с которым нужно поговорить. А признаки гипернатремии – это сильная жажда, усталость, слабость, слабость мышц, путаница в голове, судороги. Иногда это может привести даже к коме. Это опасно, так же, как опасна гиперкалемия, ипонатремия и гипокалемия. То есть все изменения в электролитах, особенно когда они сильные, они опасны для здоровья, иногда даже для жизни. Что мы из всего этого вывели? Что питье, жидкость играет в нашем здоровье и в нашей жизни очень большую роль. И опять же, обратите внимание, никогда не сказала вам пейте 5 литров жидкости в день. Never, никогда. Но да, я говорю вам, что в среднем, в нормальных условиях женщины должны пить где-то от 1,5 до 2 литров, а мужчины от 2 до 2,5 литров. Если условия исключительные, такие как нахождение в очень жарком, под солнцем большое длинное количество времени, или очень сильные физические нагрузки, или очень высокая температура, то пить надо больше. Окей? Потому что мы теряем жидкость с потом, и с дыханием более частым, и, а также есть проблемы с электролитами, мы можем их потерять, и можем их наоборот. Так что нужно пить. Как я вам уже говорила, питье – это не только вода. Это вода, это сода, это минеральная вода, это чай, это кофе, естественно, без сахара. И это диетические напитки, которые, я знаю, многие люди боятся пить. Можете продолжать бояться, это роли не играет. Можете не пить, но надо пить тогда то, что я сказала раньше. Я лично пью диетическую колу. Много-много лет, с 1980 года, когда она появилась, и вроде она для моего возраста, я и здорова, и красива. Okay? Видите, как бахвальством я занимаюсь. Okay? Поэтому пить надо обязательно, не забывайте, сейчас мы вступаем в лето, когда питье просто жизненно необходимо. Пожалуйста, не забывайте этого, это может, недостаток питья может привести к очень нехорошим результатам. Ну вот на этом мы закончили наши повествования о электролитах, натрии и калии. Надеюсь, что это вам как-то объяснило, прояснило, помогло. А сейчас мы перейдем к вопросам, окей? Okay? Есть вопросы? Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло.
1: Добрый день, доктор.
0: Добрый день.
1: У меня такой вопрос, маленький один. Через какое время после принятия лекарства, скажем, серьезного такого, как микоэфирин, там, и тому подобное, можно пить кофе?
0: Смотрите, нет особых правил, окей? Микроперин нужно обязательно есть пить с едой, вы знаете, или сразу после еды, чтобы он не сделал кровотечение в желудке. Есть ли какие-то сведения о том, что кофе может снизить усвояемость кальция и так далее? Но я думаю, что вы ваш стакан кофе можете пить, когда вам захочется.
1: Ну, то есть, если, скажем, там через час, то можно.
0: Попить. Через час уже точно можно, это понятно.
1: Все, спасибо за консультацию.
0: Окей, это
1: много полезного.
0: Не так страшно, спасибо.
1: Будьте здоровы.
0: Будьте здоровы. Кто с нами на линии, слушаю вас. Алло? Алло? Кто с нами? Отвечайте. Алло, никого? Йо, что ж вы, ребята, вы давайте начинайте. Телефоны есть, все. Шарон сказал, есть, значит, есть. Да, Шарон. Алло, кто с нами на линии? Нет. Алло? Там кто-то есть, но он почему-то не разговаривает. Окей. Давайте тогда мы начнем. Я еще раз повторю наш телефон, а вы начинаете его набирать, потому что жалко терять этот час и не задавать вопросов. 07-228-01-003. А пока что я отвечу на один из вопросов, которые мне задали в Фейсбуке. Во-первых, любовь. Вы мне, у нас был в прошлый раз разговор о том, что молочные продукты могут вызвать запор. Это не так. Никакие продукты не могут вызвать запор. Они могут подействовать тем или иным способом на определенного человека. Но в общем нет таких продуктов, которые вызывают запор. Люди думают, что рис вызывает запор. Нет. Большинство людей ест рис, особенно китайцы и вьетнамцы, и не страдают от запоров. Хотя есть анекдот, который говорит о том, что у них такие раскосые глаза, потому что они страдают запорами. Они нет. И так же, как все, давайте скажем так. Есть люди, которые думают, что бананы вызывают запор. Нет, они не вызывают запор. Наоборот, есть люди, у которых они вызывают совершенно противоположную реакцию. То есть это очень индивидуально. То есть продуктов, которые сказать, вот этот продукт вызывает запор, таких продуктов нет. Это относится и к молочным продуктам. Окей? И я хочу, чтобы вы, когда вы вот делаете такие замечания, что вот, мол, могут вызывать, могут. Но это не правило, это исключение. И подумайте сами, когда вы думаете так, что вот это вызывает запор. Сколько миллионов людей это ест, и все нормально. То есть это не вызывает запор, это может вызвать запор у вас, может быть, лично, но не у кого-то другого. Окей? Естественно, и я это сказала, что при чувствительности к лактозе это наоборот обычно вызывает поносы, и газы, и так далее, и тому подобное. То есть, пожалуйста, прежде чем вы можете мне писать все, что вы хотите, но подумайте просто логически о том, что вы пишете. Теперь вы мне пишете, что вам сделали доплер, ультрасаунд конечности. Это не дуплекс, лиха. Вы мне написали дуплекс, любовь. Дуплекс – это лекарство, а называется это доплер. Доплер – это такой прибор для измерения, для отслеживания давления, сердечных сокращений и так далее и тому подобное. Окей, кто с нами на линии? Слушаю вас.
2: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Это самое. Это Галина. Это надо радио выключить?
0: Да, обязательно. Потому что шум слышится.
2: У меня есть к вам такой вопрос.
0: Слушаю.
2: Ольга, раз. Вот лекарство такое, проболип, это от
0: холестерина, да.
2: От холестерина. Он вызывает боль в мышцах?
0: Он может вызывать боль в мышцах.
2: А скажите, пожалуйста, какое другое лекарство можно
0: Теперь
2: принимать?
0: Я вам объясню. Я это уже, мы об этом уже говорили. Я рада, что вы спрашиваете, потому что нужно это повторять, потому что люди этого не знают. Если человек принимает статины, это лекарство относится к группе статинов, и у него сильные боли, слушайте меня, сильные боли в мышцах, то нужно пойти к врачу и сказать, что это лекарство вам не подходит. И он должен вам его поменять. И так он должен сделать 3 раза. И если все 3 раза это лекарство вам не подходит, то нужно опять же обратиться к нему и попросить уколы, которые снижают холестерин, не делают этой реакции. И нужно попросить разрешение у кассы, чтобы вам дали разрешение на эти уколы. И они просто очень дорогие, поэтому их дают только людям, которые никак не могут вынести другие лекарства, но обычно, насколько я знаю, по распоряжению Министерства здравоохранения, нужно проверить хотя бы 3 статины, чтобы убедиться, что вы не можете их перенести.
2: Да,
0: понятно?
2: Это надо, значит, еще какие-то другие тоже.
0: Вам нужно, во-первых, вообще вам и всем, кто нас слушает, если вы что-то делаете, и вам это плохо, значит, это нужно поменять. А поменять это может вам врач, потому что есть разные статины сегодня. И есть люди, которые с одним не получается у них, а с другим получается. Но если это не получается с 3 видами статинов, то тогда нужно просить укол. Понятно? Я понятно объяснила?
2: Да, спасибо большое. Да.
0: Окей, все, будьте здоровы.
2: Да, будьте здоровы.
0: Всего
2: спасибо
0: хорошего.
2: Большое.
0: Кто с нами на линии? Слушаю вас.
3: Алло, добрый день.
0: Да, добрый день.
3: Вопрос такой, при бронхите, какое полезное питание, что полезное, что нельзя?
0: Не связано.
3: Не связано?
0: Нет, все, что вам нравится, ешьте. Бронхит – это вирусное заболевание, не имеет никакого отношения к питанию, так что просто не прослуживайтесь.
3: Риолин. Он принимает риолин, я метапелит, просто.
0: Риолин – это не питание. Риолин – это помощь. Все, мы на этом мы поставим точку, потому что питания особенного нету. Будьте здоровы, всего хорошего. Кто с нами на линии, слушаю вас. А секундочку, мне говорят, секундочку. Мы продолжаем наш Facebook. Окей? Okay? А, есть. Слушаю.
4: Алло.
0: Да.
4: А, доброе утро.
0: Да, слушаю.
4: Я хотела у вас проконсультироваться насчет... Вот у меня диагнозы, 3 диагноза. Воспаление слизистой оболочки кишечника, селиторная язва и язвенный колит. И это у меня кровит уже продолжительное время.
0: Вас лечат? Вам дают лекарства?
4: Лекарства у меня пока вот от семейного врача, гастроэнтерологу, только в конце сентября могу попасть.
0: Не получится в конце сентября. Нет, это неправильно. Гастроэнтерологу нужно пойти. Сколько времени у вас это продолжается?
4: Ну, это давно уже.
0: А почему же вы не лечили это?
4: У меня были другие болезни, а потом...
0: Это очень...
4: Долгое обследование.
0: Долго. Кто вас обследовал? Гастроэнтеролог?
4: Нет, он от меня отказался, послал к хирургу, а хирург назначил ряд обследований.
0: И вы сделали их?
4: И после этого он сказал, колоноскопия была.
0: Ну?
4: И он сказал, что он ничем помочь не может, только гастроэнтерологу.
0: Ну, конечно, естественно, сегодня есть новые лекарства, есть биологические лекарства. Я что-то здесь не понимаю. Теперь слушайте меня внимательно.
4: Да.
0: Это гастроэнтеролог больничной кассы?
4: Да.
0: Понятно. Значит, нужно сделать так. Каждую неделю раз или два звонить туда и спрашивать, освободилось ли место.
4: Они меня поставили.
0: Слушайте внимательно. Они вас поставили, для этого это секретарша должна вспомнить, посмотреть и так далее.
4: Хорошо.
0: А будьте проактивны. Это называется быть проактивной. Самой действовать, потому что это ваша система пищеварительная, а не ее и не его. Окей?
4: Я поняла, да.
0: Так что это первое. Второе. Посмотрите, может быть, есть гастроэнтеролог, который менее занят.
4: Нет такого.
0: Значит, звонить каждый раз и говорить, я бы пошла к вашему лечащему врачу и попросила ее написать письмо. Вы не поняли, потому что я еще не сказала. Написать письмо, что вы кровите, что у вас выделяется кровь, и вам нужно срочно консультация гастроэнтеролога. То есть это получится под грифом «срочно». И тогда это будет иначе рассмотрено. Вы понимаете, что я вам говорю?
4: Да, я все поняла.
0: Ну вот сделайте это.
4: А вы мне подскажите, что в данном случае?
0: Я не могу вам сказать. Во-первых, у меня нету точного определения, что у вас. Колит, крон. Какое у вас заболевание?
4: Колит.
0: Колит. То есть колит – это более простое заболевание, чем крон. Не есть много, не есть волокон пищевых, есть только вареные, такие нежные овощи, если можно так выразиться, морковку, кабачки, тыкву.
4: И яблоки, да, печеные?
0: Яблоки печеные, банан можно есть, мясные продукты, яйца. Хлеб можно есть как угодно, рыбу, курицу и так далее.
4: Да.
0: Хлеб есть надо белый, то, что мы называем лехем ахид.
4: А что, нельзя, да?
0: Пока не надо, потому что вы кровите.
4: Да, да.
0: Окей? Надо сделать анализ железа, B12, ферритина, витамина D и принимать добавки, потому что, как видно, у вас есть и анемия от того, что теряется кровь. Тут нужно обследование общее, но гастроэнтерологу нужно прийти как можно быстрее.
4: Хорошо, скажите... А какая-то минеральная вода подойдет в моем случае?
0: Любая, это не играет роли.
4: Хорошо. Okay. Ну, спасибо. Так, семейный врач назначил анализы и прочее.
0: Только вы в этих анализах посмотрите, есть ли там железо, айрон, да. Есть ли там ферритин, есть ли там В12, есть ли там витамин D.
4: Угу.
0: Потому что если нет, хорошо, то нужно их добавить. Вы записали, хорошо, что надо добавить?
4: Да, я все записала. Спасибо большое.
0: Теперь ну, это уже гастроэнтеролог. Надо сделать анализ на кальпротеин, и надо сделать анализ на CRP крови. Так что нужно тут полное исследование, потому что человек, который страдает колитом, не леченным колитом, это в наше время просто ни в какие ворота не лезет. Это стыд и позор для больничной кассы.
4: Нет, ну семейный врач помогает.
0: Семейный врач, он не гастроэнтеролог. Он может помочь в рамках того, что он знает.
4: Да, я поняла.
0: Okay.
4: Но гастроэнтеролог один во время войны не принимал, а потом...
0: Война кончилась уже?
4: Да, кончилась, и он уехал. И мне пришлось другому записываться.
0: Ну, вы сюда записались, теперь очередь... постарайтесь очередь продвинуть и
4: хорошо,
0: попросите у лечащего врача написать направление, что это срочно.
4: Хорошо. Я так
0: okay?
4: и сделаю.
0: Все.
4: Большое спасибо.
0: Всего хорошего, будьте здоровы. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
5: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да.
5: Значит, у меня такой вопрос. Я часто слушаю ваши передачи, вы все время говорите, что остеопорозис – это заболевание, и нужно идти к специалисту.
0: Нахон.
5: Я вчера была в Кубат-Халим своей, и я попросила, чтобы они мне нашли такого специалиста, эндокринолог, который мумхэ бэ остеопорозис.
0: Окей. Okay.
5: Она долго искала и сказала, таких врачей нет.
0: Ну, бэмэт.
5: Да.
0: Какой у вас, какая у вас больничная
5: касса? Я говорю, может быть, надо идти в Ихилев или в больницу. Она говорит, вас не примут, потому что сначала надо идти просто к эндокринологу, а если он уже вам даст направление, тогда, значит...
0: То, понятно. Бороться с больничной кассой я, естественно, не могу, и вы тоже. Поэтому запишитесь к эндокринологу и пойдите к эндокринологу. И посмотрите, как он вас лечит, как он к вам относится. Понимает он, что происходит или нет? Он должен заполнить...
5: Я хочу в интернете поискать. Я должна написать, что мне нужен эндокринолог, мумхэ, остеопорозис.
0: Специализирующийся по остеопорозу, да? И есть и такие?
5: Удивляюсь, вчера она искала, она говорит, нет.
0: Потому что это не написано нигде. И он должен вам заполнить такую анкету, которая называется ФРАКС, которая как бы дает возможность понять, насколько возможны переломы различные, и дать вам правильное лечение.
5: У меня после химиотерапии, у меня была очень серьезная химиотерапия.
0: Ну, понятно. Ну, поэтому нужно отнестись к вам особенно, так сказать, с вниманием.
5: Угу.
0: Окей, пойдите пока к эндокринологу, посмотрите, как между вами будет проходить беседа, окей? И что он вам даст?
5: Спасибо большое. Мне сказали, что нужно, чтобы идти к эндокринологу, суточную мочу нужно ему нести анализ, чтобы он посмотрел.
0: Ну, вам должен ваш лечащий врач дать все анализы, которые нужны. Надо сделать
5: фуд. Вот у меня направление дало, а анализы никакие не дало. У меня есть цифутецом и... Есть дикат-дам, потому что я делаю сети все время.
0: Пока идите с тем, что есть, если он вам не дает. Если вы его попросите, он вам даст?
5: Я попрошу тогда.
0: Попросите,
5: да.
0: Если он вам даст, хорошо. Если он вам не даст, то эндокринолог потребует этот анализ. Okay?
5: Хорошо, спасибо большое.
0: Все, будьте здоровы, всего хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
6: Добрый день, профессор.
0: Добрый день.
6: Короткий вопрос. Я принимал антибиотики в течение 7 дней. 500 и 150 миллиграмм.
0: Uh-huh.
6: Я хочу узнать, после них парабиотики я могу принимать после них тоже?
0: Не только после них, а и во время принятия антибиотиков и после принятия антибиотиков.
6: Сколько времени? Извиняюсь.
0: Чем больше, тем лучше. Тем дольше, тем лучше.
6: Понял.
0: Но количество пробиотика должно быть сравнительно большое. То есть вы должны посмотреть...
6: Тут написано так, 25...
0: Миллиардов.
6: Биллион.
0: Биллион – это миллиард. Окей, подходит.
6: Подходит. Большое вам спасибо.
0: Окей. Всего хорошего.
6: Всего хорошего.
0: Я просто хочу всем сказать, что у нас в организме, особенно в прямой кишке, содержится очень большое количество бактерий, которые сильно влияют на наше здоровье. И в ту, и в другую сторону. Поэтому нам наша выгода заключается в том, чтобы увеличить количество хороших бактерий, таким образом уменьшить, увеличить вообще количество бактерий и уменьшить количество плохих. Поэтому пробиотику нужно принимать довольно долго для того, чтобы как бы изменить то, что антибиотики сделали с ними. Кроме того, есть исследования, которые говорят, что с возрастом и количество бактерий, и их качество уменьшается, ухудшается. Поэтому я лично в качестве пожилого человека пью пробиотики все время. И советую очень многим моим пациентам. Окей? Все. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
7: Есть алло.
0: Да.
7: Здравствуйте, доктор Ольга.
0: Здравствуйте.
7: А мне 75 лет. И у меня такой вопрос к вам. Я сделала проверку на плотность кости, гексотометрию. Она остеопороз не показала. Okay. Но за 5 лет плотность изменилась, уменьшилась в пределах где-то 7%.
0: Uh-huh.
7: А мои показатели кальция в крови 9,3, витамин D 34.
0: Okay.
7: А надо ли мне начинать пить кальций и витамин D?
0: Смотрите, плотность крови уменьшается с возрастом. Okay? Вопрос, насколько? Доходит ли она до состояния болезни, или это такое некоторое уменьшение, которое, естественно, происходит с организмом. Для того, чтобы как-то это улучшить, нужно, во-первых, сделать упражнения для предотвращения остеопороза. Это обычно упражнения растяжки и всякие гантели и так далее, естественно, по возрасту, как нужно. Есть такие группы, я точно это знаю, мне кажется, что это есть и в больничной кассе, группы, в которых есть именно группы для упражнений, для усиления кости. Я бы на вашем месте нашла что-то такое и делала это, потому что без этого будет очень сложно замедлить вот это вот процесс истончения кости.
7: Ну, это я поняла. Я дома делаю. Сама какие-то я ходила в группу для пожилых, там, при Матнахе.
0: И вы делаете упражнения замечательно. Это очень хорошо. Смотрите, угу. Когда я вам отвечаю на вопрос, нас еще слушают люди, поэтому мне важно дать полный ответ. Нужно проверить B12, нужно принимать магний, кальций и витамин D в маленьких количествах можно принимать. Например, таблетка... вы едите много молочных продуктов?
7: Ну, каждый день выпиваю где-то 400 литров молока и творог с йогуртом.
0: Не нужно. 400 литров... 4 литра молока?
7: 400 миллилитров.
0: А, окей. Пол литра молока.
7: Ну, где-то, да, в районе.
0: Пол литра молока, это, в общем, достаточно мало кальция, немного. Вам нужно тем документам, которые есть насчет остеопороза, примерно 1000-1200 миллиграмм кальция в день. Посмотрите, сколько кальция есть в молоке, там написано, и сколько есть в твороге, написано на обертке, на упаковке, и посмотрите, доходите ли вы до где-то 500-600 миллиграммов через еду. Есть много кальция в овощах. И если вы чувствуете, что вы не доходите до 1000-1200 миллиграмм, то можно принимать стандартную таблетку кальция, там есть 600 миллиграмм кальция и 400 единиц витамина D. Я бы принимала.
7: Ага.
0: Может быть, даже 4-5 раз в неделю, но я бы принимала. Магний надо обязательно принимать, потому что...
7: Магний я каждый день принимаю.
0: Замечательно. B12 надо проверить. И сегодня очень много говорят о витамине K, K2, который можно тоже принимать. Вреда он не принесет, если у вас
7: ну,
0: нет...
7: Ну, я спросила семейного врача проверить этот витамин. Он говорит,
0: его нельзя проверить.
7: Это не ходит,
0: его не могут, нельзя проверить.
7: Да.
0: Его можно только принять, и если вы только не принимаете кроверазжижающие таблетки.
8: Нет, я не принимаю.
0: Ну и все.
8: А вот показатель вам не надо этой дексаметрии?
0: Обязательно озвучить? Надо ему будет показать.
8: Не-не, вам не надо озвучить?
0: Если вы говорите, что там меньше минус 2,4, то значит,
8: нет, у вас... Нет, у меня, смотрите, идет поясничный отдел Т-скора 0,9.
0: Ну, это очень хорошо.
8: Z-скора 1,5.
0: Z-скор меня не волнует, Т-скор.
8: Так, у вас Т-скора, да?
0: Да.
8: Так, и теперь тазобедренный сустав Т-скоры. Правый минус 0,5, левый минус 0,8.
0: Замечательно. Так. Продолжайте в том же духе.
8: То есть нормально как
0: Абсолютно.
8: Бы?
0: Абсолютно. Прекрасно даже, я бы сказала.
8: Здорово. Спасибо большое.
0: Всего хорошего, будьте здоровы. Мы послушаем музыку или еще ответим на вопрос? Слушаю вас, кто с нас на линии?
9: Добрый день.
0: Добрый день.
9: Это я из Твери, Ирина. Звоню по поводу моего мужа.
0: Да.
9: Он заболел, очень тяжело болел. Его забрала скорая в Пурию. Признали, что у него запущена пневмония была. И там
0: как
9: они,
0: это так?
9: Ну, не было ни температуры, ничего, он просто жаловался на упадок сил.
0: Ой,
9: ну и врач вызвал скорую, он пошел,
0: понятно,
9: и его забрали. И они предполагают, что там у него якобы был микроинсульт. Предполагают, это не точно. И вот когда его выписали в реабилитационный центр. Домой нет, он что, он был еще очень плохой, даже ходить не мог. В реабилитационном центре ему давали для разжижения крови какое-то новое лекарство Клоот.
0: Okay.
9: По-русски Клуд, вот написано.
0: Okay.
9: Он его там лежал месяц, 3 июня он пришел домой и продолжал принимать. И в последнее время у него начали кровотечение с носа утром.
0: Okay. Вечером, утром. Что делают в таких случаях?
9: Ну вот, я, например...
0: Умные так, люди идут срочно к врачу.
9: Да.
0: И чтобы... Который должен поменять лекарство.
9: Я позвонила в кнопку. Мы пожилые люди, имея нецелеша.
0: Ну.
9: Они ответили, что мы даже не знаем такое лекарство.
0: Я тоже не знаю такое лекарство.
9: Да, это какое-то новое лекарство.
0: Значит, нужно посоветоваться с семейным врачом и выяснить, какое лекарство ему нужно дать. Потому что...
9: Но он до этого принимал аспирин.
0: Я все никотин. Понимаю, что я не специалист по лекарствам, я сразу вам это говорила и говорю. Я специалист по тому, чтобы сказать, срочно обращайтесь к семейному врачу.
9: Да, спасибо.
0: Срочно причем.
9: Спасибо.
0: Сегодня
9: срочно.
0: У нас съем шины,
9: он
0: у вас целая неделя.
9: Он уже был у врача, он уже был.
0: И он ему поменял лекарство?
9: Он сказал, пока принимайте аспирин.
0: Окей,
9: а это не отменил, окей. Я не знаю, я считаю, что это...
0: Как это не отменил? Он и к этому еще добавил аспирин?
9: Нет, но он не совсем отменил, он сказал, пока принимайте его врач.
0: Если у него кровотечение от лекарства,
9: да.
0: Плюс добавить
9: да.
0: К этому аспирин, у него будет еще больше кровотечения.
9: Ну, нет, он это уже лекарство не принимает.
0: То есть он отменил это лекарство?
9: Это он сам уже перестал
0: принимать. Ну, молодец.
9: Сегодня врач отменил лекарство себе. Нет.
0: Ну, я тогда нет, не знаю. Нет, я, да. я, у меня нету слов, и я не знаю.
9: Да. Спасибо большое. Окей. Понятно.
0: Всего хорошего. Вы знаете, что сделаете ему еще?
9: Что?
0: Поскольку он пережил сильное, как видно, вирусное заболевание,
9: да.
0: То нужно обязательно проверить его железо,
9: ага.
0: Ферритин, В12, витамин D и фолиевую кислоту.
9: Ага.
0: Потому что если его пониженное железо, которое бывает после сильных... мне кажется, что вы меня не особенно слушаете.
9: Слушаю, что вы. Что?
0: Которое бывает после сильных вирусных заболеваний, железо понижается. Это,
9: да.
0: Во-первых, делает состояние еще большей слабости, а во-вторых, это понижает действие иммунной системы. Окей?
9: B12... Да, но он лежал в реабилитационном...
0: Мамочка
9: центре,
0: моя, реабилитационный раз, центр, правильно. Это неинтересно. Да. Это интересно вам.
9: Да, спасибо, я все поняла.
0: Вы записали, что ему нужно сделать?
9: Да, железо, фолиевую кислоту. Вот дальше я уже забыла.
0: Скажите, вам 17 лет, вы все помните, что вам говорят? У вас нет карандаша и бумаги?
9: Есть.
0: А зачем вы меня спрашиваете, если вы ничего не запомните из того, что я сказала?
9: Нет, я запомнила.
0: Да вы уже не запомнили.
9: Нет, железо, вот я запомнила.
0: Железо, ферритин, B12, фолиевая кислота и витамин D.
9: Так, B12, фолиевая кислота.
0: Витамин D и ферритин.
9: Моя кислота, спасибо, извините.
0: Все, будьте здоровы. Окей, сейчас мы с музыкой. Окей, прекрасно.

0: поднялось настроение у нас после такой веселой, прекрасной песни. В конце передачи будет «Бесаме Мучо». Это же исполнительница. То есть очень приятно будет. Про «Бесаме Мучо», кстати, есть очень интересный сипур. Есть такой очень известный советско-русский композитор Щедрин. И была, я точно не помню все подробности, но была какая-то делегация иностранная к известным, так сказать, советско-русским, я не помню, это было в советское время или в русское, деятелям музыки. И к нему прислали женщину. И вот он говорит и рассказывает, какие он написал симфонии, какие он написал оперы, и какие каха, и как, где он был, и где он бывал. И в конце концов он говорит: а что вы написали? А за этой женщиной села под рояль и заиграли «Бесаме Мучо». То, что все знают во всем мире, Щедрина, к сожалению, практически уже никто. Так что это очень-очень, так сказать, поучительно. История. Я очень люблю ее, и поэтому я вам ее рассказываю. Наш телефон 07-228-01-003. 07-228-01-003. Не ленитесь, задавайте вопросы. А пока кто у нас на линии? Слушаю вас.
1: Добрый день, профессор. День. Спасибо за прекрасную музыкальную программу.
0: Это не я, это Таня Барская.
1: Вы, Таня Барская, спасибо, и вам, я даже выучила эту музыку. Значит, мне 75 лет, меня зовут Наташа. Вот у меня непереносимость лактозы, поэтому молочные продукты я вообще никакие не ем. Я покупаю только йогурт и зим, и сыры зим. И все.
0: И с этим у вас нет проблем?
1: Кальций, врач... Нет, с этим нет. И зиму, когда я принимаю, ничего нет. А если я поем творог или что-то...
0: Понятно, вот, коровье.
1: Да, коровье я не могу. У меня тошнота начинается, всякие газы и так далее.
0: Понятно.
1: Вот. Ну, кальций я не принимаю. Ну, мне естественно, откуда он берется тогда у меня в организме?
0: Ну, так принимайте. Мне
1: надо его... Сколько мне его надо принимать?
0: Тогда? Я сказала, примерно 1000-1200. Сколько вам лет, вы сказали?
1: 75.
0: 1000-1200 в день.
1: И
0: в обычных таблетках содержится 600 миллиграмм плюс 400 единиц витамина D, который помогает усваивать кальций. Угу. Овощи вы едите?
1: Мало, честно говоря.
0: Мало. Значит, из овощей есть, да? У вас тоже нет достаточно кальция.
1: Да.
0: Смотрите, вы можете делать так. Один день принимать одну таблетку, один день принимать одну утром, одну вечером.
1: Uh-huh.
0: Через день. Один день принимать одну таблетку, один день принимать две таблетки. Потом опять одну, потом опять две.
1: Uh-huh. С едой это не важно, когда его принимать?
0: Нет, это не важно. Но нету выхода. Я просто хочу вам сказать, что есть продукты. От того, что, то, что вы мне говорите, что вы можете есть козье молоко, козьи продукты, это значит, что у вас есть не абсолютная непереносимость лактозы, а относительная непереносимость лактозы, потому что в козьем молоке тоже есть лактоза. Поэтому я бы на вашем месте, во-первых, употребляла молоко натуль лактоз, есть молоко натуль лактоз, совсем нет лактозы там. И был йогурт натуль лактоз, к сожалению, последнее время, поскольку я тоже его ем, последнее время его нет, и я очень, так сказать, переживаю, потому что все-таки жалко, что такой прекрасный продукт, нету его на полках магазинов. Но молоко натуль лактоз есть, поэтому если хотите, попробуйте.
1: Я вообще не люблю молоко, честно говоря.
0: А если вы не любите, то не нужно. Его можно добавлять в кашу или так далее, как хотите. Теперь что я хотела сказать?
1: Кушать овощи.
0: В желтом сыре нету практически лактозы.
1: Угу,
0: в желтых сырах. Так что если у вас нет повышенного холестерина или повышенного веса, то можно иногда съедать кусочек желтого сыра.
1: Угу.
0: Да?
1: А овощи какие лучше есть?
0: Смотрите, если вы не едите овощи, то, что я вам скажу, это не поможет, потому что кто-то не ест, тот не будет есть. Нет, они обычно бывают в капусте, в всех видах капусты, во всяких зеленых листьях есть много кальция. Угу. Вареную капусту.
1: Капуста зеленая, брокколи тоже, да?
0: Все,
1: тоже
0: все, во всех есть кальций, да. Угу. Есть в сардинах кальций, в сардинах, которые продаются консервированные, есть кальций, потому что их едят вместе с костями.
1: Ага, ясно, сардинки.
0: Так что можете сардинки покупать. Но сколько можно сардинчек съесть, правильно? Так что ну, нужно да. все-таки таблетки принимать, ничего не поделаешь. Угу.
1: То есть таблетки, надо сказать, насчет витамина Кейштайм.
0: Кейштайм тоже. Сейчас есть много литературы об этом. Нет точного мнения, да или нет. Но теоретически кей очень важен для костей.
1: Угу, то есть это обязательно надо взять тогда. А вот
0: B12 и витамин B12 и магний обязательно нужно. Мы уже говорим сейчас о предотвращении остеопороза. Да, а вы меня спрашивали про кальций.
1: Да, про кальций, но просто вы уже параллельно, потому что тут с костями проблемы, с мышцами. Поэтому B12
0: нужно сделать анализ, посмотреть, какой у вас B12. И угу. если он пониженный, то принимать. Магнезий принимать в любом случае. Пониженный, анализ крови обычно не показывает правильный уровень магния.
1: Я принимаю по 400 миллиграмм. Нормально, да?
0: Да.
1: А омега-3?
0: Омега-3 не связано особенно с остеопорозом, но оно связано с тем, что в пожилом возрасте, возможно, стоит принимать его.
1: Ясно. Скажите, а вы для улучшения памяти вы что-то можете посоветовать?
0: Родиться заново.
1: Спасибо.
0: Смотрите, мы говорили уже об этом, и я хотела сегодня об этом опять же поговорить, у нас будет время. Принимайте, есть хорошие результаты с растением, которое называется джинку белоба. Uh-huh. Джинку белоба, оно идет во всяких добавках пищевых, которые я не люблю. Я не люблю, в общем, пищевые добавки такие, потому что никто не знает, что есть внутри. Никто uh-huh. не проверяет. Но есть сегодня лекарство, которое называется серебонин, и которое вы должны получить рецепт у вашего врача. Оно довольно дорогое.
1: Серебонин?
0: Серебонин.
1: Uh-huh.
0: И серебонин, к букве Си Бадхала. И нужно, это 120 миллиграмм чистого, хорошо обработанного, как лекарство джинка белоба, и можно это принимать.
1: Ясно.
0: Просто это спасибо. Как бы, я знаю, что это изучалось, изучается, и есть какие-то хорошие результаты. Будут они у вас или нет, это никто не может сказать.
1: Ну, понятно, да. Ну, спасибо вам большое, будьте здоровы.
0: Будьте здоровы, всего хорошего. Кто с нами на линии, слушаю вас.
2: Ольга, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, по поводу магнезиума. У меня остеопороз, и мне посоветовали магнезиум бисглицинат. Это в аптеке. Вот я 2 месяца пропила его, и он здесь написано тоже помогает на марехет ацабим.
0: Помогает вам?
2: Если честно, нет. Вот 2 месяца я...
0: Окей. Смотрите, во-первых, 2 месяца – это как 1 капля в море. Это нужно принимать все время. Я за магнезиоксид.
2: Оксид?
0: А самый распространенный магнезиум-оксид, он в капсулах продается в аптеке. Я всегда советую покупать через интернет, потому что там он дешевле. Те, кто знает, умеет покупать через интернет. Есть разные количества. Покупать тот, в котором есть 520 примерно, 520 миллиграмм.
2: 20.
0: И поскольку он не очень хорошо усваивается. Любой магнезий не очень хорошо усваивается, окей? Так что 520, если у вас нет каких-то особенных болезней почек, то тогда он может быть вам хорош. Но это нужно принимать все время.
2: Скажите, вот то, что есть Магнус 520.
0: Я не могу тут говорить название, но 520 я вам сказала.
2: Потому что вот здесь, в этом безглицинат, я вижу, здесь написано 170.
0: Мамочка, я вам все сказала.
2: Ольга, и скажите, пожалуйста, такой вопрос. По поводу витамина D, у меня вот остеопороз. Я принимаю витамин D 402 капли. И плюс кальций...
0: Плюс витамин D. Какой у вас уровень витамина D в анализе крови?
2: Я знаю, что в принципе нормальный.
0: Я не понимаю этих слов.
2: Понял, но просто я...
0: Мы все ненормальные, и не бывает нормальных. Мне надо знать цифру, иначе я вам ничего не могу сказать, сколько вам нужно.
2: Я понял. Единственный такой вопрос. Вот витамин D имеет значение в какое время суток?
0: Нет, не имеет.
2: Не имеет.
0: Окей?
2: Спасибо.
0: Ну, будьте здоровы. Всего хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас. У нас есть еще пару минут.
3: Алло.
0: Да. Я слушаю вас.
3: Ольга, раз, это вы?
0: Ну, конечно, это я. Кто же это может быть? Если вы мне звоните, кто это может быть?
3: Значит, у меня такой вопрос коротенький. У меня все как-то давление связано с приемом пищи. И мне около 80. И я заметила, я только поем, у меня падает давление до 76 на 40.
0: Большие? Вы много едите во время терапии?
3: Нет, я мало ем. Угу. Потому что у меня... Был хеликобактер пилори, и после этого, я не знаю...
0: Понемногу вы едите, и сразу немного, падает давление. Немного. До какого уровня?
3: 76 на 40, 85 на 40.
0: Скажите, пожалуйста, а у вас есть лекарство от давления, вы принимаете?
3: Я принимаю лекарство от давления, да.
0: Ну, понятно. Значит, надо пойти к человеку, который вам дал эти лекарства, и рассказать ему, что происходит.
3: Я ходила к семейному врачу не раз.
0: Не к семейному врачу, а специалисту по давлению. И он вам скажет, как поменять лекарство, чтобы не было этого понижения давления. Это все, и нужно много пить.
3: Это от лекарства понижается давление.
0: Ну а для чего вам дают лекарства, чтобы понизить давление?
3: Да, конечно, но это связано с приемом пищи постоянно.
0: Я все прекрасно понимаю, но нужно понять, как поменять вам лекарство, чтобы этого не происходило. И надо обязательно пить во время того, как вы принимаете пищу. Надо человек, много пить.
3: Простите, а человек, который занимается, это специалист специальный? Он один?
0: Да, есть специалисты. Они обычно, я не знаю, на какие округи он специалист, они обычно занимаются нефрологией и давлением.
3: Нефролог,
0: который, да. Они обычно специализируются по давлению.
3: А гастроэнтеролог этот вопрос?
0: Ни в коем случае.
3: Но это никак не связано с пищеварением?
0: Нет, да? Нет.
3: Ну, хорошо.
0: Окей, спасибо, давайте, действуйте. Всего хорошего, будьте здоровы. Все, к сожалению, больше мы не успеем, правильно? Не успеем больше ответить на вопросы. Передача, к сожалению, заканчивается. Вы слушали программу «Час Ольги Раз». С вами были оператор Шарон Лернер и продюсер Мила Сталинская. И я, доктор Ольга Раз, диетолог. И через неделю будем надеяться, что мы опять встретимся здесь, в то же время, в то же место, в том же месте. А пока что вы, пожалуйста, следите за своим здоровьем, пейте достаточно жидкости, не слишком много и не слишком мало, и думайте о хорошем. Окей? Всего доброго.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Следующая наша программа «Культурный код». Что это такое? Ну, наверное, ключ к пониманию типов культуры, культурных особенностей, которые достаются народам от предков. Своеобразная, закодированная в некой форме информация, которая позволяет нам жить намного интереснее. И эти культурные коды определяют набор образов, которые связаны с чем угодно, с комплексом стереотипов в сознании. И благодаря этим культурным кодам мы становимся лучше. Ну, совершенно точно, благодаря сегодняшнему собеседнику. С нами Юлий Ким.
2: Я недавно сделал открытие, открыл я недавно словарь. Оказывается, совесть – это нравственная категория, позволяющая безошибочно отличать дурное от доброго. А как же быть, когда идет игра? Партнеры врут, блефует кто как может, и для победы правды и добра. Тебе соврать необходимо тоже. То как же быть тогда, и как же быть тогда, и как же быть тогда? Я не знаю. Я ведь только говорю, что совесть – это нравственная категория, позволяющая без ошибок. А как же быть, когда идет борьба за идеал и лучшие надежды? Ну а в борьбе нельзя без топора. А где топор, там щепки неизбежны. И как же быть тогда, и как же...

0: кого судить? За что судить? Кому судить? Я не знаю. Я только знаю, что совесть – это нравственная категория, позволяющая безошибочно отличать дурное от доброго.
1: Лирический человек с бульвара Капуцинов. Звонкий, романтический, одновременно бумбараж. Печально, пессимистический в какой-то мере, но такие любимые «Пять вечеров». 12 Слушайте, я могу продолжать. Я бесконечно могу продолжать любимую формулу любви. И даже очень синей бородой, и гадким утенком, и собачьим сердцем, мгновенным чудом. Все это объединяет 7 букв. Но как много за ними. Юлий Ким. Юлий Александрович Ким сегодня с нами в этом эфире. Здравствуйте.
2: Значит, сейчас Эрефтов, да?
1: Ну, кому? Правильно? Можно Эров, можно Бокер, можно Йом. Юлий Александрович, я очень рада, что у нас получилось сегодня, есть эта возможность поговорить. Я просто утопаю в вопросах наших радиослушателей, в своих тоже, разумеется, да. Поэтому я рада, что есть возможность, вот еще раз повторяю, поговорить. И, конечно, вы всегда очень интересны, когда вы рассуждаете, отвечаете. Я читала не одно, мягко говоря, ваше интервью. И конечно, вообще, конечно, я недавно услышала фразу, которую когда-то вам сказал Валентин Гафт. «Каким ты был, таким ты и остался». Юрий Александрович, насколько остались?
2: Да я как-то все время чувствую себя, как и все, кто дошел до этого возраста. Я этот возраст называю «на склоне заката». А на склоне заката